0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Научный клуб «Единицы смысла». Тема «Кислород и происхождение сложной жизни». Исследователь Андрей Журавлев, палеонтолог, доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ.
2: Я палеонтолог, и раньше я в основном занимался писанием и собиранием в экспедициях древних животных, причем самых, можно сказать, древних, поскольку животных возрастом более 500-600 миллионов лет пока что не открыли. Вот я работаю как раз в диапазоне где-то от 550 до 500 миллионов лет, когда первые животные появились и начали бурно эволюционировать. Это были предки всех существ, которые живут сейчас на Земле и в океанах, и в воздухе, включая нас с вами. Если раньше нас интересовали просто животные, ну вот появился такой огромный червяк со страшными крючьями, который сидел в осадке всех, кто по осадку ползал, ловил и съедал. Или появился какое-то гигантское членистоногое существо, плоское, с огромными жабрами, с огромными такими лапами. Ну а теперь нас стало интересовать, почему, вот скажем, животные появились где-то вот в этом интервале в узком 500 миллионов лет назад, почему не появились раньше, почему не появились позже. Гипотез было много, конечно. И еще в середине 20 века разные ученые обратили внимание на то, что, а может быть, кислород вот начал бурно поступать в океан и в атмосферу. И поскольку кислород необходим для самых наших базовых функций, не есть можно там несколько дней, не пить тоже пару суток можно выдержать, а не дышать, сами понимаете, долго мы не можем. Значит, наверное, кислород. Как узнать, а сколько все-таки было кислорода, когда он появился? Мы начали обращать внимание на всякие специфические минералы, потому что одни минералы формируются только в бескислородной среде, другие только в кислородной. Но они дают показатели, что здесь его не было, здесь он уже был. Кислород в атмосфере может накапливаться только за счет одного важного процесса. Это фотосинтез. Вот цианобактерии и все растения научились одни цианобактерии, все остальные растения просто захватили цианобактерии в качестве своих таких, будем считать, симбионтов, которые сидят у них в листовых пластинках и, собственно, фотосинтезируют, образуя органическое вещество для самих растений. А кислород появляется в результате разламывания молекулы воды цианобактериями и их потомками, пластидами, органеллами клеточными, которые в растениях, собственно, и живут. И поскольку он не нужен, он выпускается на волю. Так он и, по идее, накапливается. Но не совсем так. Для того, чтобы кислород накапливался, нужно, чтобы еще органическое вещество, вот когда те же самые бактерии, растения, ну а теперь животные отмирают, они должны захораниваться без доступа кислорода. Иначе весь этот кислород опять будет востребован на окисление отмершей органики. И его не будет. Когда образуются огромные залежи угля, как в каменноугольном периоде, или нефти, как в конце мезозойской, начале кайнозойской эры, соответственно, и накапливается кислород в атмосфере. Ну, не только. На самом деле, запасы органики достаточно крупные создаются в океанах и в другие моменты существования, хотя не обязательно приводят к формированию каких-то важных для нас углеводородов. Жизнь отнюдь не озабочена, чтобы нас этим снабжать. Мы рассчитали с помощью накопления вот этой органики и накопления других неокисленных минералов, сколько кислорода было в начале кембрийского периода, как раз когда животные начали бурно эволюционировать. То, что кислород был, мы догадывались и раньше, а вот то, что его оказалось, в общем-то, немного, об этом мы как-то не догадывались. Мы думали, что поскольку уже животные до метра размером, это достаточно большие хищники, которые могли охотиться на других, хищничество как энергетически затратный процесс требует больших объемов кислорода потребления, строительство скелета биоминерального, ну это как вот наш внутренний, скажем, фосфатный скелет или раковина карбонатная моллюска, тоже требует больших затрат кислорода и так далее. В общем, считалось, что достаточно много. А оказалось, что где-то в 7-10 раз меньше, чем сейчас. Кембрийское вымирание, случившееся 514 миллионов лет, оно, в общем-то, было практически первым в истории Земли. Жизнь не развивается абсолютно по экспоненте, все время прерывается вот это развитие мощными вымираниями. Раньше их считалось вот таких больших 5, но вот сейчас вместе с кембрийским получается, что 6. Ранее кембрийское, как я уже говорил, 514 миллионов лет, потом последовало в конце Ордовика из-за мощного похолодания. Жизнь тогда еще не справлялась с подобными катаклизмами. Все последующие похолодания, даже более суровые, к вымираниям не приводили. Очень мощное вымирание в конце Девонского периода, 380 миллионов лет. Пермотриасовое, самое мощное вымирание, 250 миллионов лет. Чуть поменьше в конце Триасового, около 200 миллионов лет. И еще одно очень мощное в конце Мелового периода, 66 миллионов лет. Причем вот Пермотриасовое, которое опять же у нас на Сибири, его, можно сказать, корни — это гигантские плато базальтов. Его фрагмент сейчас очень стал популярен как плато Потарана. Тут часть этих базальтов, массовое извержение которых могло привести как раз к резкому падению содержания кислорода в воздухе. До этого момента он был на уровне даже более высоком, чем сейчас. Это до 30%, потом резко упал до ниже 15%. И считается, что вот это вымирание было связано с этим явлением. Мел палеогеновый связан с падением метеорита крупного, но это, в общем-то, не факт. А на самом деле, если мы возьмем все вот эти вымирания, конец Ордовика, конец Девона, мел палеоген, в большей степени это явление связано с преобразованием растительного покрова. Потому что если мы возьмем конец Ордовикского периода, это время, когда начинается заселение суши растениями, соответственно, растения образуют мощные органические кислоты за счет химической эрозии, это усиливает выветривание минералов, все это поступает дальше в океан, ну и с усилением выветривания у нас, соответственно, падает уровень углекислого газа, который идет на, во-первых, собственно, соединение с этими вновь образовавшимися минералами, во-вторых, просто на окисление, опять же, органики. Падает уровень углекислого газа, наступает похолодание. Для каждого времени были характерны свои пострадавшие. Как правило, это организмы, которые уже доживали свой век. Скажем, пермотриасовое вымирание привело к исчезновению последних трилобитов, рака скорпионов, но их и так уже было мало. Другие группы, они хоть и пострадали, но они возродились в равной степени. Скажем, двустворчатые моллюски. В палеозое их было не так уж и много, а после пермотриасового вымирания они фактически заполонили все море. А несколько похожие на них внешний и ведущий сходный образ жизни фильтраторов брахиоподы, они наоборот, после палеозойского расцвета фактически сошли на нет, и дальше их становилось все меньше и меньше. Разные группы по-разному очень реагируют на эти вымирания, что, в общем-то, показывает их в большей степени биологическую природу, чем какую-то внешнюю.
1: Научный клуб «Единицы смысла». Тема «Кислород и происхождение сложной жизни». Исследователь Андрей Журавлев. Палеонтолог, доктор биологических наук. Профессор биологического факультета МГУ.
2: На самом деле кислород – это такой, как про него выразился один биохимик, доктор Джекил и мистер Хайд в одном лице. Потому что, с одной стороны, без него жить не можем, а с другой стороны, поскольку это сильнейший окислитель, то, соответственно, могут быть последствия от постоянного потребления кислорода. Ну и действительно, даже тот химик Антуан Лавуазье, который, собственно, это название придумал в конце 18 века, оксиген, кислород, то, что мы как кальку взяли с французского языка, он обратил внимание, что кислород сжигает все, что угодно. Скажем, даже бриллианты. Но для этого, конечно, бриллианты нужно поместить целиком в кислородную среду и нагревать. Ну, испаряться со временем. Когда, в общем-то, кислород открыли, казалось, что вот поскольку мы дышим воздухом с кислородом, а что если дышать одним кислородом? Наверное, лучше будет. И в 19-м, даже в начале 20 века, в общем-то, кислород пытались использовать как такую панацею. Создавали специальные кислородные камеры, где пациенты дышали кислородом после операции или для лечения каких-то сложных болезней, операции или для лечения каких-то сложных болезней, в некоторых случаях действительно

0: очищался этим газом.
1: Понятно, что она могла. Ну и когда мы находим вот такой комплекс горных пород, а со временем все, что попало на дно, ну почти все, превращается в горные породы, то мы видим, что вот это следы оледенения. Ну, их называют науки теллиты. Тиль – это вот как раз вот тонкослоистый илистый осадок. Но есть и другие признаки, там всякие морозобойные трещины. Такие признаки у нас впервые появляются на Земле 2,5 миллиарда лет назад. Да, действительно, вот парниковый эффект закончился, начался эффект отнюдь не парниковый, но зато очень необходимый нам. Атмосфера насытилась кислородом, соответственно, позволила появиться более крупным организмам. Сначала это были какие-то многоклеточные водоросли, потом одноклеточные, но двигающиеся животные, потому что движение, оно, когда животное начинает двигаться само, оно идет с огромным поглощением энергии. Для того, чтобы эту энергию восполнять, соответственно, нужен такой важный источник энергии, как кислород. Ну, а потом уже и многоклеточные животные, которые, где, опять же, хотя бы для того, чтобы клеточки у нас склеились, сошлись в единое целое, тоже необходима энергетическая подпитка в виде кислорода. Я уж не говорю, когда эти многоклеточные животные начали двигаться, когда они начали образовывать скелеты, а скелеты – это жутко энергозатратный процесс, поэтому не все животные этот скелет формируют, особенно биоминеральные. Но в любом случае, даже скелет органический, он все равно требует определенной белковой, как правило, коллагеновой матрицы. Для построения коллагена нужна огромный объем кислорода. Если бы кислород не появился, если бы цианобактерии его неумышленно бы не создали, то у нас бы, соответственно, не было вот этого прогресса жизни. Все оставалось бы на уровне самих этих бактерий всевозможных достаточно долгое время. Что у нас получилось? Значит, с появлением кислородной атмосферы у нас на Земле начало холодать периодически, но не постоянно, что, в общем-то, позволило, опять же, жизни по-разному приспосабливаться к разным условиям и эволюционировать. У нас появились предпосылки для появления многоклеточных организмов, многоклеточных животных. И не забудем, опять же, про мозги. Мозг – это вообще очень энергоемкий ресурс. И если бы не высокое содержание кислорода в атмосфере, уж млекопитающие с огромными для своей массы мозгами никогда бы тоже не появились. Ну и еще важный процесс, что кислород – это мощнейший окислитель. Ну, отсюда все вот эти синонимы и само название кислорода, буквально калька с французского, «оксиджен», как его назвал в свое время Антуан Лавуазье, физик, открывший этот элемент, окислитель. Про метан, который окислился кислородом, я уже вам сказал, но кислород взялся из окисления других веществ. Например, железо. Я вот вам рассказывал, что было бы, если бы вы шли на бережок островка где-нибудь 3 миллиарда лет назад. Вот кислород прекратил вот это вот явление. Ну, во-первых, я говорю, метан съел, значит, атмосфера у нас прочистилась, появилось голубое небо. Во-вторых, кислород активно принялся за железо, потому что неокисленное железо, ну, не должно оно оставаться в такой форме. Его нужно окислять. И когда вот этот процесс пошел, а поскольку в это время у нас в океане накопилось гигантское количество вот этого закисного, неокисленного железа, когда оно начало осаждаться на дне океана, у нас появились так называемые полосчатые железистые руды. Железистые, потому что железо – основной элемент рудный. Руды, соответственно, потому что, опять же, железо. А полосчатые, потому что такая тонкая слоистость. Это вот минералы, содержащие железо, различные окислы или карбонаты железосодержащие, между ними такими кремневые прослоечки тоненькие. На самом деле, очень красивые породы. Если бы они не употреблялись по прямому назначению для производства железа, можно было бы ими облицовывать, скажем, станции метро или дома, потому что такие очень яркие, красно-зеленые, голубоватые полоски, вот, пришлифовать вот этот образец был бы, смотрелось бы шикарно. Но, может быть, со временем ради интереса и сделают в Москве одну станцию метро, разукрасив ее плитами из нашего знаменитого местонахождения Курская магнитная аномалия. Вот Курская магнитная аномалия, она тогда вот как раз около 2,4 миллиарда лет назад образовалась. Тогда же образовались все знаменитые североамериканские местонахождения железа, есть в Африке, и все это практически вот единовременно, вот когда появился в больших объемах кислород. Вот это все и выпало. Это примерно практически 70% всех существующих на Земле рудных запасов железа вот тогда сформировалось. По крайней мере, косвенно это был результат жизнедеятельности бактерий, то есть живых существ. Так что, куда мы ни посмотрим, неважно, в атмосферу, в землю, в литосферу или в океан, мы видим везде следы бурной, обильной жизнедеятельности различных микроорганизмов. Со временем к ним присоединяются

и другие уже многоклеточные растения, многоклеточные животные. Ну, чтобы вас дальше все-таки уж совсем не запутать, на этом я сегодня прервусь. Напоминаю, что у микрофона был Андрей Юрьевич Журавлев, профессор кафедры биологической эволюции МГУ имени Ломоносова. Спасибо.

Добрый день или вечер. А сегодня мы продолжаем наш курс лекций, небольших, коротких, по возможности интересных, посвященных истории Российской империи. В необычном ракурсе я еще раз напомню нашу идею. И в интернете, в книгах, везде можно найти массу информации о том, что, как было в нашей истории. Эта информация зачастую довольно сильно противоречит друг другу. Вы же знаете, как у нас говорят, что Россия – страна с непредсказуемым прошлым. Поэтому мы постараемся поменьше говорить о том, о чем написано и так в учебниках, школьных. Мы будем мало говорить об истории российского государства, об истории государственности, о разного рода внешне-внутриполитических деяниях. Сконцентрируемся на государях как таковых, на тех, кто олицетворял собой российскую монархию. Не потому, что они чем-то важны, не потому, что от них слишком много зависело. Как покажет время, и мы об этом убедимся на разных этапах наших встреч, на самом деле от первого лица не так много зависит. От него зависит главным образом общая тенденция, общее движение. Вот. А в остальном он от всех зависит вокруг. Но так просто легче запомнить. Мы все время путаемся, кто как за кем шел. Вот раньше мы вот начали с вами с Петра Первого, с ним все понятно. Петр Первый скончался. Кто стал после Петра Первого? Кто возглавил империю? Это была его супруга Екатерина Первая. Было это в результате, как бы сейчас сказали, заговора верхов с участием гвардейцев. Первого гвардейского переворота. Екатерина Первая проправила совсем недолго, около 2 лет. Она восходит на престол, не имея на это прав. Об этом мы в предыдущих лекциях подробно говорили. Затем наследует Екатерине I Петр II, который не сын Петра I. Петра I к этому моменту, к несчастью, хоть и было у него 11 детей, там, не считая нескольких мертворожденных, Петра I не было наследника по мужской линии. То есть был один царевич Алексей, но судьба была его печальна. Так вот, Петр II – это внук Петра I, сын того самого убиенного или умершего, или не дожившего сутки до казни, или еще что-то с ним случившегося, царевича Алексея, считавшегося изменником, государственным преступником. Вот царем становится Петр II, внук такой, тинейджер, человек, о котором ничего хорошего сказать нельзя. Все дурные подростковые наклонности он успел проявить. Опять же, небольшой совсем срок своего царствования, а хороших показать пока, увы, не успел. Петр II скончался одновременно, умудрившись заболеть тяжелой простудой и оспой. Все это друг на друга наложилось. Известен Петр II был одним – страстной любовью к охоте. Вообще удивительно, конечно, как в неполных 15 годах совсем юный мальчик, как ему нравилось убивать. Он тут убивал какое-то несчитанное число зайцев, фазанов, кроликов. Вот эта тяга к мужским, как тогда считалось, активным физическим развлечениям в нем была сильно развита. Но тот, кто придет вслед за ним, будет иметь еще большую страсть к звероубийству. На смену Петру II придет дальняя родственница Петра I, Анна Иоанновна. Кто она такая, откуда она появилась? Ну, давайте эту историю вспомним. Во-первых, она никакая не Иоанновна, это у нас так для солидности. Почему-то говорят в отношении особ мужского рода, она Анна Ивановна, потому что отца ее зовут Иван Алексеевич Романов, сводный брат Петра I. Сводный, потому что отец у них один, Алексей Михайлович Тишайший. Матери у них разные. Петр I, сын от второго брака. Иван от первого брака. Иван постарше. Иван считается в нашей истории. Наша история вообще, она вся полна штампов. Вот полна штампов. Вот если Иван, то обязательно малахольный. Вот он пока малахольный, такой дурачок, жутко больной, еле ходит, ничего не соображает. У них такой трон даже на двоих был. С молодым Петром царствовали они вдвоем. Этот трон вы можете посмотреть в оружейной палате, всем рекомендую. Лавка, шитая бархатом, одна повыше спинка, другая, по-моему, пониже. Сзади окошко, тоже прикрытое бархатом, окошко открывается, в него или сквозь него шепчут, что надо говорить, отвечать иностранным послам, либо министрам на приемах. Ну, понятно, почему шепчут, потому что сидящий на нем непоседа Петруша, ему вообще 10 лет, ему надо нашептывать. А вот Иван, который уже довольно юнош взрослых лет, он просто ничего не соображает. Поэтому ему тоже надо нашептывать, чтобы он вел себя прилично. Нам сложно судить, в какой степени Иван был, как бы сейчас говорили, слабоумным. Может, он просто был аутистом и вообще был очень разумным человеком. Может быть, просто не любил куражиться, болтать и веселиться. Мы знаем только то, что он действительно довольно сильно болел и уже в молодом возрасте, там, 20 с небольшим годов, выглядел сильно старше своих лет. Ну, кстати, не мешало ему исполнять супружеские обязанности. У него было много детей, много дочерей, и судьба этих девочек потом сыграет свою роль в истории Российской империи. Так либо иначе, с Петром он не ссорился,
за власть не боролся, долгое время официально царствовал с Петром вместе, никак не вмешиваясь в государственные дела, и похоже, что младший брат не обращал на старшего никакого внимания, не вредил его, но регулярно поздравлял с праздниками и за глаза хорошо к нему относился. Ну так вот, у Ивана была дочь Анна. Вот эту дочь Петр выдал замуж за герцога Курлянского. Ну почему выдал Петр? Потому что Петр реально правил страной. И после смерти брата он решал, куда своих племянниц пристроить. Вот он решил, прорубив окно в Европу, восстановить ту систему династических браков, которая была еще при великих киевских князьях. Помним всю Анну Ярославну, мы про это с вами говорили. Тогда, кстати, многие девицы княжеского рода и великокняжеского рода еще из Киева, из Владимира выдавались замуж за иноземцев. Ну так вот, Анна Иоанновна выходит замуж за герцога Курлянского. Что такое Курляндия? Тоже мы с вами вспоминали. Это кусочек Латвии, часть территории современной Латвии. Россия постепенно тесня шведов. Прибалтике подошла к границе Курляндии, но завоевывать ее не стала. Не стала входить на территорию Курлянского герцогства, небольшого, но гордого немецкого государства, которое и так находилось в такой полувассальной зависимости от другого слабого государства Европы, от Польши или от Речи Посполитой, как она тогда называлась. Правили в Курляндии немцы, курлянцы, хотя основное население составляли латы, те, кого мы считаем сегодня латышами. В эпоху своего расцвета Курлянское герцогство существовало довольно долго, дольше 200 лет. Оно знало неплохие времена. Например, в середине 17 века при герцоге Курлянском Якобе Кетлере у него даже были колонии. Вы не поверите, у крошечной Курляндии были колонии в Вест-Индии и в устье реки Гамбия на африканском побережье. Те времена экспансионистского расцвета давно уже канули в прошлое. И к моменту, когда Анна Иоанновна выходит замуж за герцога Курлянского, это бедное государство. Жениться на племяннице самого Петра I, конечно, для герцога Курлянского большая честь. Он очень радуется, много ест по этому поводу на свадьбе, много пьет. Ни радости, ни особой горести супружеской жизни Анна не познала, поскольку ее супруг скончался буквально несколько недель спустя после свадьбы. Как писали в хрониках того времени, от чрезмерного питья. Ну, а анекдоты говорили, что просто он решил как-то посоревноваться со самим Петром I, кто кого перепьет. Ну, кончилось это трагически. Я думаю, что это анекдот. Ни один нормальный человек соревноваться бы с Петром I в этом деле не стал. Даже по морально-этическим соображениям. Ну, так либо иначе, вот пословица, что русскому хорошо, то немцу смерть, берет свое начало именно с этого трагического эпизода. Итак, племянница Петра Анна Иоанновна уезжает в Курляндию, в ее столицу Метаву, на территории современной Латвии, сейчас это город Елгава, в свой небольшой замок, обедневшее сильно поместье, и получают от России, просто из российского бюджета, ежегодное, как бы сейчас сказали, вспомоществование, дотацию. Независимый, но дотационный регион. Его нельзя сравнивать сегодня ни с Южной Осетией, ни с Абхазией, ни с Приднестровьем, потому что эти республики-то исторически входили в состав нашей страны, а Курляндия не входила исторически в состав страны, но мы ее все равно датировали. Все-таки жалко родственница на троне. Хочется иметь ее в зоне своего влияния, а не шведского, например. Поэтому ей посылают деньги. Деньги посылают от имени дядюшки, как называли, дядюшка-батюшка. Вот так, двойной титул такой. Мой дядюшка-батюшка Петр Алексеевич. На эти деньги ремонтируется замок, там кое-как содержится двор. Ну, в общем и целом нищета. И за тем, как эти деньги расходуются, как вообще она живет, за этим следит специально присланный смотрящий из императорской администрации. Бестужев Рюмин присматривает за Анной Иоанновной, присматривает за делами в Курляндии, чтобы она там куда-то не переметнулась. В общем и целом руководит курлянской политикой. По ходу дела становится даже любовником Анны Иоанновны. И говорят, что когда его Петербург отозвал его потом назад, спустя какое-то время, то Анна Иоанновна страшно убивалась и писала письма: «Оставьте меня, моего дорогого, значит, Бестужева Рюмина со мной». Есть и взаимоисключающая история о том, что на самом деле он там разворовал полкурлянского бюджета. Ну, так либо иначе, судьба ее была тяжелой. Тяжелая женская доля. Сначала долго-долго жила в Москве, и было ей там скучно, ничем себя проявить не могла. Потом вроде как вышла замуж за иностранца, иностранец тут же умер, уехала за границу. Денег нет, любовник русский, но за тобой же еще и присматривает.
И вот в этот самый момент Анна Иоанновна обретает нового поклонника, новую любовь в своей жизни. Как бы сейчас сказали, ей еще нет и 30. В общем, совсем молодая женщина. Звали его Берон. Кто он был такой? Человек-то сыграет большую роль потом в русской истории, поэтому расскажем о нем поподробнее. Кто он был такой, никто не знает. Злые языки говорили, что он сын конюха. Никаких этому доказательств нет, кроме того, что он действительно очень разбирался в лошадях. Вот, там, большим любителем и специалистом. Официальная версия из мелкопоместных курлянских, то бишь немецких дворян. Пытался попасть на русскую службу еще давно при молодом Петре. Ничего у него не получилось. Якобы его не взяли на службу, потому что слишком захудалого рода, что, я думаю, абсолютнейшая неправда. Кого только к нам на службу не брали, каких только бандитов и пиратов. Почему-то не попал. Затаил злобу на русских. С тех пор относился ко всем русским сквозь зубы с пренебрежением. Вот, как к некультурной нации. Но с Анной Иоанновной связал свою жизнь тесно и как-то по-своему даже искренне, потому что, в общем-то, это была, наверное, это такая своеобразная большая любовь. Он был к этому моменту женат, дети. Времена особые, галантный век, это никак никого не смущало. У Анны Иоанновны официального мужа не было. Она находилась с женой Берона в прекраснейших отношениях. Они обедали втроем и ужинали. Потом как-то куда-то расходились. Фактически были подругами с его женой. Более того, эта дружба продолжилась, когда Анна Иоанновна станет императрицей и переедет в Москву. Вот эта вот женщина с несчастной женской судьбы, небогатая, постоянно вынуждена ездить в Петербург за подачками, потому что опять крыша прохудилась, налогов нету, крошечную гвардию содержать не на что, хочется опять денег попросить. Все время такая подобострастная, услужливая, вежливая, очень скромная, несмотря на свой такой статный вид. Об ее внешности мы поговорим отдельно. В общем, она на всех в Петербурге производила хорошее впечатление. Приятная во всех отношениях, царского рода, негорделивая. Замуж выйти вряд ли сможет. Много кто пытался с ней пожениться, и даже один из самых блистательных женихов того времени, принц Морец Саксонский, Петербург не давал на это разрешения, потому что, ну, в этом случае ее муж мог начать вести какую-то свою политику. Зачем нужен Петербург? Петербургу нужна несчастная вдова, которую они будут крутить, как хотят. Вот с неустроенной личной жизнью. И вот тут в ее жизни происходит крутой поворот. Ее приглашают царствовать в Российскую империю. Приглашают, правда, с рядом специальных условий. Кондиции как-то договорили при дворе. Но, тем не менее, у нее есть шанс из никому не нужной нищей герцогини где-то там на окраине Латвии вдруг стать самодержицей самой большой империи в мире. Вот такой крутой поворот. Как вы думаете, согласилась она или нет? Вы угадали. Она согласилась. Почему ей? Потому что это был самый удобный для манипулирования, как бы сейчас сказали, властными элитами кандидат. Властные элиты – это крупные олигархи, собственники, крупные чиновники, представители столетних боярских и княжеских родов. В первую очередь долгорукие, Голицыны, выдвиженцы уже петровской поры, Остерманы, Ягужинские, ну и прочие-прочие фамилии, не буду сейчас их перечислять. Им казалось, что если они пригласят на трон вот такую вот забитую, всю жизнь нуждавшуюся, все время просящую у них чего-то, без мужа, 37 годов к этому моменту женщину, то будут крутить ее как хотят. Это первая позиция. Кстати сказать, у Ивана было еще несколько дочерей, которых тоже можно было позвать, имели такие же точно права на престол, но их всех отвергли. У кого-то там была сложная матримониальная ситуация, кто-то из них вышел замуж за особо не царского рода, за простого дворянина. Если брать формальное завещание Екатерины I супруги, то, по идее, после смерти Петра надо было бы позвать кого-то из дочерей Петра I на трон. Дочери было две – Анна и Елизавета. Но Анна, опять же, к этому моменту уже скончалась. Оставался только ее мальчик, маленький мальчик Петр, еще один внук. Петр живет за границей в одном из германских княжеств. И это означает, что вместе с ним понаедет куча немцев, включая его отца, который будет долгое-долгое время выполнять функции регента, этого никому не хотелось. Елизавета совсем еще тоже молода, непредсказуема, но самое главное не в этом. Главное в том, что ими сложнее будет манипулировать, они все-таки прямые потомки Петра I. А тут вот дальняя никому не нужная родственница. Это первое. И второе, самое главное, ее приглашали не просто так, а на определенных условиях. Как это происходило? После скоропостижной смерти 19 января 30 года Петра II власть оказывается в руках, как я сказал уже, верховного
Тайного Совета. Группа аристократов, где главенствуют Голицыны и Долгорукие. Дмитрий Михайлович Голицын, запомните это имя, предлагает неожиданно, исключительно яркую и нетрадиционную вообще для истории Руси идею пригласить Анну Иоанновну на определенных кондициях. Это вообще сподвижник Петра I, очень известный человек, отличался неподкупностью. В долгие годы государство отвечало за финансовые вопросы. После смерти Петра согласился с возведением на престол Екатерины I и вошел таким образом в Верховный Тайный Совет. Для начала он очень логично и убедительно мотивировал целесообразность возведения на престол Анны. Я цитирую. «Она еще в брачном возрасте. Она в состоянии произвести потомство. Она рождена среди нас от русской матери, в старой хорошей семье. Мы знаем доброту ее сердца и прочие прекрасные ее достоинства. По этим причинам считаем ее самой достойной, чтобы нами править». Попутно там же на заседании Верховного Тайного Совета началась еще одна долгоиграющая дворцовая интрига. История дочери Петра Елизаветы. Однако кандидатура Елизаветы не стала даже обсуждаться, поскольку Голицын сказал резко: «Кухаркиных детей мы обсуждать не будем», что было намеком на низкое происхождение Елизаветы Петровны. Кстати сказать, Елизавета Петровна в чем-то повторила судьбу Анны Иоанновны и долго-долго ждала своего часа, еще 10 лет, постоянно испытывая опасность оказаться соперницей царствующей императрицы. В общем, у членов Верховного Тайного Совета были свои резоны для приглашения Анны Иоанновны на трон. Они задумали ни много ни мало ограничить монархию, дабы узаконить свое привилегированное положение в обществе и обезопасить себя от будущих выскочек фаворитов. Суть их рассуждений передает Соловьев в истории России с древнейших времен. Сначала нам будут благодарны, сначала поласкают человека, а потом какой-нибудь сын конюха, русского или курлянского, через фавор оттеснит первого вельможу на задний план. Мысли, как говорится, верховники в правильном направлении, однако действительность оказалась для них гораздо хуже. Если говорить о героях и антигероях той эпохи, то нельзя не упомянуть еще одного человека, Генриха Иоганна Астермана, или, как его звали в Москве, Андрея Ивановича Астермана. Этот сын лютеранского священника из Вестфалии и в 16 лет бежал из дома сначала в Голландию, а потом примкнул и стал секретарем адмирала, ну, а вообще-то самого настоящего пирата, Корнелиуса Крюса. Этот адмирал-пират воевал где только мог и за кого только мог, пока только не осел в России, где его пиратские склонности оказались максимально востребованы в Петровском флоте. Вот здесь Астерман быстро выдвинулся. Его оценил Петр I как человека грамотного, образованного, к тому же, по слухам, не бравшего взяток. Ну, я каждый раз говорю здесь по слухам, потому что проверить это совершенно невозможно. Астерман мастерски владел искусством придворной интриги и на протяжении многих лет потом, впоследствии всего правления Анны Иоанновны, оставался вице-канцлером, одним из первых людей в империи. Также он известен как родоначальник дипломатического насморка. Как никто другой в нашей истории умел вовремя политически заболеть, чтобы уклониться от участия в каких-либо событиях или обсуждениях с неясным для себя результатом. Астерман с блеском прошел через все тернии правления нескольких монархов, а пострадал уже при Елизавете. Вернемся к кондициям для императрицы. В 1731 году. Принятие Анны регалий царской власти тот самый Голицын предложил ограничить специальным актом, который вошел в историю как кондиция. Текст уговаривали составить Астермана, как человека, мастерски владеющего пером, поэтому я о нем сейчас и вспомнил. Однако Астерман тут же вспомнил, что сам он человек не русский, русским владеет плохо, хотя владел лучше всех. Ему в иностранные дела вмешиваться нехорошо, и, в общем, тут же от этого уклонился, потому что остался на плохое самочувствие. В итоге все-таки всю ночь все члены Совета писали коллективно и согласовывали текст этих кондиций, текст условий, на которых на престол приглашалась будущая императрица Анна Иоанновна. В чем же они заключались? Я перечислю только основные пункты, чтобы вы поняли революционность этого документа. Новая властительница не имела права без согласия Верховного Тайного Совета, во-первых, объявлять войну и заключать мир. Во-вторых, вводить любые новые налоги и подати. В-третьих, вообще расходовать казенные средства по своему усмотрению. В-четвертых, производить в чины выше полковника. В-пятых, жаловать вотчины, то есть распоряжаться государственной землей. В-шестых, без суда лишать дворянина жизни либо ча имущества. Наконец, она не имела права вступать в брак без разрешения Верховного Совета или назначать наследника на престол.
Там был еще целый ряд более мелких пунктов. Например, она не имела права никого вести с собой из Курляндии, включая Берона. Фактически пребывала одна только с личными служанками. Начиная с этого момента, страной должен был править Верховный Тайный Совет. Верховный Тайный Совет – это орган управления высшей аристократией из 8 человек, который должен был опираться в будущем на две палаты. Выборные палаты, такой предпарламент. Одну палату избирали из дворян, а вторую палату избирали из городского населения, из земства. Знаете, в советских учебниках много писали о том, что это была попытка аристократического переворота, ограничения, то есть там аристократы, олигархи пытались захватить власть, чуть ли не отобрать ее у несчастной там Анны Иоанновны. В действительности, мне кажется, это был один из тех поворотных пунктов в нашей истории, когда все развитие страны пошло бы совершенно по-другому, возможно, в лучшую сторону. Потому что если бы это все сработало, если бы Голицын оказался или столь же ловким интриганом, как тот же Остерман, или если бы Голицын оказался не только умным человеком и честным, но и столь же решительным и беспощадным, как Меньшиков, у нас была бы конституционная монархия. У нас была бы конституционная монархия самого либерального образца, возможно, даже не британского, а шведского варианта. Ведь и сегодня британская королева обладает гораздо большими полномочиями в своей стране, чем обладала бы Анна Иоанновна, если бы эти кондиции в итоге действовали. Это был поразительный переломный момент в развитии нашей страны. Когда тексты кондиции были составлены и согласованы всеми верховниками, членами Верховного Совета, город был закрыт, Москва была закрыта, везде были выставлены посты. Дальше делегация от верховников поехала в Латвию. Мчались очень быстро по зимней дороге. Уже через несколько дней они были на месте. Популярно объяснили герцогине Анне ее ситуацию. Анну уговаривать долго не пришлось, потому что лучше быть, как говорится, пораженной в правах, но очень богатой императрицей большой империи, чем свободной, но очень бедной и никому не нужной герцогиней в какой-то богом забытой дыре. Не будем забывать еще одного, что как ни старались верховники, но параллельно еще несколько делегаций умудрилось прорваться через закрытые московские кордоны, в том числе делегация от Остермана, который уже тогда вел двойную игру. И они тоже приехали тайно

0: сцена.
1: В первую очередь впечатляло в них не это. Дело в том, что личинки цикад, а вот слева изображена личинка на последней стадии цикады, живут под землей. Причем живут под землей несколько лет. Есть разные виды цикад, у которых разное количество лет под землей проводят личинки. У некоторых до 15-18 лет. Личинки выглядят довольно, честно говоря, довольно жутковато. И вот в течение нескольких, можно даже смело сказать, многих лет, такая пугающая личинка, будем называть вещи своими именами, она пугающая, проводит в земле, а затем, когда приходит время, чтобы перелинять последний раз с личинки последней стадии на имаго, взрослое насекомое, вот в центре на гифке как раз изображен процесс этой линьки, ей нужно вылезти из земли. И вот этот процесс, он действительно впечатляет. То есть цикады выкапываются из земли, вылезает вот такая белесая штуковина, которая линяет на изящное крылатое создание. Именно поэтому, ну, например, в Китае испокон веков цикады были символом здоровья, долголетия, жизни. Просто потому, что с точки зрения наблюдателя кажется, что цикада в обратную сторону проигрывает жизнь человека. Она, наоборот, выкапывается из земли, чтобы из какой-то такой сморщенной непонятной структуры превратиться в изящное крылатое создание. И вот эта жизнь, которая может восприниматься как символ жизни наоборот, да, сделал цикаду таким популярным символом здоровья и жизни. А следующий отряд – прямокрылые. Ну, да, я прошу прощения, а обрезаны верхние, видимо, да? Верхняя часть названия. Понятно. Да, я понимаю. Да, я прошу прощения, это, видимо... Да, итак, я все равно проговорю, прошу прощения, это что-то с форматированием. Так вот, теперь давайте перейдем к следующему отряду, прямокрылые, и конкретнее к семейству тетигнеида, кузнечиковые. Ну, если говорить о кузнечике, то первое, наверное, что приходит на ум, это короткое стихотворение из «Незнайки», песенка, за авторством Николая Носова «В траве сидел кузнечик». Давайте ее попробуем вспомнить. Все помнят слова «В траве сидел кузнечик», совсем как огуречек, зелененький он был. А дальше там есть очень интересный пассаж. «Он ел одну лишь травку, не трогал и козявку, и с мухами дружил». Ну, здесь Николай Николаевич Носов, конечно, погорячился. Среди кузнечиков есть действительно травоядные виды, есть, но большинство из них хищники. Поэтому вот к ним утверждение, что они едят одну лишь травку, не трогают и козявку, к сожалению, не очень применимо. Но, тем не менее. А вот следующие создания из этого же отряда, они по-настоящему жуткие. Ну, в плане тех бедствий, которые они причиняли человечеству и, в принципе, продолжают причинять до сих пор. Мы говорим сейчас о семействе акридиды. Несколько видов из этого семейства объединяются общим таким названием саранча. Ну, это их, я бы сказал, такое обывательское название. Понятно, что там есть группы из нескольких видов. Вот они в целом похожи друг на друга. И именно их человечество всегда и называло саранчой. А у вот этих видов из семейства акридиды есть удивительные, которых называют саранча, есть совершенно удивительная особенность. У одного и того же вида может быть как оседлая форма, так и форма, которая начинает перемещаться со страшной силой, съедая все на своем пути.

0: Ну, здесь мы обратимся к Библии. Я думаю, в общих чертах все помнят про казни египетские, которые постигли египетскую землю, когда фараон египетский не захотел отпускать Моисея и его народ. Восьмая казнь египетская описывается следующим образом. «И напала саранча на всю землю египетскую, и легла по всей стране египетской в великом множестве. Прежде не бывало такой саранчи, и после сего не будет такой саранчи. Она покрыла лице всей земли, так что земли не было видно, и поела всю траву земную и все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени». А что здесь имеется в виду? Ну, картина какая-то апокалиптическая. В целом, саранча действительно может так сделать. Ну, в Библии явно имелось в виду вид пустынная саранча. В чем состоит особенность пустынной саранчи и других родственных ей видов, которые называют саранча? Когда еды вокруг достаточно, особи саранчи не стремятся куда-то перелетать. Они ведут оседлый образ жизни, не очень агрессивны и, в общем, даже, честно говоря, не особо заметны для человека. Но если по каким-то причинам их численность становится слишком велика, еды становится мало, там, где есть еда, они скучиваются, особи начинают конфликтовать друг с другом просто из-за скученности. Как результат, изменяется гормональный фон самок, и они откладывают яйца, из которых выходит мигрирующее поколение. Вот это вылупившееся мигрирующее поколение, яйца которого были отложены в условиях стресса, перенаселенности, оно не сидит на месте. Оно внешне даже отличается от оседлых родителей. Сбивается в стаи, огромные иногда, и просто куда-то летит, съедая все на своем пути. Периодически садится, съедает и летит дальше. В конечном итоге они погибают. Они не стремятся размножаться, то есть это просто такой выработанный в процессе эволюции довольно разрушительный для всего вокруг механизм регуляции численности вот этих прямокрылых, которых называют саранча. Но действительно, когда саранчи много, ее мигрирующее поколение может выесть на своем пути буквально все, что можно. Причем она, мигрирующее поколение, оно вообще, честно говоря, практически всеядно. Поэтому это действительно пугает. Особенно человечество впечатляло, что предсказать вот этот налет саранчи, это не каждогодичное событие, довольно сложно. Это, честно говоря, практически невозможно. Поэтому неудивительно, что люди так впечатлились. А следующий отряд, про который мы поговорим, это фтираптора, пухоеды и вши. Конкретно про подотряд вши. Про вшей я несколько подробнее говорил, когда говорил про паразитов. Ну, к сожалению, я думаю, большинство людей хотя бы слышали о них, что у кого-то вот бывали вши. Да, довольно медлительные создания, ползающие по нашим волосам. Большую часть человеческой истории вши воспринимались как совершенно нормальный элемент, я бы сказал, составляющая часть человеческого тела. Если мы почитаем там сказки 17-18 века, регулярно в них кто-нибудь, у кого-нибудь выискивает вшей. В общем, ничего особенного в этом не было. Более того, скорее, человек, который не имел вшей, воспринимался немного с подозрением. Но больше всего вши наследили, пожалуй, опять же, в китайской мифологии. В китайской мифологии есть представление о том, что исходно существовал великан Паньгу, который впоследствии умер, и из разных частей его тела сформировались различные природные объекты. Ну и, собственно говоря, возник тот мир, который мы знаем, а Паньгу сам по себе был тем созданием космогоническим, которое оттолкнуло небо от земли. Но где же вши? Разумеется, тело Паньгу было не лишено вшей, и с точки зрения китайской мифологии именно из вшей на теле Паньгу появились люди. Очень красивая и изящная аналогия, с моей точки зрения. На самом деле, буду честен, вот в этом китайском мифе там нет слова «вши», имя, которое можно перевести как «вши». Там есть насекомые, которые ползали по его телу. Но поскольку самыми распространенными насекомыми, которые ползают, не прыгают, как блохи, а именно ползают по телу, являются вши, ну, можно предположить, что как раз речь идет о вшах. Следующая группа – это отряд Сифонаптера, блохи. Ну, пожалуй, на блохах довольно во многих сказках авторских они фигурировали, фигурируют. Вообще, блоха как воплощение чего-то маленького и при этом очень пронырливого, прыгучего, в литературе и в XVIII, и в XIX веке использовалось довольно активно, но, наверное, не будем сейчас в это углубляться. А так, в целом, в общем, понятно, образ блохи, он вполне себе завершен. Ну и да, про подковывание блохи и так далее, и так далее. Понятно, что любые манипуляции с блохой являются иллюстрацией каких-то сверхизящных и мелких манипуляций. А следующий отряд, про который мы будем говорить, это отряд жесткокрылые, калиоптеры. Пожалуй, наибольшее место представители этого отряда, ну, наверное, занимали в древнеегипетской мифологии. Замечательный жук священный скарабей, Scarabaeus sacer, обладает особенностью, которую не заметить невозможно. Он скатывает шарики, ну, обычно из помета каких-то крупных животных, и катит их. Катит. Иногда они дерутся из-за этих шариков, иногда, наоборот, образуют пары, которые вместе катят шарик. А зачем они это делают? Все довольно прозаически. Они потом этот шарик закапывают и могут этим пометом питаться. Но египтяне древние, которые наблюдали это, довольно быстро пришли к идее, что это очень похоже на то, как если бы кто-то катил солнце по небосводу. И, собственно говоря, именно скарабей стал символом бога Хепри древнеегипетского, который воплощал собой утреннюю ипостась бога Ра, восходящее солнце. Впоследствии скарабей стал одним из центральных символов в Древнем Египте. Следующий отряд – чешуекрылые. Ну, здесь все довольно, опять же, понятно. Идея о том, что, вот, как мы уже поняли, что, по крайней мере, в самых древних, дошедших до нас литературных произведениях, такую идею резкого изменения воплощали через последнюю линьку личинки стрекозы на взрослую стрекозу. Но также мы знаем, что впоследствии именно преображение гусеницы в бабочку во время окукливания в коконы, ну, стало символом тоже такого полного перерождения. Ну, а если мы говорим о полном перерождении, то здесь понятно, что очень соблазнительно это использовать в качестве метафоры про душу и так далее. Ну, именно поэтому во многих верованиях представлялось, что, например, душа человека выглядит в виде бабочки, ну, или так или иначе, что бабочки связаны с, если не с самим загробным миром, то вот с каким-то переходом туда. Ну, позднее в литературе просто стали использовать это в качестве метафоры какого-то сильного преобразования. Однако все мы знаем, что есть такая группа бабочек, ночные бабочки. Они бывают довольно пугающими. Крупные, мохнатые, по ночам летают, на свет прилетают, пугают. В китайской. Правда, это все-таки не мифология, это как бы такие скорее сказки средневековые. Есть одна, по крайней мере, мне удалось найти только одну сказку, где такие ночные бабочки фигурируют в качестве каких-то жутких созданий. Есть китайская средневековая сказка, где описывается оборотень, который мог быть бабочкой, а мог быть страшным зубастым человеком. Не буду пересказывать сюжет, он довольно кровожадный, но, тем не менее, да, пугающий внешний вид ночных бабочек, он нашел свое отражение в культуре человечества. Следующий отряд, про который мы будем говорить, это отряд двукрылые – комары и мухи. Что здесь, наверное, первым приходит на ум? Ну, конечно же, муха-цокотуха из произведения Чуковского. Не будем сейчас говорить про биологическую реалистичность того, что там описано. Понятно, что это просто стихотворная сказка. Но интересно, что, ну, когда говорят слово «муха», второе слово «цокотуха» приходит практически автоматически. И в начале 90-х годов российскими учеными новый вид мух был назван муха-цокотуха. Это был новый вид из нового же рода, поэтому, соответственно, человек, который его описывал, имел возможность дать название и роду, и виду. Вот он дал название роду муха, а видовой эпитет – цокотуха. Так что муха-цокотуха действительно существует. Следующая, связанная с мухами, сущность, наверное, так лучше будет сказать, это Вельзевул. Ну, многие слышали это слово, да, что это в трактовке, в христианской трактовке это один из могущественных демонов. Интересно, что вот это слово Вельзевул, оно является двумя соединенными словами Баал-Зебуб, которые переводятся как «повелитель мух». Да, именно к этому повелителю мух является, отсылкой является название романа Голдинга «Повелитель мух», а не к какому-то еще. Так вот, с Баал-Зебубом, повелителем мух, все очень интересно. Вообще, на Ближнем Востоке в разных культах было божество с именем Баал. Обычно его с рогами изображали, которое являлось либо верховным божеством, либо одним из верховных божеств, часто ассоциировалось с плодородием. Скорее всего, вот это вот Баал-Зебуб, повелитель мух, это такое оскорбительное его прозвище, которое было придумано для того, чтобы, видимо, использовать его в информационной борьбе против тех религий, в которых такое божество было. Понятно, что имелось в виду, потому что само слово «баал» переводится, ну, в общем виде, как «повелитель». То есть «повелитель мух» – понятно, где должен обитать повелитель мух. Мы же знаем, представляем жизненный цикл семейства мусцида, настоящие мухи, их личинки. Где живут? Во всяких нечистотах живут их личинки. Ну, в общем, понятно, соответственно, куда помещали Баал-Зебуба. Такая вот интересная история. Теперь перейдем к четвертой казни египетской. Вообще, если смотреть на перечисление казней египетских в Библии, понятно, что человечество изрядно страдало от насекомых. Налетело множество пёсьих мух в дом фараонов и в домы рабов его, и на всю землю египетскую погибала земля от пёсьих мух. Что за загадочные пёсьи мухи? Что такое пёсьи мухи? Ответ интересный. Скорее всего, имеется в виду мухи, которые кусают, как собаки, правильно? Угу. А давайте попробуем разобраться, бывают ли мухи, которые кусают, как собаки? Конечно же, бывают. Ну, во-первых, есть существо, которое просто выглядит как муха, обычно из семейства мусциды, потому что она из семейства мусцида, настоящей мухи, но при этом является кровососом. Стамоксис кальцитранс, осенняя жигалка, сталкивались, я думаю, многие с ней, существо, которое в августе часто донимает, особенно спящих людей на даче, что с утра просыпаешься, она тут сядет на тебя, тут сядет, хочет полакомиться кровью. Но, скорее всего, имелись в виду не эти мухи, а, скорее всего, имелись в виду представители семейства табанида, слепни. Ну, с ними, я думаю, многие сталкивались. Да, они могут налетать роями, кусать, ну и все логично. Их личинки живут в пресной воде, причем предпочитают реки, причем предпочитают крупные. Поэтому понятно, что жители Нила, побережье Нила, явно с ними были знакомы и, в общем, страдали от них исторически. Надо заметить, что третья казнь египетская, она тоже про насекомых. Вся перть земная сделалась мошками по всей земле египетской. Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли, и были мошки на людях и на скоте. Что за мошки? Здесь, на самом деле, в этом описании мы тоже очень хорошо можем понять, о ком идет речь. Ну, во-первых, это кто-то маленький, мошки. Во-вторых, они были на людях и на скоте. Слепни, конечно, кусают людей и скот, но они обычно не засиживаются. Сел, удалось укусить, молодец, согнали. А те, кто засиживаются, это семейство симулиида, собственно говоря, мошки. Маленькие, ну, что-нибудь в районе 2-3 миллиметров, иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Мошки с совершенно очаровательными личинками. Вот справа изображена личинка с такими фильтрационными веерами, которые улавливают частицы из потоков воды. Отсюда, кстати, понятно, что личинки мошек, в отличие, например, от личинок комаров, они живут в проточной воде. И их много в крупных реках. Именно поэтому ясно, почему среди казней египетских слепни и мошки отметились, а комары нет. Ну, потому что с комарами там не настолько все плохо, как со слепнями и мошками, может быть. Соответственно, да, мошки действительно очень неприятные кровососы. Они мало того, что могут образовывать большие скопления, они еще очень неделикатно сгрызают кусочек кожи и дальше слизывают выделяющуюся кровь, вызывая чудовищные раздражения, а у домашних животных они еще любят объедать кожу вокруг глаз, там она просто тоненькая, в общем, вызывая страшные раздражения, неприятные создания. Следующий отряд гименоптера – перепончатокрылые. Здесь все, честно говоря, достаточно просто и понятно. Ну, во-первых, семейство апида, настоящие пчелы. Вот сколько человечество знает пчел, столько оно воспевает пчелу как труженицу, как сторонницу чистоты и так далее, и так далее, и так далее. Надо заметить, что в Древнем Египте тоже в некоторые периоды временные пчела была одним из главных государственных символов, ну, потому что действительно очень соблазнительно ассоциировать пчелу с таким покладистым гражданином государства Улья. Да, так обычно их и воспринимали. В общем-то, если перейти к муравьям, тоже представителям отряда перепончатокрылые, ну, муравьев всегда воспринимали как трудяг, ну, из басни «Стрекоза и муравей», она же «Цикады и муравей». Да, вот муравей, он все время занят делом. Примерно везде так их и обозначить, так их воспринимали. Но, наверное, еще стоит вспомнить в сказке о Стреке Хоттабыче. Там есть такой пассаж про муравьев размером с собаку. На самом деле, это известный пассаж. Это еще из Геродота, древнегреческого ученого, который описывал гигантских муравьев размером с собаку, добывающих золото в Индии. И, собственно, хитрые индийцы похищают у них золото. Ну, понятно, что никаких муравьев размером с собаку не бывает. Золото они тоже не добывают. Но то, что они все время куда-то что-то перетаскивают, людей всегда впечатляло. Следующий отряд. Неуроптера, ситчатокрылые. Здесь мы поговорим об очень впечатляющем животном с довольно загадочным названием. Это, собственно, семейство муравьиные львы. Муравьиные львы красивые, немножко похожие на стрекоз существа, но если приглядеться, видно, что никакая это не стрекоза. Это хищные насекомые, у них тоже другими насекомыми обычно питаются. У них яркие блестящие глаза, и они любят летать в сумерках. И если где-нибудь в пустыне, в Центральной Азии, идти с фонариком, то периодически светишь в темноту и видишь непонятно на каком расстоянии два горящих глаза на тебя смотрящих. Вот это как раз они очень часто бывают. Но людей впечатляла больше всего их личинка. Личинки муравьиных львов строят вот такие вот, являются авторами вот таких вот воронковидных углублений. И на дне такой воронки сидит вот такое вот чудище. Челюсти которого торчат из песка, если туда попадает муравей, а чаще всего туда падают муравьи, ну, в принципе, любые другие насекомые тоже, оно их съедает. Что тут интересно? Казалось бы, очень логично, понятно, почему муравьиный лев, на самом деле нет. Вот это слово «муравьиный лев», название, словосочетание, скорее всего, это какая-то неточность перевода. И, видимо, еще где-то у древних греков случился неточный перевод. Непонятно какой прям до конца, вот так и не удалось никому разобраться. Но затем загадочное существо под названием муравьиный лев, оно фигурировало в самых разных энциклопедиях. Например, вот так муравьиный лев изображен в энциклопедии Hortus Sanitatis, сад здоровья 15 века. Понятно, что автор имел в виду под муравьиным львом не вот это вот существо, а вот это. Хотя такие личинки муравьиных львов называются муравьиными львами практически во всех языках. Поэтому тут явно такая очень интересная загадка. И вот мы должны перейти к еще одному типу, потому что с насекомыми мы... Я прошу прощения, я должен прерываться буквально на 30 секунд. Так вот, поговорив про насекомых, я хотел бы все-таки упомянуть еще представителей двух типов. Мы рассматриваем их после всех остальных, ну, потому что эти два типа, они относительно далеко в эволюционном плане от всех остальных типов отходят. И, ну, один из них – это мы, хортовые, другой из них – довольно близкородственный нам тип иглокожие. Если говорить про иглокожих, то, ну, наверное, стоит упомянуть представителей класса Афиуры, Афиуроидея. Среди них есть существо, род Афиур, который называется Горгоноцефалюс, голова Горгоны. Ну, я думаю, аналогия здесь с головой медузы Горгоны достаточно прозрачна. Ну, правда, это не какая-то древнее название этого существа. Существо все-таки живет на достаточно большой глубине. Его так уже назвали ученые, которые описывали этот род, но, тем не менее, почерпнули, разумеется, вдохновение из мифологии. И в завершении мы будем говорить про тип, к которому относимся мы с вами, тип хордовый. Ну, разумеется, мы будем говорить только про беспозвоночных его представителей, и здесь все неожиданно. Позволю себе напомнить, да, съехало у меня форматирование, прошу прощения, что тип хордовый делится на три подтипа. Бесчерепные, оболочники, они же личиночно-хордовые, и позвоночные. Мы с вами позвоночные. К подтипу оболочники, они же личиночно-хордовые, относятся асцидии, сальпы, аппендикулярии. Я рассказывал про этих потрясающих существ подробно, отдельно. К подтипу бесчерепные относятся такие странные создания, как ланцетники. Этот же подтип, на всякий случай, скажу, называются головохордовые. Головохордовые и бесчерепные – это одно и то же. Так вот, из современных организмов к ним относятся только ланцетники. Полупрозрачные существа, закапывающиеся в песок. В Китае и еще нескольких странах их употребляют в пищу. Правда, не очень понятно, употребляли ли их в пищу с древних времен или в последние несколько столетий стали. Но, по крайней мере, о существовании таких странных, чем-то отдаленно похожих на рыб, но явно не рыб, существами в Китае знали давно, потому что, да, вот так они сидят, закопавшись. В китайской мифологии существует бог Вэньчан, божество, божество литературы. В переводе с китайского название ланцетника переводится как «рыба бога литературы». Почему? Потому что, честно говоря, довольно странно, но есть миф, где бог Вэньчан со своей свитой путешествовал на крокодиле по различным местам, а потом этот крокодил умер по какой-то причине и почему-то рассыпался на множество ланцетников. Поэтому ланцетник, с точки зрения китайской мифологии, как бы название у него такое закрепилось, это рыба бога литературы. Ну уж как получилось. Ну что ж, мы осветили, наверное, основные аспекты, связанные с упоминанием беспозвоночных в мифах, сказках, фольклоре. И я с удовольствием готов ответить на вопросы.
1: А бархатные черви с ножками, онихофоры, являются переходным звеном между кольчатыми червями и насекомыми?
0: Хороший вопрос, правда, не относится к нашей сегодняшней теме, но если кратко на него ответить, долгое время господствовало представление о том, что членистоногие произошли от кольчатых червей, потому что и те сегментированы, и более того, среди кольчатых червей есть такая замечательная группа многощетинковые черви, у которых есть на сегментах парные выросты параподии, которые, вот, кажется, превратив в членистые ножки, и вот замечательно получится как раз членистоногая. Теперь мы понимаем, что нет, что сегментация кольчатых червей и членистоногих – это результат, скорее всего, конвергентной эволюции, то есть параллельной эволюции. Так или иначе, что насекомые, членистоногие от кольчатых червей не происходили. Но анихофоры, представители типа анихофора, действительно являются довольно близкими родственниками членистоногих и, скорее всего, какими-то родственниками их предков. Но непосредственно к кольчатым червям они близкого отношения не имеют. Это совершенно другой эволюционный ветвь. Другая эволюционная ветвь, прошу прощения. Да, еще.
1: А чем питаются личинки и цикад под землей?
0: Личинки цикад, да, честно говоря, практически всем, что найдут. В основном растительноядные.
1: Угу. А какие бабочки самые далеко летающие и мигрирующие, и почему они живут так долго, что способствует этому?
0: Давайте. Действительно, есть крупные мигрирующие на большие расстояния бабочки, но я предлагаю об этом отдельно поговорить, потому что миграции – это, в принципе, большая тема. Давайте просто мы сделаем отдельно про миграции и расселение беспозвоночных тему, потому что это очень большой вопрос.
1: А мы все темы осветили вот по текущей лекции по чудовищу в легендах.
0: Что хотели, да,
1: может
0: все.
1: Быть,
0: да.
1: Что-то как-то мы пропустили.
0: Есть еще время. Все мы все осветили. Ну, если вопросов нет больше.
1: Ну, давайте чуть-чуть подождем. Угу. Наши слушатели тоже ожидали нас, наш эфир. Может быть, они внезапно сейчас появятся. Пару минуточек. если у вас есть время.
0: Да, да, сейчас я только поставлю телефон заряжаться.
1: Будем тогда заканчивать, да?
0: Да. Тогда спасибо большое за внимание и до встречи.

Друзья, всем привет! С вами «Утренний отбор» и Наталья Носова. Сегодня мы поговорим с вами, наверное, о самом странном и необычном животном, которое, ну, как мне представляется, вам, наверное, знакомо. Этот зверь вызывает изумление ученых с самого момента его открытия и продолжает преподносить нам сюрпризы по сегодняшний день. Речь сегодня пойдет об утконосе. Ну, вы все представляете себе, это такой маленький, довольно симпатичный зверек, который сочетает в себе странным образом признаки млекопитающего и птицы, о чем, собственно говоря, свидетельствует его название. И впервые шкурка этого животного попала в Лондон в 1798 году, и когда ученые эту шкурку стали рассматривать, они поначалу решили, что это какая-то мистификация, что какой-то азиатский таксидермист решил таким образом подшутить и пришил к шкурке какого-то животного, напоминающего бобра, утиный клюв. Но впоследствии оказалось, что нет. Все-таки все части этого животного ему же и принадлежат. И было долго непонятно, на протяжении четверти века не могли понять вообще, к кому это животное относится, кто это. Может быть, это рептилия, может быть, это зверь, совершенно не ясно. Но если это зверь, то у зверя должны быть молочные железы, которых не нашли. Оказалось, что самки утконоса все-таки кормят своих детенышей молоком, но молоко сочится через расширенные кожные поры. И детеныш просто слизывает это молоко с кожи, с поверхности. Ну, то есть тут разобрались, вроде бы млекопитающие. Правда, у этого млекопитающего, как, например, у птицы или рептилии, есть клоака. Тоже странно, согласитесь. И только в 1884 году было доказано, что утконос не рождает детеныша, как большинство млекопитающих, а откладывает яйца. Но на этом сюрпризы не закончились. Выяснилось, что утконос – ядовитое млекопитающее. Надо сказать, что среди млекопитающих вообще ядовитых мало довольно-таки. Есть щелезубы, да, есть какие-то землеройки, которые могут быть ядовитыми, есть толстые лори. А вот у утконоса есть специальная шпора. Она во взрослом состоянии сохраняется только у самцов. И к шпоре идет бедренная железа, вырабатывающая целый коктейль ядов. И эти яды для человека не смертельны, а вот, например, для динго могут вполне привести к гибели. А вот у человека яд утконоса вызывает очень сильный и длительный болевой синдром, который может длиться в течение нескольких месяцев. Ну и на этом сюрпризы не закончились. Оказалось, что утконосы обладают электрорецепцией. Их чувствительный клюв снабжен электрорецепторами, которые могут улавливать слабые токи, исходящие, например, при сокращении мышц различных беспозвоночных животных, которыми, собственно говоря, утконосы питаются. Но и это еще не все. Оказалось, что в отличие от нас, у утконоса целых 10 половых хромосом. У нас две хромосомы, X и Y, да? У утконоса, у самки 10 X хромосом, у самца 5 X хромосом и 5 Y. Ну уж, казалось бы, страннее некуда вообще, да? Ну, такое безумное совершенно животное. Но еще один сюрприз поджидал нас в этом 2020 году. В ноябре вышла статья, которая рассказывает о том, что, оказывается, утконос еще и светится в ультрафиолетовом свете. Вообще о том, что многие животные обладают флуоресценцией, было известно. Ну, например, флуоресценция свойственна многим беспозвоночным. Она также характерна для многих рыб, амфибий. Многие амфибии светятся в ультрафиолетовом свете. Она прекрасно изучена у медуз, но для млекопитающих в целом не очень такое характерное свойство. Изучили три утконоса из музейных экспонатов, и выяснилось, что все три они светятся при ультрафиолетовом излучении таким зеленовато-синим цветом. Очень красиво. Причем светится не только шерсть утконоса, но также его клюв. Кроме того, оказалось, что разницы между свечением самца и самки не существует. Они светятся примерно одинаково. То есть нельзя сказать, что это вызвано половым отбором. Да? С чем связано это свечение, для чего оно утконосу нужно, в общем, не совсем понятно. Да, кстати, помимо утконоса светятся и некоторые другие млекопитающие. По крайней мере, сейчас мы знаем о том, что светятся опоссумы. И недавно выяснилось, в 2019 году выяснилось, что еще светятся американские летяги. Они, кстати, светятся очень красивым таким ярко-розовым цветом. Но возникает естественный вопрос, а, собственно говоря, зачем флуоресценция утконосу?
С летягами там есть предположение, что такое вот флуоресценция, такое розовое свечение в темноте позволяет им мимикрировать подсов, которые могут быть их врагами, естественными в природе, могут на них охотиться. Таким образом, они как бы изображают сову, да, своей флуоресценцией, потому что для птиц флуоресценция характерна тоже. Но вот с утконосом. Ну, во-первых, надо сказать, что глазки утконоса малюсенькие, зрение у него очень слабое, и, в общем, оно ему не особенно-то и не нужно, поскольку в основном он добычу свою ищет при помощи осязания и электрорецепции. И поскольку самцы и самки светятся одинаково, то совершенно очевидно, что в смысле выбора партнера это тоже никак им не помогает. Ну и вот есть предположение все-таки, что либо это тоже помогает некой маскировке от хищников, которые различают ультрафиолетовые волны, видят их в отличие от людей, и помогает как-то утконосам замаскироваться и быть более незаметными для своих потенциальных врагов. Ну и есть еще одно предположение, что флуоресценция утконоса не для чего. Она просто есть, и, в общем, объяснить ее какими-то полезными для животного свойствами невозможно. Такое тоже, в общем-то, бывает, и ничего страшного, есть и есть. Друзья мои, теперь немножечко хочется ответить на ваши вопросы. Во-первых, я хочу вас поблагодарить. Спасибо большое, что вы не забываете присылать нам свои вопросы. Нам они очень нужны и интересны. Кстати говоря, на вопрос Геннадия Нарижного, почему у разных животных зрачки имеют разные формы, мы уже ответили на нашем детском канале. И ссылка на это видео будет в описании к видео, к этому ролику. Присылайте нам свои новые вопросы. Конечно, мы не можем ответить на все сразу, в силу технических причин, хотя очень хотим. Мы будем по мере возможности отвечать на ваши новые вопросы. Не забывайте подписываться на наш канал. И будьте здоровы. А сегодня вас разбудил крик смеющейся кукабары. Смеющийся кукабары. Это такой здоровый австралийский зимородок.

0: флуоресценция.
1: Вращается поверхностью титана.
2: Рассматривать коллективное поведение, ну, сложных систем, иерархических систем, стала рассматривать, пытаясь войти в их механизмы и для того привлекая науки. Где-то физику, где-то химию. Мы сейчас пытаемся говорить о том, что исторический процесс и развитие общества – это эволюция общества. Рассматривается как эволюция сложной иерархической системы, но привлекаем какие-то механизмы и движущие силы. И вот тут самое интересное, что синергетика может заниматься не только поведенческой, как кибернетика, но механизменными вещами. И вот это как раз я хотел бы обсудить, что мы здесь можем.
3: Я просто хочу немножко добавить.
2: Вот, даже и поправьте, не ради
3: потому,
2: бога.
3: Потому что вы сказали. Дело в том, что кибернетика – все-таки управление техническими системами. И эти механизмы сами и создавались. Ну, автоматические системы управления, робототехника.
2: То есть там... это искусство,
3: искусственное, совершенно верно. Винер под это делал, это же была задача противовоздушной обороны в первую очередь.
2: Началась
3: в свое время, с этого.
2: Система снижения,
3: А то, как возникают эти механизмы отрицательных обратной связи, которые удерживают цель, да, вот в живой природе, это действительно уже уровень, так сказать, вот синергетического рассмотрения, вы абсолютно правы. И я бы не сказал, что сегодня мы хорошо понимаем эти механизмы в обществе. Вот. Но, тем не менее, синергетика вот как призвана их выявлять.
2: Георгий Геннадьевич.
4: Вы знаете, я посмотрел бы совершенно с другой стороны. А будем говорить о очень острой настоятельной необходимости. Давайте вспомним, когда мир стоял на пороге атомной войны в Карибском кризисе в 1963 году, то Джон Кеннеди сказал с горечью: у меня есть 1000 специалистов, которые знают, как построить пирамиду, но нет ни одного, который может сказать, надо ли ее строить. Возникла пропасть между двумя культурами. Культурой естественно-научной, опирающейся на эксперимент, на формализованное описание и глядящей в будущее, где авторитеты субъективные несущественны. И гуманитарные науки, которые оглядываются на прошлое, где субъективный момент очень важен и где очень важен авторитет. То есть, по сути дела, оказалось, что важнейшие вопросы нашего существования, жить нам или не жить, они, с одной стороны, естественные науки на них не готовы отвечать, потому что, как Владимир Григорьевич сказал, берем американскую науку, культ узких специалистов. Нас этому не учили, нас про это не спрашивали. Гуманитарные науки... Вспомним Наполеона. Опираться можно на то, что оказывает сопротивление. А гуманитарные науки, они как-то пока тоже так не готовы к тому. И поэтому возникла необходимость построить мост между естественно-научной и гуманитарной культурой. То есть на языке формализованном, на языке математических моделей заставить говорить и математиков, и естественников, и историков.
2: Объединяет их то, что на самом деле стало предметом синергетики или названием самоорганизации.
4: Да. Именно так. Ну, давайте, вот, чтобы не ходить вокруг да около, придем простой пример. Допустим, у нас с вами родительский комитет. У нас же есть дети, внуки. И в нем 20 человек.
2: Входим в роль.
4: Да. И в нем 20 человек. Что происходит дальше? Он недееспособен. Ни один комитет, в котором есть 20 человек, он недееспособен. Почему? Психологи это прекрасно знают. Что вообще говоря, дееспособен комитет, в котором не более 12 человек. Человек не может.
2: 20 будут фрагментироваться.
4: Совершенно верно. 20 будут фрагментироваться. Причем эта вещь достаточно очевидная.
3: А 12 апостолов не будут.
4: Ну вот у них получилось.
3: Так.
4: У них получилось. Аналогичная вещь.
2: Почему? Семь известных.
4: Почему? Да, вот как раз и 7. Почему синергетика очень важна для людей, принимающих решения? Потому что. Помните, да, стихотворение Тихонова, когда баллада о синем пакете. Один человек в Кремле не спит, ему приносят синий пакет, и он так вот смотрит. Она опоздала на полчаса. Не надо, я все уже знаю сам. То есть культ того, что можно всем управлять. Но мы, как физики, прекрасно понимаем, что наши возможности, как человека, они ограничены.
2: Очень.
4: Мы можем принять во внимание, имея решение, принимая какое-то решение, не более чем вот именно 5-7 факторов, никак не более. Можем творчески взаимодействовать не более чем с 5-7 людьми. Понимаете, это наше устройство, это субъективная самоорганизация. Мы поэтому отсекаем массу всего и выделяем главное. Понимаете? И вот как раз это самое главное, оно и является предметом синергетики.
5: Прошедшее нужно знать не потому, что оно прошло, а потому, что, уходя, не умело

0: убрать своих последствий. Эти слова принадлежат Василию Осиповичу Ключевскому, знаменитому историку, человеку блестящего ума. Славу ему создали не только научная деятельность, но и редкий дар красноречия. Он умел полностью овладеть вниманием аудитории, убедить слушателей правотой своих взглядов. А убеждать было в чем. Ключевский, в отличие от многих других ученых, предшествующих и современников, дал характеристику страны не под царствованием великих князей и царей. Личность, людское сообщество и природа страны – основные исторические силы. Жизнь человечества в ее развитии и результате. Смысл истории в породном самосознании. Доскональное знание источников, в том числе летописных. Владение мастерством создания исторических портретов, афористичность стиля, перо Василия Осиповича узнается с полуслова. История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков. На Западе церковь без Бога, в России Бог без церкви. Люди ищут себя везде, а только не в себе самих. Это все Ключевский. Вершина его творчества – курс русской истории, не только замечательный научный труд. Книга читается как художественное произведение, в немалой степени благодаря образному языку, но не только. Курс истории, считал ученый, – это не изложение, а осмысление, создание портрета нации, изучение русского народа, порой нелицеприятное. В России есть одинокие гении и миллионы никуда не годных людей. Гении ничего не могут сделать, потому что у них нет подмастерьев, а с миллионами ничего нельзя сделать, потому что у них нет мастеров. Как это соотносится с другой мыслью Ключевского? Крепкие слова не могут быть сильным доказательством. А так и соотносится, что тревога за судьбу великого народа излагается без оскорблений, боль ретушируется непоказной вежливостью, и все подчинено логике и правде. И не станем безапелляционно утверждать, что Ключевский, в отличие от большинства коллег, более лоялен к сослагательному наклонению. Но в его личностных очерках нередко встречается не только констатация свершений, но и то, что могли сотворить люди, вознесенные судьбой на самые высоты, властные или духовные. Во что бы это вылилось? Во благо, во зло? Вот где подлинное сослагательное наклонение. И это не наука, но потенциальные возможности исторических деятелей зачастую нереализованные. Это ли не душа исторической науки? Тех, кто не способен работать по 16 часов в сутки, Ключевский называл узурпаторами бытия. Без старческого брюзжания он говорил к концу жизни: «Стареют только молодые». И добавлял другим тоном: «А я слишком стар, чтобы стареть». Кто теперь определит границу между серьезностью и шуткой в цитируемом высказывании Ключевского? Он жил в прошлом и позапрошлом веках, но при чтении его трудов порой вздрагиваешь. Не вчера ли написаны целые страницы? Впрочем, объяснение простое. Написано было навсегда.
1: В гуманитарных науках есть понимающее начало, то есть... Понять это означает, так сказать, ну, общепринятые вещи, как бы, так сказать, на этом языке объяснить. И есть, несомненно, истины, которые, ну, о которых договорились, конвенция. А объясняющее начало – это, естественно, научные вещи, предполагающие, что у вас есть логическая цепочка из первопринципов, которая, значит, объясняет этот феномен. И более того, он должен быть воспроизводим. А зачем воспроизводимость? Для того, чтобы прогноз сделать. Так вот, прогноз можно делать в гуманитарной сфере только при взаимодействии двух этих начал, потому что сами элементы и постановка задачи – это сфера и в большей степени гуманитариев, а дальнейший, так сказать, взгляд в будущее – это уже дело естественное.
2: Но синергетика же сама и разрушила вот этот вот подход, потому что она узнала, что есть нелинейные системы, где заведомо нельзя задать прогноз. Можно сказать, что 30% будет дождь, и 70% дождя не будет.
1: Не просто не задать, а нельзя дальше некоторого горизонта по времени пройти. До него вполне можно поговорить.
2: Да, согласен с вами, совершенно верно.
3: Знаете, я бы сказал жестче. Ведь, по сути дела, у нас действительно есть горизонт прогноза, у нас действительно есть некое время, на которое мы можем предсказывать, но до этого времени и даже после этого времени у нас есть разные сценарии. Мы понимаем, чего точно в этой ситуации построить нельзя. А что имеет какие-то шансы? И мало того, мы можем подсказать, что вот вы, когда принимаете решение, когда вы выбираете между плохим и очень плохим, тот ваш выбор таков.
2: Так, теперь сейчас так строят, на самом деле, прогнозы бюджета. Бюджеты на следующий год или на пятилетие, ну, так должны строить, конечно. Не всегда хорошо делают, но так делают. Вот смотрите-ка, в принципе, если говорить о человеческом обществе и уподобить его некой конструкции, то эта конструкция иерархична. Иерархии много, но будем считать, что это просто иерархическая конструкция, которая развивается во времени. В чем развитие очень интересно. Оно идет, развитие самоорганизации, по стратам, по горизонтальным уровням, и обязательно они с тем, чтобы стать устойчивой, они перемешаны обратными связями и так далее. И все вместе только такая конструкция устойчива. Теперь скажите такую вещь. Есть ли у нас какие-то, даже не инструменты, потому что мы не умеем этого, наверное, считать, есть ли у нас подходы, как оценить устойчивость не просто вот угольной промышленности, которая нужна или не нужна, и вложить туда субсидии. Ну, я условно сказал, угольная промышленность или танкостроение. Это не важно. А есть ли у нас возможность на уровне синергетики хотя бы общее представление сделать об устойчивости и устойчивом развитии вот этой вот сложной иерархии?
3: Ну, пожалуй, я бы сказал несколько предварительных слов.
2: Да.
3: Видите, я бы не говорил о всей синергетике, я бы сказал о некой части, которую мы называем математической историей.
2: Да.
3: Собственно, откуда все взялось? В огромной степени эта идея принадлежит Сергею Петровичу Капице и моему учителю Сергею Павловичу Курдюмову. Вот они задали ровно тот же самый вопрос, что, скажем, экономика или, скажем, исторический материализм – это слишком большие сущности. А мы прекрасно понимаем, что в эпоху перелома от действий нескольких людей зависит очень много. И вот это бы хотелось описывать, по крайней мере, понимать, где перелом и между чем происходит выбор. И, скажем, способна ли структура сделать то или другое. Значит, и дальше логика очень простая. Смотрите, если мы полагаем, что некая дисциплина претендует на звание науки, то сначала с чего она начинается? Начинается с описания. Давайте возьмем ботанику. Сначала вот Плиний или другие люди, они описывали, как, какие бывают
2: потом
3: растения.
2: Потом систематика.
3: Совершенно верно. Потом систематика. Потом появляются теории. Ну, вспомним Ламарк и так далее, и так далее. А потом высшая стадия, когда вы можете прогнозировать. Когда, скажем, вот вам предъявляют, а вы-то уже знаете, вы все это видели, вы, наверное, можете сказать, что это вот голос именно, и когда они возникли, и, скорее всего, где они растут. То есть у вас есть новый объект, а вы о нем очень много знаете. И вот если мы к истории относимся так же, у нас были великие, у нас был Геродот, Тацит и другие великие истории, которые описывали. У нас были люди, которые пытались построить некие теоретические представления, исходя из гуманитарных наук. Ну, Тойнбе, Шпенглер, Данилевский, Гумилев.
2: Да все-таки и Маркс тоже.
3: Маркс, конечно же, конечно. То есть у людей возникала некая такая вещь. Но, понимаете, они мыслили слишком большими горизонтами. То есть они, я бы сказал, рефлексировали над огромным историческим материалом. Дальше, а дальше нужно, если мы претендуем, что наука стала наукой, нам нужно предсказывать, нам нужно давать прогноз. И вот что касается иерархии. Вы знаете, вот такая модель у нас строилась примерно 15 лет назад. И ситуация очень простая. Помните, значит, принцип Питера, когда человек доходит до предела своей некомпетентности и дальше не по иерархической системе не поднимается. И вот тогда...
2: его дальше назначают, и тогда он губит
1: систему. Или наоборот поднимается.
3: Или не поднимается, но одно из двух. И вот тогда вот мы описали несколько сценариев кадровых катастроф. То есть, как структура погибнет. Может погибнуть иерархическая структура.
2: Или набор элит. Или
3: совершенно верно.
2: Или набор элит.
3: И вы знаете, и вот с горечью мы можем сказать, что вот именно это сейчас и происходит.
1: Бюрократическая система, которая самоценной становится, вне зависимости от того, чем она управляет, она через три поколения начинает очень заметно вырождаться. Вот смотрите, я руководитель, вы мои подчиненные, я ухожу на почетный отдых. Кого я из вас выберу? Я выберу человека не выше Капитолия, не выше своих компетенций, который мне понятен.
2: Если это вы выбираете. Да, если это выбираете
1: так,
2: вы.
1: Так устроена психология сегодня. Когда придет его время, он выберет не выше себя. То есть на третьем уровне это уже будет серая бюрократия, как вот сегодня европейская, так сказать, вот элита, управленческое.
2: Общеевропейское.
1: Общеевропейское. Там же нет ярких личностей. Сколько прошло? 3 поколения с послевоенного, с Де Голля там.
2: Да-да, то же самое. Да.
1: Вот. И это общее совершенно утверждение. Поэтому у элиты есть свой цикл жизненный. И они где-то начинают просто быть неспособными управлять сложной системой.

0: утомляет.
1: Да.
0: И поэтому, если есть один канал, типа вертикали,
1: да,
0: он зашумляется очень сильно. Если есть много каналов, они компенсируют шум.
1: Именно так. Более того, вот когда расследовали аварию Челленджера, то великий физик...
0: Напомните, что это?
1: Это как корабль-челнок. Он взорвался...
2: При старте уже это.
1: При старте.
2: На глазах
1: на взлете,
2: у всех.
1: Да. На взлете взорвался. Сам челнок стоил $1,5 миллиарда. Погибли люди. Но он изменил почти на 20 лет развитие всей космической отрасли. В общем, и потери огромные. И вот в его расследовании принимал участие Нобелевский лауреат, создатель квантовой электродинамики, выдающийся физик, блестящий педагог Ричард Фейнман. И люди, естественно, в отчете написали, что здесь двигатели, вот здесь прокладки и так далее, и так далее. Он попросил зафиксировать его особое мнение. Главной причиной катастрофы является ликвидация Совета по науке при президенте США. Почему? Что делал этот совет? Если президенту нужно принять какое-то решение в области науки, то этот совет говорил, что вот, он знал просто людей в США, что вот, вот ключ, вам нужно, прежде чем принять это решение, проконсультироваться вот с этими 3 людьми, 5 людьми. Без их мнения вы не сможете принять решение. Это первая функция. А вторая функция, если кто-то выполняет проект, государство, независимо от степени секретности, и обращается туда, они немедленно рассматривали вопрос по существу. Когда взорвался Челленджер, оказалось, что об этой катастрофе люди предупреждали, которые работали в этом проекте. Но поскольку не было, вот как вы говорите, прямой, обратной, быстрой связи, то одна бумага пришла через 2 дня после катастрофы. Она была послана 2 месяца назад. Просто по иерархии она дошла. Вот одна бумага пришла через неделю, а вторая через месяц.
2: Кстати,
1: То есть мы платим за отсутствие обратной связи, мы платим очень дорого. Поэтому халиф, который ходил по Багдаду и спрашивал, что о нем думают, был не так прост.
3: Никита Николаевич Моисеев, выдающийся ученый, академик и бесспорно из числа людей, которые всегда сохраняют высокое звание человека чести. В самые трудные времена, к примеру, когда шло становление и травля кибернетики, он открыто пропагандировал и поддерживал опальную науку. Затем результативно работал на нескольких важных ее направлениях. Механика, прикладная математика – круг его интересов. Исследования в теории гравитационных волн, баллистика, программные методы планирования и управления. И среди них системный анализ, имитационное моделирование. Перечисление закончим. Резко перейдем к совершенно другому, далекому на первый взгляд. Чтобы чуть позже убедиться, неисповедимы не только пути, ведущие в пропасть небытия, но и те, что выводят на тропинку избавления. Так называемый Карибский кризис. Датируется он 1962 годом, но многое еще засекречено. Хотя всем до боли было ясно, стояли друг против друга, лицом к лицу, 2 нахохлившиеся великие державы. И за пазухой у них ни камень, ни нож, ни пистолет даже. Ядерные боеголовки. По свидетельству высокопоставленных офицеров генерального штаба, которые, естественно, по боевой тревоге заняли места по расписанию наивысшей готовности, война фактически началась. И гадали они лишь об одном. Через 20 минут или через 40 будут нажаты кнопки «Пуск». И грянет из динамиков. Идет война, народная, священная война. А ведь это атомная, ядерная война. Тогда пронесло. Одумались лидеры, уступили. Припрятали упрямство, договорились. А простые люди забывать стали, по какому краю они ходили. Да не очень-то посвящали их в детали балансировки у этой самой пропасти. Никита Николаевич Моисеев не забыл. Он провел анализ трагических последствий глобальной ядерной войны, жуткой картины, и вошел в историю термин «ядерная зима». Коллектив во главе с Моисеевым в вычислительном центре Академии наук СССР располагал системой моделей, достаточной для численных оценок. Была и знаменитая БСМ-6, лучший на то время вычислитель, но как далеко и до обычного ныне компьютера. И знаете, справилась машина. В основе бесстрастное математическое исследование, но сам выбор темы сделан учеными с чувством высокой социальной ответственности. Коллектив во главе с Никитой Николаевичем умел видеть не только оригинальность и красоту научного результата, но и его важность для человечества и человека. И как не вспомнить, что академик Моисеев – фронтовик –

0: участник Великой Отечественной войны, отмечен боевыми орденами. Человек большого, личного мужества. Вот он-то и заявил: нет, победителей не будет. Не на митинге заявил. Каждый квант мысли подтвердил исчерпывающими математическими формулами и просчитанными математикой цифрами. Эти результаты оказали такое впечатление на политиков, что дали толчок к началу процесса ядерного разоружения. Шатко ли, валко он шел и идет, но согласитесь, речи о том, что страны так называемого цивилизованного мира обменяются ядерными ударами, больше не идет. Математика – точная наука. Даже поговорка есть – с математической точностью. И вот именно с этой точностью было заявлено – победителей не будет. И это остудило горячие головы. Надеемся, надолго.
1: Что мы сейчас можем, вот как вы думаете, что мы сейчас можем, учитывая наше знание истории, конечно, мы не все знаем, но что-то знаем, чтобы описать хотя бы такие макроскопические движения. Можем мы это сделать? Или мы можем только давать, ну так скажем, советы об осторожности? Здесь запреты. Вот определять запреты, да. Или можем конструкцию.
2: Здесь есть как бы два уровня описания есть.
1: Да.
2: Вот. Один из них – это работа с кризисом непосредственно.
1: Да.
2: С динамическим хаосом, в том числе и в социосредах, в антропосферы. И этим прекрасно пользуются сейчас управляемый хаос, цветные революции и так далее. Здесь синергетика может как бы разоблачать эти механизмы.
1: Это точки бифуркации, вот когда кидаете,
2: да, это просто распакованные точки бифуркации. Как осуществлять выбор в условиях, вот, казалось бы, так сказать, неуправляемой ситуации? Это один круг вопросов. Другой вопрос существенный. А когда же эти точки бифуркации созреют по времени?
1: То есть угадать, когда она будет?
2: Ну, почему угадать? Здесь немножко другой взгляд. Это взгляд с птичьего полета. Вот на это древо как бы возможностей исторического развития. И существует ли такое древо? То есть, существует ли онтогенез общества?
1: Да,
2: если программа... Внутреннего развития.
1: Внутренняя программа,
2: да,
1: без телеологии.
2: Да,
1: без...
2: да. Если она. Ну, у человека, несомненно, она есть. Мы взрослеем, когда-то у ребенка зубы режутся, когда-то мы можем постигать абстрактные понятия, можем математику с 5 класса учить более серьезно. Вот есть ли что-нибудь подобное в социуме? И насколько она должна быть самодостаточна, целостна, чтобы внешние влияния не смогли разрушить этот онтогенез. Вот это вот очень интересная вещь. Конечно, начиналось это вот с работ Тойнби, так сказать, того же Гумилева.
1: Можно я скажу, да. Секунду перебью? Это примерно то, что называют другим языком устойчивое развитие, да? Вот в этом.
2: Устойчивое развитие...
1: Я не имею в виду экологическое.
2: Перевод не очень адекватный. Там sustainable development, да. Это... поддерживаемое развитие. Бывают ситуации, ну, кризис пришел, система одряхлела,
1: но,
2: у нее будет трансформация.
1: Это близкое понятие. Я вот к чему говорю,
2: да,
1: что
2: то
1: это
2: смежный. Не все всегда вот прогресс, да, линейный, да, бесконечность. Вот этот вот круг задач, он сегодня только как бы развивается. Вот действительно, первой, самой красивой моделью это была модель Капицы Сергея Петровича, роста народонаселения Земли. Казалось бы, во-первых, какая связь, огромная планета, там в архаические времена почти нет. Но, тем не менее, так словно развивается единый организм. Вот эта вот кривая гиперболического роста народонаселения. И затем, вот один из авторов книги «Синергетика и прогнозы будущего», Георгий Геннадьевич, возникает антропологический переход, в который мы сейчас входим. Это вот к середине 21 века. Совершенно другой сценарий. Сценарий, в котором учитывается фактор тесноты на единой, как говорится, вот планетарной поверхности ресурсов, перегрев информационной среды, антропология меняется, меняется культура, меняется смысл жизни. Вот как без этого? Вы посмотрите, сейчас человек другой, наша молодежь, она вообще не нацелена в прошлое, у нее нет интереса. Ну, можете сказать, что это так воспитывают. Но они живут здесь и сейчас, потребляя огромное количество информации, загружают, как говорится, свои файлы. И вот эта вот система иногда пустого совершенно перерабатывания информации, к чему это приводит? Оказывается, что такой человек лишается очень многих тонких состояний психики.
3: Когда-то Вселенная обходилась без планет, Земля без человека, а человек без интернета.
4: Беда не только в том, что молодежь лишается прошлого. Они не мыслят в будущем.
2: Они здесь сейчас.
1: Нет,
2: они
1: если человек сейчас. Не умеет смотреть туда, он не
4: и
1: умеет
4: вот
1: смотреть.
4: И вот здесь я бы тоже сказал, как раз, собственно, идеи математической истории, они, собственно, начались, по сути дела, с этой книжки, которую мы выпустили в 1996 году. Так вот, Сергей Петрович Капица построил модель. Оказалось, что в отличие от всего живого, которое по Мальтусу экспоненциально растет в условиях достаточного ресурса, еды. Оказалось, что мы росли по нелинейному гиперболическому закону. И если бы мы росли по этому же закону, нам стало бесконечно много в 2025 году. Но помните Тютчева? «Блажен, кто посетил все миры, его минуты роковые, его позвали все благие, как собеседника на пир». Вот сейчас вот эти модели, этот междисциплинарный анализ, он показывает, что мы сейчас проходим самый крутой поворот в истории. То есть, если мы посмотрим с птичьего полета, то масса конкретных вещей, она даже становится несущественной. Потому что, смотрите, вот сейчас меняется тот закон роста народонаселения, который складывался почти миллион лет.
1: Можно сказать вот так вот. Сейчас существует термин «цивилизационный кризис». То есть, вот это оно или не оно,
4: знаете,
1: о чем говорить?
4: Это, вы знаете, вот это похоже. Того. Это похоже. Это самая близкая аналогия – это неолитическая революция. Когда люди коллективно настолько овладели собирательством и охотой, а мамонтов немного было, и настолько это неэффективное использование было территории, на наш взгляд, на территории нынешней Москвы можно было прокормить 50 семей охотников-собирателей. 50 семей. И вообще говоря, этой технологии пришли к кризису. То есть они уже не могли прокормить человечество, которое бы... 9 десятых людей погибли. Но 1/10 предложила новые технологии, а именно возделывание зерновых культур и одомашнивание животных. Вот мы на этой волне есть. И вот сейчас нам нужно придумать в течение 10-15 лет новое поколение технологий для всего. Для производства продовольствия, для производства энергии. Почему? Потому что если мы двигаемся по предыдущей траектории, то всего существующего на Земле его хватит совсем ненадолго.
3: Не упоминайте имя Господа в суе. Светский или религиозный этот постулат? Скорее, тот и другой парадигме принадлежит. Во всяком случае, очень он к месту, когда не следует говорить бегло, скороговоркой о чем-то важном, существенном. Вот локальный пример взаимовлияния явлений несовместимых. Наука и религия, к примеру, антиподы. Но почему-то Ватиканская Академия Наук далеко не последняя. А без веры ученого в конечный результат своего изыскания вряд ли придет успех. Причем на первых этапах веры безоглядной, зачастую бездоказательной. Религия и космонавтика – вот уж ярчайший пример разных сфер. Но русские религиозные философы Владимир Соловьев и Николай Федоров вряд ли возможно в жанре этой передачи даже фрагментарно познакомиться с их взглядами. Это некая система, целая вселенная. И несудима она будет здесь и сейчас. Несудима в смысле неанализируема. Так вот, обеспокоены они были судьбой душ человеческих после физической смерти. Разные варианты ими мысленно исследовались. Сложный, согласитесь, вопрос, если, конечно, признавать существование там, за гранью, как говорится. И, соответственно, мысль билась. Немало трактатов написали философы, оригинальные идеи предлагали. Одна из них – расселение после второго пришествия на планетах Солнечной системы. Грандиозный план. Ведь земную юдоль прошло ни много ни мало – 400 миллиардов. Николай Федоров заразил своей идеей Константина Циолковского. Причем не только сугубо практической, как бы поточнее сказать – переселенческой. Но решающую роль сыграла именно она. И Константин Эдуардович становится одной из культовых фигур благодаря только одной из сторон своей деятельности – разработке идеи завоевания космоса. Сравните. Мысли Николая Федорова о превращении неба в жилище отцов, переселении душ на звезды и, самое, пожалуй, знаменитое, рассуждение Константина Циолковского о том, что Земля, несомненно, является колыбелью человечества, но оно – не останется вечно в колыбели, а в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а потом завоюет себе все околосолнечное пространство. Почитание, которого Циолковский удостоился при жизни, было им использовано для напечатания собственных работ, развивающих идеи Владимира Соловьева и Николая Федорова. Но все идеи этих трудов, кроме идеи завоевания космоса современниками, услышаны не были. Интересно, оценят ли их потомки. Говорят, изреченная мысль есть ложь. То есть трудно и не всегда возможно обыденными словами передать тонкую игру мысли. Особенно мысли непростой, многовариантной. Это к тому, что утверждение «религия дала толчок развитию космонавтики» именно из числа таких мыслей.
1: У меня есть ощущение, и с этим я уже выступал даже, что за последние 50-60 лет фундаментальная наука безумно мало сделала по сравнению с предыдущими двумя сотнями, тремя сотнями лет. Вот почему. Что действительно есть прорывные движения фундаментального знания в области элементарных частиц и Вселенной, где они объединились, самое маленькое и самое большое. То же самое произошло в биологии, где самое маленькое – это генная наука о гене, о наследственности молекулярной, соединилась с теорией эволюции. И тоже, значит, вот идет большой скачок, который имеет выход там в медицине, тут, видимо, в будущем в энергетике и путешествиях. Значит, в принципе, вот это объединение, которое идет – в принципе, так вот, я думаю, что не исключено, что этот скачок и выход из этого кризиса именно не в том, чтобы мы делали инновационные движения. Мы выели из фундаментальной науки почти все, что могли. Но не в этом уже дело, да. Потому что мы выели все. И сейчас следующий шаг цивилизационный – это то, что новый шаг будет в фундаментальных науках, в объединении естественных, гуманитарных знаний вот этого. Так или нет?
2: Безусловно, вы правы. И вот если у нас есть квант в живой природе, вот идея квантовой, да, так сказать, квант энергии, у нас есть генетический квант, кстати, открытый в один год, 1900, если я не ошибаюсь. Так вот, аналогичный скачок должен быть здесь. Это квант вот, психики. То есть, что-то типа таблицы Менделеева. Может быть, это архетипы человеческой психики, как вот Карл Густав Юнг это в первой половине 20 века открыл. И вот этот алфавит психики, он может понять...
1: Или это блоки мышления какие-то?
2: Ну, можно их называть блоками, но на самом деле это единицы, видимо. Это единицы, символические коды мышления. Это то, что позволит понять и архаическую культуру, и современные технологии, значит, и массовых, так сказать, форм управления
1: обществом. То есть, какой-то инвариант, который может, да, сработать в любой...
2: Философия, по мнению того же академика Степина, это рефлексия над универсалиями культуры. Вот что такое универсали культуры? И вот, собственно, вот эта классификация и начинается сегодня. Потому что, конечно, хотелось бы думать, что мы абсолютно свободны, индивидуальны и так далее, и так далее. Но, тем не менее, у нас есть вот эти русла, как Георгий Геннадьевич говорит, в рамках которых человек как бы существует, и у них эти русла разные, у разных людей, разных этносов. И это хорошо. Это как раз позволяет вот то уже не биоразнообразие, а психоразнообразие, которое позволит, ну, как бы, так сказать, адаптироваться к неожиданным
1: Только
2: условиям.
1: Только такие системы могут быть устойчивыми.
2: Они, да, они адаптивны еще.
1: И, поэтому,
2: да, вот в этом, мне кажется, будущее. Здесь очень интересные направления есть, связанные вот с идеями квантовой психологии, которые, в общем-то, говорят, что, по-видимому, мы с вами не настолько уж индивиды. У нас есть и нечто общее, что, ну, вот Юнг открыл принцип синхронистичности, он подтверждается, что, скажем, посещают открытия в области каких-то задач, давно поставленных, которыми напряженно думали, почти одновременно и независимыми разными людьми.
1: Я вам скажу проще. Моды появляются одновременно,
2: совершенно
1: одинаковые
2: верно.
1: В разных...
2: Совершенно верно.
4: Вы знаете, а вот я бы возразил, Владимир Григорьевич, по-моему, он забегает вперед лет на 50, на 70.
2: Ну, начинать надо сейчас.
4: Да, наверное. Тем более, как раз в Институт философии сейчас выселяют с Волхонки, и на новом месте надо начинать.
2: Я думаю, мы во время переезда как раз все и сделаем.
4: Да. Так вот, мне кажется, что действительно то, о чем говорится, это действительно скорее седьмой технологический уклад, это работа с психикой человека. Мне кажется, все будет и происходит несколько иначе. Давайте посмотрим. Каждый следующий шаг, он был связан, во-первых, с развитием фундаментальных наук. Вот сейчас происходит очень важный момент. Сейчас мы понимаем, что свой диапазон масштабов. Нобелевские премии получаются за то, что было на 10⁻⁵ секунды. Или что получается за 13,5 миллиардов световых лет от нас. Это не наш масштаб. Наш масштаб – это атомные масштабы. Может быть, чуть меньше, чуть больше. Наномасштабы. И самая интересная самоорганизация, она происходит здесь. И в неком смысле наука, вы абсолютно правы, она развивалась в микромасштабы, в элементарные частицы и в мегамасштабы. Они сомкнулись замечательным образом. Но давайте посмотрим, скажем, знание того, что происходило в первые мгновения, 10⁻⁵, как оно, чем нас вооружит. И возникает другая междисциплинарная вещь, что самое интересное – это самоорганизация. Например, мы до сих пор не понимаем высокотемпературной сверхпроводимости, всерьез не понимаем, в массе материалов. Есть теория Бардина, Купера, Шкифера, но есть материалы, для которых нет никакой теории. Так вот, что, на мой взгляд, будет происходить, исходя из математической истории? Смотрите, значит, у нас была научно-техническая революция, связанная с тем, что у нас появилась энергия пара. И это эпоха империалистических войн. У нас появился следующий энергоноситель, а именно нефть. Нефть заменила уголь, и это страшные войны. По сути дела, и Первая, и Вторая мировая война – это война нефти против угля. И вот сейчас возникает вопрос, что дальше? Вот на мой взгляд, когда мы говорим, что следующий энергоноситель, а он определяет все. Он определяет военные потенциалы, он определяет экономику, он определяет тип хозяйства, он определяет, сколько людей нужно для поддержания технологий. И вот мы сейчас себя тешим надеждой, что следующее – газ. Газ. Но нет, я думаю, нет. Я думаю, что дело пойдет, что ситуация будет иной. Кстати, обратите внимание, это подтверждает, поведение США. США всегда берегли свои стратегические запасы нефти.
1: А тут начали тратить. Даже продавать хотели.
4: Да.
2: Это демпинговая система, специально введенная.
4: Вот, давайте посмотрим на нефть.
1: Буфер, который, да.
4: Нефть, соответственно, начала добиваться в 1850 году. И фактически, по всем прогнозам, правда, вот Эксон с ними не согласен, но он здесь в меньшинстве, пожалуй, пик пройден. Дальше только вниз. Нефтяная цивилизация кончается. И давайте вспомним Дмитрия Ивановича Менделеева.
2: 17.
4: Такое же безумие топить нефтью, как топить ассигнациями. Спрашивается, что дальше? Вот, на мой взгляд, дальше будет следующее. У нас будет новая энергетика. У нас проблема не в том, что у нас энергии не хватает. У нас проблема в том, что мы не умеем ее хранить.
1: И тратить, и хранить.
4: Совершенно верно. Потому что мы должны потребить ее сразу. Аккумуляторы наши маломощные. И вот здесь, на мой взгляд, вероятно, и следующее военное противостояние, и следующая будущая экономика не через 50 лет, а вот именно ближайшее десятилетие, она определится именно этим. И здесь очень, очень важное знаковое событие. Обратите внимание. Вот примерно эти слова мы говорили 20 лет, но нам объясняли, что электромобили, это все потом, это потом завтра. Два знаковых события, которые показывают, что все стало иным. Во-первых, автомобиль, который имеет 400 с лишним лошадиных сил, который имеет великолепный дизайн и опирается,
1: который, по сути, бегает 200 километров примерно, да?
4: Да, 500 километров. 500 уже, и да? Вообще говоря, в качестве аккумуляторов использованы аккумуляторы вот из компьютеров, вот, да. из ноутбуков. То есть, на самом деле, по-видимому, огромные усилия сейчас будут вложены именно в это. В то, чтобы научиться хранить энергию. И, кроме того, по всей США, по Америке начинает развиваться система. Когда вы берете, аккумулятор отдаете и получаете новый. И вторая вещь, не менее важная, на мой взгляд. Сейчас в конечный продукт идет 2% того, что мы добываем. Только 2%. Это безумно расточительно.
1: Из недр, да, то, да. Что берем? Да.
4: Да. Вот мы находимся ровно как те самые охотники-собиратели. По-видимому, произойдет технологический переход. Видимо, не будем бы ничего брать из недр.
3: Люди не ненавидит новации, но выручает стремительность жизни. Все новое быстро становится хорошо забытым старым.
2: Ближайшее будущее будет заключаться в том, кому будет позволено это производить. Японцы было начали, но прекратили, американцы тут же, значит, вот эту систему.
1: То есть политическое влияние
2: да,
1: сильнее
2: да. Почему нефть продается сейчас? Для того, чтобы обрушить рынки, в первую очередь, там, Советский Союз, ну, Россию. Да? Вот, у нас нефть уже 90. И так дальше. То есть, это всего лишь эти запасы не для того, чтобы реально торговать, а для того, чтобы изменить положение вещей. Вот есть еще такой взгляд на историческое развитие, как на организм. Вот у меня есть на этот счет модели, где-то тоже с середины 90-х, такой вот метод ритма каскадов. И можно совершить ретроанализ. То есть, своего рода утверждение такое. А какие архетипы исторически сегодня существуют? В нашем. Здесь. Недалеко, а вот здесь и сейчас. Вот. И оказалось, что основные, значит, вот если говорить о российской действительности, то это архетипы Екатерины II. Вот примерно, так сказать, вот такое же мироощущение. Немножко Александра III. Ну, я, видите, как краски их смешиваю. Петр, тут это все закончилось. И времена Куликова поля. Вот они сейчас наступают. То есть, это некое самоопределение, идентичность, подтверждение ее и так далее, и так далее. Но что самое интересное, если пойти дальше... А Гумилев, он дальше 1200 лет не ходил.
1: Да,
2: так вот, если пойти дальше, то сейчас происходит мировой огромный переход от республик к империи. Это имперский переход, цезаризм Римской империи. Кто у нас Римская империя, мы легко понимаем. И кончается эпоха республики, наступает, может быть, Обама действительно последний президент. А вот такой вот имперский тип сознания, он сейчас будет основным. И для того, чтобы перейти к новой технологии, лидер будет захватывать и всячески, так сказать, подавлять все возможные альтернативы. То, что мы наблюдаем.
4: Георгий Иванович. Вот блестящая вещь. Вы знаете, поскольку мы все кончали физфак, то мы сейчас за этим столом имеем столкновение двух точек зрения. Близко действие и дально действие. Вот Владимир Григорьевич...
2: Они не сталкиваются.
4: Они сталкиваются. Помните, как объясняли, да, как во времена Ньютона объясняли.
2: Они не сталкиваются.
4: Я до сих пор не могу студентам объяснить, через что же распространяются электромагнитные волны. Через вакуум. А это невозможно.
1: Это невозможно. Ну, там ничего нет.
4: Там ничего. Вот мне так и объясняют студенты, что там ничего нет. Но мы к этому привыкли. Так вот, Владимир Григорьевич, он говорит о дальнодействии, историческом дальнодействии. То есть, там вот была Куликовская битва, и вот она сейчас сказывается.
2: Например. Нет, не она сказывается.
4: Да, здесь да,
2: можно
4: архетип,
2: смотреть
4: неважно,
2: социально-психологические
4: конечно,
2: архетипы,
4: конечно.
2: Которые живут по своему...
1: Коллеги, вот, значит, на самом деле есть вот что. Здесь смешали мы два понятия. Есть принципы, которые переходят, есть механизмы, которые исполняют.
4: Да.
1: Вот мы сейчас вот говорим вот, о том
4: вот,
1: и другом.
4: И вот, на мой взгляд, вот, в истории, тем не менее, близко действие. То есть, вообще говоря, не надо винить Владимира Ильича Ленина, что он принимал решение о присоединении Новороссии к Украине. Потому что следующие два поколения... Они брали на себя ответственность, и они отвечают за очень многое. Поэтому я-то считаю...
2: Не было бы Ленина, был бы Троцкий. Дело не в личности.
4: Поэтому я считаю, что вот исходя из синергетики, исходя из того, что есть горизонт прогноза, то есть близкодействие. Именно благодаря горизонту прогноза. Но вот здесь действительно, вот понимаете, есть еще, по-моему, очень важный момент, на который мы не обратили с вами внимания. Вы знаете... Вот людей, которые готовы моделировать, писать уравнения, считать, очень много. Огромный дефицит в гуманитариях. Огромный дефицит. И вот я вижу, что роль синергетики отчасти это инструмент для того, чтобы сохранить гуманитарные науки. Как? Когда мы пытаемся описать или моделировать какую-то ситуацию в физике или в биологии, то мы вынуждены выделять главное. И именно это главное, оно и остается. Ну, давайте вспомним. Ньютон, по сути дела, когда писал закон, он применил вот две простые модели. Шарик, вот, который вертится, и маятник. Совсем все было просто. Вот так же примерно будет и с гуманитарными науками. Вы знаете, вот сейчас мы работаем с военными. Так вот, один из самых содержательных, глубоких и интересных прогнозов, который мы пытаемся облечь математической плотью, это прогноз развития вооружений Станислава Лема. а именно оружие 21 века или эволюция вверх ногами. Поэтому я-то думаю, что и математическая история, и синергетика, ну, это, видимо, она будет в основе научного мировоззрения уже в ближайшие десятилетия.
1: Я думаю, это действительно так. И вот почему. Потому что на сегодняшний день это на самом деле единственная наука, которая объединяет науки вообще. Потому что философия осмысливает, а объединяет уже в действии все науки естественные и гуманитарные, и социальные, действительно, синергетика. И очень важно, чтобы политические решения опирались не только на политические догадки, но на вот такие вот общенаучные возможности, обсуждения, потому что синергетика, конечно же, не может дать буквальные подсказки на решение политическое, но это нужно учитывать. И мне кажется, этого не хватает во всех политических элитах везде. А наука уже готова. Так вот, мы призываем наших коллег-ученых быть активными и в науке, и в обучении наших студентов, потому что какие бы сложности ни были у наших студентов, наших школьников, на самом деле им вести завтрашний день, и то, что они сейчас забиты сведениями, которые еще не стали знаниями, сведения, объединенные системой, становятся знаниями. Мы хотим сказать, что синергетика в этом отношении очень новая и очень общая и уникальная наука. Познакомьтесь с ней, если будет возможность. Всего всем доброго. Спасибо, коллеги.
4: Спасибо огромное.
2: Спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Научная станция вызывает Землю. Как слышно? Прием.

0: Александр Бутягин, археолог, заведующий сектором античной археологии Государственного Эрмитажа, руководитель экспедиции на раскопках вилл Стабий. На форуме «Ученый против мифов» выступал с докладом «Гибель Помпей в 17 веке. Величайшая катастрофа античности в кривом зеркале альтернативной истории». Вот сейчас, если раскапывают могилы, то чем больше всякой фигни в ней, тем круче был покойник. Внимание, вопрос. Вот прошла пара-тройка тысяч лет, и археологи будущего нашли городок в центральной полосе России. Сидят себе такие, копают. Откопали кладбище, а там кресты, кости, немного каменных памятников, немного украшений, подметок и пломб. И тут они натыкаются на цыганское кладбище. А там каждая могила как сокровищница. Есть даже могилы, обставленные как целая квартира, со всеми предметами быта и даже чудо-колесниц вроде BMW X5. Как в такой ситуации археологи могут сделать правильные выводы? Если проводить аналогии с древними захоронениями, то эти могилы должны были принадлежать очень крутым и почитаемым ребятам. Однако в современном обществе это не так. Есть ли шанс у археологов воссоздать правильное положение дел?
1: Да, конечно, этот вопрос вызывает большую дискуссию в научном сообществе, потому что не раз говорилось о том, что, например, на похоронах знатного человека может быть просто больше плакальщиков, ну, например, там 30, а у простого человека там двое. Мы же не можем поймать этих плакальщиков или подсчитать количество слез. Но дело в том, что археологи, конечно, не так просты. Они делают вывод из общего анализа культуры. Вот если мы видим, что, скажем так, количество вещей в могилах плавно увеличивается, и их шикарность плавно растет, и, скажем, на одних и тех же некрополях есть элитные могилы и могилы простых людей, тогда мы уверенно делаем вывод о том, да, что чем, например, в элитной могиле больше вещей, в простой могиле и по устройству простой меньше вещей. А вот если мы имеем отдельный некрополь или совершенно выбивающееся погребение, тогда насчет них нужно думать. Так что такой прямой вывод никто не делает. Всегда делается общий анализ культуры. Так что, конечно, шанс ошибиться в дописьменных обществах есть, ну а уж в письменных это практически невозможно, потому что есть еще другие сведения, которые говорят о том, как различались элиты.
0: Вы сказали, что посуду 17 века нельзя перепутать с древнеримской. Но разве не могли в 17 веке где-то производить красную римскую посуду? Конечно, сравнительно примитивная краснолаковая керамика с приведенной докладчиком фотографии, скорее всего, действительно была создана раньше показанной там же красочной ренессансной майолики. Но ни с чего не следует, что между ними пролегают 1500 лет. То же самое справедливо и в отношении одежды, причесок и собак.
1: В действительности, в своем выступлении я как раз сосредоточился именно на этом моменте. Конечно, мы можем предположить, что одновременно существует там и майолика, и красновлаковая керамика, или что между ними нет никакой хронологической разницы. Да, вот сразу делали или делали одновременно. Действительно, в то время, когда выпускали майолику, еще много что в мире делали. Но я говорил о том, что археологи рассматривают цельный пласт культуры. И, например, если мы изучаем дома погибшего одновременно города, ну, например, Помпей, и находим в них исключительно красновлаковую керамику и не находим никакой майолики, а потом, например, смотрим на развалины домов эпохи Возрождения и находим в них майолику и не находим красновлаковой керамики, и эти дома стратиграфически залегают выше, чем, например, римские, то никаких сомнений нет, что одновременно эта посуда не производилась. Опять же, как я говорю, археологи апеллируют не конкретным домом, не конкретной ямой и даже не конкретным городом. Они оперируют огромной массой находок в сложных стратиграфических позициях. И если хотя бы что-то здесь будет нарушено, это сразу обратит на себя внимание. Здесь все очень четко. Красновлаковая керамика всегда находится на новом месте с монетами определенного типа, с оружием определенного типа, с домами определенного типа, а майоликов совсем в другой ситуации.
0: По отливкам собак определить эпоху – это, извините, не аргумент. Не лучше, чем аргумент альтернативщиков. Да, согласен, даже в древние времена были и дрессированные охотничьи боевые собаки. Но для утверждения, что по конкретной отливке из собаки можно определить эпоху, нужно, по крайней мере, иметь свидетельство, что в указанную эпоху эта конкретная порода существовала. Такие аргументы есть. Есть такое понятие, как древесная летопись. Существует ли собачья летопись?
1: Конечно же, породы собак изучаются, и древние собаки изучаются. Другое дело, что в римское время ну, таких вот выраженных ярких пород, как сейчас, да, результаты многолетней селекции с четкими рамками породы, их не было. Если, я, честно говоря, не помню, чтобы я в своем выступлении вот так указывал, да, что по отливкам собак мы можем что-то датировать. Отливки погибших собак или людей, или свиней, например, да, или мулов, недавно открытые, это только свидетельство эпохи. И я просто говорил о том, что сходный вид собак мы обнаруживаем на римских рельефах. Вот и все. Это просто еще одна из культурных связок. Не более того. По одной собаке, конечно, такой вывод было бы делать странно. Только в комплексе факторов.
0: Древность Рима и Греции очень сомнительна. Показал монеты одинаковые, а нет, разница 1500 лет. Где прогресс?
1: В действительности они не одинаковые. Если так рассуждать, да, что такое монета? Это плоский кусочек металла, как правило, круглый, особенно в европейской традиции, на котором что-то изображено в довольно низком рельефе. Ну так мы можем сказать, что ничего не изменилось действительно с Древней Греции до современности. Между тем, даже монеты второй половины 20 века очень сильно отличаются от первой, а уж 20-го от 19-го и так далее, и так далее. По способу изготовления, по виду рельефа, по его деталям. Поэтому, поверьте мне, даже на тех слайдах, что я вам показывал, разница видна. Просто это лучше видно профессионалам, или для этого вам нужно посмотреть специальную литературу, где вы увидите все развитие монетного дела. В действительности, вплоть до, ну скажем, путь до современности монеты делаются одним и тем же способом – штамповкой. Другое дело, что там разные сплавы, разные традиции, разные виды штампа. Вот это изменилось довольно серьезно.
0: На тему эпитафии навели Фараано Манелло. Александр Бутягин не спорит с тем, что на эпитафии упомянуты древние города Помпеи и Геркуланум. Он предположил, что автор эпитафии понимал, что Помпеи и Геркуланум погибли ранее, но ради веселья решил их записать в числе погибших 1631 года. Такой метод чтения мыслей вряд ли можно назвать корректным, учитывая то, что на эпитафии сказано, что посвящена она событию эпохи царствования Филиппа VI, и что там нет ни одного намека на предположение о шутке. При этом археолог ссылается на другую эпитафию того же автора в Партичи с комментарием, что автор повеселился лишь один раз и во второй раз ни Помпеи, ни Геркуланум не упомянул. Но на ней вообще не упомянуты никакие города, пострадавшие от извержения 1631 года.
1: Да, конечно. Эта эпитафия очень интересная. И упоминание там Помпеи и Геркуланума является нестандартным. Я именно хотел показать то, что это нестандартная эпитафия. Надписей великое количество. И единственным возможным объяснением этого является то, что вот это неожиданное извержение Везувия, которому была посвящена эпитафия, с огромными жертвами, с разрушением городов, частичных, заметим, было уподоблено древнему извержению. Да? Потому что об извержении, убившем Помпеи и Геркуланум, знали по письменным источникам. И те, кто составляли эти надписи, были в курсе. Я прошу обратить ваше внимание на другой момент. Дело в том, что в это время, например, не существовало Геркуланума. Над ним стоял город Ресина. Он был переименован позже. И он упомянут в этой надписи. Просто, ну и сейчас, да, мне странно, что здесь говорится о шутке. Ну какая может быть шутка в официальной надписи? Нет, никто, конечно, не шутил. Наоборот, пытался показать связь между современной Италией и древним Римом. Да, глубокие корни и одновременная вот связь этих двух огромных трагедий, когда-то которая постигла Римскую империю, ну и современное Австро-Неаполитанское королевство. Поэтому это не шутка, а наоборот, как говорится, у нас указание на корни. Мы, и сейчас мы видим такого довольно много. К шуткам это не относится. Ну а о том, что городов тогда этих не было, я уже говорил. Были другие города, они известны по картам, по названиям, и таких надписей тоже много. Но только там нет ни Помпей, ни Геркуланума.
0: Археолог ведь, по сути, не ответил ничего про водоводы фонтаны. Он сам показал фотографии с колодцами, но ни слова не сказал, зачем в засыпанном городе колодцу нужно окно, дверь, ступеньки, почему некоторые колодцы примыкают к стене города и вписаны в его архитектуру. Он ссылается лишь на один пример ошибки фонтаны, когда водовод выступает над уровнем города, о чем и так было известно. Но почему-то не опровергает тот факт, что водовод дальше уже ни разу не разрушает дороги и углубляется перед ней. Почему докладчик не привел фотографии, сделанные непосредственно внутри, те хозяев двух домов, через стены которых проложен показанный ими участок водовода, которые бы наглядно демонстрировали, как эта труба варварски проходит прямо через жилые помещения, скажем, возвышается посреди кухни, доказывая тем самым, что к моменту ее появления там уже никто не жил. Или же оценить вероятность того, что при прокладке трубы вслепую она пройдет ровно перпендикулярно стенам домов, а не наискось.
1: Тут есть некоторая странность. Например, многие сторонники того, что извержение Везувия произошло не в то время, как сейчас считается, они говорят о том, что все остатки этого водовода полностью уничтожаются. И действительно, в большинстве мест, где он выходит наружу, его просто сносили во время раскопок там, 19-18 века, потому что он никого не интересовал. Всех интересовали древние постройки. В действительности, довольно крупные разрушения, вызванные этим водоводом. Есть на эту тему планы, его линии и так далее, и так далее. Просто я пользовался всеми фотографиями, которые делал, например, я сам, ну, а во внутреннее пространство не всегда пускают, потому что когда ходишь как турист. Ну вот. А так, на тему этого водовода существует огромное количество публикаций. Он полностью исследован. С 2010 года была специальная программа его изучающая. Я, кстати, на своем выступлении показал довольно много фотографий. А то, что сейчас в эти трубы есть отверстия и ступеньки, они были сделаны после того, как трубы были сверху разобраны и укорочены, тоже для доступа в остатки этого водовода, чтобы его можно было осматривать. Поэтому само их наличие совершенно неудивительно.
0: На продемонстрированном Александром Бутягиным рисунке изображен вовсе не грубо пробитый при прокладке водовода нижний участок стены, как он сообщил аудитории, рассчитывая на ее доверчивость, а дан разрез одного из оставленных Доменико фонтаны для его обслуживания смотровых колодцев, более строго технологического входа в водовод. И на этом разрезе очень хорошо видно, что стенки колодца не доходят где-то на полметра до поверхности земли, а это прямо указывает на то, что данный колодец был построен в еще не засыпанном городе. Кроме того, видно и то, что он обрушен, что также соответствует всему тому, о чем в своей книге писал Чурилов. Так что не стоило бы уважаемому археологу приводить эту картинку в подтверждение своего тезиса, что Помпеи и 17 век несовместимы.
1: Большую дискуссию вызвало вот этот вот чертеж. Он, естественным образом, поздний, и в нем попадал разрез водовода как раз канала Сарно. Самые большие вопросы у моих оппонентов вызвали вот эти две стены. Я прекрасно знаю, что это стены древнеримских домов, но допустим, что это не так, и так, как считают некоторые авторы, это, собственно, колодец водовода, не доходящий до поверхности земли современной, и на этом основании, значит, вместе со всем городом этот колодец был засыпан. Прекрасно. Но тут стоит определиться. Есть только два варианта. Либо колодцев не было, да, как изначально считалось, потому что ведь все шло по нормальному городу. Зачем им такие высокие колодцы, отстоящие от тогдашней поверхности земли там, на несколько метров вверх? Зачем не сделать просто люк, как это все нормальные люди делали, или там небольшую башенку? В таком случае один вариант. Да. Если этот колодец был во время извержения, то тогда непонятно, зачем он был. Если же он был засыпан во время извержения, тогда значит, это какое-то другое извержение, потому что колодец нужно было строить только в том случае, если Помпеи были засыпаны до этого. Это вот тот случай, когда меня или кого угодно пытаются опровергнуть в каждом конкретном случае. Вы уж определитесь, да? Нужны эти колодцы. Если они не нужны, значит, водовод мог идти прямо по улицам живого города. Нет, колодцы есть, все это признают. Если колодцы есть, значит, он строился уже в засыпанном городе. Так что я не вижу смысла здесь рассуждать ни о чем. Да? Определитесь, пожалуйста, да? Нужны колодцы или нет. Вы пока явно не определились.
0: Сразу же, это важно. Следом за рисунком колодца Бутягин произнес следующие слова. Они тогда нашли даже надписи с Помпеями, но решили, что это не Помпеи, а вилла Помпея. Ну написано же «Помпея». Ясно, что с учетом контекста понять сказанное можно лишь одним образом. Надписи с Помпеями нашел Доменико Фонтана и его люди. А раз они их нашли, то и город, следовательно, уже в то время был давно мертв. В чем, собственно, и стремился уверить собравшихся докладчик. Да, действительно, надписи такие нашли. И найдя, решили, что откопали виллу Помпея. Вот только было это все не при Фонтане, который, вопреки словам Бутягина, ни о каких находках древних руин или надписей не сообщал, а на 100 лет позже, в 1689 году.
1: Здесь действительно я опирался на сведения наших итальянских коллег, так что они могли этот момент и напутать. Тем не менее, вот изначально в итальянских публикациях такая вещь есть, о том, что находили надписи с Помпеями, но я могу прокомментировать это только так. Здесь я опираюсь, естественно, не на результаты своих раскопок, и что могу сказать, то и могу, по письменным источникам.
0: Письменные источники того времени? Нет ни одного оригинала того времени. Есть только более поздние. В основном все неожиданно найдено у букиниста на чердаке переписи середины конца 18 века.
1: Это замечание является абсолютной ошибкой. Видимо, базирующей на том, что авторы просто считают, что до середины 18 века ничего и не было. В действительности это не так. Есть довольно большое количество рукописей, намного более ранних. Найдены они в основном были не на чердаках у букинистов, а по монастырям, естественным образом, где и жили основные переписчики. И действительно, подавляющее большинство известных нам античных текстов найдены именно так. То есть, ну, они переписывались, отсюда ошибки, отсюда упущения в тексте, соединения их бывают. Но, к сожалению, для автора этого вопроса, есть и настоящие находки, аутентичные. Во-первых, на вилле папирусов в Геркуланумме, где найдено просто тысячи папирусов. Они, правда, в плохом состоянии, но многие читабельны. Во-вторых, собственно говоря, в самом Египте, где найдено огромное количество сохранившихся папирусов, фрагментов, в том числе и фрагменты древних исторических сочинений, которые еще раз доказывают их аутентичность. Там редко найдено что-нибудь целое, но фрагменты четко укладываются в те рукописи, которые переписывались в раннем или более развитом средневековье. Это не говоря об огромном количестве лапидарных надписей, то есть надписях на камнях, всяких письмах и так далее, и так далее. Иногда находят даже частную переписку, ну, например, в Римской Британии. Поэтому мнение о том, что все переписано было в 18 веке, это либо грубая ошибка, либо наглая ложь.
0: Правда, докладчик выдвинул еще одну претензию изображенному на мозаике из Палаццо Массимо ананаса. Его якобы слишком маленький размер. Что считать это опровержением и вовсе нельзя, и даже не потому, что ананасы бывают и небольшой величины, а уже по той причине, что сам Бутягин буквально несколькими минутами позже, когда речь зашла об извержениях Везувия на римских фресках, для объяснения их несоответствия его представлениям заявил, что римляне не придерживались точности в передаче размеров.
1: Если говорить вопросу об ананасах, понимаете, если вы хотите видеть в шишке ананас, я ничем не могу вам помочь. Потому что действительно мы прекрасно знаем, что ананас в некоторой степени напоминает шишку. Поэтому если вы будете хотеть ее видеть, то пожалуйста. Единственное, что вас может расстроить, это то, что никаких следов присутствия ананаса археологически также не найдено. Не только на картинках, но и археологически. Поэтому, а вот шишек сколько угодно, ну, семян в первую очередь, да? Поэтому оставайтесь в своих фантастических предположениях, но факты говорят о другом.
0: Не освещено главное. Огромное количество христианской символики в середине первого века. Откуда?
1: Дело в том, что в действительности христианской символики очень мало, и христианский вопрос о христианах в Помпеях, которые технически в это время уже вполне должны быть. Это все-таки вторая половина первого века. Да? Христианство уже вовсю распространилось в Европу. Но вопрос о присутствии христиан в Помпеях и Геркуланумме – это объект большой дискуссии. Раньше считали, что в Геркуланумме в доме 200-летия нашли крест и вообще молельню, но просто вы воспринимаете многие символы, которые были, скажем так, экспроприированы христианством и сделаны христианские, но взятые у язычества, как христианские. Это очень можно делать, да, там и виноград, и павлины, и все что угодно. Естественно, для язычества они имели одно значение, для христианства другое. Но ярких христианских вещей, которые, в принципе, найдены в некоторых местах, в Помпеях и Геркуланумме очень немного. Но если вы сравните любой город 16 века с Помпеями, вы увидите, что количество абсолютно ясных, понятных и видимых нами христианских символов будет зашкаливать. Где огромное количество святых? Где Дева Мария? Где сам Иисус? Где кресты в больших количествах? В средневековом городе этого всего завались. В Помпеях есть некоторое количество предметов, с трудом притягиваемых за уши. Это просто ошибка.
0: Ну, раз Помпеи были уничтожены внезапно, вы же так сами утверждаете, значит, архив с конструкторской документацией на дома вывести не могли. Покажите поэтажные чертежи здания этого города. Только не надо рассказывать о том, что в те времена, дескать, этим вопросом никто не заботился и строили так, как получается. Поскольку у меня есть фото чертежей около того времени, на которые вы записываете гибель этого города. Ну, из другого городка Италии.
1: Я думаю, что, вероятнее всего, под чертежами вы подразумеваете планы городов, которые действительно найдены. Есть, например, остатки большого плана Рима, есть остатки некоторых других планов, других городов. Они очень хорошо вычерчены и вычерчены на камне. Но это была большая редкость, такие планы. Они возникали далеко не везде. Я вас все-таки расстрою. Дома строились, как и сейчас, часто строят люди на своем дачном участке. Человек, конечно, может заказать все в фирме, и документация будет, а может сам прикинуть и построить. Это древняя строительная традиция. И, к сожалению, для больших построек никто не делал никаких чертежей. Это было совершенно не надо. Я еще вас расстрою второй раз. Большая часть домов, которые мы знаем, была построена лет за 100 до их разрушения. То есть еще в республиканское время, а то и некоторые были сделаны при сомнитах. Вы не совсем понимаете, что такое документация. Она не требовалась для строительства дома. Вот то количество безумной бумаги, которое сейчас уходит на строительство там какого-нибудь маленького туалета, да, который надо утвердить и у 50 чиновников заверить, ничего подобного не было. Находки каких-либо чертежей – огромная редкость. В Помпеях они не найдены, что еще раз говорит о том, какая редкость это была.
0: Пуговицы? У римлян? Это точно археолог. Римляне не использовали пуговиц. Факт. Они в Европе появились в 13-14 веках.
1: Вероятнее всего, это используется мой разговор о том, что одни пуговицы были там в 17 веке, а другие в римское время. В действительности есть археологические находки, показывающие застежки, напоминающие пуговицы. Но в данном случае, конечно, я использовал это как фигуру речи для того, чтобы показать, что разное время имеет разный набор предметов. Вот вы прекрасно сказали, да? А вот пуговиц-то у римлян быть не должно. Действительно, таких пуговиц, которые использовались уже в новое время и в позднем Средневековье, тогда не было. Ну, это, мне кажется, аргумент в мою пользу.
0: Почему римляне строили города рядом с вулканом? Неужели такая развитая цивилизация не знала природы вулканов и их опасности? Или все-таки они были не очень умные?
1: Умные и знающие – это, как сказали бы в Одессе, две большие разницы. Дело в том, что, конечно, римляне умели очень четко мыслить, прогнозировать и руководствовались многочисленными наблюдениями. Так вот, если говорить о наблюдениях, они, конечно, представляли себе, что такое вулкан и как он умеет извергаться, так как римляне довольно рано познакомились с Этной, а также еще с некоторыми островными вулканами вокруг Италии, которые за милую душу извергались, вокруг было очень опасно, и все знали, что такое лава, что такое пепел и так далее. В чем же дело с Везувием? Дело в том, что Везувий считался потухшим вулканом. Вулканическая деятельность в нем отсутствовала. Ну вот я приведу вам такой пример. В городе Керчи, где я работаю с экспедицией, в 20-е годы 20 века извергался грязевой вулкан. Он залил грязью горячей огромную местность. И на этом месте не строились до 90-х годов. В 90-е годы вымерли все, кто помнили то извержение или кому об этом рассказывали родители. И сейчас там стоят прекрасные дачи прямо на грязевом вулкане. Говорят, что он извергается примерно раз в 100 лет. Я не знаю, считаете ли вы людей, которые там построились, умными или нет, но я бы, наверное, так делать не стал. Более того, вблизи Неаполя, в пригороде его, в Пациоле, находится действующий вулкан Сульфатара, где кипит грязь с температурой в несколько сот градусов, где фонтаны серы. И вулкан этот расположен так, что если он начнет извергаться, лава польется прямо на город Пациоли. Тем не менее, там стоит большой город, все прекрасно живут, ходят на работу, воспитывают детей и надеются прожить еще долго. Потому что считается, что вулкан не будет извергаться. Он не извергался много лет. Я, кажется, все это объяснил, да? Если бы он извергался каждый год, никто бы туда не совался. А когда вулкан считается потухшим, его быстренько начинают осваивать.

0: Всем добрый вечер, мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архе. Мы продолжаем наши эфиры путешествия с натуралистом Александром Хабургаевым. Сегодня он вам расскажет о географии и истории монстров. Александр, прошу вас.
1: Здравствуйте, дорогие ребята, давно мы с вами не виделись. До монстров мы доберемся. Но, дети мои, я, конечно, плохой лектор. Объясню почему. Потому что хороший лектор знает, сколько ему отведено времени. Академический час 20, да? И он за это время спокойно, не торопясь, рассказывает студентам или ученикам четко вот все, что сегодня надо рассказать по их предмету изучаемому. Но дело в том, что я, когда начинаю вам рассказывать, я увлекаюсь. Я вдруг вспоминаю, ой, вот еще интересный факт. А как же я про это забыл рассказать? Надо еще и про это, и про это, и про то. И в результате, ребят, у нас лекции длятся по 2 часа. К неудовольствию ваших родителей, которые мне потом в комментариях пишут, что слишком долго для детей, они устают. Это, во-первых, но самое главное другое. Я ничего не успеваю рассказать. Вот я в прошлый раз вот не успел вам вот дорассказать вот такой вот кусок запланированный, который у нас с Александром уже был заложен в презентацию с картинками. А сегодня я как раз планировал начать с монстров, самых настоящих монстров, которые в легендах, и в природе, и в преданиях. Но у меня остался должок. У меня остался маленький должок по средним широтам, да, вот мы путешествовали, да, по умеренному поясу. Это вот с 66 градуса до 23 градуса.

на севере и с 23 до 66 в южном полушарии, помните? И поэтому вот давайте в двух словах напомним, о чем у нас шла речь. Мы, кстати, остановились на самом интересном, что к монстрам тоже непосредственно имеет отношение. Вот, Александр, если можно, вот давайте пробежимся сейчас вот эти два слайда следующих. Это у нас, ребят, помните, на излете нашей, это ага. Мы с вами говорили о жабах, о ядовитых железочках, вот этих заушных, которые называются паротиды. И в этих железках, даже вот если такой огромный жабе аги нажать немножко вот на паротиду, то начнет выделяться, даже капать начнет обильно, такая вот белая, как молоко, чуть-чуть вязкая жидкость. Это и есть буфотоксин, жабий яд. Это вот жаба ага или тростниковая ага, самая огромная из всех жаб, которая чуть не слопала целиком Австралию. Мы об этом с вами говорили в лекции, которая называлась «Гримаса интродукции» несколько лет назад. Ну, кто не видел, можете посмотреть. Архе, путешествие с натуралистом, «Гримаса интродукции». Следующую картиночку смотрим. Это у нас чудо-головастик. Вы, наверное, тоже таких чудо-головастиков встречали. Иногда вот заходишь в прогреваемую часть какого-нибудь озера, головастики от вас в рассыпную, и вдруг такой вот царь-головастик, такое головастище, раз у вас из-под ног. Это головастик чесночницы, вот такой вот удивительной лягушки. Это тот самый редкий случай, когда личинка может быть даже больше, чем взрослая стадия метаморфоза. Вот, покажите нам следующую картиночку. И вот он, видите, какой гигантский головастик чесночницы. Вот он какой огромный, на руке лежит. Ну и дальше следующая картиночка. Дошли мы в прошлый раз с вами до вот такого милого существа. Существо очень милое, но очень скрытное. Вы уже узнали, кто это, да? Это тритон. Это тритон. Тритоны относятся к хвостатым земноводным, к семейству настоящих саламандр, поэтому тритон в какой-то мере в в систематическом плане это тоже саламандра. Таксон, помните, что такое, да, дети мои? Таксон – это вот в систематике. Род, отряд, вид, там, семейство, трибы там, и так далее. Да, царство животных, царство растений, царство грибов, царство там, вирусов – это все у нас таксоны. То есть каждая ступенечка, каждая полочка в этом архиве называется таксон. Вот. То есть можно, в общем-то, сказать, что тритоны, они, в общем, тоже относятся к саламандрам, и не просто саламандрам, а настоящим саламандрам, да? Но там у них есть разные роды, есть род малых тритонов, есть род средних тритонов, еще какой-то род, сейчас уже не помню. И, конечно, они все очень похожи, ну как, они разные, они очень разные, но имеют одинаковый облик, вот такая вот, чем-то напоминающая ящерицу, да? Ну, образ жизни у них немножко различается, потому что есть тритоны, вот это обыкновенный тритон, самый обычный, он такой вот небольшой, которого мы очень редко встречаем, и обыкновенный тритон, или, скажем, карпатский тритон, вы его дальше увидите, он безумно красивый, они в воду заходят только для размножения, чтобы там совершить свои брачные танцы, самочка отложит икру, подождите пока, Александр, сейчас мы двинемся дальше, пока еще рано, вот. А вот, скажем, какой-нибудь малоазиатский тритон, он может, или там испанский тритон, когтистый, ребристый, его там по-разному называют, игольчатый, он может всю жизнь в воде проводить, за что его очень любят аквариумисты, мы до него тоже еще дойдем. Ну, наших тритонов можно видеть весной, если вы подойдете к какому-нибудь прудику, где они водятся, то вы увидите, как они всплывают вверх, хватают воздух и опять всплывают вверх, хватают воздух и опять уходят туда на дно по своим брачным делам. Вот теперь давайте посмотрим следующую картинку. Александр, покажите нам ее, пожалуйста. Это у нас, ребята, ореал. Видите, какой ореалище у тритона, да? Это у самого обыкновенного тритона. О, прямо вот от Южной Европы до Дальнего Востока, через всю Сибирь.
колоссальнейший ареал, вот такой-то пластичный вид, который научился везде приспосабливаться. Он живет себе в постилочке, никого не трогает в лесной подстилке, где-нибудь под листьями, может, на огороде, кстати, жить. Поедает всякую мелкую живность беспозвоночную, ну, а потом залезает куда-то в спячку, впадает до весны. И, кстати, иногда даже вот вместе в обнимку зимует, ну, например, самый обычный тритон и грибнистый, которого мы с вами сейчас увидим. Вот дальше нам покажите следующую картиночку. А вот это вот тритон, тоже самый обычный, это самец, который преображается весной во время его брачных танцев, брачных ритуалов, да? Смотрите, какой он красавец. Брюшко у него оранжевое, появляется гребень, хвост становится плоским, как весло. Почему это происходит? Мы с вами узнаем чуть позже. Ну, как в анекдоте, да, во-первых, это красиво. Во-первых, это красиво, очень нравится самкам. Но главное здесь, ребята, это не красота. Главное – это жизненная необходимость. Давайте следующую покажем картиночку. А вот это, ребята, самый обычный тритон будет. Вот, это у нас что? Это у нас, это какой номер у нас? Это у нас восьмой, да? А, ребят, извините, это вот ареал обыкновенного тритона. Перед этим у нас был ареал рода всего тритонов. Когда я вам сказал от Москвы до самых до края, я перепутал, братцы. Вот, вот это вот ареал обыкновенного тритона. А то был ареал всех тритонов. Вот всех-всех-всех, которые у нас где-либо водятся. Ну и следующую покажите нам картинку. Это мы с вами сейчас дошли до вот другого нашего красавца. Это тритон гребенчатый. Он больше, он существенно больше, чем обыкновенный тритон. И он еще отличается. Вот видите, у него там выглядывает, если его перевернуть, то у него брюшко ярко-оранжевого цвета в черную крапинку, очень похоже на брюшко жерлянки. Помните, мы познакомились с бомбиной? Бомбина, краснобрюхая жерлянка, очень похожая окраска. Ребята, как она называется? Помните? Да, называется предупреждающая окраска, потому что тритоны, они тоже ядовитые в какой-то мере, так же, как и все земноводные. Ну, из прошлой лекции мы уже с вами знаем, почему все земноводные выделяют яд. По одной простой причине, потому что кожа у них – это что? Да, это орган дыхания. Соответственно, через поры кожи могут проникать всякие болезнетворные грибы, бактерии, всякая зараза. И чтобы она не проникала, земноводные выделяют яд. То есть это дезинфекция такая. Ну, а теперь следующее давай посмотрим картиночку. Александр, покажите нам, пожалуйста. А это кто? Ребята, это тоже тритон. Вот теперь давайте мы с вами подошли к тому, почему он называется тритон, да? Тритон в древнегреческой мифологии – это бог. Бог весни глубины, сын Посейдона. Мама, вот я у него не помню, кто, если честно. Вот я не помню, кто у него мама. Но тритон такой был достаточно уважаемый товарищ древнегреческой мифологии. И он трубил в раковину. Ну, там есть разные истории, разные мифы. Есть миф про всепоток. Тритон протрубил, и когда вода стала отходить, он всем протрубил об этом радостном событии. Есть другой миф, что была в свое время битва с гигантами. Боги сцепились с гигантами, они бились, и потом вылез тритон, затрубил свою раковину, и титаны в ужасе бешали, потому что это был такой мощный звук, что прямо у них в ушах заложило, они испугались и убежали. Так что, видите, тритон – это вовсе не безобидный бог, достаточно серьезный, сын все-таки Посейдона. И вот в честь этого тритона-то, собственно говоря, тритончиков наших милых, симпатичных и назвали. Ну, раньше его изображали с таким вот рыбьим хвостом. Но вот во что он трубил, ребята? В какую раковину?
Ну, вот здесь нарисована раковина у Тритона. Это вот какая-то вот древняя такая картиночка. Вот какая раковина такая, которая вот не водится в районе и не водилась в районе Древней Греции. Давайте дальше посмотрим следующую картиночку. Вот, к сожалению, у меня ее нет. А, вот. Это вот тоже изображение Тритона. Это в Риме, ребята. В Риме есть знаменитый фонтан, который называется Тритон. Это площадь Барберини. Бернининский тоже фонтан. Ну, очень много осталось его фонтанов. Это с 17 века. Они работают, функционируют. Знаменитый был фонтаностроитель. Даже целая династия. Сын у него тоже был скульптор. Они строили фонтаны. Как вы знаете, ребят, каждый фонтан в Риме – это конец акведука. То есть акведук. Он шел, такой мост, по которому двигалась вода, он шел с какой-нибудь горы, с какого-нибудь горного ручья, горного источника, и под легким уклоном он шел и приходил куда-то в город. Водопровода не было, но вот по таким акведукам вода из гор иногда за десятки миль поступала в город и наполняла чашу под фонтаном. И все эти фонтаны до сих пор прекрасно работают. Вот это вот знаменитый фонтан Тритон. Здесь, видите, он опять трубит в свою раковину. Что же это за раковина такая? Давайте посмотрим следующую картиночку. Он, кстати, сидит на раковине, но это двустворчатый какой-то малюк. Да? Вот она. Эта раковина называется Харония, или ее рог Тритона, так и называют. Это одна из самых-самых больших раковин. Она вот такая вот огромная. Вот, к сожалению, у меня вот самая большая раковина только вот такая. Вот, но... Я вот давно все о ней мечтаю, все никак Тритона не могу завести. Но она сейчас очень дорого, конечно, стоит. Живет, это Харония, вообще ее название латинское, этого моллюска Харония. Живет он в Индийском океане, в тропической его зоне. Вот такой вот огромный вырастает. Покажите нам следующую картиночку. Вот я вам покажу, как он питается. Это хищник, ребят. Это мало того, что моллюск, он еще и хищник. И питается он вот такими жуткими, страшными монстрами, морскими звездами, шипастыми, которые называются терновый венец. Как у Иисуса Христа, помните, был терновый венец, вот так же называют эту звезду. Дети мои, не спрашивайте, как он ее умудряется съесть. Я этого не наблюдал. Ну, видимо, он ее переворачивает, как-то вгрызается в ее плоть. Ну, к следующей лекции я вам выясню. Специально буду звонить всем своим знакомым, кто по беспозвоночным специализируется, и выясню, как это у него получается. Так, ну вот, Харония Тритон – это и есть тот самый рог, который обычно изображают у бога Тритона. Почему? А потому что на самом деле островитяне делают из них такие вот горны, делают в них дырочки, и горн получается такой, который дудит очень-очень даже громко. И, видимо, уже в средние века вот эти два факта как-то в сознании древних граверов и живописцев соединились, и у Тритона стали рисовать вот такую вот раковину Харонию, которая водится совершенно в другом месте, в Тихом океане, в тропиках. Потому что Древняя Греция все-таки это субтропическая зона. Ну и сразу вам хочу сказать, нет, ребята, нет, такая версия не подходит. По одной простой причине. Потому что древние греки, вот времен Одиссея, времен чуть позже там, Гомера, да, они плавали каботажно. Они, в отличие от каких-нибудь финикийцев, были на самом деле не такие уж и важнецкие мореплаватели. Они, если была плохая погода, если море штормило, они заносили свои корабли на берег, ждали, когда стихнет непогода, и плавали они каботажно. То есть вот геркулесовые столбы – это Гибралтар, да? На самом деле никакой Геркулес, вы помните, Геркулес – это Геракл, да? Он дотуда никогда бы не смог бы доплыть и допутешествовать, потому что греки перемещались только вот в районе своей Айкумены. Айкумена – это вот познанный мир. И вот эта вот здоровая Харония в руках у Тритона, конечно же, это уже то, чего не могло быть.
потому что не могло быть никогда в Древней Греции. Ну, теперь давайте следующую картиночку посмотрим. Вот у нас следующая картиночка. Вот, это и есть гребенчатый тритон. Ну вот, ребята, а теперь почему у него такой гребень и почему у него такой хвост? Вот, ребят, представьте себе, если кто-то из вас хороший математик или умеет там на компьютере что-то рассчитывать, просчитывать, да? Представьте себе обычный тритон, который без гребня, у которого хвост, как у ящерицы, не такой вот плоский, да? И обсчитайте площадь его кожи, да? Получите там какую-нибудь цифру. Это площадь поверхности его кожи. А мы с вами знаем уже, что кожа – это орган дыхания. И кожа – это орган дыхания, который помогает тритону под водой, потому что под водой он легкими дышать не может. Правильно? А теперь вот обсчитайте вот этого же тритона, площадь поверхности его кожи, когда у него появился этот роскошный гребень, и когда у него стал плоским хвост. И вы сразу увидите, что площадь поверхности такого тритона стала намного больше, раза в полтора. А это значит, что ему стало легче дышать под водой. И он надольше может уходить под воду, чтобы пореже всплывать и хватать воздух. Потому что под водой у него в это время очень много разных дел. У него брачные танцы, у него ухаживание, потом он свой сперматофор такой вот, после этого танца, они очень красиво, ребята, у них такие танцы, они делают всякие сальто, стойки на голове там под водой, а потом свой сперматофор они дарят самочке, самочка уже его вкладывает в такой сперматека, называется, это такой карманчик, происходит оплодотворение, а потом самочка, так что, видите, у них все очень целомудренно, а потом самочка каждую икринку заботливо прикрепляет, приклеивает к водным растениям, а у некоторых тритонов до 700 икринок. Представляете, работа какая, бедные самочки, 700 икриночек, каждую аккуратно приклеить к листочку, к стебелечку. Вот такая у них тритония жизнь, и такие вот они заботливые родители. Давайте следующую картиночку посмотрим, кто у нас там будет. Следующий у нас будет жабры, да. Ребята, а вот как быть личинком? Ну, метаморфоз вы прекрасно себе представляете у тритончиков, да? У них головастики с ручками, с ножками и с хвостиком, как уже поздние такие головастики у лягушки. И при этом торчат вот такие вот елочки жабры, да? По одной простой причине, потому что вот такие вот выросты, вот такие елочки, они тоже увеличивают площадь. Площадь, через которую кислород для газообмена, а мы с вами знаем, что дыхание – это газообмен, площадь, которая необходима для того, чтобы эта личинка дышала под водой. Вот такие вот у нее жабры. Есть неотенические формы хвостатых земноводных. Мы с вами проходили этот термин. Помните? Неотенические формы. Это формы земноводных, которые всю жизнь остаются личинкой, которые не завершают свой метаморфоз и которые остаются под водой и могут вот так вот жить и размножаться, будучи личинкой, так и не став взрослым животным, у которого жабры уже исчезают, появляются легкие. Пример – это аксолотль. Замечательное аквариумное животное, которое так могут, так любят держать в аквариумах. Но в природе, если аксолотль живет в каком-нибудь пруду или в озере, а оно пересохло, это тропическое Южная Америка, Мексика, вот в том числе, да, то этот аксолотль может завершить свой метаморфоз, он превращается в амбистому, да, во взрослый живот, и переползает в следующий водоем. Ну, а поскольку он живет у вас в аквариуме, у него такой нужды нет, и он так всю жизнь проводит личинкой. Мы еще с вами с этими неотоническими формами встретимся немножко дальше. Так, смотрим дальше. Смотрим дальше. И вот все они, ребята, изумительно красивые в брачную пору. Вот это вот карпатский тритон. Видите, он такой голубой, синим, с оранжевым, с серым. Вот такие вот сочетания очень красивые.
Я вот все время думаю о том, что вот эти вот кутюрье всякие, которые там проектируют расцветки для материи, там, для костюмов. Ребят, ну вы присмотритесь к живой природе, присмотритесь к хвостатым земноводным, присмотритесь к бабочкам, к рыбам, и вы увидите такие сочетания, до которых никогда в жизни своим умом и своей фантазией не дойдете, даже если проживете 10 жизней. Вот оно, природа вам все подсказывает. Да? Ну, следующее давайте посмотрим. Картинку. Следующий. Вот. А это вот такая вот ящерка невзрачная. Ребят, это мой любимый тритон. Он называется малоазиатский. Я всю жизнь мечтал его увидеть. Живого малоазиатского тритона. Он обитает, ну, Малая Азия, понимаете, да? Это не малазийский, а малоазиатский. Это вот Турция, вот в этих краях. Но довелось мне это лишь несколько лет назад в Тимирязевской академии у Артема Кидова в лаборатории. Там они у него живут в аквариумах, и там он с ними работает, ставит какие-то опыты, эксперименты. Но зато их там было много, они очень полиморфные, очень красивые. И вот насладился я там зрелищем. Покажите следующую картиночку, вы поймете, почему я насладился. Покажите, Александр. Вот. Бесподобен, правда? Это его брачный наряд. Видите, сколько плоскостей, насколько он увеличил площадь своей кожи. Но малоазиатский тритон, как я вам уже говорил, да, он больше времени проводит в воде, намного больше. Он может очень долго жить в воде. Поэтому у него, в общем-то, и гребешочек сохраняется надолго. Но, может быть, не такая насыщенная расцветка. Смотрим дальше. Следующую картиночку. Дальше у нас будет... Это мраморный тритон. Мраморный тритон – это у нас уже Южная Европа. Это Испания, Португалия. Его тоже очень любят аквариумисты. Очень красивый тритон. У него такие оливково-зеленоватые тона. И, кстати, у него тоже, вот надо было вам показать, у него тоже гребень появляется в брачный сезон, и он тоже очень красивый. Покажите нам, Александр, там следующая картинка будет. Это его ареал. Ребята сейчас увидят, где он водится. Вот, видите? Испания, Португалия. Самый-самый юг Европы. Туда вот почти к Гибралтару. Так, следующий у нас тритончик. А это уже у нас нитеносный тритон. А нитеносный тритон, у него похожий ареал, только он идет еще севернее. Покажите нам, следующая картинка будет ареал нитеносного тритона. Видите, он оранжевый какой. Вот. Он, видите, он захватывает Англию, Великобританию. Вот, ребят, я вам очень советую. Есть чудесная такая книжка, есть прекрасный английский писатель Палем Вудхаус. Вот когда говорят об английском юморе, всегда Джерома, Кей Джерома вспоминаю. Да, Вудхаус круче, чем Джером, поверьте. И у него есть такой цикл рассказов про Дживса и Вустера. Кстати, снят очень хороший сериал. Тоже советую посмотреть, кто не видел. Там Стивен Фрай, Хью Лори играют. И вот в «Дживсе и Вустере» там есть такой персонаж Финкнотл. Его фамилия. Такой чудаковатый ботаник в очках, такой недотёпа. Как про него сказал Вустер, в клубе зануд он слывет опасным эрудитом. И вот Финкнотл, он страшный фанат тритонов. И он везде таскает с собой террариумы с тритонами. И стоит ему познакомиться с какой-нибудь девушкой, он начинает ей рассказывать про тритонов, про их брачные танцы, как они откидываются назад и делают вот так вот. Ну, девушки, конечно, убегают сразу. Вот. Но вот, тем не менее, то, что описывал Финкнотл, очень похоже на правду. Потому что, действительно, брачные танцы у тритончиков очень смешные, очень забавные. И те, кто держит их в аквариумах, они могут их наблюдать. Ну, давайте следующее. И вот такого нитеносного тритона наверняка Финкнотл тоже мог содержать в своем аквариуме. А вот это самый обычный в аквариумах тритон. Вот даже когда я был совсем молодой, я помню, лет 40 назад, их уже на птичьем рынке вовсю продавали. Ну, их просто обычно называли испанские тритоны. На самом деле он испанский ребристый, испанский иглистый, испанский, там разные вариации его названия. Почему иглистый, почему ребристый? Вот видите стрелочки, да?
у него действительно ребра выступают наружу, и они колются. Они действительно могут уколоть эти ребрышки, и вот такая вот у него форма защиты. Так, содержать, вот, ребят, дело в том, что содержать тритонов, ну вот, испанского может кто угодно. В принципе, это простая такая амфибия в содержании, поэтому их и часто держат и продают. Но вообще там есть одна сложность, да, потому что очень многим тритонам температура воздуха в комнате, где стоит террариум или полидариум, нужна 18 градусов, ну не больше 20. А у нас, как правило, в жилищах несколько больше. Потому что чем ниже температура, тем дольше тритон не выходит из воды. А чем теплее, чем теплее вода, тем меньше он в воде проводит время. То есть ему нужны какие-то плавучие мостики, или тут должен быть какой-то полидариум с островочком. Ребята, а почему так? Чем холоднее вода, тем дольше там тритон может находиться. Чем она теплее, тем меньше. Помните, мы об этом тоже говорили. Да? Потому что в холодной воде, братцы мои, больше кислорода. А если вода теплая, чем она теплее, тем кислорода в ней меньше. Это уже обычная физика. Так, ну дальше давайте посмотрим следующую картиночку. Вот. А это у нас японский огнебрюхий тритон, тоже красавец, да? Очень похож на жерлянку. Прямо вот страшно похож на жерлянку. Ну, а теперь давайте следующее. Вот теперь у нас, ребята, начинаются монстры, про которых нам Александр говорил с самого начала. Вот в средние века, в древности были целые каталоги таких монстров, альбомы, и эти каталоги назывались бестиарии. Почему бестиарии? Бестия – это же зверь, да? Вот. Ницше, помните, звали белокурые бестия. Бестия – это зверь, соответственно, бестиарий – это вот такое вот собрание описаний различных чудовищ. Ну, вот, кстати, у Борхеса, Хорхе Луис Борхес был такой замечательный латиноамериканский писатель. У него тоже есть бестиарии. Он там, поскольку он сам в библиотеке всю жизнь работал, то часть этих бестий, монстров он брал из средневековых источников, а часть придумывал сам. И делал это настолько искусно, что до сих пор очень трудно отделить, какие из этих монстров Борхес выдумал, а каких он позаимствовал из реальных исторических источников. Ну, ребят, это кто, вы узнали, да? Вот это вот коричневое – это огонь на самом деле. Это саламандра, да? Вот покажите следующую картинку, она вам ближе будет. Вот вы чаще видите вот такие вот во всяких фэнтези, в компьютерных играх. Вы, конечно, видите вот такие изображения. Ха-ха, саламандры, которые дышат огнем. Саламандра очень часто фигурирует в алхимии, да? Это такой вот как бы алхимический термин, да, даже я бы так сказал. А вообще откуда это все идет? Это элементалы, элементаль огня. Да? По вот старым, по древним таким традициям, эзотерическим, да, вот в алхимии это дух огня, это есть духи четырех стихий. Четыре стихии вы знаете, дети мои. Земля, вода, огонь и воздух. И вот элементали четырех стихий, элементалы, да, это духи огня, духи земли. Ну, вот гномы, например, это элементалы земли, да. Элементалы огня могут быть не только саламандры. У нас на Урале огневушка-поскакушка, помните, был такой персонаж, Бажовым описан. Да в любой мифологии обязательно вы найдете каких-то монстров, которые являются элементалами стихий. Ну, вот есть такая книжка дореволюционная. Я не думаю, что она... Хотя, наверное, сейчас в интернете выложена. Роберт Лидбитер, называется «Астральный план». Вот он там... элементальный...
Нет, «Ментальный план» – это другая его книжка, «Астральный план». Вот там все вот эти вот описаны, как бы классификация духов, стихии, разложено это все. Кстати, карты, четыре масти карт, игральные карты – это тоже обозначение стихии, так что это все везде у нас фигурировало. И в алхимии, и в ранней науке, которая в раннее средневековье тоже с алхимией была тесно связана. Аристотель еще писал, описывал саламандру, да, и он писал, что саламандра настолько холодная, что она даже не горит в огне. Хотя вот давайте теперь посмотрим на настоящую саламандру. Мы уже с вами знаем, что это род настоящих саламандр. И там есть чудесный зверь, замечательный. Покажите нам следующую картинку, Александр. А, это Карл Чапик. Да, сейчас дойдем. У Карла Чапика, ребят, я вам очень советую почитать книжку, которая называется «Война с саламандрами». Это такая вот антиутопия, с одной стороны, с другой стороны, такая там тонкая ирония очень. Там вы как бы увидите, как вот в таком карикатурном зеркале отражение человеческого общества, вот всех уродств человеческого общества. Саламандры там, конечно, такие антропоморфные, они ходят на задних лапах. Это остров Саламандр, которых покорили люди, люди сделали из них рабов. Это гигантские саламандры, такие исполинские, они ростом с человека. Мы до них дойдем. Кстати, я так подозреваю, что Чапик придумал этот сюжет, когда узнал о том, что есть действительно исполинские саламандры, которые ростом с человека, причем с высокого человека, до 180 сантиметров. Это мы с вами увидим дальше. Вот. Ну, а дальше саламандры подняли бунт, подняли, устроили революцию против людей-поработителей на своем острове свободы. Ну, если хотите узнать, чем кончилось, почитайте. Книжка хорошая. А вот теперь следующее. Давайте посмотрим картинку. Кстати, Чапик был чудесным садоводом, и у него есть очень хорошая книжка, как же она называется-то, про садоводство, такое тоже юмористическое. А вот это вот, ребята, огненная саламандра. Совершенно замечательное, красивое создание. Она довольно крупная, такое вот сантиметров 20. У нее, видите, словно такие всполохи огня. И действительно, она напоминает головешку, которую вытащили только что из костра, и на которой еще вот такие вот язычки пламени остались, да, поэтому она саламандра. Ну, конечно, было страшное количество всяких поверий, будто бы она в огне не горит, и будто бы она и зародилась где-то в пламени, в пожарищах. Но вообще, давайте так, семейство саламандры, семейство хвостатых земноводных, 23 рода, дети мои. Очень много разных родов саламандр. И, кстати, они совсем далеко не все огненные. Больше 100 видов, сейчас точно не помню. Самые ранние окаменелости саламандр – это там где-то 200-230, а то и 250 миллионов лет тому назад. Да? Вот 160 лет, миллионов лет назад в юрском периоде они, например, уже были. Там даже, ну, это вот к Ярославу Попову, он вам все про это расскажет. Вы знаете, что интересно со всеми саламандрами, хотя они все очень, сейчас увидите дальше, они все разные, все друг на друга очень не похожи. У них, например, устойчивость к раку. Вот онкологии у них нет злокачественных опухолей. Вот ученые бьются над этой разгадкой, почему, может быть, удастся эту загадку разгадать, и тогда можно будет победить рак у человека. Да? У них регенерация конечностей. Причем такая довольно хорошая регенерация. Следующий нам, кстати, покажите картиночку. Да? А, это кавказская саламандра. Она меньше, чем огненная. Огненная, вот ближе всего к нам, это она в Карпатах встречается. Это ее северная граница ареала, а так вот туда южнее, Южная Европа. Вот. А кавказская саламандра уже по названию вы понимаете, где она водится. У меня там будет ареал или не будет? Нет, нету. Вот следующий можно даже показать, да? Вот, видите? Это вот у нас уже... Это у нас какая? Это у нас... Это у нас родниковая саламандра из Канады. Я остановился, ребят, на регенерациях.
Если, например, саламандра лишится лапки, то у нее отрастет новая лапка. Вот прямо с пальчиками. Причем, что удивительно, подобная регенерация наблюдается у других земноводных, да? Но там лапка будет такая, знаете, вот она неполноценная. А вот у саламандры отрастет абсолютно полноценная лапа, которая может хватать, которой она может управлять. Вот это вот, конечно, удивительное совершенно явление, которое тоже сейчас изучается. Ну и, конечно же, у саламандр точно так же, как у всех других хвостатых земноводных, у них есть паротиды. Паротиды – это железочки, которые выделяют яд. Яд у них нейротоксин, то есть он вызывает паралич, судороги. Ребят, не пугайтесь, у человека он ничего не вызовет. А вот у некоторых животных может, у некоторых рыб может. Но, тем не менее, некоторые саламандры даже могут брызгаться ядом. То есть, если там паротиды сильно наполнены ядом, то они даже могут вот как-то за счет мышечных вот этих сжатий брызгать ядом, ну, не так, как плюющаяся кобра, которая прицельно на 2,5 метра бьет глаз, да, но все-таки они могут. Могут распылять его вокруг. Это помогает им бороться с их врагами. Вот. Но, тем не менее, саламандр поедают и поедают за милую душу, и те же ужи их поедают, и некоторые крупные рыбы их поедают, и некоторые птицы. И вот как-то, вот, видите, не помогает им бедным в этом плане даже я. Ну вот следующее нам покажите. Саламандру, это какая у нас будет? А, вот, это, по-моему, северная саламандра. А вот следующую покажите. А, следующее, это у нас, вот, да, это у нас альпийская саламандра. Она, видите, черная, прямо как уголек, как негр такая вот черная. А, это не меланист. Помните, что такое меланист? Меланистическая форма – это вот пантера, черная пантера – это меланист леопарда. Есть меланисты у ягуаров, мы с вами об этом говорили. Есть ягуары черные, есть пятнистые. Но это вот весь вид такой вот этих альпийских саламандр, они все такие черненькие ребята. Так, давайте следующее посмотрим. Вот, а это саламандра, это саламандра, по-моему, тонкая, из американских саламандр. Их, кстати, иногда в некоторых странах даже вот называли дождевые ящерицы, потому что когда сыро, когда воздух напитан влагой, то некоторые саламандры, они вылезают, и их можно легко обнаружить, потому что так они все, ребята, очень-очень скрытные. И стараются как можно меньше попадаться на глаза таким страшным существам, как мы с вами, которых могут переловить, потащить в аквариум, а там погубить, потому что опыта содержания земноводных пока еще нет. Да? Начинайте с испанского тритона. Так, ну давайте дальше посмотрим. Следующую картиночку. Вот, видите, саламандра с ее яйцами. Заботливые мамы. Следующую картиночку давайте посмотрим. Кстати, у некоторых саламандр есть яйца живорождения. А вот это вот уже это исполинские саламандры. А вот я сейчас не помню. По-моему, сейчас тоже есть. В московском зоопарке сейчас есть исполинские саламандры. Во времена моего детства были. Я помню, ходил и смотрел, вот она меня завораживала, вот эта вот гигантская исполинская японская саламандра, которая лежала неподвижно, я мог полчаса ее разглядывать, стоять, вот какое-то удивительное такое существо. Они, кстати, в общем-то, далекие родственники обычных саламандр, настоящих, хотя также называются саламандры, да, потому что по таксонам они только вот на уровне хвостатых земноводных, все. А так у них другое семейство, это скрыто-жаберные, да? Другой род, естественно. И, значит, есть два вида. Есть китайская исполинская саламандра, у которой очень маленький ареал. И есть, сейчас не помню, где точно, в каких она там провинциях живет. И есть японская саламандра, японская тоже довольно редкая, потому что и там их истребляли. Вот, но японскую саламандру стали разводить,
достаточно успешно для того, чтобы продавать в зоопарке. Ну, а истребляли их, ну, естественно, во-первых, съедали. Потому что я не знаю такой вещи, которую нельзя съесть в Китае. Я помню, у меня была экспедиция по Китаю, и у нас был чудесный переводчик, его звали Петя, но он не Петя, он там Пи-Ки-По какой-то, там, я сейчас не помню. А мы его звали Петя, он сам так представился. И вот мы идем в Сычуань, это было, да, горный Сычуань, лес. Здесь птицы не поют, никого нет, ничего нет, совершенно вот пустой лес, ни насекомых, ни рептилий, ни амфибий. Я говорю: «Петь, а где у вас здесь все животные?» Он говорит: «Съели». Я говорю: «Как?» «Вот, съели». Я говорю: «А есть что-то, что китайцы не могут съесть?» Он говорит: «Да, есть. Автомобиля, самолета, задумался». И сказал: «А, еще подводная лодка. А все остальное можно съесть». Вот съели китайцы все, что можно. Но сейчас они, правда, одумались, надо отдать им должное. И китайцы делают очень хорошие заповедники, у них очень хорошие зоопарки, и разводят они животных. Так что перестали они есть все подряд. Еще очень использовались исполинские саламандры в медицине восточной. Ребят, вот если вы пойдете на базар в Китае, во Вьетнаме, в Камбодже, в Лаосе, неважно, в Юго-Восточной Азии где-нибудь, да, аптек там мало. Это вот у меня, я живу на улице, где у меня 5 аптек, вот километр у меня 5 аптек вот на одной улице. По-моему, даже сейчас уже больше. А в Китае или в Вьетнаме вы такого количества аптек не увидите. Но зато на любом базаре вы увидите ряды, и где будут какие-то сушеные змеи продаваться, какие-то корешочки, какие-то травки, какие-то там дохлые птички, ящерицы, чьи-то там рога, чьи-то когти, какие-то порошки, еще что-то. Это аптечные ряды. Потому что это все используется в восточной медицине, вместо лекарств. Насколько это помогает, другой вопрос. Ну, судя по тому, что все-таки с каждым годом аптек становится все больше и больше и в том же Китае, и в том же Вьетнаме, и в других странах, наверное, все-таки, скажем так, некоторые другие методы оказались более эффективными. Ну, давайте следующую картинку посмотрим. Ой, ребята, чувствую, я сегодня мы с вами опять не доберемся до самого конца. У нас в конце кто? Ой, у нас мцыри, у нас леопарды. Попробуем. Вот эта вот саламандра гигантская, она, естественно, фигурирует в фольклоре в японском, поэтому ее изображение достаточно часто можно увидеть. Ну, давайте дальше смотрим, что у нас дальше. Что у нас дальше, ребята? Вот, а это кто? И это тоже какой-то бог, да? Да, и тоже какой-то морской бог, но это не тритон. Хотя я думаю, что они знакомые, они родственники, потому что это совершенно другой бог, это Протей, сын Посейдона, ну, по некоторым источникам и Геры. Хотя я в этом сомневаюсь, потому что, ну, муж ее Зевс хоть сам и очень любил всякие Ютеры, да, но тем не менее я не думаю, что она от его брата бы, от родного, родила бы такое чудовище. А, скорее всего, все-таки мама у нее другая. Так что вот я заглянул в Википедию, с удивлением увидел, что в Википедии написано, что мама его Гера. Ну ладно, пускай это на совести википедистов останется. Есть другая, правда, версия, что Протей еще был реальный исторический персонаж, египетский царь в Древнем Египте. Но вот тот Протей, который в древнегреческой мифологии, он старец Протей. У него такой характер-то, между прочим, непростой, потому что он в мифах часто фигурирует. Он, с одной стороны, он был мудрый, мог дать мудрый совет, да, доброму молодцу, а мог принимать различные обличия. То есть он оборотничеством шалил. То есть он мог мгновенно превращаться то в птицу, то в рыбу, то в змею, то еще в кого-то. Поэтому некоторым героям приходилось с ним долго бороться для того, чтобы потом его все-таки заломать и истребовать с него мудрый совет или какое-то тайное знание. Да? Протеи. Вот почему мы заговорили о Протеи. Потому что в честь вот этого бога получило название интереснейшее и редчайшее существо. Сейчас вы его увидите.
с которым связаны, кстати, тоже очень интересные легенды. Следующую картинку покажите нам, Александр. Вот он. Вот это вот Протей, Протеус. Да? И это земноводное, которое имеет очень-очень маленький ареал. Это Балканы. Живет. Почему она белого цвета, как вы думаете? Правильно, самый умный сразу догадался, да? Живет в пещерах, в полной темноте. Глазок у него нету. То есть глазки есть, но эти глазки способны только свет от тьмы отличить, не более того. Большая такая штука. Вот, вот такая вот, сантиметров 20-30, может быть, даже больше. Ой, я видел. Я видел живого Протея. В Хорватии мы были много лет назад, лет, наверное, 20, и там, значит, какие-то предприимчивые ребята, они приватизировали пещеру и открыли ее для туристов. То есть там такие подсветки, сталактиты, сталагмиты, все это светится. Вот, мы с ними подружились, они говорят, пойдем мы тебе божью рыбку покажем. Я говорю, какую божью рыбку? Думаю, может, там какая-то рыба в подводных озерах водится. Вот, оказывается, а кто-то из хорватов поправил этого наше. Не божья рыбка, человеческая рыбка. Человеческая рыбка еще интереснее. Оказывается, человеческими рыбками они называют протеи. И вот там у них спускаешься в пещеру, и такая чаша, каменная чаша была с мелкой водой. И там плавал вот этот протей, которого они показывали турикам, туристам. Я смотрю, там мотыль плавает, значит, они его мотылем, наверное, кормили. Но, во всяком случае, вот тогда я увидел живого Протея, сбылась моя мечта. Удивительное, конечно, существо. Водится он в подземных озерах, в подземных реках. И, вы знаете, вот время от времени, когда слишком много в половодье, когда вымывало вот эту всю воду из подземных, из этих всех речек и озер из подземных, и она выходила наружу, и люди находили вот в этих в потоках воды протеев, они думали, знаете, что они думали? Они думали, что это мальки драконов, что это вот такой малечек дракона, который только вылупился из яйца, а потом он вырастет, станет драконом и пожрет всех наших коров, овец, а может быть и нас самих. Поэтому, конечно же, они их тут же убивали. Но сейчас их стали держать в некоторых аквариумах, в некоторых странах. Вот следующую картиночку нам покажите. Да, значит, ребят, вот сейчас вы сразу увидите, да, вот на следующей картинке, Александр, покажите нам. Вот. Это темная форма. Темная форма, она, по-моему, в Словении. Да, в Словении такая небольшая популяция темных протеев. Вот видите жабры, да? Жабры, как у головастиков, жабры, как у мальков-тритонов, у личинок. И о чем это говорит, ребята? Это говорит о том, о чем мы с вами говорили 40 минут назад. Это неотеническая форма. Неотеническая форма – это значит протей, точно так же, как наш любимый аксолотль, всю жизнь живет личинкой. И тут возникает вопрос, дети мои. А может быть, такого протея вытащить из аквариума на сухую поверхность, и вот как аксолотль в амбистому в тигровую превращается, может быть, это тоже во что-то превратится? Нет, ребят, не превратится. Пробовали. Пробовали много раз. И пришли к выводу, что протей – это какая-то вот неотеническая форма какого-то хвостатого, видимо, очень-очень древнего, одного из самых древних хвостатых земноводных, которые вымерли, которых мы теперь не знаем, и которые теперь могут жить только вот в такой неотенической форме, вечными личинками. Но живут, правда, они очень-очень долго. Потому что в некоторых зоопарках, я знаю, они там жили и по 30, по 40 лет, и, по-моему, рекорд 48 лет в каком-то зоопарке протей прожил. Но, ребят, вы не забывайте одно, что протеи живут под землей, там очень холодная вода. Холодная вода – это значит, все процессы метаболизма, они снижаются, быстрых движений протеи не делают. Поэтому год протея – это как 10 наших с вами лет. Вот столько же движений, сколько мы с вами делаем за 10, а то и за 20 лет, протей делает за один год. Спешить ему некуда. И в холодной воде, как правило,
в холодном вообще климате живут дольше. Пример вам полярная акула, да, которая в полярной зоне живет, где море холодное-холодное. И полярные акулы, как мы с вами знаем, уже говорили об этом, по 200, по 300 лет живут. Ученые говорят, что даже 400 таких тоже полярных акул вылавливали. Что? Да. Да, растут всю жизнь, да, естественно, как и все земноводные, как и все рыбы, как и все пресмыкающиеся, они растут всю жизнь. Но, ребят, мы же с вами знаем, что в холодной воде они растут намного медленнее. И потом они мало едят, еды там мало, они всасывают все. Вот я видел, как он этого личинку комара, мотылька всосал, он просто подплыл так, как он ее увидел, да, если у него нет глаз. Ребята, глаз у него нету, это точно. Хотя ведь глаза у него есть. Мало того, как я уже говорил, он даже свет от тьмы может отличать. И доказательство тому, что в лунные ночи протеи иногда массово выползали на землю из своих подземных убежищ. Зачем это нужно? Не очень ученые не смогли так это толком выяснить. Ну, во-первых, сейчас уже такого количества протеев нет. Они стали очень редкие. Вот. А во-вторых, ну, вот видите, наблюдая за протеем в аквариуме, на такие загадки ответа не найдешь. У них есть другие сенсоры. У них есть хеморецепторы, как у змей, как у ящериц. Они очень чувствительны к электрическим полям. А мы с вами знаем, что электрические разряды, так сказать, выпускает любое животное в той или иной мере. Они чувствуют магнитные поля очень хорошо. Поэтому, ну, ничего, голодными они не остаются. И всяких мелких-мелких беспозвоночных им хватает на пропитание в их подземных водоемах. Ну вот есть даже такие вот свидетельства, что они могут и 100 лет жить, а может быть даже и дольше. Во всяком случае, не отрицают этого ученые. Так, ну давайте дальше посмотрим, кто у нас будет. Вот мы с вами видим мордочку. Почему жабры красные? Ну потому что это кровеносные сосуды, ребята. Да, у нас же с вами такая же история, легкие, да? Там же много-много сосудиков, и вот этот кислород, он тут же должен уходить в кровь и с потоками крови разноситься по всему телу. Да, вот поэтому жабры и красные, потому что это кровь. А следующую пока посмотрим картиночку. Так, кто у нас там будет? Я уж и забыл. А, ребята, это кто? Ну, кто у нас хорошо помнит «Приключения Одиссея»? Наверняка читали. Ну, кто же у нас засыпает без Гомера под подушкой? Гомер, тугие паруса, я список кораблей, как там прочел до середины, да, у Мандельштама. Но помимо списка кораблей, там есть масса интересных сюжетов. Это вот один из них. Это Одиссей. Одиссей, который проплывает мимо сирен. Помните этот миф, да? Сирены прекрасно пели, они так пели, что люди как зачарованные. Они направляли к ним свои корабли, а как только они к ним, значит, подплывали, то сирены их ловили, топили, и, по-моему, даже съедали. В общем, их всех губили. Но Одиссею очень хотелось и послушать, как сирены поют прекрасно, и все-таки уцелеть. Поэтому он велел своей команде залепить уши воском, чтобы ничего не слышать, а себя привязать к мачте. И сказал: ребята, я буду метаться, рваться, звать вас, не отвязывайте меня, не отвязывайте ни в коем случае. И вот Одиссея привязали к мачте, и вот он слышал, как поют сирены, он рвался, он хотел к ним, но вот его верные друзья, они его наказ выполнили, не отвязали. Это был единственный из смертных, кто слышал прекрасные песни сирен и остался жив. Да? Следующая картиночка. Вот очень мне хочется как-нибудь сделать, знаете, вот как есть много фильмов, много книг, где толкуются библейские чудеса. Мне очень хотелось такую же сделать, может быть, лекцию вам по древнегреческим мифам, что там за этим могло стоять на самом деле. А вот это тоже сирена. А вот это хвостатые земноводные, родственник саламандры, родственник тритонов, тоже хвостатые земноводные. Видите, даже что-то он поет, ротик открыл. Вот.
Как вы думаете, почему его так назвали сиреной, да? Тритоны не поют, саламандры не поют, да? Следующее, покажите картинку нам, Александр. А эти ребят поют. Это действительно. Сирены, они поют, и поют довольно громко. Если взять, вообще принято их называть сирен, мужской род, да? Или сирен даже, птицы сирен – это другое, вот, или что там. Это хвостатые земноводные, если взять его в руку, то он довольно громко пищит, у них такая вот звуковая, видимо, коммуникация. Может быть, он пищит не только сердито, когда его в руку возьмешь, но и для того, чтобы обозначить свою территорию. Но вот это вот единственный из хвостатых земноводных, которые способны издавать громкие звуки, поэтому их так вот в насмешку назвали сиренами, да? Как этих древнегреческих персонажей. Знаете,

парках. Но когда он рассказ старика про то, как такая вот гигантская щука сожрала его сына, прямо с лодки его стянула, а потом она бросилась на берег за ним, по-моему, у него был с собой топор, и он забил эту щуку, достал уже тело своего сына, запотрошил ее, а челюсть он этой щуке, челюсть поставил как ворота над входом своего жилища, и сквозь эту челюсть щучью, такая она была большая, люди проходили не пригибаясь. То есть, видимо, прям как у мегалодона была челюсть. Ну, знаете, ребят, вот шутки шутками. Кто-то, конечно, посмеется, криптозоологи в это верят. Помните, что такое криптозоологи, да? Криптозоология – это, ну, скажем так, не наука, а, скажем так, дисциплина, которая изучает вымерших и всяких загадочных мифических животных. Ну, там вроде чукакабры, там снежного человека, это все криптозоология. Но, с другой стороны, ребят, вот давайте так вот подумаем, да, где сельпуги, да, селькуп это сельпуга, сельпуга это фаланга, где селькупы и где чукчи, да, между ними расстояние там в тысячи-тысячи километров, а очень совпадающие в деталях истории, они и там, и там, и там, и там, и по всему пути следования от чукчи до селькупов, да, у всех, у других народов. Ну, опять же, криптозоологи уверяют, что в этих якутских озерах и в других озерах там сохранились какие-то чудовища, непонятно какие, может быть, какие-то древние динозавры, которые чудом уцелели, типа как в озере Лохнесс. Ну, кто ж его знает, ребята. Как говорил Гамлет, есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Но, тем не менее, истории такие рассказывают вот именно про таких огромных и гигантских щук. Давайте дальше едем. Эх, ребята, придется нам продолжение в следующем номере, видимо, в следующий раз. Опять мы с вами не успеваем, полтора часа. Вот этот тоже, этот же сюжет мы сейчас видим. Но все-таки самая крупная пресноводная рыба – это не сом и не щука. А, скорее всего, следующую картинку покажите – это белуга. Белуга, ну, это так называемые проходные рыбы из осетровых. Проходные рыбы, ребят, это рыбы, которые живут в море, но на нерест заходят в пресную воду. Лосось, да, многие виды лососевых. Осетровые и так далее. Вот белуга такая же. Она заходит и в Волгу, и в другие реки. И вот следующая картинка. Бывает огромная. Мне папа мой рассказывал в детстве, ну, это, соответственно, там какие-то 40-е годы, начало 40-х, может быть, он видел картину, как на Дону, как ехала полутора тонка грузовик, на ней была разрубленная пополам белуга, и хвост волочился по земле. То есть вот такая она была огромная. Это поразило его воображение, он запомнил это на всю жизнь. Наверное, это, да, это, наверное, во время войны было, потому что он в оккупацию там попал, значит, где-то 42-й год, наверное. Вот, это вот достоверная белуга, выловленная около Тетюш. Тетюш, по-моему, на Волге. В 1921 году. Видите, какая, да? Вот дальше следующее покажите. Да, это уже 80-е годы, и вот эта вот щука здесь, по-моему, даже 1860 килограммов, почти 2 тонны. Можете представить, рыбка, вон, смотрите, какая толпа ее здоровых таких мужчин тащит и с видимым трудом на этих салазках. То есть вот такие вот белуги, 4,5 метра, по-моему, до 5 метров, ну вот говорят, что в 1827 году была вылоблена в устье Волги белуга, которая была больше 7 метров. Ну, ребят, не знаю. То есть ее скелет не хранится в краеведческом музее, и ихтиологи его не исследовали. Ну вот, давайте тогда следующую картиночку посмотрим. Братцы мои, я предлагаю так. Я, конечно же, как всегда, вам... Вот, да, дальше у нас пошли миноги. Сейчас я вам расскажу про миног, что знаю, да?

0: Нога – это тоже тварь страшная, потому что я уверен, что вы это знаете, наверное, лучше меня, потому что больше таких книжек читаете, больше таких фильмов смотрите, больше и в компьютерные игры играете. Я, к сожалению, вообще не играю. Но наверняка Минога послужила прообразом каким-то страшным монстром. Минога – это очень вкусная штука. Да? Это не рыба, ребят. Миноги, миксины – это совершенно другой класс. Это не рыбы. Они относятся к бесчелюстным. То есть у любой рыбы есть челюсти, да, которыми она может кусаться. А вот у миног они тоже могут кусаться. Но без челюстей. Озадачил вас, да? Ну, покажите, Александр, следующую картиночку. Сейчас ребята поймут, как минога без челюстей может кусаться. Вот, видите? Страшные такие крючи. Она может паразитировать. Она может быть эндопаразитом. Дети мои, у нас была лекция про паразитизм. Кто помнит? Эндопаразиты и экзопаразиты. Да? Нет, извините, экзопаразиты. Какой эндо? Эндо – это внутри. Ребят, это я уже. Вот. Эндоскопия, да? Эндоскоп, а экзопаразит – это который наружу, да? Вот она такими вот страшными зубами может присосаться к своей жертве. Говорят, к людям тоже иногда многие присасываются и выгрызают, разгрызают плоть для того, чтобы сосать кровь и лимфу. Ну, что я вам по этому поводу скажу? Такие случаи, да, действительно описаны, когда люди страдали. Чаще, конечно, страдают крупные рыбы, лососевые, там, те же самые щуки. Да, у нас тоже водятся, ребят, у нас водятся миноги, даже в Подмосковье они водятся. Вот я знаю, на Истре их ловили. У миноги есть личинка. И вот личинка миноги, она, в общем-то, не очень даже похожа на саму миногу. Семидыр ее называют, у нее 7 здесь таких вот дырочек. Вот следующую покажите картиночку. Да. И миногов много разных видов. У них довольно длительный метаморфоз, который занимает там 5, а то и 6 лет. И личинка, вот пескоройка, она роется в песке, питается детритом, да, все, что она там может найти. А вот взрослая минога, если ей повезет, она может присосаться к своей жертве и на какое-то время стать паразитом. Вот вы видите щуку, да, у которой она выгрызла вот такой вот кусок мяса. А вообще это древнейшие создания, которые жили там 300 миллионов еще лет назад. И, видимо, у них был общий признак, от которого в одну сторону там миноги и миксины пошли, а в другую пошли рыбы. Сначала все вот эти вот хрящевые, а потом более древние, потом уже как костистые. Да? Ну, скорее всего, было так. У миног у них вместо скелета хрящевые ткани. Так что это вот такая вот рыба-вампир. И что интересно, она, когда присосется к своей жертве, она выделяет антикоагулянты. То есть это вещества, которые делают кровь не сворачивается, благодаря которым кровь не сворачивается. То есть это такой вот вампир, который сидит и сосет эту кровь с лимфой. Вот, и прекрасно себя чувствует. Но если повезет, если ей удастся это присосаться. Ну, кстати, надо сказать, что тот же лосось, он сам может миног жрать за милую душу. Поэтому кто кого ищет. Да? Если миног небольшая, то лосось ее за милую душу съест. А если не съест, то минога к лососю может присосаться. Так что вот такая вот история. Миноги вкусные. А, кстати, у них есть еще одна такая интересная характерная особенность. Миноги, они выпускают слизь. И вот когда рыбаки складывают миног в ведро, то там прямо как студень. Там такое образуется желе. Подобная масса, которой потом вот эта вот слизь, она очень-очень тяжело с рук смывается. И вот эта вот слизь, которая, ну, вы поняли для чего, да? Чтобы ускользнуть из зубов того, кто хочет миногу съесть. Но они очень вкусные. И копченые миноги очень вкусные, и в масле. Так что теперь, если вас будут угощать миногами, вы что-то будете о них знать перед тем, как съесть. Все, ребята, почти 2 часа. Я просто остановился здесь, потому что дальше у нас с вами по плану уже должны идти позвоночные теплокровные животные, которые когда-то обитали на рассматриваемой нами географической зоне, но которые исчезли, да? Это всякие исчезнувшие виды львов, исчезнувшие виды тигров, исчезнувшие виды гепардов, леопардов и так далее, так далее, так далее. Поэтому давайте мы с вами вот этих всех животных отложим на следующий раз. Сегодня на этом закончим. Уже 1:45 мы с вами беседуем. Мама, папа опять скажут, что дядя Саша вас утомил. Нет, что 45 минут, как в школе.
1: Час сорок,
0: да? Ну вот давайте на этом сегодня. Отлично. Ребят, если есть какие-то вопросы, давайте, задавайте. Я на них с удовольствием отвечу, если знаю ответ.
2: Хорошо.
0: Да?
2: Можно ли сделать лекцию про эволюцию растений? Это к Ярославу Попову, наверное, все-таки.
0: Нет, не думаю, что к Ярославу, потому что он все-таки не палеоботаник. Вот. Он, хотя, может быть, ну, во всяком случае, Ярославу это будет сделать легче. По двум причинам. Потому что, во-первых, у него есть фундаментальное образование. Он все-таки биолог по образованию, я журналист. У меня просто так получилось, братцы, что я всю сознательную жизнь интересуюсь биологией, да, и животными, и растениями, и всем на свете. А последние 40 лет я все эти предметы интересуюсь именно на профессиональном уровне. Почему профессиональным? Потому что я этим зарабатываю на жизнь, мне за это платят. Я пишу статьи, снимаю фильмы о животных, издавал журнал о животных и растениях. Вот как бы это сфера моей профессиональной деятельности. И все-все-все мои друзья – это профессиональные зоологи, профессиональные ботаники. Кто-то там в ботсадах работает, кто-то в зоопарках, кто-то в заповедниках. Поэтому вот вся среда общения – это вот профессионалы. Я только пытливый ум, такой же, как и вы, ребят, который задает им все время вопросы. Я человек любопытный по натуре. Поэтому я где-то как-то вот нахватанный, конечно, да? Но у меня нет профессиональной глубины знаний. Поэтому, ребят, не обессудьте, я не возьмусь. Ну, я могу взяться, но это мне надо 3 месяца как бы изучать матчасть, да, бросить мою работу. У меня все-таки 4 работы. Я работаю на радио, на телевидении. И не только. Вот. И поэтому не возьмусь. Извините, пожалуйста. Ладно, давайте что-нибудь, что я знаю, немножко лучше. Потому что вот к такой лекции мне легко готовиться. Да, я что-то там освежил, какие-то знания, куда-то там подсмотрел, и я готов с вами 2 часа на эту тему говорить. Здесь не смогу, честно говорю. И потом в ботанике я, конечно, тоже немножко разбираюсь. Там, скажем, какой-нибудь гехероподофилиум отличу, но все-таки мне кажется, что в зоологии я разбираюсь немножко больше. Здесь есть такая интересная штука, понимаете, ребят, дело в том, что в зоологии, например, в той же, все равно тебе придется заниматься ботаникой. Ну, например, вот я с детства ловил бабочек, да, и когда ловишь бабочек, ты их изучаешь, да, и в первую очередь изучаешь, на чем кормится личинка. Гусеницы, да, на подмореннике, на молочае, потому что очень часто ведь так и называется, да, молочайный бражник, олеандровый бражник, или там белянки, брюквенница, капустница, репница, да, и понятно, тебе надо выяснить, таволговая пестрянка, да, таволга растения, и поэтому надо изучать, что же там за растение такое, на котором гусеницы кормятся. И приходится изучать растения. Это, оказывается, не менее интересно. Вот у меня такой есть дяденька знакомый, очень хороший, Евгений Тарасов. Евгений Тарасов тоже очень серьезно занимался энтомологией, но потом 40 лет назад, поскольку ему приходилось все-таки в ботаникой заниматься, он настолько увлекся ботаникой, что стал, он сейчас в цветоводах Москвы в клубе, очень много пишет, снимает, и он один, на мой взгляд, один из самых лучших и интересных ландшафтных дизайнеров. Вот, то есть через бабочек он пришел к растениям, на которых дошел до очень больших таких профессиональных высот. Да? Андрей Сачивко, вот его сейчас в выставке проходят в Ботаническом саду «Аптекарский огород», который тоже занимается бабочками, тоже прекрасно разбирается в растениях. Вот приходится. Ну, так, еще есть вопросы?
2: Да, есть немного вопросов. Правда ли, что тигровая акула самая опасная для человека и ест все подряд?
0: Нет, неправда. Самая опасная акула для человека считается бычья акула. Она еще опасна потому, что она заходит в реки из моря и может много-много дней проводить в пресной воде. И вот в этом знаменитом шеститомнике «Жизнь животных», в четвертом томе, который посвящен рыбам, там есть такое сведение, что однажды бычья акула растерзала мальчика в реке Миссисипи. Там Том Сойер жил, между прочим, на берегах Миссисипи. Так что она могла его с Гекльберри Финном растерзать. Там и аллигаторы есть, кстати. Причем больше, чем за 1000 миль от моря. В одном из озер Латинской Америки тоже бычьи акулы, озеро поднялось выше, да, отделилось от моря, там оказалась популяция бычьих акул, которая уже там много столетий живет и кого-то даже время от времени съедает. Вот бычья акула, она считается самой опасной, ну, по количеству жертв. Тигровая входит в топ, ну, в топ-5, наверное, она входит, да, вместе с белой акулой, самый страшный, Кархародон кархарис, да, акула белая, это которая челюсти, помните фильм? Ну, там, правда, считается, что, может быть, это был мегалодон. Но то, что она все проглатывает, да, вот и вы можете почитать, есть очень интересные отчеты, что извлекали из желудков акул. Там что только не извлекали. Какие-то сапоги извлекали, утюги, там, я не знаю, книги. То есть они хватают и проглатывают все на свете, все, что только могут. Ну, погуглите. И, кстати, помните, с чего «Дети капитана Гранта»-то начинается, да? С того, что акулу-молот загарпунили с корабля «Дункан», а когда взрезали ей животик, то обнаружили там бутылку с запиской, которую капитан Грант бросил в море, а акула ее проглотила. И, кстати, акула-молот, большая акула-молот, их там два вида, да, тоже входит в число опасных для человека акул. Их не так много на самом деле. Это во-первых. А во-вторых, ребят, акулы не так часто нападают на людей. Я еще раз. Ну, посмотрите, у нас есть лекция на эту тему, да? Наберите «Архе. Путешествие натуралиста». Александр, вы не помните, как она называлась? Да можно просто набрать «Опасные морские животные». Вот, наберите. Там вот мы говорили очень подробно на эту тему. Есть мониторинг, каждый год публикуется, каждый случай нападения там, на дайверов с летальным исходом, это все фиксируется и публикуется, и таких случаев, ну 9, ну 12 в год. Это при том, что, ребята, миллиарды людей, миллиарды человек залезают в воды потенциально опасные, где опасные для человека акулы, и делают все, чтобы акулы их укусили. Вот дайверы начинают их там тыкать всякими палками, гарпунами, там пытаться с ними селфиться и так далее. Так что акулам надо еще памятник поставить за их долготерпение. А с другой стороны, ребят, мы акул уничтожаем десятками миллионов в год. Причем уничтожаем страшно. Отрезают плавники и все остальное выкидывают в воду. Поэтому кто кого должен больше бояться? Люди акул или акулы человека? Вот сравните. Там 9-12 человек в год, съеденных акулами, и миллионы акул, которых пожрали люди. Говорящие обезьяны. Да, еще есть вопросы?
2: Да, может быть, немножко ускоримся. Да. При ответе, все земноводные возвращаются для размножения в водоемы. И почему земноводные не живут в море?
0: Земноводные почему в море не живут, не знаю. Хотя, как известно, их некоторые родственники далекие, такие как крокодилы, они не земноводные, конечно, да, пресмыкающиеся, но вот гребнистый крокодил, он может в море жить очень-очень долго, и морская игуана есть, которая живет в море. Ну, видимо, вот проблему с солью они для себя не решили, да, скорее всего. Насчет все ли возвращать воду? Нет, не все. Есть некоторые древесные лягушки, например, да, тропические, которые откладывают икру в пазухи листьев. Вот у бромелевых, например, да, у других растений, там скапливаются такие, получается, чашечки, где скапливается вода. И вот этого достаточно для того, чтобы там развивались головастики. Потому что в эти же чашечки, в дупла, которые заполнены водой, да, туда же еще комары, например, откладывают свои яйца. И поэтому у этих головастиков всегда есть что поесть. Так что далеко не все возвращаются в водоемы. Совсем не обязательно. Да.
2: Да, такой вопрос. Александр, любите ли вы рыбалку? И какую самую большую рыбу вы поймали?
0: Рыбалку я люблю. Но я давно... Не ловлю рыбу уже несколько десятилетий. Раньше я ездил с удовольствием на рыбалку, потому что когда мне было там 20 с небольшим лет, я даже был членом общества рыболов, спортсмен. Вот, потому что это была возможность для меня пожить в палатке, да, на зорьке, на речку, на озеро. Так здорово, рассвет там встретить. Ну, здорово, да? Вот, поэтому сам процесс ловли рыб, да, по молодости как-то, ну, прикольно было, да, вытащишь... Вот. Но потом как-то вот, ребят, если честно, в детстве я очень часто ловил рыб, там, ротанчиков, карасиков. А потом что-то как-то я, ребят, если честно, охладел к рыбалке. Может быть, даже и как-то жалковато стало рыб. А самая большая рыба, которую я поймал, ну, чуть меньше метра щука. Это было, я как-то рассказывал, по-моему. Это было в Астрахани, мы на съемках жили на кордоне, и каждое утро мы уплывали на лодке, а на пристани, ну, там глубина метра полтора, вот так вот, да, вот эта железобетонная пристань, метра полтора глубина, и там все время стояла вот такая щука в засаде, стояла наглая такая, вот прямо вот ты подходишь, а она у тебя под ногами стоит там, и нагло на меня смотрела. Я на нее тоже смотрел, говорю, завтра не уплывешь, я тебя поймаю. Она на меня нагло посмотрела. Говорю, хорошо. А я видел на подоконнике, валялся кто-то, до нас жили какие-то рыбаки, там такой вот крючок валялся и обрывок лески. И я у своего друга Олега Шумакова, о котором я вам говорил, у него была такая, знаете, под задницу подкладочка, пенка такая, и там золотинка, чтобы можно садиться было на сырую землю, она такая пристегивается к поясу. И я у него с этой подкладочки отрезал золотиночку ножницами, прикрепил ее к крючку. Ну, у меня поводка, правда, не было, я боялся, что она перекусит, леска была тоненькая. И я, значит, наклонился, подвел ей этот крючок под самый нос. Но она была такая голодная, что она мгновенно схватила эту золотиночку, я ее вытащил. Как это ни странно, леску она не перекусила. Ну вот съели мы ее, да. Наверное, была самая большая рыба в моей жизни.
2: Если знаете, что за вид самов обитает в Меконге?
0: Ой, в Меконге там не один вид самов обитает, там их несколько видов, и там разные виды самов. Если честно, я не помню латынь, я просто бывал на Меконге, всех этих самов я видел на рынке в Камбодже, вот, но русских названий я не знаю. То есть я знаю, как они выглядят, там есть небольшие сомики, есть довольно большие, но сейчас не готов вам сказать. Самы есть разные, очень интересные. Есть аквариумные самы, да, там кориолисы, таракатумы, это все тоже самы, сомики, да. Есть сомики, там перевертыши, которые плавают пузом кверху, это их нормальное. Есть электрические самы, которые в мутной воде живут, и которых вот, вот этот мир электричества, который им позволяет и охотиться, и существовать. Это же это целая вселенная самами. Да, следующий вопрос.
2: Угу. Объясните, пожалуйста, что такое за слово «облигатный хищник»?
0: Облигатный хищник, облигатный вегетарианец, это значит, ну вот смотрите, вот медведь, например, да, отряд карнивора, отряд хищных, да, и там уже разные семейства, там псовые, там фуни, медведь, да, туда тоже входят. Но медведь, у медведя мясо, это в рационе, ну там, я не знаю, 10% от силы. Все остальное время медведь, он всеядный, да? Он питается чем угодно. Он не... Ребят, ну, про мед только не надо рассказывать. Мишки очень любят мед, но где же они возьмут? Он на все, на траве, он пасется как корова, как лошадь, на овсах, на траве. Если он, ему удастся кого-то заловить, заломать, конечно, он съест. Но чаще всего мясо медведя питается, когда голодные, когда они вылезают истощенные весной из берлоги, где они спят. Они могут сожрать все, что угодно, даже падаль. Ну, а потом уже пошла растительная пища, и они с удовольствием на ней нагуливают вот этот свой жир, да, то есть его назвать облигатным хищником никак нельзя. Собака или волк, помните басню «Лиса и виноград», да, волки чем только не питаются, они яблоки там подбирают под яблони и ягодами, и собака ест все, что угодно, а вот, скажем, кошка нет, это уже облигатный хищник, потому что кошка уже на 90... Там с чем-то процентов. Нет, ну есть кошки-извращенцы, которые там дома и огурцы любят, и еще что-то есть такие, я встречал. Вот. Но вот кошачьи – это уже облигатные хищники, да? Или та же щука. Это облигатные – это значит… Есть облигатные вегетарианцы, например, да, которые только растительной пищей питаются и не трогают и козявку. Ну вот теперь понятно, да, значение? Угу.
2: Да, наверное, последний вопрос на сегодня. Александр Георгиевич, будет ли про бабочек выпуск?
0: Давайте сделаем, да? Давайте сделаем. Ну, вот я даже не буду забирать одеяло у мною уважаемого Вадима Марьина. Он специалист по беспозвоночным. Он настоящий зоолог, да еще КБН, кандидат биологических наук. Но, насколько я знаю, Вадим все-таки больше любит всяких раков, креветок и прочих членистоногих. Поэтому с бабочками давайте, ребят, сделаем. Это удивительный мир бабочек. Я последнюю историю расскажу, ладно. У меня остались бабочки, которые мы с моим отцом ловили. Ну, больше 50 лет назад, когда я был маленьким. Они у меня до сих пор вот в загородном моем доме висят. А раньше их было много. Мне дарили друзья бабочки. Бабочек мы менялись. А 37 лет назад я женился. И когда моя жена, еще будущей невестой, пришла ко мне домой, посмотрела на стены, а там висели бабочки в коробках. И она говорит: «Господи, сколько же у тебя тут трупиков-то?» И вы знаете, вот тут со мной... произошел какой-то переворот сознания, то, что греки называют катарсис, да, очищение через сострадание. Я вспомнил, как хрустели под моими пальцами их невинные хитиновые тела. И вот что-то во мне такое произошло. С тех пор, ребят, я не убил ни одной бабочки. Хотя иногда были очень красивые такие, что мне так хотелось ее изловить и в коллекцию. Ну вот уже 37 лет, как я не убил ни одной бабочки. А бабочек сделаем, давайте, это очень интересная, хорошая тема. Ну, давайте так, завершим зоогеографию, и дальше будут вам бабочки, обещаю. Вот крест на пузе синими чернилами.
2: Александр, большое спасибо за сегодняшний эфир.
0: Спасибо, ребят, за терпение. Вот те, кто дослушал до конца, просто герои. Так, спасибо, Александр, за то, что у нас... эфир удался. И до встречи через 2 недели, ребята.
2: Через 2 недели.
0: Через воскресенье пропускаем и через воскресенье. Всего доброго. Пока.
2: До свидания.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Одна из слабо изученных тем жизни наших предков – это детство этих самых предков. Проблема в том, что даже детство современных-то детей как-то не чересчур круто изучено. А чего уж говорить о том, что происходило десятки или там чуть ли не сотни тысяч лет назад. Мы можем судить о детстве древних людей по нескольким источникам, как обычно это бывает. Во-первых, есть довольно-таки большое количество материалов просто антропологических, есть скелеты этих самых детей. А во-вторых, есть следы, вернее, скелеты взрослых со следами перенесенного чего-то такого в детстве. И еще есть, естественно, археология, как обычно бывает. Но, как правило, тут проблема в том, что археологи не слишком как бы склонны изучать вот именно эту сторону. И, может быть, не готовы ее, что ли, изучать. Даже когда они что-то такое находят, они, может, не всегда могут это дело проинтерпретировать. Но если начать про, собственно, биологию. Биология древнейших наших предков, вплоть до австралопитеков, и, может быть, даже и до хабилисов, а может, даже и до эректусов, была скорее такой же биологии детства, как у современных обезьян. Собственно, чем детство обезьян отличается от нашего? Тем, что обезьяны растут гораздо быстрее. У них очень короткое, собственно, детство. У них практически нет подросткового периода. И у них, вот он детеныш-детеныш, потом бац, взрослый. Все, как бы созрел, вырос. И момента вот подросткового, да, когда вот он вроде уже размером взрослый, а интеллектом вроде как еще и чуть-чуть не дотянул, такого как-то вот у них еще пока нет, у обезьян. Это чудесно видно на ростовых кривых. А у шимпанзе, кстати, немножечко есть, но чуть-чуть. Низенько-низенько, то, что называется. А когда вот, этот период подростковый появился у наших предков, это вопрос. У австралопитеков, скорее всего, ничего такого не было. По тем черепам и скелетам детенышей австралопитеков, что у нас в руках есть, мы видим, что, в принципе, там темп взросления все как у обезьян. У Homo ergasteров и Homo erectusов есть споры. Потому что у нас есть один скелет подростка из нарекотоми, третий нарекотоми 3, так называемый. Это скелет подростка, но там вопрос, как бы вот еще бы он немножко подрос или не подрос. Вот если бы он не подрос уже совсем, и у него не было подросткового периода, то бы он был не

коренастый. Если бы он еще немножко подрос, он бы был как мы, и тогда там ростовой скачок реконструируется чудесно. Есть черепная коробка, вернее, из Маджакерта на Яве. Там тоже как бы она такая махонькая, и мы видим, что у ребенка головешка маленькая, да, у взрослого там здоровенная, такой лоб покатый, с надбровьями, с затылком, все как нужно. Но вот как плавно это менялось или с рывком, это мы не знаем. У неандертальцев, скорее всего, уже было почти как у нас. То есть вот эти ростовые кривые неандертальцев были похожи на наши, но с существенным все-таки отличием в том смысле, что, судя по микроструктуре костей, по крайней мере, алтайских неандертальцев, то, что вот смотрели наши антропологи, Бужилова, Медникова, Добровольская, они увидели, что микроструктура костей неандертальских детей такая же, как у современных стариков, неожиданным образом. То есть там ребенок, ему там сколько-то лет от роду, а у него уже старческие изменения в костях. Это говорит о том, что у них взросление шло по некоторым параметрам, вот по крайней мере там губчатой ткани, какими-то суперопережающими темпами. Вероятно, у неандертальцев немножко раньше, по сравнению с нами, а может быть и достаточно немножко, прорезывали зубы. Может быть, у них раньше начиналось срастание швов черепа. Хотя вопрос, потому что голова у них там тыква вырастала, ой-ой-ой какая. Но вот с зубами точно у них как бы быстрее происходило. Это в том числе известно благодаря исследованию шлифов зубов. Потому что зубы формируются, когда они еще формируются внутри челюсти, по слою в день. Там эмалибласты такие, они прямо слой в день, слой в день, слой в день. И можно с точностью до дня продатировать некоторые события в жизни неандертальца, что вообще чудесно. То есть у нас датировка с точностью до дня, ну не от нашего времени, а от времени вот зарождения этого неандертальца в виде там зиготы, да, и вот как у него потом все это дело происходит. И мы видим, вот когда у него там проблема какая-нибудь в жизни случилась, какое-то что-то нарушение какое-нибудь. У сапиенсов все было уже примерно, видимо, как у нас. И вопрос, правда, с какого момента, это пока трудно понять, но где-то со времени порядка полумиллиона лет, так абстрактно говорю, плюс-минус 100 тысяч лет туда-сюда. Может быть и немножко древнее. Но это чисто биологическое взросление. А еще было культурное взросление. Тут известно уже гораздо больше, потому что мы видим, что почти на всех костях детей и неандертальцев, и кроманьонцев, и кого угодно, есть довольно существенный износ. То есть мы видим, что эти дети имели основательную физическую нагрузку с детства. То есть за ними не то, чтобы там никто не следил, да, и они там калечились на каждом шагу, но они были весьма самостоятельные. И мы то же самое видим, кстати говоря, по детям разных современных народов, ну, которые живут как бы близко к природе. То есть дети, они много экспериментируют, они быстро начинают соображать, что к чему, что опасно, что не опасно, да, там огонь обжегся, пчела укусила, там муравьи покусали, и уже вроде как уже соображает, что надо делать. То есть классический естественный отбор. Кто оказался слишком тупой и полез туда второй раз, скорее всего, там же и закончится. И тут как бы, ну, с точки зрения конкретных родителей было грустно, наверное, с точки зрения эволюции в целом было все чудесно. Все неправильные дети вымирали, и у нас теперь их скелет, в общем-то, и есть. Это, кстати, проблема на самом деле, потому что если мы находим скелет ребенка, может быть, это какой-то неправильный ребенок, потому что правильные дети, они не помирают, они растут и становятся взрослыми, тогда мы находим взрослый скелет. Это великая проблема всегда вообще, и с современными людьми то же самое. То есть никто не видел скелета нормального ребенка, вот. Или, по крайней мере, крайне редко это бывает, когда там авария какая-нибудь. Но если это авария, его хоронят. Соответственно, шел отбор. Но, с другой стороны, даже те, которые как бы вот жили вполне себе, они были хорошо нагружены. И мы видим, что на скелетах даже маленьких детей есть следы износа. Ну, самый мегаизученный пример, который уже везде пихается, где только можно, это дети сунгиря. Где мы видим, что маленькие дети, там порядка 10 лет возраста, а у них уже износ сустава, там и здесь, и на шее, и где-то еще, там и в позвоночнике что-то не слава богу, и какие-то уже болезни они успели заболеть. То есть они жили полной жизнью. И судя опять же вот по сравнению скелетных данных, и археологических данных, и этнографических данных, где-то годам так к 12-15 они становились практически взрослыми. Тут интересный еще такой момент, что у всех первобытных народов есть обряды инициации, перевода ребенка во взрослую жизнь. И мы эти обряды инициации иногда, хотя и не всегда, можем увидеть на скелетах этих самых древних людей. Обрядные инициации бывают достаточно безвредные, когда ему там просто на мозги давят, и что-то он там становится взрослым, да, там ритуально умирает, ритуально снова рождается.
А бывают и с таким хорошим членовредительством, когда что-нибудь человеку там отрезается, выбиваются зубы, еще что-нибудь такое творится. И начиная прямо с раннего верхнего палеолита, мы такое находим. Там скелеты без мизинца, или мизинец без человека, или черепа с выбитыми зубами. Это в Северной Африке, там чуть ли не все такие черепа. И там можно развлекаться, искать, в каком возрасте у них это дело выбивалось, там по облитерации, да, и там же есть детские, опять же, черепа. В каком возрасте он еще с зубами, а где уже без зубов. И какой ареал был бытования этой традиции, а он есть до сих пор, вся Восточная Африка сейчас этим развлекается, тоже они там сплошняком ходят, где у них передние зубы выбитые. Или, например, какие-нибудь шрамирования, очень такой распространенный ритуал, где наносятся шрамы на тело, куда-нибудь еще, но понятно, что если там на груди, на спине, это, скорее всего, никак на скелете не отразится. А вот если это на лбу, то очень даже отразится. И у нас есть, например, черепа из Дольних Вестонец, и из Бурно, например, где на лбу у всех мужчин старше 16 лет есть здоровенные шрамы, там по 2 шрама на каждом черепе. А у всех женщин и у всех детей младше 16 лет нет таких шрамов. Первоначально, когда это дело обнаружили, считалось, что это может быть из-за драк, из-за травм, из-за там, не знаю, несчастных случаев на охоте, еще что-нибудь такое. Но когда вот статистика какая-то набралась, мы видим, все мужики все с одинаковыми вот этими повреждениями. И это, видимо, такие ритуальные шрамирования. Их тоже, таких вариантов, известно довольно много из этнографии, когда специальными какими-то там шкребками, ножами, там обсидианом, чем-нибудь еще, выскребается просто кусок кости на макушке, допустим, или на лбу, ну там кто как развлекается. Потом туда втирается еще какая-нибудь растительная гадость, все это со страшной силой распухает, и получается что-то такое вот этакое. Вот, и настоящий мужик, все, взрослый, готов. Но иногда бывают такие же женские инициации, но женские, они этнографически гораздо хуже изучены, потому что мало женщин-этнографов, которым бы про это рассказали. И в ископаемом виде, тем более, это мало заметно. Кроме того, есть чисто археологические уже следы, когда мы видим места инициаций в виде пещер, где какие-то следы рядом со статуями, допустим, фигура медведя, где была приделана голова медведя в Монтиспане, где подростки шли, это по следам прямо видно, по там хитрому такому подземному ходу, и там встречались с фигурами львов на стене, потом там лошади были, они в них тыкали копьями, потом в конце там появлялся огромный медведь, и они начнёт там радостно тыкали. Или в Тюк-де-Адюбе, там фигуры бизонов, вокруг которых плясали дети, и там детские следы, и там потолок 1.5 метра, то есть там, в принципе, там взрослые не особо-то и попляшут. Ну вот, и вот это тоже, скорее всего, какая-то инициация. Или в Шаве, где по следам ребенка видно, как он шел просто по пещере мимо настенных росписей, еще он шел с факелом, и там просто он периодически уголь с факела сбивал об стенку, и видно шаркающие вот эти следы, и можно видеть, где он шел, и какого он был роста, он был маленький совсем. И в одном из последних залов, по затопленном, там неприятно, когда босиком идешь по затопленному залу, там еще к тому же такие острые кристаллы торчат, и специальные камушки были выложены, и по ним никак по-другому не пройдешь, кроме как выходишь к такому здоровому кубическому камню, на котором череп медведя, и вокруг еще черепа лежат, и там, ух, как бы, да. А в конце такая щель, и как бы вот, вероятно, это символ перерождения, что вот он пришел, его там, не знаю, медведь съел, да, ребенок помер, появился взрослый, и взрослый уже чесал к выходу там прямой наводкой. И вот такие вот следы говорят о том, что ритуалы инициации были со времени порядка как минимум 30 тысяч лет назад. Но, вероятно, мы еще много всего можем узнать про детство в палеолите, если археологи будут это искать. В том числе, например, обнаруживать игрушки. Например, у обезьян известно, что девочки-шимпанзе играют палочками, иногда нянчат их как игрушки. Вот. И, вероятно, и древние люди что-то такое делали, но палочку мы найти не можем, а, скажем, рубильцы длиной 4 сантиметра и весом 17 грамм мы найти можем. И такое орудие, ну, оно ни зачем не надо. Но это вот как бы орудие. Иногда мы находим орудия, сделанные как-то вот коряво. То есть вот орудие, вроде все, как вот он его делал, ну, что-то как-то вот криво он его делал. И с большой вероятностью, ну, как это интерпретируют археологи, которые этим занимаются, это следы обучения, когда вот люди учились изготавливать орудие. И если археологи будут больше внимания обращать на такие вещи, то мы можем это увидеть. Иногда видим игры, на самом деле. В одной из пещер во Франции видно следы детей, которые кидали друг другу глиняный мяч. Он там падал, а от него следы есть. То есть вот это, когда игра мячиком глиняным в пещере. Вот. Так что
такие крохи, конечно, знания, но иногда их удается слепить и увидеть образ ребенка палеолита.

0: Проверенная информация. Проверенная станция. Радио «Комсомольская правда». 15 лет в эфире.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. И сегодня серьезная тема, потому что лихорадку Западного Нила обнаружили в России. Что это? Чем она опасна? Причем тут Западный Нил? Но говорят, что чаще всего ее фиксируют в регионах, где жарко. Роспотребнадзор, конечно, тут же заявил, что лихорадка Западного Нила обнаружена аж в 22 регионах России. Но тут же мне вспомнилось, что в июле этого же лета в России официально зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян. Инфекцию в страну завез некий молодой человек, который приехал к нам из Португалии. И, знаете, я подумала, боже, а нам что, коронавируса, что ли, мало, который сейчас поднимает голову свою шипастую? Нет, сказала я, будем разбираться. И пригласила давнего товарища всей радиостанции «Комсомольская правда» и передачи данных в частности. У нас на связи специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Владислав Евгеньевич, здравствуйте и добро пожаловать.
3: Здравствуйте, Мария.
2: Я бы хотела начать с исторической справки. Я вам честно признаюсь, когда я готовилась к программе, я очень упорно искала, а откуда же взялась эта лихорадка? Знаете, может быть, там, вот в Древнем Египте впервые, про испанку есть, а про какие-то еще вот такие вещи исторические есть, а про лихорадку Западного Нила, может, неизвестно. Известно ли ученым, откуда она зародилась-то вообще?
3: Да, конечно, известно. Вы понимаете, все микробы, они ведь существуют 3 миллиарда лет. Там человек где-то как секунда на часах истории, а миллионы лет – это микробы. И, так сказать, хочу сказать одну цифру, пусть все это не удивляются. Ученым известно менее 10% или около 10% микробов, живущих на Земле. Вот представляете, 90% это микробов живут, и ты не знаешь, что тут люди есть, и что-то они хотят, и куда-то они там стремятся, понимаете? Поэтому ничего нет удивительного, что какое-то время, значит, спустя вдруг человек попадает, значит, в общение с этими микробами, ему неизвестными, то ли в джунглях Амазонки, то ли это в Марианской впадине, то ли это в горах где-нибудь там, то ли это в кипятке Камчатки и так далее. То есть и вдруг эти микробы проявляют интерес. Им нравится на вкус человек, и они его воспринимают как, так сказать, питательную его среду некоторые, и они начинают размножаться. И у них есть своя цель, как у всего живого. А какая цель? Вот вы мне сейчас вот скажете, какая цель у всего доживого?
2: Оставить потомство.
3: Да, максимально размножиться и занять новую территорию. И, пожалуйста, значит, человечество полностью этому соответствует. Мы только упомянем один факт. И Илон Маск запустил на Марс свой электромобиль. Понимаете? И, ну и это, так сказать, почти не шутка. Даже очень сильно, вот это не шутка. Так что новые микробы, новые для человека будут появляться. Они, потому что в плане своей эволюции, в связи с изменениями условий жизни на Земле, они приобретают новые свойства. Я, если позволите, коротко скажу, как это происходит. Значит, происходит очень просто. У всего человечества это есть мутации. Вот ДНК, весь наследственность или РНК у некоторых, оно меняется. А у микробов это происходит непрерывно. Такой механизм до 20-50 раз в сутки. Вот новый, да, микроб. И если эти новые мутации, новые конструкции фактически от микроба, я имею в виду бактерии или вирусов, соответственно, улучшает условия жизни для вот всего микробного сообщества, для всей популяции такого многочленного, можно сказать, организма, то она подхватывается отбором прямо по Дарвину и вперед. Вот коронавирус, да, например, он получил возможность распространяться от человека к человеку. И за пару лет занял всю планету, размножился максимально. Вот последний, например, из существующих. Поэтому это отлаженный механизм. Микробы новые будут появляться. В этом нет ничего удивительного, в полном соответствии с изменениями условий жизни на Земле.
2: Скажите мне, Владислав Евгеньевич, то есть мы имеем с точки зрения науки вирусы называть, имеем право вирусы называть микробами. Правильно я понимаю вас?
3: Ну, это терминология, да. Тут много латыни, много англоязычных терминов. Микробы – это микроорганизмы сокращенно. А микроорганизм – это бактерии, вирусы и простейшие. Все это вот микробы. И плюс еще сейчас такое есть понятие, ну, такие формы неклеточные – прионы. Угу. Тоже есть такая штука еще. Все это микробы.
2: Ясно. А почему Западный Нил? Это получается, где-то там, вот на западе реки Нил, впервые обнаружили эту лихорадку. Верная логика?
3: Ну да. Вот этот вирус периодически идентифицируется новый, как вроде новый, а потом оказывается, что они совершенно не новые. Вот за мою, так сказать, рабочее, уже не короткое такое время, это десятилетие, значит, ну, десяток микробов новых появилось. Например, СПИД, например, гепатит С, например, легионеллез, такая штука появилась. Вот их идентифицируют, оказывается, что они давно уже это известны, заболевания такие-то, но находят их возбудителей. Вот такая лихорадка в Северной Африке, там, где Израиль особенно, вот Египет, там много стран. И вот там нашли, что вот возбудители вот лихорадки, определенные на вирус, и назвали его лихорадка Западного Нила. Вот с тех пор, это лет 30-40-50 там назад, он начал распространяться и так далее.
2: А вот смотрите, мне вот что стало интересно. Вот до момента, когда врачи назвали это лихорадкой Западного Нила и обнаружили этот вирус в организме у носителя, ну, то есть у человека, скорее всего. А ведь если человек обратился к врачам, все эти симптомы можно было воспринять, ну, грипп у вас, товарищ, грипп. То есть как вытащили наружу вот этот вирус, который отличается от вируса гриппа?
3: Ну, так и есть. Вы правы только насчет носителя. Значит, хочу сказать, что, да, действительно, лихорадка Западного Нила – это природно-очаговая инфекция. Что это значит? Что в природе есть носители, есть переносчики. Значит, что такое, значит, носители? Вот для лихорадки Западного Нила – это теплокровные животные и птицы. Они не умирают от него. Но комары, переносчики, их клещи, кусая их, получают кровь с вирусом, и кусая человека, они его вот заражают. Вот такая вот цепочка. Это касается чумы, тоже природно-очаговые инфекции, ну и так далее. Их много. Соответственно, есть механизмы идентификации микроба как возбудителя. То есть нужно выделить определенный вирус или бактерию из больного человека, заразить восприимчивый организм, то ли это биомодель, то ли это, ну, иногда бывает, что и люди, такое тоже было в истории на медицины. Ну, например, с хеликобактером, да, доктор выпил стакан хеликобактера, получил язву, друг его вылечил, и оба получили Нобелевскую премию.
2: Молодцы, ребята, вот ведь врачи,
3: да,
2: без башни.
3: Ну, вот, мы этим пользуемся очень успешно и вылечиваем, да, людей. Так что вот здесь точно так же, значит, в любом случае, но еще есть определенный банк крови людей, умерших от неизвестной причины. И вот все новые, так сказать, вот микробы, они сравнивают с этим банком. Он в США. И вот так нашли, что вот да, вот люди там погибшие, вот легионеры, и вот назвали болезнь там легионеров, что она была с 20-х годов уже была, вот этот банк крови, и идентифицировали как возбудитель, ну и так далее. То есть вот эти механизмы, что нашли, что вот именно этот вирус лихорадки Западного Нила вызывает лихорадку Западного Нила.
2: Давайте тогда, вот, ну, раз поговорили о лихорадке Западного Нила, поговорим теперь вот в том же ключе про оспу обезьян. Оспа. Я привыкла, вот я сейчас могу посмотреть у меня на плече то, что я называю оспой, как и большинство людей моего поколения. Место след от прививки от оспы. Чем вот эта прививка, вот чем вот эта оспа, от чего меня привили, отличается от оспы обезьян? И защищена ли я от оспы обезьян?
3: Значит, дело в том, что многие путают вот этот вот рубечек с прививкой от туберкулеза, БЦЖ. Такой же точно там.
2: Я знаю. Только... Нет, у меня не рубец, у меня овал.
3: Ну, овал, да. Это
2: оспа, это от оспы.
3: Я хочу сказать, что с определенного года от оспы не вакцинируют, потому что она была ликвидирована на планете вот Земля. Потому что да, вот у нее нет природного очага. Вот у вируса натуральная оспа, о которой мы с вами вот говорим сейчас, и о которой вакцинировали, да, людей, она, значит, только человеческая. Это антропоноз, чистый такой термин.
2: А что это такое антропоноз? Вот.
3: Это заболевание, которое бывает только у людей. Его нет в природе, у животных ни у каких, ничего. Вот оспа...
2: Подождите, ну если... Вот я как бы понимаю, вот откуда оно взялось, если только у людей? Ну вот откуда? То есть во мне что-то сидит, а потом оно взяло, мутировало, и его назвали оспой человека. Так?
3: Ну нет, они есть, понимаете? Дело в том, что эти все микробы, которые 3 миллиарда вот лет назад существуют, они эволюционируют, они находят новых хозяев. так сказать, вот они живут, все провакцинировались вот сейчас от коронавируса, а доктор вот Жемчугов, с вами общающийся, он выделил гипотезу, что как, вот поскольку все вакцинированы, коронавирус найдет дома хозяина в природе. Понимаете, он перейдет, например, я не знаю, там, на носорогов, на каких-то там котов индонезийских или на улиток, или на кого-то, и будет там вот размножаться, накапливать свою популяцию. То есть этот процесс, да, в природе взаимосвязан. Это называется эволюция. Вот эволюция, все это эволюционируют. Все живые организмы, они все эволюционируют. Поэтому, конечно, вот, так сказать, и те, и другие, и третьи, и пятые, и десятые. И также появилась оспа. Всем, конечно, это интересно, как появилась чума. Да, вот была чума, она вдруг приобрела там вот свойство, так сказать, вот размножаться на человеке, хотя она размножается на там грызунах каких-то в природе, на крысах, там, на сусликах и так далее. Она пошла по планете. Эпидемия чумы, да, всем там известные уже, ну, историкам я имею в виду. Это нормальный процесс всего живого на Земле. Оно эволюционирует. Эти виды друг с другом, они взаимодействуют или находятся, так сказать, в дружбе. У нас живет она с вами, боюсь вас не напугать, миллиарды до микро вот живут в нашем вот с вами организме. И мы их не чувствуем, мало того, они нас защищают от других там вот внешних противных каких-то патогенных там микробов и так далее. Но есть условия, когда она вдруг, вот они озверевают, упадок от иммунитета, моя специальность, я вижу, что если, например, вот у человека частый герпес, жуткий его мучает, который то там, то сям, то значит надо искать, почему вдруг его этот иммунитет уменьшился, и ты не справляешься со своими домашними, так сказать, вирусами. Мы доходим к такой причине, вылечиваем, и герпес, вот, так сказать, брысь под лавку.
2: Владислав Евгеньевич, я пригласила по поводу лихорадки Западного Нила и оспы обезьяна. Ну, конечно же, мы вспоминаем и коронавирус, и чуму, и прочие лихорадки Зика. Владислав Евгеньевич, влияет ли ослабевание иммунитета поколения на скорость изменения вируса, мутации вируса?
3: Да нет, у поколений иммунитет никак не ослабевает. Нет? Он такой, который определяется родителями и только лишь. А дальше начинает тратиться, как шагреневая кожа. Закурил, кусочек выбросил. Запил, кусочек выбросил. Там живешь где-то на ядерном полигоне, кусочек выбросил. Это вот такая вот картина с иммунитетом. То есть, да, поэтому все вот эти иммунококтейли...
2: Я знаю, вы не любите поднять иммунку, это только красная тряпка для вас.
3: Да просто я сразу, вот, так сказать, возбуждаюсь и начинаю, хочется по башке кому-то дать за произнесение.
2: Я помню, Владислав Евгеньевич.
3: Поднять иммунку. Вы запомнили.
2: Да, с нашей первой встречи я помню, это поднять иммунку, это хорошо.
3: Это страшно, да, звучит.
2: Да.
3: А в то же время микробы, они, конечно, приспосабливаются. Если им понравился на вкус человек, я тут утрирую, что им понравилось как хозяин паразита. А паразитизм, да, это вот свойство там микробов. Вот они, так сказать, живут за счет кого-то. Вот, соответственно, если им человек понравился, ну, в качестве хозяина для паразита, то он начинает приспосабливаться. И ты смотришь, я не исключаю, что вот по обезьян станет такой актуальный. И вот те вакцины, которые сейчас, я уверен, есть у многих фирм в заначках, и они уже сделали, чтобы выбросить на рынок в идеальном, так сказать, время, в идеальном месте.
2: Ну, конечно. Фарма уж никогда не помрет от голода. А скажите мне, пожалуйста, Владислав Евгеньевич, а вот эти обе болезни, о которых мы говорим сегодня, лихорадка Западного Нила и оспа обезьян, они могут существовать в одном ареале? Ведь бывает так, что один вирус вымещает другой. Но мы видели, например, как в пандемию коронавируса практически никто не болел гриппом.
3: Да нет, болели, ну просто было наплевать. Извините за термин, вот на грипп он стал, а ты неактуальный. Значит, есть такой, да, и появилась теория, я много на эту тему комментировал, что там 3-4 вируса одновременно в организме и так далее. Понимаете, это издержки современной технологии диагностики. Значит, ПЦР на реакции, она способна на выявить единичные молекулы нуклеиновой кислоты, да, микробов. И если ты взять мазок там из носа вот у человека, там будет целый набор десяток на вирусов. Понимаете? И там может быть и коронавирус, и грипп, и какой-нибудь респираторно-синцециальный, и аденовирус. То есть он, выходя из метро, вот у него там целый зоопарк, можно сказать. Но это не значит, что он всеми этими болезнями болеет одновременно. Понимаете? Mm-hmm. Все равно тот первый вирус, который вот попал, значит, организм начинает с ним бороться. Он вырабатывает интерферон и блокирует все остальные иновирусы. Такой вот есть механизм. Он описывается очень простой пословицей. Сейчас вы ее назовете мне. заразы к заразе.
2: Не липнет.
3: Не пристает. Да, вот это русская пословица.
2: То есть, подождите, очень... нельзя болеть, а я тут прочитала.
3: Очень описывает вот эту ситуацию. Редчайший случай, что в несколько микробов, я даже боюсь сейчас припомнить. Ну, конечно, когда уже, так сказать, вот ситуация Базарова, да, сепсис, где иммунитет ноль, там размножает все, что угодно. Все, что было из тех вот микробов, которые живут у нас, так сказать, и нас тут не трогают, они в такой ситуации, когда иммунитет ноль, они начинают уже питаться напоследок и съедают самого хозяина с большим аппетитом. А вот когда, так сказать, в норме человек, да, у него один на вирус, первый, вот который...
2: Главенствует. Я просто сижу, слушаю вас, и вот про этого португальца, который завез, может, не про него, но совсем недавно было, просто сейчас не смогла найти. Человека, значит, начали тестировать на оспу обезьян, обнаружили у него помимо вот этого возбудителя еще, соответственно, СПИД и коронавирус. Такое вообще возможно, либо это байки?
3: СПИД и коронавирус. Нет, это как раз вот вы это реальную ситуацию. Конечно, главным тут является ВИЧ, значит, который уменьшает иммунитет, и человек становится восприимчив. У него резко уменьшается заражающая доза для всего. Поэтому человек с вторичным иммунодефицитом, как уже на СПИД, да, он становится, так сказать, лакомым куском для всего. Я сейчас только перечислил эту на ситуацию, ну, на примере Базарова, да, и сепсиса. И тогда у него и грибки, и кого только нет, и рак, и все на свете. Эта ситуация как раз неудивительная. И оспа обезьян тоже, да, реально она может быть. И там уже мы видели, в Западной Африке, когда работали, то есть видим, что первое, что прилипает, и в Восточной Африке. Я просто работал там, и это значит, это туберкулез. То есть люди больные или зараженные ВИЧ, они умирают, как правило, от туберкулеза, потому что туберкулез, в принципе, такая мягкая инфекция, но если иммунитет нарушен, она смертельная.
2: Скажите мне, пожалуйста, а вот сейчас понятно, что поднимает голову коронавирус, потому что начинается сезонная история. Нам, кроме масок-то, что еще надевать, чтобы от всего вот этого... Еще нам этого не хватало. Что же мне ходить-то в балаклаве и с экраном над этой балаклавой?
3: Ну, Мария, хочу вас успокоить. А вы вакцинировались от коронавируса хоть раз?
2: Да, два этапа было дело.
3: Верняка. Ну вот больше можете не вакцинироваться. Значит, сейчас ситуация с коронавирусом такова. Я уже напомнил один исход. Это, значит, поиск нового хозяина, да, на вирусом, по моей гипотезе, высказанной, кстати, в 2020 году. И, так сказать, соответственно, второй вариант исхода, значит, пандемии, это вирус становится сезонным. И сейчас, я считаю, вот эта ситуация, она как раз наступила. То есть это предсказание сбылось. То есть из южного полушария, где сейчас, вот, так сказать, весна начинается, да, и потом этот вирус, когда, значит, вот сейчас у нас тут зима, потом он туда, вот эта вот сезонность, она будет проистекать, поэтому бояться ничего там не надо, вакцинироваться нет смысла, потому что вирусу нет смысла убивать людей, он сейчас не опасен, вот эта омикронность, я называю таким там термином, он перешел там в разряд консенсуса с человечеством. Поскольку все человечество сейчас обладает мощной иммунной прослойкой, кто-то после вакцинации, кто-то после перенесенного на заболевание, ему некуда деться, и ему нет смысла вот убивать, потому что с каждым погибшим хозяином, человеком, гибнут миллиарды вирусов. Понимаете? Вот в интересах вирусного сообщества, чтобы люди жили, передавали вирус друг другу. Поэтому он в мягкой форме, никого-то не убивает, он есть, ну и бог с ним. Но вам лично, и вот я говорю, что коронавирус вам не страшен точно абсолютно, потому что он сейчас не опасен, он слабее гриппа, гораздо тяжелее грипп, поэтому вы можете провакцинироваться от гриппа и не трогать.
2: А вот про оспу, что у меня нету ни одного шанса, ну не у меня, а у человека, заразиться оспой обезьян в России?
3: Пока нет. Но ведь если вы поехали в Африку на сафари, дай бог, то да. Но если у вас вот действительно там рубчик от вакцинации против оспы, то вообще наплевать вам на вирус, который там где-то у обезьян, ага, или у крыс, бог с ним.
2: Так, а вот как у нас устроен контроль? Как-то на границе это проверяют, когда люди к нам приезжают? Может быть, из каких-то определенных стран, знаете, я не знаю, тепловизоры стоят, я не знаю, кто там, врачи как-то замаскированы и смотрят, есть ли там следы, нет ли... Ну, то есть, ну, отсеивают вот этих вот людей, которые являются переносчиками.
3: Значит, что касается, значит, надзора на границах, после пандемии Роспотребнадзор озаботился этим очень сильно. Но у нас система противочумная существует с 1918 года, да, даже с 1800 какого-то года на Кронштадтских островах были лаборатории противочумные, делали вакцины. Так сказать, и наш доктор великий спас Индию от холеры и от чумы. Так что у нас большой опыт в стране, и, собственно говоря, никаких значимых эпидемий не было благодаря противочумной системе, функции которой сейчас во многом Роспотребнадзор перешли. Это надзор за ситуацией, за карантинными инфекциями. Эти инфекции мы называем карантинными, потому что страны, где обнаружен, например, чума или сибирская язва, или оспа, не дай бог, они обязаны сообщить соседним странам о том, что у них такое есть, и окружить реальным защитным барьером очаг и провести в нем противоэпидемические мероприятия, вакцинацию и искоренение животных носителей, переносчиков комаров там, ну и так далее. Соответственно, все приказы, документы все есть у нас. Поэтому сейчас это все усилено, осознанно, или, так сказать, собственная система, мне кажется, она называется «Стена», что-то в таком духе, да, которая как раз вот предполагает диагностику заболевших на границе, при пересечении границ. Это действительно тепловизоры. Это все, я не знаю, задействованы ли они вот каждый день и по всем направлениям, но я думаю, вряд ли, потому что это не стоит делать. А работает это так, что, значит, собирается информация о том, что где, как выявлено, в каких странах оспа обезьян, где, в каких странах лихорадка Западного Нила. И рейсы из этих стран, люди прибывшие, вот к ним повышенное на внимание. Если выявляются там с температурой, ставится система, делается и уточняется диагноз, кто у них, да, сидит, лихорадка Западного Нила, вирус соответствующий, либо это оспа обезьян, либо кто-то и так далее. То есть, конечно, вот, учитывая наши контакты со странами преэкваториальными, там и южными, где там и лихорадка Денге, желтая лихорадка и так далее, их десятки, уже забыли все, вот лихорадку Зик, которая там всех в Олимпиаду в Аргентине напугала, да, тоже сурово, она никуда не делась, она есть. Просто пресса забыла о ней. Поэтому все, система вся работает. Я просто уверен, что мы защищены, я имею в виду россияне, и все, кому положено, все на страже нашего с вами здоровья.
2: Владислав Евгеньевич, огромное вам спасибо. Друзья мои, сегодня в передаче данных был специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Огромное спасибо.
1: Передача данных.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Скальная гробница Древнего Египта. Завораживающая. Прекрасные, таинственные. Сети I, Рамзес II, Рамзес III, Нефертари, Тутанхамон. Если вы хоть раз бывали в Долине Царей или Долине Цариц, вы понимаете, о чем я. А что ученым известно о жизни строителей этих гробниц? Оказывается, немало. В марте 2023 года и январе 2024 редакция Anthropogenes.ru посещала египетский город Луксор, древние Фивы. Помимо храмов и царских гробниц, в Луксоре есть уникальное место. Здесь, на западном берегу Нила, недалеко от долины царей, археологи раскопали древний поселок, в котором более 3000 лет назад жили строители царских гробниц. Сейчас это место называется Дейр-эль-Медина, а древние египтяне называли его Сет-Маат – место истины. Чем же этот древний поселок примечателен? Дело в том, что нет в Египте другого места, которое дало бы археологам столько информации о социальном устройстве, условиях жизни, обычаях не царей и вельмож, а египетских рабочих и ремесленников. Хотя, конечно, слуги места истины, как называли себя жители поселка, не были рядовыми рабочими. Они составляли привилегированную группу мастеров и работали в очень престижном месте. А откуда это все известно? Еще 200 лет назад здесь стали находить предметы быта и, что важно, папирусы и другие документы. Одна из впечатляющих находок сделана местными жителями в середине 19 века. Это тайник с папирусами, среди которых были, например, записи об ограблениях гробниц конца 20-й династии. Многие десятки папирусов были обнаружены в начале 20 века, когда начались систематические раскопки поселка. В 1928 году в некрополе Дейр-эль-Медины нашли остатки частной библиотеки, которую писец Кен Херхепеш-Эф и его потомки собирали более 100 лет. Это не менее 40 папирусов, в том числе произведения современной для жителей поселка литературы. Правда, значительная их часть в ночь после находки была украдена и потом всплыла на антикварном рынке. Но, пожалуй, важнейшим источником для археологов оказались находящиеся рядом с поселком свалки и, прежде всего, огромная мусорная яма. Откуда она взялась? Поселок находился в очень засушливом месте. Для снабжения рабочих специальные водоносы регулярно отправлялись за водой в Нильскую долину за 2 километра. В какой-то момент, судя по всему, визирю надоело держать отдельных слуг, и было решено вырыть рядом с поселком колодец. Широкий колодец, ко дну которого спускалась опоясывающая лестница. О неудачном проекте сообщают два текста времен 20-й династии. Судя по ним, работы велись не менее 25 лет. Во втором тексте говорится, что глубина колодца уже 27 метров, и работы продолжаются. Копали, копали, прокопали 50 метров, но до воды так и не добрались. Махнули рукой и стали использовать огромную яму в качестве свалки. В середине 20 века за раскопки ямы взялись французские археологи. Кстати, из-за недостатка финансирования и специфичности задачи, расчистка гигантского колодца проводилась археологами вручную с 1949 по 50 год. Потребовалось переместить 6000 кубометров земли и мусора без какой-либо техники. При этом некоторые из работников, не желая мириться с участью рабочих Древнего Египта, дезертировали с раскопок. Вот как Бернар Брюе, руководитель раскопок, описывал процесс. Рабочие, работая в темной яме, в тумане, пыли и влажности, под постоянной угрозой оползня и риском падения камней из корзин с высоты 52 метра, медленно продвигались по краю, среди разного рода щебня, больших камней, грязи и, наконец, воды, просачивающейся сквозь трещины известняка. С утра до вечера, стоя на каждой ступеньке лестницы и лицом к головокружительной пустоте колодца, они по цепочке передавали из рук в руки полные корзины, поднимавшиеся на верхние площадки. В этих местах группы молодых людей несли корзины на плечах, поднимаясь по последним лестничным маршам к повозкам, где происходило просеивание добычи перед транспортировкой на плотину. Конец цитаты. Археологи-то думали, что нашли неизвестную шахтную гробницу, а на дне их ждет саркофаг и другие сокровища. Все копали и копали, ожидая найти вожделенную дверь, которая так и не появилась. Получается, яму копали дважды и оба раза неудачно. Но на самом деле сокровища нашли, хотя и другого рода. Из этого колодца археологи вытащили тысячи остраконов. Остраконы – глиняные черепки и кусочки известняка, которые в Древнем Египте использовали для записей. На них писали короткие заметки, письма, делали на них расчеты, вели бухгалтерию, а потом выкидывали. В руки археологов попал, по сути, огромный архив, охватывавший 400 лет жизни этого поселка. Добавлю, что помимо находок археологов, еще тысячи остраконов были куплены у местных торговцев древностями. Итак, к середине 20 века французские археологи, работавшие здесь много лет, раскопали поселок, колодец-свалку и значительную часть некрополя. Впрочем, экспедиция продолжает работать по сей день. Пишут, что, к сожалению, из-за недостаточного контроля на ранних этапах раскопок многие найденные тексты были утрачены. Тем не менее, общий объем найденного только в колодце – около 5000 остраконов. Значительная часть из них до сих пор не опубликована. Хорошо сказано в одной из публикаций. В отличие от раскопок гробниц, исследование текстов из поселка дает нам хорошее представление о жизни египетского общества до смерти, а не после смерти. Удивительно, но очень многие жители поселка, видимо, были грамотны. Об этом можно судить по большому числу письменных документов. Они владели иератическим письмом, древнеегипетской скорописью. Вероятно, сам характер работы требовал определенного образования, знания основ религиозного культа и так далее. Грамотными были и некоторые женщины, иногда имевшие религиозные титулы, например, певицы или жрицы. Во времена 20-й династии, по оценкам историков, по крайней мере 40%, а возможно и почти все мальчики в деревне учились читать и писать. Между рабочими и их родственниками или знакомыми в поселке велась активная переписка. Скажем, записки от жены к мужу, работавшему в гробнице, относил мальчик посыльный. Обнаружено почти 500 личных писем. Встречаются записи о торговых операциях или обмене, описание лекарственных снадобий, молитвы, песни о любви, ученические записи с пометками учителя, даже собственные литературные произведения. Многочисленные записи о рождениях, смертях и браках. Найден тут и чертеж царской гробницы. Стоит кратко рассказать о нем. Сохранился большой фрагмент папируса. Полный документ был, вероятно, около 1,5 метра в длину. Чертеж сопровождается подписями с указанием размеров в египетских локтях. Посмотрите, какой он подробный. Посреди большой залы изображен даже саркофаг в форме египетского картуша. Цвет саркофага красный с черными крапинками, соответствует розовому граниту. Сцена на крышке изображает Исиду и Нефтиду по обе стороны от царя. Желтые прямоугольники вокруг саркофага были загадкой для специалистов, пока не открыли гробницу Тутанхамона. Тогда выяснилось, что саркофаг с царской мумией помещали в несколько ковчегов из позолоченного дерева. Папирус найден в 19 веке, и уже тогда исследователи предположили, что чертеж относится к гробнице Рамсеса IV. В 1917 году Говард Картер смог получить точные размеры этой гробницы в долине царей. Тогда стало ясно, что план удивительно точно передает размеры царской усыпальницы, вплоть до большого зала, в котором находится саркофаг.

0: Начиная с этого помещения, размеры реальной гробницы уступают тем, что указаны в плане. Кроме того, с этого места меняется оформление гробницы. Кончаются рельефные изображения, и дальше идет простая роспись. Расхождения, вероятно, связаны с внезапной смертью царя. Из-за этого пришлось поспешно завершать работу. На чертеже есть многочисленные поясняющие подписи. Зал с саркофагом назван «Золотым домом». Сообщается, что его размеры 16 локтей в ширину, 16 в длину и 10 в высоту. Золотой дом, где он покоится, разрисован контурами, высечен зубилом, заполнен красками и завершен, и снабжен снаряжением его величества. Доживет он, процветает и добудет он здоров. Со всех сторон от него, вместе с божественной Энеадой, которая находится в загробном мире. Интересно, что обратная сторона папируса также содержит тексты, включая размеры другой царской гробницы, вероятно, Рамсеса V. Поскольку папирус был дорогим материалом, его обычно использовали повторно. Видимо, после завершения строительства гробницы, писец продолжал вести на обратной стороне плана свои записи. Как я уже сказал, общее число найденных в Дейр-эль-Медине писем и прочих документов огромно. Перечислю некоторые. Например, это жалоба на нерадивого помощника, который за целый день не может донести кувшин с водой. Это укоризненное письмо к другу, который давно не отвечает на письма своего приятеля. Это записка о женщине, которую муж дважды выгонял из дома на целый месяц, и она оба раза жила у разных своих знакомых. Один из знакомых фиксирует, сколько потратил на ее прокорм. Это письмо, в котором рисовальщик Пэй жалуется сыну на ухудшающееся зрение и просит прислать ему лекарства согласно рецепту врача – мед, охру и черную краску для глаз. Это записка о продаже быка, за которого дали 2 кувшина свежего жира, 5 туник из гладкой ткани, 1 юбку тонкой ткани и 1 шкуру. Это расписки о сдаче в аренду ослов с указанием дат, цен и арендаторов. Это записки взяток, которые отец давал чиновникам, заботясь о продвижении сына по службе. Есть и доносы властям, например, о том, что главный рабочий Панеп спал с замужними женщинами.
1: Панеп спал с госпожой Туей, когда она была женой рабочего Кенны. Он спал с госпожой Хель, когда она была женой Пен-Дуа. Он спал с госпожой Хель, когда она была с Хеси Сунеп-Эфом. И когда он переспал с Хель, он переспал с Упхет, ее дочерью.
0: Есть жалоба на жадного чиновника, который обсчитал рабочих при выдаче им пайков. Встречаются шутливые письма. В одном из них рассказан незатейливый анекдот. Слепая на один глаз женщина 20 лет прожила со своим мужем, но он нашел другую и сказал жене: «Я разведусь с тобой, ведь ты слепа на один глаз». На что она ответила: «Это открытие ты сделал за те 20 лет, которые я провела в твоем доме?» Из писем мы узнаем, что в поселке были обычным делом разводы, причем женщина претендовала на треть совместно нажитого имущества. Есть остроконы с любовными заклинаниями. Например, такое: «Приветствую тебя, Рахорахти, отец богов! Приветствую вас, о семерка Хатхор, украшенных лентами из красного льна! Придите, заставьте ее идти за мной, как корова за кормом, как служанка за своими детьми, как пастух за своим стадом. Если же они не заставят ее прийти за мной, я подожгу и сожгу Осириса». Есть и литературные тексты. Например, «Наставление молодежи». Небольшой текст рассказывает, что бывает с учеником, который не желает учиться, неумелый дурак, который не слушает наставления своего отца стать отличным песцом. Теперь он находится в воде и тащит корабль с помощью каната. Он стал единым целым с крокодилами и гиппопотамами. Поселок, судя по всему, был основан в начале 18-й династии, по крайней мере, во времена правления Тутмоса I. Его имя было найдено на кирпичах стен, окружающих деревню. Это примерно 3500 лет назад. В Дейр-эль-Медине располагались дома рабочих, а выше находилось собственное кладбище поселка. Семейные гробницы, высеченные в скале, в том числе украшенные небольшими пирамидами. Здесь все еще можно пройти по улицам 3000-летней давности.

0: У входа для туристов расположены макет поселка и даже подробная модель отдельного дома. Причем не абстрактного, а конкретного дома скульптора Ипи. Изображена даже кошка на крыше, но, к сожалению, из-за мутного стекла видно плохо. Здесь мы провели съемку, хотя удалось это не сразу.
1: Привет, друзья! Мы в Луксоре, на западном берегу Нила. И у меня за спиной находится место, которое называется Дейр-эль-Медина. Переводится как поселок монастыря или город монастыря. Что-то у нас находится монастырь. Пожалуйста, не мешайте нам. Тикет, где наш
2: тикет? Тикет,
3: Максима.
1: Сейчас нам скажут, что тикет нельзя снимать. Сейчас.
4: Не может быть такого.
0: В разные периоды деревня насчитывала от 50 до 68 домов. Во времена 19 и 20 династий деревня была расширена до максимальной степени. Образовалось даже несколько отдельных кварталов. Поселок пересекала главная улица, возможно, крытая циновками, с навесом, чтобы защитить от яркого солнца. На нее, навстречу друг другу, выходили двери всех домов. Дома без фундамента, со стенами из сырцового кирпича и кусков известняка. Они были обмазаны глиной и оштукатурены, окрашены снаружи в белый цвет. У домов, видимо, имелись деревянные двери, на косяке которых часто значились имена хозяев. Двери были красного цвета, этот цвет отпугивал злых духов. Жилища состояли из нескольких комнат, часто трех, плюс кухня, общей площадью около 70 квадратных метров. Крышу делали из стволов и листьев пальм. В таком доме одновременно могло проживать несколько поколений, до 10 человек. Однако нередко в доме жила совсем небольшая семья или даже одинокий мужчина. В первой комнате напротив входа обычно находилось возвышение, большая кирпичная платформа. Полагают, что это либо ложе, используемое при родах, либо алтарь. Ну, возможно, и то, и другое. Стены, кстати, были нормальной высоты. Это сейчас от них осталось немного. А когда-то высота потолка в комнатах составляла от 3 до 5 метров. Внутри стены могли украшать росписями. Например, у алтаря изображали бесов, богов-защитников очага, иногда в окружении танцовщиц или музыкантов. Вторая комната была самой большой, с одной или двумя центральными деревянными колоннами. У стены находился низкий диванчик. Иногда под ним делали погреб. Это помещение использовалось для собраний взрослых, праздников, застолий. Еще одна или две небольшие комнаты были, видимо, спальнями. Кухня в задней части дома.

было непросто. К чему такие предосторожности? Дело в том, что раз жители поселка строили гробницы, они хорошо знали их слабые места, знали их устройство, знали, где гробницы подходят близко к поверхности. Важно было не допустить сговора с грабителями. Известно, что несмотря на все усилия, гробницы все-таки грабили, и ближе к концу нового царства появились целые банды, занимавшиеся грабежом. Они делали подкопы, грабительские лазы. Конечно, охранники регулярно проверяли цельность печатей на входах в гробницы, но грабительский лаз так не выявить, и порой никто ничего не подозревал. Гробницы охранялись наемниками, иноземцами. Египтянам эту задачу не доверяли. Однако в какой-то момент, по-видимому, возникла коррупция. Чиновники подкупались и даже, возможно, помогали в сбыте награбленного. Известны описания судебных процессов, расследований по делам о расхищении гробниц. В конце нового царства, когда экономическая ситуация становилась все более нестабильной, кражи из гробниц стали серьезной проблемой. В поселении проживали рисовальщики, скульпторы, штукатуры, те, кто занимался украшением гробниц. Рядом жили и рабочие рангом пониже, те, кто прорубал гробницу в скале. Это был тяжелый, неквалифицированный труд. В правление Рамсеса III над царской гробницей работало более 30 каменотесов. Имелись вспомогательные работники, которые отвечали за ценные материалы, включая пигменты, масло и медные инструменты. Должности наследовались, сыновья были учениками своих отцов. Разумеется, это были не рабы, хотя они и зависели от государства. Это был, судя по всему, египетский средний класс. Это была престижная работа, которая оплачивалась раза в три выше, чем работа в поле или на обычной стройке. А начальник, бригадир, получал еще больше. Кроме того, жители поселка часто брали подработки. Например, изготавливали мебель, погребальную утварь, стеллы. Платили, конечно, не деньгами, а продуктами, одеждой, металлами. На набережной Фиф находился рынок, куда работники некрополя посылали на продажу свои изделия, например, кровати и расписанные гробы со свободным местом для имени погребенного. Ежемесячная плата рабочему состояла прежде всего из зерна, пшеницы и ячменя. Кроме того, были регулярные выплаты в виде овощей, бобов, фиников, рыбы, выпечки. В особых случаях могли быть премии в виде соли и мяса. Ячмень и пшеница шли на приготовление хлеба и пива, основных продуктов питания древних египтян. 300 литров пшеницы в месяц, полученных рабочим, было более чем достаточно, чтобы прокормить семью из 10 человек, а излишки можно было использовать для покупки других товаров. Обнаружено множество остроконов, на которых фиксировалась купля-продажа товаров жителями деревни. Снабжали рабочих не только продуктами, но и топливом, одеждой, гончарными изделиями, услугами прачечной. Сохранились счета за поставки рыбы, и по ним подсчитано, что, например, в 27-м году правления Рамсеса III рабочие получали в среднем 8,5 килограммов рыбы в месяц. Рыба и бобы были основным источником белка для рабочих, поскольку мясо считалось роскошью. Значительную часть свободного времени рабочие, судя по всему, тратили на выпивку и судебные разбирательства друг с другом. В общину входили жены, дети рабочих и другие домочадцы, а также кузнецы, плотники, изготовители корзин и даже врач, обязанности которого по совместительству исполнял один из рабочих. Среди рабочих, помимо врача, был и заклинатель скорпионов, который должен был исцелять рабочих от последствий укусов ядовитых животных. С помощью магии, в первую очередь. Были еще заготовители дров, водоносы, рыбаки, садовники, прачки, мукомолы, гончары, кондитеры, мастера по изготовлению сандалий. Но эти вспомогательные работники жили за пределами поселка. В месте истины одновременно проживало более 100 человек. Египтяне, нубийцы, азиаты. В текстах зафиксировано более 30 иностранных имен. Рамсес IV увеличил численность рабочих до беспрецедентных 120 человек. Но его преемник уволил половину из них. Для рабочих это был тяжелый удар. Рабочая неделя длилась 8 дней. Затем следовало 2 выходных. 8 трудовых дней рабочие проводили у гробниц. Там они готовили себе еду. Ночевали они, конечно, не в гробницах. Их боялись там оставлять. Ночлег устраивали на горе с прекрасным видом на храм Хатшепсут. Там археологи нашли остатки маленьких каменных хижин. Домой работники возвращались по выходным, а по будням в поселке оставались женщины, дети, пожилые люди. Занимались готовкой еды, стиркой, варили пиво, пекли хлеб. Видимо, для удобства работники были разделены на бригады двух сторон, левую и правую, каждая из которых готовила соответствующую сторону строящейся царской гробницы. Во главе каждой команды стоял бригадир, пользовавшийся в поселке большим авторитетом.

раритетом. Можно заметить, что росписи разных сторон одной и той же камеры гробницы, хотя и могут быть очень похожи, различаются. Над ними работали разные мастера. Работа над новой гробницей начиналась, судя по всему, почти сразу после восшествия на трон нового царя. Велась она в несколько стадий. Каменотесы выдалбливали в скале гробницу и выравнивали ее стены. Затем стены штукатурились. Теперь на сцену выступали творческие работники. Чертежники наносили на стены контуры изображений и надписей. Резчики вырезали их, делая рельефы. Наконец, рисовальщики раскрашивали изображения. Построенные плотниками леса позволяли им добираться до потолков. В незаконченных частях некоторых гробниц мы можем видеть разные стадии этого процесса. Разделение труда было очень строгим. Резчики рельефов, судя по всему, рисовать совсем не умели. Известно, что они заказывали у рисовальщиков роспись своих собственных гробов. Найдено письмо чертежника, который был вынужден работать над рисунками левой стороны один, так как его брат, второй чертежник, заболел. Из-за этого бригада левой стороны заметно отстала от правой. Резчики терпеливо ждали, пока бедный Хор Мин изо всех сил спешил закончить очертания фигур. В письме Хор Мин умоляет отца уговорить бригадиров предоставить ему помощника, с которым он готов поделиться пайком. Найдены записи, в которых фиксировалось, как продвигается работа над вырубкой гробницы. Согласно им, за 3 месяца бригада прорубала тоннель длиной в 50 локтей, то есть примерно 25 метров. Есть ведомости, в которых велся строгий учет всего необходимого. Фитилей для ламп, гипса для штукатурки, разных красителей, медных зубил. Медь крайне ценилась, поэтому когда затупившиеся инструменты отдавали для ремонта, а это происходило регулярно, то тщательно взвешивали и изготавливали каменную гирю такого же веса с подписью. Для этой цели были специальные работники – весовщики. После возвращения инструмента из ремонта его снова взвешивали, чтобы зафиксировать износ материала. Не прикарманил ли работник лишнего? Сохранился протокол судебного заседания, где разбирали дело женщины по имени Херия, обвиняемой в краже медного зубила. Поначалу женщина все отрицала и даже поклялась именем фараона, но, видимо, под пыткой созналась. Украденное орудие нашли закопанным под полом ее дома вместе с медной статуэткой Амона. «Госпожа Херия – очень лживая женщина, достойная смерти», – говорится в документе. Как ее наказали – неизвестно. Да, в поселке был собственный суд, разбиравший мелкие гражданские и уголовные дела. Некоторые дела рассматривались годами, как, например, дело Менны, подавшего в суд на начальника охраны из-за неуплаты за горшок с маслом и одежду. Дело продолжалось 11 лет. Имели место также споры по поводу раздела имущества, воровства и богохульства. И еще один очень любопытный документ, про который хочется рассказать. Список рабочих с указанием причин отсутствия на работе. Согласно подписи, этот журнал составлен на 40-м году правления Рамсеса II. Он охватывает 280 дней. Помимо привычных для нас ситуаций, типа болезни, есть довольно легкомысленные, на современный взгляд, поводы. Например, подрался с женой, варил пиво для праздника, выпивал с товарищами на вечеринке, а после злоупотребления алкоголем нужно отдыхать. Это считалось вполне уважительной причиной, как и различные личные дела, связанные с домашним хозяйством. Ну, например, чинил дверь или строил стену для своего дома. Есть и экзотические поводы. Ужалил скорпион. Было много религиозных праздников, поминки, рождение детей, жертвы богам. Работать нельзя. Помимо этого, существовали и общегосударственные праздники. Их тоже немало. Короче говоря, чуть ли не половину года, если не больше, у рабочих составляли выходные. Причем для больших праздников рабочим выдавались дополнительные продукты, чтобы было чем праздновать. Это очень сильно отличается от стереотипов об ужасном, изнуряющем труде в Древнем Египте. Жилось им даже по современным меркам неплохо. Но посудите сами, строят они гробницу какого-нибудь Рамсеса II, строят давно, царь правит уже 40 лет и помирать, похоже, не собирается. Куда спешить? Это не значит, что они бездельничали. Я уже говорил о подработках. В выходные рабочие делали деревянные статуи, плели корзины, делали мебель, раскрашивали гробы, вырубали и расписывали гробницы для других и для себя. Кстати, собственные гробницы строителей гробниц – одни из самых красивых.

0: А еще именно здесь произошла самая первая зафиксированная в письменной истории забастовка. Сведения об этой забастовке встречаются в Туринском судебном папирусе, в том же, в котором описан заговор против Рамзеса III, закончившийся его убийством. Царь Рамзес III, правивший во второй половине 12 века до нашей эры, был могущественным правителем. Кстати, его заупокойный храм в Мединет-Абу мы посещали неоднократно, и этот хорошо сохранившийся шедевр древней архитектуры производит неизгладимое впечатление. Однако во время правления Рамсеса III экономика Египта уже стала клониться к упадку. Расходы на жречество и большое войско, изнурительные войны начали сказываться на благополучии страны. В 1159 году до нашей эры в казне не хватило ресурсов на выплаты рабочим из поселка Сет-Маат. После очередной задержки выплат рабочие сложили инструменты, уселись перед храмом Тутмоса III и начали скандировать: «Мы голодны!
1: Протестуем! Протестуем!»
0: Жрецы, видимо, согласились выдать часть заработанного, но только один раз. Так повторялось неоднократно, пока строители не поняли, что регулярной платы им не дождаться, и каждый раз за зерном придется ходить в храм с угрозами. Тогда они подняли бунт. Строители покусились на святое, заблокировали путь в долину царей. Стражи, прибывшие на место, рабочие пообещали повредить гробницы, если те пойдут в наступление. Как гласит хроника, «Тогда сказал рабочий Месу, именем Амона, именем царя, меня сегодня не заставят работать». И это было хитростью, ведь того, кто поклялся именем царя, нельзя наказывать. В конечном итоге рабочим выдали часть жалования, но позднее забастовки продолжились. Поселок был окончательно заброшен в конце Нового Царства, когда в долине царей перестали хоронить монарших особ. Но еще до этого момента жить в поселке стало небезопасно из-за участившихся набегов кочевников. Часть рабочих переселилась внутрь массивных стен храма Рамсеса III, ставшего для них крепостью. Опустевшие дома поселка быстро обрушились и за века были погребены под песком. Конечно, историки предостерегают от осовременивания древности, и все же трудно удержаться от параллелей. Благодаря найденным, восстановленным текстам, нам кажется, что мы начинаем лучше понимать людей, отделенных от нас пропастью веков. Их давно забытые имена снова звучат. В нашем воображении возникают сцены, в которых мы сопереживаем одним, осуждаем других, посмеиваемся над третьими. Смутные тени воскресают, возвращаются из небытия, снова играют живыми красками. Так историческая наука, пусть на свой лад, делает то, чего упорно добивались строители домов вечности. Память о древних египтянах продолжает жить.

С вами был Александр Соколов. Друзья, было ли интересно? Каких новостей, каких подробностей вам не хватает? Пишите в комментариях. Это видео выходит только благодаря вам. Спасибо вам, если вы нас уже поддерживаете. Но если еще нет, то подпишитесь на нас на sponsor.ru, если вы в России, или на Boosty, если вы не в России. Это поможет делу просвещения. С вами был Александр Соколов.

0: Hey! Hey!
1: Сейчас они крышу зацепят, ей-богу.

0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова, в эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
0: Здоровые новости.
1: Новый штамм коронавируса группы «Флирт» может вызвать рост заболеваемости ковидом этим летом. Как отмечает Financial Times, это доминирующий сейчас штамм в США. Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что варианты «Флирт» уже выявили в 14 странах Европы, а также в Израиле и России. Характерные симптомы заражения этим подвидом – лихорадка, кашель, заложенность носа, боль в горле, потеря вкуса или обоняния. Так же, как и у омикрона. В Госдуме предлагают переходить на удаленку или уезжать в отпуск в период аллергии. Как говорят инициаторы, это серьезное испытание для аллергиков. Сезон может длиться месяц или полтора, а может и две недели. Предлагается отправлять сотрудника на это время на дистанционный формат работы, чтобы он как можно меньше контактировал с аллергенами. Кроме того, отпуск для сотрудников с аллергией должен предоставляться в приоритетном порядке в то время, когда начинается аллергия.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В студии Вероника Борисенкова, в эфире программа «Медсовет». Мы сегодня затронем одну из самых актуальных тем, особенно в преддверии лета, это похудение. Ну, хотя вопросы о том, как эффективно, а в идеале еще и быстро сбросить вес, вообще волнуют многих людей. Тут уж независимо от пола, возраста и времени года. Так вот, можно ли все-таки быстро сбросить вес без вреда для здоровья? В чем опасность резкого похудения? Плюсы и минусы популярного препарата Оземпик и его аналога. Обо всем этом и не только мы будем говорить с эндокринологом, врачом превентивной и интегративной медицины Романом Терушкиным. Роман Алексеевич, скажите, пожалуйста, вот все-таки можно ли похудеть и быстро, и эффективно, и так, чтобы еще и не вредно для здоровья? Бывают ли такие чудеса?
2: К сожалению, никаких быстрых результатов в нашем организме. Неважно, это скидывание веса, там выход из депрессии, набор мышц, все что угодно. Быстро и, скажем так, и благоприятно для здоровья не получится никак. Наш менталитет так устроен, что мы постоянно ищем какие-то чудо-таблетки, хотим все здесь и сейчас, выпьем одну пилюльку, все пройдет, но, к сожалению, это не работает. И самая верная история – это все-таки ежедневное движение, каждый день по чуть-чуть, аккуратно, в том направлении, которое для нас сейчас актуально. Потому что у каждого свои цели, кто-то опять хочет набрать, кто-то, наоборот, похудеть. Никакие препараты, скажем так, нам не могут это сделать без вреда для здоровья, ну и к тому же быстро.
1: Ну а вот в целом, чем опасна быстрая потеря веса?
2: У нас, по факту, сейчас нету людей, у которых не было бы никаких дефицитов. То есть все было бы отлично, организм был бы максимально накормлен, эффективно выполнял свои функции. Тут надо вспомнить про тот же банальный дефицит витамина D, который у всех. Вспомнить про то, что мы живем в России, еще тут дефицит йода бывает. И вот тут, наверное, самая основная проблема заключается в том, что если мы резко скидываем вес, у нас и так истощенный организм будет еще более истощен, и у нас может сильно поехать различная биохимия. То есть все процессы, которые хоть как-то функционировали в организме, они внезапно начнут сбоить. И к чему это приведет, к сожалению, не знает никто. Тут дальше все очень индивидуально. У кого-то слабое звено будет в щитовидной железе, у кого-то слабое звено будет в цикле, в малом тазу, и у девушек могут возникнуть проблемы с репродукцией или еще что-то. У кого-то слабое звено будет в иммунитете, начнем постоянно болеть и так далее.
1: Какой сброс веса считается некой нормой, что ли?
2: Оптимальное значение – это где-то 1-2% в месяц. Например, если человек весит 100 килограмм, то в месяц он хорошо и грамотно может скинуть там 2, максимум 2,5 килограмма. При всем при этом организм не будет испытывать какого-то колоссального стресса. Это и то с учетом правильного питания, тренировок и всего остального.
1: А вот что делать, если вообще не худеется? Что бы ты ни делал в борьбе с лишними этими килограммами, может быть, даже вообще и не ешь. С чем это может быть связано? Что проверить и что делать?
2: К сожалению, что проверить, не могу сказать, Вероника, потому что нужно проверить все. У нас может сбоить, начиная от работы печени, заканчивая то же самое щитовидной железой. На самом деле, тут есть, наверное, два момента. Первые люди – это те, которые за всем следят, все считают, все делают и не худеют. Скорее скорее всего, мы там упремся в какую-нибудь в гипоксию, в нехватку кислорода. За счет этого клеточки просто медленнее функционируют. За счет этого они медленнее расходуют калорию, и все равно по математике мы не сходимся. То есть мы все равно находимся либо в профиците, в избытке, либо в норме, и за счет этого вес никуда не двигается. И там надо, опять же, найти какие-то дефициты и исправить. А второй вариант, он более интересный. Это особо те девушки, которые прям с избыточной массой тела, и вот они из крайности в крайность. То есть они уходят совсем в жесткую диету. Из рубрики «я там только пью воду», я не худею. Конечно, ты не будешь худеть. Это связано с тем, что организм настолько истощен, что он блокирует вообще все возможные процессы похудения. Он считает, что он недоедает, ему не хватает ничего. И любые питательные вещества, которые будут поступать, он будет всеми возможными способами откладывать. Вот с такими пациентками сложнее всего работать, потому что им приходится объяснять, что вам сейчас придется есть. И только тогда мы сможем начать и запустить все эти процессы, когда начнет организм скидывать.
1: Но вот в то же время есть же, наверное, и возрастные причины. После 40 и женщинам, и мужчинам худеть сложнее, потому что уже замедляются какие-то обменные процессы.
2: Безусловно, потому что у нас обменный процесс так иначе немножко связан с половыми гормонами. Ничего мы с этим не сделаем. Например, в мужском организме после 30 лет каждый год выработка тестостерона уже потихоньку снижается. То есть каждый год мы теряем где-то 1-1.5% от того, что было у нас в пике. У женщин все чуть попроще, там доходим где-то до 40-45, подходим к менопаузе, и там тоже начинает все сбоить. Половые гормоны очень часто, если мы не говорим там про возраст 45+, они могут ломаться и раньше, но они ломаются как следствие, потому что что-то сломалось до них. И вот это что-то очень часто бывает, опять же, белковый обмен, работа той же самой печени.
1: Какие вот основные причины набора веса у людей?
2: В первую очередь, к сожалению, это наш образ жизни. Сейчас сильно, скажем так, дешевеет углеводы с жирами. Второе, это, конечно, большое количество перекусов. Очень часто многие не могут там собрать себе 3 полноценных приема пищи, постоянно едят на ходу, опять же, едят не то. Плюс на это на все накладывается еще сильный дефицит белка. То есть это вот первое и самое основное. И тут вопрос даже не в тренировках. 2-3 похода в зал в неделю, они не решают проблему. Это всего там, грубо говоря, 1500 калорий в неделю. Это неплохо. Но если это растянуть в целом на месяц и на твою повседневную жизнь, то выяснится, что это капля в море. И намного больше калорий ты тратишь просто из-за повседневной активности. Поэтому надо просто чуть-чуть больше пройти, чуть-чуть больше прогуляться, отказаться от лифтов, может быть, и начать ходить по лестнице. И уже на третье место у нас с вами выходят различные дефициты, про которые я сказал. Откуда они? Опять же, из-за питания, в первую очередь. То есть не то едим, недополучаем некоторые вещи. Плюс очень много всего может расходоваться. Как у девушек там с кровотечением мы много теряем железа. На фоне постоянных стрессов у нас очень активно расходуются там витамины группы В и магний. Это тоже играет свою роль, потому что оттуда у нас и надпочечники могут работать неправильно. Надпочечники связаны с щитовидной железой. Как следствие, она может начать сбоить.
1: Давайте поговорим о тех самых новомодных средствах для экстренного снижения веса. Но тут, конечно, пальму первенства держит тот самый Оземпик, о котором я уже сказала. Как он вообще работает?
2: Он нарушает усвоение и реализацию углеводов. То есть мы с вами поели, но эти углеводы нормально не будут усваиваться, нормально не будут работать. За счет этого у нас в целом тормозит работа желудочно-кишечного тракта, и за счет этого у нас начинает в долгосрочной перспективе снижаться аппетит. Слишком много видел уже пациентов, которые после отмены того же самого Оземпика возвращали себе намного больше килограмм. За то время, что ты используешь, ты действительно можешь похудеть. Сейчас мы, правда, объясним, что там нехорошее похудение происходит. Но суть в том, что если за то время, пока ты используешь, ты не поменяешь свой образ жизни и не начнешь правильно питаться, больше тренироваться, что-то делать, то когда ты его отменишь, то с прежним образом жизни тебе вернется либо столько же, либо больше. Там в чем основная проблема? То, что мне очень категорически не нравится. В первую очередь у нас идет снижение аппетита, а так как мы и так не доедаем белка, мы начинаем еще меньше есть. И за счет этого у нас в первую очередь начинают гореть мышцы, уже потом начинает гореть жир, и в итоге у нас и так у всех гиподинамия, саркопения с нехваткой мышц, а на фоне этого саркопения еще больше увеличивается. И, к сожалению, чем старше мы становимся, тем сложнее нам удержать те мышцы, которые у нас уже есть. Плюс очень большое, к сожалению, количество побочных эффектов, связанных с желудочно-кишечного тракта. То есть первое, самое основное, как раз те, кто хочет очень быстро все это сделать, они не подбирают медленно дозировку, они сразу ставят хорошую дозировку, типа сработает. И после этого очень часто на скорой уезжают в больничку с панкреатитом. Плюс у кого-то возникает постоянная тошнота, постоянная отрыжка. Могут возникать, как выяснилось, непосредственно нарушение полностью работы желудочно-кишечного тракта. И у нас там был уже один действительно зафиксированный летальный исход, потому что слишком сильно упали сахара, и организм девушки не справился. Плюс сейчас начинают писать про побочные эффекты, связанные с суицидальными мыслями. То, что сахар становится ниже, мозгу сахара не хватает, он становится тревожным. И вот, к сожалению, в долгосрочной перспективе никакой пользы от него нету. То есть единственный момент, когда его можно использовать, я считаю, это когда приходит совсем-совсем полный пациент, у него нет сил вот сподвигнуть себя к похудению.
1: Ну, то есть получается, что те, кто принимают этот препарат по назначению, люди, у которых диабет второго типа, они по умолчанию умолчанию худеют с этим препаратом, или он не на всех так действует?
2: Он не на всех так действует. Кто-то там худеет с минимальной дозировочки, а кто-то доходит до максимальной дозировки, и у него нет никакого эффекта, а выше уже увеличивать нельзя, потому что там побочных эффектов слишком много.
1: А врачи назначают этот препарат, ну или его аналоги, чтобы мы не говорили только про него, именно для похудения? Такое бывает?
2: К сожалению, сейчас это, наверное, одно из первых его направлений по назначению. Сейчас уже все забыли про сахарный диабет. Все пытаются его использовать именно для похудения. И самый, например, неблагоприятный вариант, только на прошлой неделе была девочка, ей в 12 лет эндокринолог назначил Оземпик. Хотя его как бы официально разрешено назначать только с 18 лет. И вот тут возникают вопросы.
1: Но даже если вдруг ты решился, я так понимаю, что без врача не имеет даже смысла начинать.
2: Без врача, без сдачи анализов, полного чекапа и понимания, что происходит, как в целом функционирует ваш организм, не стоит все это делать ни в коем случае.
1: Какие вообще еще есть эффективные способы похудения? А что еще может предложить современная медицина, если человеку как-то самостоятельно не худеется?
2: Я посоветовал все-таки сдать анализы, разобраться, почему у вас нормально не худеется, понять, почему ваш организм работает иначе, а не как он должен, восстановить естественную работу. И за счет этого он сам очень хорошо, внезапно, достаточно быстро начнет худеть.
1: Мы сегодня говорили о том, можно ли похудеть быстро и эффективно, да еще и в идеале без вреда для здоровья, и как лучше худеть правильно. Моим гостем был эндокринолог, врач превентивной и интегративной медицины Роман Терушкин.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
0: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Сегодня линзы носят около 2% жителей Земли, это примерно 125 миллионов человек. Они сделаны из комфортных для глаза материалов, позволяют кислороду проникать к роговице, бывают разного цвета. Но, разумеется, такими они стали не сразу и относительно недавно в масштабах медицинской истории. Самое первое упоминание о контактных линзах принадлежит известному художнику Леонардо да Винчи. Датируется оно 1508 годом и встречается в книге «Кодекс глаза». Именно великий изобретатель создал чертеж будущих линз. Изображение представляло собой стеклянную сферу, заполненную водой, благодаря которой человек с плохим зрением мог лучше видеть окружающие предметы. Ну, сказать, что да Винчи был создателем самой первой модели контактных линз, нельзя. Скорее, он обратил внимание на существующее преломление света, который попадает в глаза. Это открытие послужило стимулом для его последователей, желающих помочь людям видеть лучше. Одним из них стал французский философ, математик и физик Рене Декарт. В 1632-м он впервые надел на глаза емкость из стекла, наполненную водой, ведь именно так описывал будущие контактные линзы да Винчи. Но носить такой изобретение было невозможно. Во-первых, оно было совершенно неудобно в эксплуатации и значительно стесняло движение своего обладателя. Во-вторых, коррекция зрения с их помощью была довольно затруднительной, так как наполненная водой емкость быстро запотевала, тем самым еще больше ухудшая зрительные функции. Ну а в-третьих, использование подобных линз мешало человеку моргать, нарушая таким образом естественные физиологические процессы и способствуя пересыханию роговой оболочки глаза. Лет через 200 к теме создания контактных линз вернулся британский физик и астроном Джон Гершель. Именно он подробно описал в своих трудах то, как должна выглядеть настоящая и, что самое главное, правильная контактная линза. Самой важной ее характеристикой Гершель назвал способность повторять форму глаза. Человеком, который разработал самую первую стеклянную линзу, стал немецкий стеклодув Фридрих Мюллер в 1888 году. При этом изначально он просто хотел помочь своему близкому другу, потерявшему веко, видеть окружающий мир в ярких красках. Тот жаловался, что слизистая оболочка глаза быстро пересыхает, в связи с чем зрение затуманивается. Свое изобретение Мюллер позиционировал как защиту глаза от негативного воздействия окружающей среды. Стекло покрывало не только роговицу, но и склеру, но большая, толстая и тяжелая линза вызывала массу неудобств. Самые первые линзы, поступившие в массовое производство, были созданы немецким брендом, который на тот момент активно занимался производством микроскопов. Создатель компании Карл Цейс считал своим долгом продолжить дело, начатое его земляком, стеклодувом Фридрихом Мюллером. Цейсу удалось придать контактной линзе нужную форму, чтобы она могла повторять собой форму человеческого глаза. Ну а следующим этапом в истории оптических изделий стало уникальное открытие венгерского врача Иштвана Дьерфи. Ему удалось разработать линзу из пластмассы, но она тоже не была идеальной. Материал, примененный при ее создании, отличался повышенной жесткостью, что доставляло неудобства при эксплуатации. Несмотря на это, Дьерфи даже получил патент на производство, а вот первый мягкий материал применил чешский ученый Отто Вихтерле. На протяжении нескольких лет он трудился в исследовательском институте одной из обувных компаний страны, руководил отделом по обработке полиамида и пластмасс. Ему удалось разработать полимерный материал, который мог поглощать около 40% воды. По сути, это был прозрачный гидрогель. Вихтерле тоже запатентовал свое открытие. Из 70-х началась эпоха гидрогелевых линз, а с 90-х – силикон гидрогелевых, которые отлично пропускают кислород. Наконец-то линзы становятся очень комфортными и практически неощутимыми на глазах. Сегодня они могут не только помочь лучше видеть, но и изменить цвет глаз и даже превратить ваши глаза, например, в кошачьи для каких-то тематических мероприятий. Но ученые тем временем не останавливаются и пытаются добавить к контактным линзам новые опции. Например, уже сейчас существуют линзы, с помощью которых можно определить уровень сахара в крови или измерить внутриглазное давление. А в недалеком будущем нас ожидают линзы, способные выводить любую информацию на сетчатку глаза – фото, видео, СМС с телефона.
0: Говорит, что...
1: В России выявлен новый вариант коронавируса, он называется флирт. За весь период мониторинга обнаружено 178 случаев, сообщает Роспотребнадзор. Опасен ли новый штамм? С вирусологами поговорил Юрий Кораблев.
3: В России обнаружили новый вариант коронавируса флирт. Его симптоматика имеет сходство с признаками омикрона. У заболевших наблюдается лихорадка, кашель, слабость, потеря вкуса или обоняния, а также боль в горле, мышцах или голове. Отмечается, что данная разновидность не представляет большой опасности. При этом заболеваемость коронавирусом в России за прошедшую неделю выросла на 15%. Также в стране на треть увеличилось число госпитализаций. Патогенность нового варианта коронавируса флирт низкая, он не представляет серьезной опасности для населения, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» вирусолог Анатолий Альтштейн.
4: 4 года мы уже живем с этим вирусом. Из них вот последние 3 года с этим омикроном. И, конечно, человечество вырабатывает иммунитет и приспосабливается к нему. И в результате можно думать, что вот такой страшной заболеваемости, которая была у нас в 2021-2022 году, уже не будет.
3: Различные виды коронавируса будут продолжать находить и дальше. Это говорит о том, что сам вирус становится менее опасным, отметил в разговоре с радио «Комсомольская правда» доктор биологических наук, вирусолог Петр Чумаков.
5: Этих названий будет еще очень много, но про все эти названия можно будет сказать одно и то же все, что это очередной продукт эволюции этого вируса, который за счет того, что он сейчас начинает распространяться и вытеснять другие варианты, это означает, что он просто более заразный. Но при этом вот это более быстрое распространение обычно коррелирует с снижением патогенности. Он все ближе превращается в обычную простудную инфекцию. И это дальше будет продолжаться, пока мы вообще не забудем про него, потому что таких простудных возбудителей, простудных инфекций очень много. Он уже никогда не станет высокопатогенным.
3: Всемирная организация здравоохранения сообщила, что штаммы группы флирт были зафиксированы в 14 государствах Европы и в Израиле. Газета Financial Times сообщала, что в западных странах активно распространяются штаммы COVID-19 группы флирт, которые могут спровоцировать всплеск заболеваемости этим летом. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
0: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: Как пить кофе правильно? Специалисты говорят, что нельзя пить этот напиток в течение часа после пробуждения. Недавние исследования показали, что в этот промежуток времени в нашем организме происходит выработка кортизола, который помогает организму проснуться. Кофеин же мешает этому естественному процессу, блокируя выработку упомянутого гормона стресса. Как следствие, организму требуется больше времени на восстановление привычного ритма после сна. И мы еще долго клюем носом, даже уже сидя перед монитором рабочего компьютера. А вот какао – ключик к долголетию. Недавние исследования выявили, что в зернах какао присутствует элемент под названием эпикатехин. Это вещество способствует борьбе организма с раком и диабетом, а также предотвращает инфаркты и инсульты. При этом, согласно научным данным, употребление какао не связано с лишним весом, а наоборот способствует снижению веса, поскольку вызывает чувство сытости быстрее, чем чай – зеленый или черный, или кофе. Эксперты рекомендуют употреблять какао в первой половине дня. Зерна какао содержат меланин, который помогает защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолета, предотвращая солнечные ожоги и сохраняя молодость и упругость тканей. Нехватка сна – причина ожирения. Даже если вы ведете активный образ жизни, тренируетесь в спортзале по 5 раз в неделю, у вас все равно может оставаться жир на животе. Причина – отсутствие полноценного здорового сна. Если женщина не высыпается, то организм испытывает нехватку энергии, в результате чего откладывает так называемый экстренный запас энергии именно в области живота. Так что запомните простое правило. Хотите плоский и подтянутый живот – спите по 8-9 часов в сутки. С вами была Вероника Борисенкова и программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы!
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: Никита Логинов, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей психологии Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы, научный сотрудник лаборатории когнитивных исследований ИОН РАН-ХИКС.
1: Здравствуйте, Никита.
2: Здравствуйте.
1: Я предлагаю сначала нашим зрителям проголосовать. Друзья, ответьте, пожалуйста, какое выражение лучше отражает явление естественного отбора? Выживают сильнейшие, выживают те, кто оставляет больше всего потомков, популяция постепенно приспосабливается к условиям среды, или все три варианта плохие? Пожалуйста, перейдите по ссылке в чате и проголосуйте. Вопрос. Часто можно услышать, что лженауке подвержены люди темные, необразованные. У меня есть совершенно обратный опыт. То есть, например, я общался с доктором исторических наук, который очень сердито мне сразу заявил, что он читал мою книгу. Он с ней категорически не согласен. Потому что не может обезьяна ходить на двух ногах. Это абсурд. Вот почему так происходит? Доктор исторических наук, там, образованный человек.
2: Ну, в психологии в целом довольно давно уже стало известно, что те формы мышления, которые формируются в конкретной области, они плохо переносятся в другую. Поэтому, допустим, физики или биологи могут довольно плохо разбираться в истории или филологии, и наоборот, собственно, историки могут плохо понимать какие-то эволюционные идеи и принципы. Вот. Но в целом вопрос довольно сложный, и ответ на него должен быть многосоставным. Собственно, вторая часть ответа может быть связана как раз с тем, что мы можем увидеть, если поговорим с людьми, которые занимают довольно критическую позицию по отношению к идеям глобального потепления, необходимости вакцинации, собственно, к идеям о том, что Земля, она, собственно, такая шарообразная, те, которые критично настроены против эволюционных идей. Мы с вами можем увидеть что, собственно, у этих людей? Мы можем увидеть то, что на том месте, где должно быть понимание каких-то научных теорий, оказывается не пустота, не пробел, это не то, что они что-то недоучили, а какое-то неверное, иное представление. И вот надо разобраться, откуда вообще такое представление берется, и почему так сложно вообще людям бывает отказаться от этого неверного представления, которое они сами сформировали. Итак, собственно, есть всего два источника информации, если смотреть с высоты птичьего полета. Первый источник, он такой внешний, когда мы получаем какую-то информацию о мире от других людей, из книг, из социальных сетей, из средств массовой информации там, и так далее, и так далее. И то, как более-менее работать с информацией, которая поступает из этого источника, более-менее понятно. Есть довольно большое количество разных и курсов, и, собственно, в целом мастер-классов, которые тренируют факт-чекинг как таковой, ну и такую фильтрацию на входе той информации, которая нам поступает. Но сложности большие возникают именно со вторым источником, когда мы сами в своих собственных выводах можем приходить к неверным убеждениям. Собственно, здесь требуются какие-то совсем иные формы работы со своим мышлением, с информацией, которые не сводятся к такому факт-чекингу. Собственно, давайте разберемся, как вообще это устроено и почему люди могут приходить к каким-то неверным выводам, неверным представлениям сами. Начнем с простого примера из жизни. Мы можем обратиться к примеру с дошкольниками. Оказывается, что большинство дошкольников верят, что Земля плоская. Оказывается, что если с ними поговорить, и спросить, что произойдет, если человек будет долго-долго идти по Земле, дошкольник скажет, что в какой-то момент он упадет, там, например, на какие-то другие планеты. Вот здесь есть довольно большая любопытная область исследований, где многие, в общем-то, психологи разговаривали с дошкольниками, проводили интервью, просили детей нарисовать, как вообще Земля выглядит. И самое любопытное, что, собственно, эти дети рисовали. В самом начале они рисовали такую плоскую Землю, где, собственно, можно обнаружить человека, стоящего, живущего вот где-то сверху. Потом, собственно, приходил какой-то такой значимый взрослый, либо родитель, либо там, учитель, и говорил: знаешь, друг, на самом деле Земля-то она не плоская, она шарообразная. Ну или круглая, как обычно для дошкольников говорят. И дальше постепенно система представлений дошкольника перестраивается. Вот возникают какие-то такие гибридные варианты, когда, допустим, дошкольник может рисовать две земли, одну такую шарообразную круглую, а другую, на котором живет он. Либо он может рисовать какие-то модели полой земли, когда земля действительно такая плоская, но, собственно, там, где именно живет человек. В действительности эта плоскость находится в центре этого шара. Вот и так далее, и так далее. Оказывается, что действительно требуется несколько лет, как правило, для того, чтобы перестроить всю систему представления у дошкольника о Земле с такого плоского варианта на шарообразную, более близкую к научной. Вот, собственно, почему так? Оказывается, что чем сложнее ментальная модель, чем сложнее вот это вот представление, чем из больших частичек оно состоит, тем длиннее этот самый процесс изменения, тем больше элементов нужно поменять. Вот, собственно, у детей мы также можем увидеть довольно большое количество других очень любопытных примеров такого интуитивного мышления, которые приводят к самым разным, ну, вначале забавным, казалось бы, ошибкам, но если взрослые продолжают такую логику, в общем-то, эти ошибки перестают быть забавными. Ну, вот, например, дети могут рассуждать о самых разных живых существах по аналогии с человеком. Ну, когда, собственно, у нас не хватает информации о чем-то, мы, как правило, можем размышлять о чем-то по аналогии. Ну и, например, вот дети там, 5 лет могут размышлять о растениях по аналогии с человеком, поскольку не очень хорошо себе представляют, как, допустим, растения растут. Ну, вот мальчик, допустим, может объяснять, каким образом вообще корни у растений удлиняются. Он говорит, что в целом растение стесняется расти на виду, и поэтому корни становятся длиннее только когда никто их не видит. Там, и так далее, и так далее. Очень важно действительно проверять, насколько адекватно мы выбрали такую точку отсчета, аналогию. Ну, допустим, в астрономии, такой, опять же, наивной, часто о самых разных планетах люди рассуждают по аналогии с Землей, ну, поскольку она, опять же, наиболее знакома, наиболее привычна нам там, и так далее. Ну, вот, опять же, стоит перепроверять, насколько адекватна эта точка отсчета. Вот. Другой пример, который нас приблизит к ответу, откуда же у нас берутся неверные представления, почему они у нас условно в голове застревают или могут застревать, мы можем увидеть в клинической практике, в психиатрии. Собственно, есть такой очень большой подход, который называется когнитивная нейропсихиатрия. Это область, где когнитивные исследователи пытаются понять, каким образом вообще нарушаются, допустим, мышление у людей с шизофренией или другими психозами. Вот одним из самых известных и распространенных вариантов симптоматики является бред. Это такие ложные представления, в которых человек непоколебимо убежден и, собственно, которые не поддаются никакой корректировке, вообще никакой. Вот, одним из примеров бреда является, ну, самый распространенный вариант – это паранойя, когда люди четко убеждены, что их преследуют другие люди, там, не знаю, или инопланетяне, или спецслужбы, и хотят им навредить. Более такой редкий вариант – это бред Капгра, который как раз использую в виде иллюстрации. Это бред, который предполагает, что человек очень так вот убежден сильно в том, что его родственников, его друзей подменили, что действительно за маской, допустим, жены там, или друга скрывается какой-нибудь, опять же, инопланетянин или сотрудник спецслужб. Ну, это самые такой, распространенные варианты того, как это бывает в представлениях людей. Вот. Ну и, собственно, как же устроен этот бред? Целая линия исследований посвящена этому. Вначале было обнаружено, что у таких людей абсолютно сохранна стратегия опознания лиц. То есть он вполне себе четко может говорить и себе, и людям, кого он видит. Жену, друга. В целом ошибок опознания у него нет. Но потом оказывается, что у человека отсутствует, соответственно, специфическая реакция. Специфическая реакция узнавания. Когда мы, собственно, видим какого-то знакомого человека, мы не только его опознаем, у нас также возникает такая автоматическая реакция и физиологическая, и такая субъективная, связанная с чувством знакомости. Физиологически это можно очень легко померить с помощью кожно-гальванической реакции. Такой метод очень любопытный, когда человеку на пальчик надевают датчик, вот, и, соответственно, как только он что-то чувствует, соответственно, этот датчик это фиксирует. Собственно, как фиксирует, как только мы что-то чувствуем, что-то переживаем, уровень возбуждения у нас, собственно, повышается, повышается также активация наших потовых желез, собственно, пальчик становится более влажным, и увеличивается электрическая проводимость кожи, что и фиксирует этот датчик. Вот таким образом мы можем легко понять, там, что-то пережил чувство знакомости человек или нет. Но и оказывается, что в отличие от условно здоровых людей, как раз люди с этим бредом такого, в общем-то, не переживают, не возникает у них такая реакция. Вот. То есть у них есть некоторая аномалия восприятия, которую им требуется объяснить. Но действительно, это довольно страшная ситуация, когда вот вы видите человека, он вам, в общем-то, знаком, но вы не чувствуете знакомости, у вас вот возникает какое-то такое вот чувство негативное, подозрение, что может быть. И человек пытается объяснить, а почему так вообще у него происходит. Собственно, как он это объясняет? Авторы этого подхода говорят о том, что человек рассуждает по абдуктивному принципу, то есть от частного к частному. Он видит, что вот, смотрите, у меня есть вот такая вот аномалия, я вижу знакомого человека, но не чувствую знакомости субъективной. Если бы его подменили, я бы это чувствовал. Это было действительно так. Следовательно, его подменили. Собственно, это такая, наряду с дедукцией и индукцией, распространенная форма рассуждения, которую люди используют в повседневной жизни. Вот. Но на этом все не останавливается. В целом, человек не будет четко, так сильно убежден в том, что других людей подменили, если у него не нарушена оценка системы убеждений. То есть помимо того, что мы должны как-то объяснить эту аномалию, мы иногда можем все-таки фильтровать те объяснения, которые нам кажутся неадекватными или неправдоподобными. Но вот у этих людей также и нарушена оценка системы убеждений. И в этом случае возникает бред. В целом, это такой вот клинический случай, который является гипертрофированным примером того же самого, что происходит у обычных людей. Что может происходить? Мы можем приходить к очень странным объяснениям, и иногда очень странные объяснения мы можем оценивать как правдоподобные. Опять же, у детей есть довольно большое количество любопытных примеров в этом ключе. Например, если мы спросим маленьких детей, почему мы едим каждый день, почему люди едят каждый день, собственно, дети могут демонстрировать самые разные варианты объяснений. Сначала они, собственно, используют интенциональные объяснение, то есть объяснение через намерение. То есть, потому что мы любим вкусно покушать. Хочу покушать, значит, ем каждый день. Все нормально. Вторым, собственно, объяснением по частотности, которое возникает, это виталистское объяснение через жизненную энергию, что вот человеку нужна жизненная энергия, мы получаем ее из пищи, и, соответственно, если там у нас не будет жизненной энергии, мы там будем болеть, например. Вот. Максимально, собственно, приближенное к научному такому представлению, которое можно встретить у детей, это физиологические объяснения, которые говорят, что мы усваиваем пищу, собственно, после того, как она меняет свою форму, расщепляется, как раз в желудке, в кишечнике. Так вот, собственно, со временем дети постепенно отказываются от наивных форм объяснения и предпочитают более научные. Но опять же, такое бывает далеко не у всех, и мы чуть попозже поговорим о том, почему так бывает. Вот у взрослых такое, в общем-то, можно встретить, если мы говорим про разные формулировки вопросов. Оказывается, что мы довольно часто порождаем объяснение в ответ на какой-то вопрос, и сама формулировка вопроса влияет на то, как именно мы будем что-либо объяснять. Вот здесь очень любопытное исследование было проведено, где испытуемым задавали два вопроса. Вот почему она убила его? Допустим, какая-нибудь условная Мэри убила Джона. Соответственно, здесь люди чаще всего объясняют, почему она именно убила этого Джона. Собственно, почему, какой мотив был? Если же людям задавать вопрос, почему она поцеловала его, то есть почему, допустим, та же самая Мэри поцеловала Джона, люди чаще всего объясняют не то, что почему она именно поцеловала Джона, а не сделала что-то другое. Скорее, люди чаще объясняют, почему она поцеловала именно Джона, а не какого-нибудь другого там, молодого человека. Вот, таким образом, действительно, сама формулировка вопроса, само содержание вопроса сильно влияет на тип объяснения, который мы порождаем. И поэтому нам с вами нужно быть внимательными к тем вопросам, на которые мы как раз пытаемся ответить. Потому что в зависимости от этого, действительно, мы можем прийти к разным выводам. Итак, к чему в целом это может приводить? Ну, самый такой распространенный вариант – это разные ошибки, искажения в понимании теории эволюции. Собственно, с этим сталкивается огромное количество учителей-биологов в школах по всему свету. Есть свидетельства там, от Южной Америки, Африки, собственно, Западной Европы, в России точно так же. В общем, оказывается, что в разных странах, в разных школах дети примерно не понимают теорию эволюции одинаково. То есть возникают какие-то общие неверные представления об эволюции. Ну, какие, собственно, наиболее частотные? Во-первых, у этих

0: там, и так далее, и так далее. В общем, есть целый спектр этих самых искажений, они более-менее похожи у разных людей, и, соответственно, с ними сталкиваются, как я уже сказал, по всему свету. Вот. Но самое любопытное как раз связано с результатами, которые были получены последние 15 лет. Оказывается, что даже у тех людей, которые освоили научные концепции, научные теории, интуитивные теории никуда не деваются. Вот здесь было проведено довольно большое количество любопытных исследований, где испытуемым показывали разные утверждения, ну, по типу вот, «Луна вращается вокруг Земли», там, или «Земля вращается вокруг Солнца». И нужно было как можно быстрее оценить истинность этого утверждения. Вот. Можно заметить, что некоторые из этих утверждений соответствуют и научной точке зрения, и интуитивной, например, «Луна вращается вокруг Земли». А некоторые связаны с каким-то конфликтом между этими теориями. Когда, например, Луна вращается вокруг Солнца. С точки зрения наивного представления это какой-то бред. С точки зрения научного представления, ну, все, собственно, небесные тела в Солнечной системе вращаются вокруг Солнца примерно. Вот. Ну и, оказывается, в ответ на эти утверждения людям требуется значительно больше времени на то, чтобы дать правильный ответ. Ну и они чаще ошибаются в таких, соответственно, конфликтующих ситуациях. Вот, что нам это говорит? Нам говорит, что действительно наивные теории никуда не деваются, и они могут мешать нам рассуждать в соответствии с научными теориями как таковыми. И оказывается, что это не только у обычных людей. Даже если взять топовых физиков из действующих лабораторий, там, из MIT, Caltech там, и так далее, и предъявлять им такого же рода утверждения, но некоторые из них будут более-менее наивными. Ну, например, вот растения порождают кислород для дыхания животных. Вот такого рода наивное объяснение, оно связано с таким ошибочным приписыванием целенаправленности этим растениям, что вот они такие якобы заботливые и для животных порождают кислород. Ну и другой вариант, собственно, чуть более научный, когда содовая шипит из-за того, что выходит углекислый газ. Вот здесь вот не возникает такого приписывания ложной целенаправленности, намерения там и так далее. Вот. Но оказывается, что в обычном режиме физики абсолютно нормально, точно справляются с этой задачей оценки истинности этих утверждений. Теологические объяснения они маркируют как неправильные, неистинные, ну а другие как истинные. Вот. Но как только мы организуем такую ситуацию дефицита времени и заставляем физиков очень быстро давать ответ, они дают предсказуемые ошибки именно вот в этом месте. Они не просто ошибаются, ну, это было бы более-менее понятно, они чаще ошибаются именно в оценке истинности теологических объяснений, что нам говорит, что вот в таких условно-стрессовых ситуациях наши интуитивные теории или такие вот интуитивные способы объяснения, они так или иначе могут прорываться. Вот. Что вообще нам делать, если хочется быть точными? Во-первых, нужно дать себе время. Мышление – такой процесс, он медленный. И нужно, если, опять же, ценный какой-то вывод вы делаете для себя, то, о чем вы рассуждаете, представляет для вас какую-то важность. Вам нужно дать себе больше времени. Во-вторых, нужно обращать внимание на собственные эмоции. Если, допустим, вам не нравится ассоциация себя с обезьяной, и поэтому вы можете прийти к несогласию с теорией эволюции, вы должны маркировать для себя, что вот возникла эмоция, и здесь я могу быть, собственно, ну, неправ, некорректен, неточен там, и так далее. Часто, действительно, когда такие вот локальные ситуативные эмоции у нас возникают, они могут нас дезориентировать очень сильно. Ну и, наконец, когда мы говорим про объяснение, лучше всего порождать как можно больше разных альтернативных объяснений и потом уже выбирать из них наиболее правдоподобные. Как правило, судя по исследованиям, первое объяснение, которое приходит нам в голову, далеко не всегда оказывается на максимально точном, к которому мы сами можем прийти. Вот, собственно, вы можете почитать об этом более подробно в очень крутой книжке, переведенной как раз на русский язык совсем недавно, Эндрю Штольмана, про то, как устроены наши наивные представления в области биологии и физики, ну и, собственно, как с этим можно бороться. Собственно, по QR-коду вы также можете найти целый список научных источников, где описаны сами исследования, на которые я ссылался, и некоторые еще. Спасибо.
1: Спасибо большое, Никита. Я думаю, что мы сейчас посмотрим на результаты голосования, как наши зрители оценили. Итак, получается, что большинство проголосовало за вариант «Популяция постепенно приспосабливается к условиям среды». Как вы оцениваете эти результаты?
0: Ну, я оцениваю эти результаты довольно положительно, что, судя по всему, все-таки

0: Есть некоторые, как бы сказать, люди, которые все-таки согласны с более научной точкой зрения, хоть и, соответственно, не большинство. Это, собственно, красный вариант. Это такой максимально приближенный к, соответственно, научному. А вот то, что популяция постепенно приспосабливается к условиям среды, это как раз вот те самые наивные трансформационистские представления, очень ранние, про такую текущую адаптацию. То, что вот нужно просто постараться и приспособиться. Потерпеть, и все будет хорошо. Вот в этом случае как раз мы видим действительно, что у большого количества людей есть такие наивные представления, которые можно, опять же, идентифицировать, фиксировать, ну и дальше с ними бороться.
1: Вот тут ситуация такая, что тут случайно мимо проходил Александр Панчин, угу. Вот, который должен быть у нас вредным оппонентом, но сейчас я попрошу его выключить пока режим вредного оппонента, включить просто вредного биолога и дать комментарий со своей стороны. Угу. А можно еще вернуть слайд, кстати?
2: Да, верните, пожалуйста, слайд. Вообще, видимо, может быть, имеет смысл как-нибудь прочитать отдельную тему лекции вроде «Миф об эволюции», потому что есть очень много заблуждений об эволюции. Да, вот идея про то, что выживают сильнейшие, это очень часто такая формулировка встречается в кругах очень далеких от биологии. И мы даже это видим в такой антиэволюционной пропаганде, когда какие-нибудь креационисты говорят, вот видите, ваша вера в эволюцию означает, что выживать будут только сильнейшие, а значит слабых и обездоленных будут обижать, прессовать. И это и есть естественный отбор, а это мы не хотим жить в таком мире. Вот.
1: Это фашизм.
2: Да, это фашизм. Вот. Нет, правильная формулировка, например, звучит так, что выживают там наиболее приспособленные, и наиболее приспособленные – это те, кто передают свои гены в следующие поколения, оставляют больше потомства. Но конкретно формулировка «выживают те, кто оставляет больше всего потомков» к ней тоже можно чуть придраться, потому что от того, оставлю ли я потомство, лично я выживу или нет, наверное, не очень сильно зависит. Вот. Можно к этому придраться чисто так
1: лингвистически,
2: хотя понятно, что имелось в виду. Вот. Популяция постепенно приспосабливается к условиям среды. Этот пункт интересный, потому что действительно в процессе эволюции популяции приспосабливаются к условиям окружающей среды. Но, например, вот если взять идею эволюции, скажем, Ламарка, то там тоже происходит приспособление популяции к окружающей среде. Ну, например, у вас там, не знаю, длинные ветки высоко находятся, которым нужно дотягиваться, и вот жирафы тянут шеи, и чем дальше ты тянешь свою шею, тем ты лучше достаешь до этих листьев, и этот признак приобретен каким-то образом передается следующее поколение. Мы знаем, что сейчас такое видение эволюции, оно неправильное, оно не соответствует действительности, но оно было в свое время популярным. Если взять, например, вот идею, когда в Советском Союзе отрицали генетику, называли ее уже наукой, взять, почитать выступление Лысенко на «Восхнил», вот, то вот там как раз у него было, в его речи прослеживается, что у него было вот такое видение эволюции, что эволюция – это действительно, вот мы будем подвергать живые организмы каким-то определенным условиям окружающей среды, и они будут к ним вот прямо сейчас приспосабливаться, не через случайные мутации в наследственном материале, которые потом создают вариации для естественного отбора, а вот такое приспособление вот сиюминутное к условиям окружающей среды, и вот в этом по нему была эволюция.
1: Тут бы можно было возразить, потому что у Ламарка, если я не ошибаюсь, у него все-таки не популяция, у него единица эволюции – это особь. Отдельная особь приспосабливается. А популяция – это как раз вот обладающая неким генофондом. Почему бы не сказать, что популяция, вот, в которой происходит там перемешивание различных аллелей, распространяются полезные, там, наоборот, отбраковываются вредные, вот она и приспосабливается к условиям.
2: Тут вопрос не в том, что мы рассматриваем единицу эволюции, а скорее в механизме эволюции. То есть идея, в общем-то, в том, наследуются ли приобретенные в процессе жизнедеятельности признаки у особи, у популяции и так далее.
1: Ну, у особи. Когда мы говорим популяцию, там не может быть наследования приобретенных признаков. Это все-таки на индивидуальном уровне должно происходить.
2: Ну, понятно, что да. Да, изначально это происходит на индивидуальном уровне, но мы все равно смотрим на популяцию как на совокупность особей, и мы пытаемся объяснить, почему популяция изменилась. И вот одно объяснение – это то, что там были вариации в этой популяции генетические, и носители определенных мутаций оставляли все больше и больше потомства, поэтому в популяции их процентное соотношение менялось. А другое объяснение, то, что мы начали влиять каким-то фактом, вот увеличили высоту деревьев, и поэтому всей популяции пришлось доращивать себе шею. Вот. И они начали в процессе своей жизнедеятельности, каждая индивидуальная особь, начала шею вытягивать, и поэтому в среднем длина шеи увеличилась. Вот, мне кажется, что вот в этом было ключевое отличие. Вот. Поэтому я, в принципе, понимаю, в общем, и тех, кто ответил и красным, и фиолетовым, и желтым, но вот к фиолетовым у меня, ну, ко всем пунктам у меня разные немножко такие комментарии с замечаниями. Но вот правильная формулировка, что выживание наиболее приспособленных – это двигатель эволюции.
1: Спасибо, Александр. А сейчас мы переходим к, собственно, к вредной дискуссии. Сейчас это была разминка такая небольшая. Вот. У тебя 10 минут. Да, Александр Панчин.
3: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: Я ухожу.
2: Добрый день. Мне кажется, что у вашего выступления есть один, на мой взгляд, большой изъян, который заключается в том, что вы, в общем-то, не ответили на вопрос вашей лекции. Почему образованные люди верят в различные антинаучные идеи? Потому что мне кажется, что хорошее научное объяснение должно сказать, почему все-таки какие-то принимают антинаучные идеи люди, а какие-то нет. Но вот вы говорили про там, синдром Капгра, и это пример чего-то такого редкого и маргинального. Большинство образованных людей не страдают психиатрическими заболеваниями, а многие люди, которые верят в плоскую землю, совершенно психически здоровы. Или вы говорили про телеологию, но это свойство достаточно универсальное для всех людей. То есть вопрос мой первый в том, а вот все-таки есть ли какое-то объяснение, которое бы позволило бы предсказать, что вот этот образованный человек, он будет плоскоземельцем в силу каких-то особенностей, а вот этот образованный человек все-таки плоскоземельцем или там креационистом, или противником прививок, да, он не будет. Вот такого типа объяснения хотелось бы услышать, объясняющий, почему образованные люди могут верить в ерунду.
0: Спасибо за вопрос. В целом, я говорил про бред Капгра и про телеологию просто для того, чтобы показать, что как бы эти плоскоземельцы и там антиваксеры и так далее, они не какие-то вот отдельный вот какой-то вид, что вот мы не должны как-то их стигматизировать и так далее, что те формы мышления, которые у них есть, встречаются и в самых других разных контекстах, и вот здесь вопрос скорее, наверное, в степени. Вот. Если говорить именно про модель объяснения, которая могла бы ответить четко на поставленный вопрос, речь идет о том, каким образом люди разрешают когнитивные конфликты. Вот у нас есть наивное объяснение, у нас есть научное объяснение. Вопрос в том, почему одни люди предпочитают одни объяснения, а другие – другие объяснения. Ну, есть как бы часть, опять же, людей, у которых научного вообще нет, ну, они как бы не доучили, не сформировали, поэтому когнитивный конфликт вообще не появляется, и в целом они остаются в плену своих собственных представлений, скажем так. А вот когда мы говорим про образованных людей, у них всегда есть как раз сформированная научная точка зрения, и при этом, собственно, какое-то ранее сформированное стихийно-интуитивное точка зрения. И вот есть, во-первых, соответственно, фактор, который влияет на то, что, собственно, как человек поведет себя, это общая склонность к некоторым, соответственно, интуитивным форм мышления, то есть мы можем, допустим, предсказать, что у разных людей есть в различной степени склонность к телеологизму. То есть это не все одинаково как бы стремятся найти намерение у там, другого человека, там, где его, допустим, нет. А кто-то больше, кто-то меньше. Есть реальные экспериментальные исследования, которые показывают, что у конспирологов действительно мы можем найти сверхчувствительность к намерениям другого человека. Что действительно в этом случае когнитивный конфликт разрешается в пользу интуитивного, потому что он более, как бы, выражен, более выражена склонность этого человека к такому, виду мышления. Собственно, второй вариант связан с тем, как именно ценностно маркированы они. Довольно часто мы можем встретить ситуации, когда наши собственные выводы и объяснения, они окажутся нам более приятными, более убедительными, чем те, которые мы можем увидеть со стороны. И опять же, здесь, если ценность собственных выводов превышает ценность научных каких-то представлений и знаний в целом, ну, опять же, среди людей мы можем точно так же встретить довольно такое разнообразное распределение того, насколько люди ценят науку как таковую. И в зависимости от этого они также могут по-разному, соответственно, выбирать между одним и другим. Вот. Ну а вот те примеры про дефицит времени, которые я, соответственно, в самом конце упоминал, здесь речь идет про ситуацию когнитивной нагрузки предельной, когда действительно образованные люди могут в стрессовой ситуации приходить к интуитивным выводам, неверным, а не к научным.
2: Ну, давайте вот про дефицит времени тогда поговорим. Очень многие там плоскоземельцы, они всю жизнь посвятили вопросу о форме Земли. То есть они не просто там в экстренной ситуации принимали решение, ой, срочно, значит, упаду за край Земли, нужно понять, существует он или нет, да? Не в экстренной ситуации, не в условиях там какой-то перегруженности работой. Сидит человек там на Бали, отдыхает, и такой, о, Земля-то плоская. Вот, у него, может быть, есть весь интернет, у него есть доступ ко всем учебникам и ко всему, и он даже, может быть, читал эти учебники, но он все равно даже в условиях большого количества свободного времени принимают ненаучную точку зрения, в то время как многие люди обычные, которые ходили в школу, ну, берем случайного человека с улицы, который никогда не задумывался о том, плоская Земля или нет, ну, просто потому что в школе мы сказали, что она имеет определенную форму, он эту форму принял, как бы, и все. И он больше про это никогда не думал, ничего дополнительного не читал. Его спросят, он сразу ответит так же, как в учебнике. И, казалось бы, когнитивный дефицит, ну, и временной дефицит был бы более выражен вот у этих людей, которых мы случайно с улицы поймали. И отсюда вопрос, да, то есть как когнитивный дефицит или дефицит времени может объяснять веру в плоскую землю и другие подобные мифы, если вот мы видим такие вот контрпримеры?
0: Ну, тут как бы есть несколько моментов, которые надо поговорить. С одной стороны, я абсолютно согласен, что вот все эти социальные, не знаю, пранки, эксперименты, когда простых людей ловят на улице, и они отвечают что-то интуитивное, не совсем научное, они, ну, действительно вот про ситуации, когда не хватает времени. Если же говорить про такие чисто, ну, яркие, жесткие, наверное, примеры с плоскоземельцами и другими как бы такими примерами, связанными с глобальным потеплением, с антиваксерами там, и так далее. Оказывается, что когнитивных моделей именно для ответа на этот вопрос недостаточно, потому что там есть еще социальные факторы, связанные с сообществом. Люди, как раз, когда погружены, соответственно, включены в некоторую социальную группу, которая разделяет те же взгляды, что и они, вот в целом сам этот фактор очень сильно влияет на убежденность в чем-то. Если человек видит, что «ага, так считаю не только я», это сильно повышает его убежденность. Вот, когнитивные модели могут ответить на вопрос, как именно сам человек приходит к этому выводу. Если же, ну, допустим, мы представим себе какого-нибудь бедного ребенка, который родился в семье, где все верят в плоскую землю там, и я не знаю, что еще, вот, и он просто наследует некоторые убеждения от родителей. В какой-то момент некоторые дети могут действительно на стороне подхватить критическое мышление и как-то с этим попытаться справиться, но довольно часто, опять же, для того, чтобы придерживаться ценности такого, ну, точности выводов, в целом истины, так вот как бы пафосно это ни звучало, ну, для этого необходимо сообщество, которое бы разделяло ту же ценность. Если это сообщество, которое обесценивает науку, и там большое количество как раз людей, которые приводят большое количество разных аргументов в пользу, почему это так. Многие люди просто соглашаются, да, и принимают их какие-то идеи и используют сами, но они не сами приводят, не приходят к этим выводам. То есть здесь как раз тот самый источник извне довольно сильно определяет ту степень непереубеждаемости этих людей. То есть вот если мы игнорируем сообщество и рассматриваем этих плоскоземельцев там, или кого-то еще как отдельно, ну, как вот особи, да, оказывается, что большое количество факторов, которые влияют на степень убежденности, мы не учитываем.
2: Ну, я этот момент хочу уточнить, потому что все-таки мне не до конца понятно это объяснение, потому что, ну, мы говорим про конформизм и нонконформизм в каком-то смысле, да, что кто-то пытается принять мнение общества, а кто-то говорит, ну, я буду там думать сам за себя. И вот непонятно в этом случае, в случае этого объяснения, вот плоскоземелец типичный, он конформист или нонконформист, потому что, с одной стороны, общество-то в целом, большинство людей считают, что Земля не плоская, и поэтому, казалось бы, как бы, как конформная точка зрения, uh-huh. ты говоришь, что Земля не плоская. Но с другой стороны, вы говорите про то, что вот он вырос в сообществе плоскоземельцев, родители у него плоскоземельцы. Нет, кто-то и поэтому он все равно конформист, uh-huh. хотя он на самом деле принадлежит к интеллектуальному меньшинству.
0: Ну да, смотрите, мы можем действительно делить их, те, кто вырос в этом обществе, и те, кто, собственно, сам его организовал, сформировал и пришел как-то извне. Вот относительно первых, действительно, если мы приходим к каким-то выводам интуитивным, дальше мы часто можем искать подтверждения, аргументы в пользу того, действительно ли мы правы. И вот относительно некоторых таких вот, скажем так, злачных тем, если человек находит целое сообщество, которое действительно убежден в том же, что, в чем убежден и он, помимо этого, это сообщество дает ему больше аргументов, чем у него вообще до этого было, обогащает так или иначе, то, соответственно, здесь, опять же, это вопрос не про индивидуальные мыслительные процессы, а уже про средовые какие-то социальные факторы.
2: Ну, то есть человек подумал, а что ли, если Земля плоская, оказалось, что есть целый коллектив плоскоземельцев, он к ним пошел тусить.
0: И не могут же так много количества людей ошибаться, думает он.
2: Это конец или еще есть минутка?
1: Это конец.
2: Это конец. Ну, ладно.
1: Спасибо, Саша.
2: У меня еще были вопросы, но...
1: Задашь потом.
2: Задам потом.
1: Микрофон не мне.
2: Не тебе.
1: Тебе сейчас будут подарки.
2: Спасибо.
1: Да, спасибо, Александр.
0: Спасибо вам, Александр.
1: Сейчас я попрошу зрителей оценить Александра Панчина. Насколько он был въедливым и вредным. Проголосуйте, пожалуйста. Перейдя по ссылке в чате, а мы переходим к вопросам зрителей. Uh-huh. И начнем с вопроса Антона Харольского, который спрашивает, как лучше преподавать взрослым и детям научный метод, образ мышления и умение пользоваться источниками.
0: Uh-huh. Ну, собственно, как лучше преподавать? В целом, в психологии мышления есть довольно простая логика. Мы вначале, соответственно, ищем какие-то источники сложности, факторы, которые могут помешать. Ну, например, как раз вот те феномены, о которых я говорил, которые могут мешать действительно осваивать какие-то формы критического мышления, логического мышления там, и так далее. И в этом случае мы идентифицируем у конкретного человека конкретные, собственно, сложности и работаем индивидуально. В этом смысле универсальных рецептов нет, поскольку человек, который, допустим, в большей степени склонен к телелогизму, и тут у него немножко проседает его, здесь, ну, скажем так, форма мышления, он вполне себе может быть неплох в там, других областях, допустим, в понимании там, той же самой эволюции отдельно. Вот. Здесь надо работать индивидуализированно, пытаться работать, когда это возможно, с одной стороны. И, ну, если вообще говорить какие-то общие рецепты, которые можно было бы освоить, как раз вот опять про сообщество, если действительно, допустим, вот в университетах организовывать таким образом атмосферу так, чтобы конкретный человек ценил те самые когнитивные усилия, которые ему требуются, а они всегда требуются для поддержания точной, согласованной картины мира, то мы, собственно, уже преуспеем. К сожалению, далеко не во всех вузах это есть.
1: Вопрос от Дмитрия Решетникова из Москвы. Как понять, что собеседник уже не способен воспринимать аргументы в ходе дискуссии, если до драки пока не дошло?
0: Ну, я думаю, здесь как раз можно пытаться определить, с одной стороны, эмоциональное состояние человека, с которым вы беседуете, вот, с одной стороны. С другой стороны, по тем темам, которые вы обсуждаете, также, опять же, можно определить, насколько человек готов вообще, ну, хотя бы прийти к какому-то компромиссу или хотя бы попытаться начать говорить на одном языке с вами. Собственно, опять же, есть исследования, которые показывают, что чем выше уровень активации, чем выше уровень возбуждения, когда, вот, допустим, это не просто эмоция какая-то, там человек там чем-то раздражен, когда он именно сильно раздражен, там, в целом точности выводов в такой ситуации ждать не приходится, к сожалению.
1: У меня был один знакомый, он когда очень сердился, у него из глаз кровь начинала течь. Вот с ним, с ним таких проблем не было, недопонимания. Вот. Значит, вопрос от Михаила Сычева. Какие, на ваш взгляд, стоило бы провести реформы, чтобы образование давало умение мыслить, а не только знания?
0: Угу. Ну, в целом, на самом деле, это все зависит от конкретной специальности, мне кажется. Они очень сильно отличаются друг от друга. Допустим, есть, уже существует большое количество академических программ, которые, ну, как правило, на уровне магистратуры и аспирантуры, которые специализируются именно на том, чтобы научить человека мыслить именно вот как исследователи в конкретной области. Вот. А в отношении более таких практикоориентированных специальностей оказывается здесь действительно проседание какое-то, и часто вместо того, чтобы учить формам мышления каким-то специализированным, опять же, как правило, останавливаются просто на каком-то сухом остатке знаний энциклопедических там, и так далее. Ну, мне кажется, что действительно можно подумать о том, как вот... Как можно составить некоторую учебную программу про научный метод на минималках, потому что, опять же, учеными всем как бы быть крайне трудозатратно, в том числе на уровне тех когнитивных усилий их. Вот. И так, чтобы можно было эти элементы учитывать. Вот. Мне кажется, что вообще такого представления пока нету, каким вообще лучше образом учить научный метод для повседневной какой-то жизни, поскольку научный метод все-таки формировался и развивался для конкретных целей проведения исследований в науке. Но цели в нашей повседневной жизни немножко отличаются от тех целей, которые, собственно, мы преследуем в науке. Вот здесь пока вот некоторый пробел есть. Я думаю, что можно будет с этим как-то справиться.
1: Но следующий вопрос в том, нужны ли обществу умеющие мыслить люди в некоторых ситуациях, там, они нужны, не будем о грустном. Вопрос от Карла Августа Аванти. Можно ли рассуждать о грамотности обладателей дипломов, не учитывая того, каким именно образом они эти дипломы получили? Криминальные случаи покупки документа единичны. Но нужно же признать, что студент может дожить до выпуска благодаря собственной незаметности и умению зубрить, будучи при этом записным мракобесом.
0: Ну, это точно так. Но мне кажется, что здесь, в общем-то, нужно ориентироваться на репутацию высшего учебного заведения, поскольку, опять же, та самая атмосфера, которая может поощрять ту самую инициативу в придумывании идей, там, в обсуждении их качества там, и так далее. Это есть далеко не везде. И, соответственно, люди, как правило, довольно сильно фильтруются в таких университетах. Они не могут довольно долго там проучиться, им как-то некомфортно становится кому-то. Кто-то вот отдельно может говорить, что вот ему трудно мыслить. Вот у меня были отдельные студенты, которые вот уходили из вуза, говорили, что они не могут так много думать. Им как бы трудно это, стрессово, вот, и так далее. Короче, ориентироваться на репутацию высшего учебного заведения – это самый простой вариант.
1: Павел Мальцев. В нынешнее время насколько сложно продвижение точки зрения, теории, сильно расходящейся с устоявшимися представлениями? Насколько я представляю, для ученого немалое значение имеет количество публикаций и степень их цитирования в рецензируемых журналах, а публиковаться по темам, находящимся в русле, наверняка проще.
0: Угу. Ну, насколько проще публиковаться, это довольно сложно сказать, поскольку такая механика вообще публикации и цитируемости – это вообще отдельная сложная тема, которая занимается отдельная область научного знания – наукометрия, или наукометрия, как ее обычно еще называют. Вот. Короче, в целом, можно, конечно, ориентироваться формально на какие-то показатели цитируемости исследователей, но, как правило, все-таки исследователи и, в общем-то, более осознанные, такие рефлексивно настроенные в целом люди стараются оценить качество и логику отдельных статей, идей, публикаций, исследований там, и так далее. Вот. В этом смысле я бы вообще ориентировал на оценку содержания в большей степени, чем на, соответственно, формальные критерии. Если вообще ничего не понимаете в области, тогда можно.
1: Вопрос от Александры. Может ли быть связано то, что у человека более развита фантазия, и ему поэтому нравятся более интересные аргументы?
0: Более интересный в смысле не научный?
1: Ну, я вот процитировал, как написано, так ага. что в кавычках, причем даже интересные.
0: А, более интересные в кавычках. Да. Ну, смотрите.
1: Если у него развита фантазия.
0: Фантазия в целом, ну, это про то, насколько много разных альтернативных аргументов или точек зрения человек может породить или даже представить. В этом смысле, ну, это не так четко связано с процессами оценки последующей. Ну, здесь простая логика. Сначала мы придумываем что-то, порождаем какие-то идеи, там, аргументы, а потом мы их оцениваем. Сама фантазия скорее про первую часть, видимо. Вот. Ну, можно сказать здесь, что некоторые люди, которые яро убеждены, допустим, в каких-то ненаучных представлениях собственных, они часто убеждены по каким-то мотивационным причинам. Ну, например, им нравится, допустим, знать, обладать каким-то сакральным знанием, которое не обладает какое-то другое, там, не знаю, количество людей, окружающих их. Или им, может быть, довольно страшно признать, что устроена там реальность в каком-то моменте, как она на самом деле устроена, и поэтому они, собственно, мотивационно держатся вот прямо за эти убеждения. Ну, наверное, фантазия здесь как бы тоже важна, но, мне кажется, мотивация важнее.
1: Сергей Уразов из Челябинска. Тут такой комплексный вопрос из двух частей. Первая, тема доклада не раскрыта. Почему же именно образованные люди именно не принимают и именно научные аргументы? Разве понятие образованного человека не предполагает умение обработки информации? Где же сбоит этот механизм? Может быть, чему-то не тому людей учат? По-моему, все-таки про это было в докладе. Ну, метод, и второе, метод альтернативных гипотез прямо вытекает из теоремы Байеса. Почему об этом и о теореме Байеса для оценки гипотез в докладе не упомянуто вообще?
0: Ну, в целом байесианский подход сейчас действительно довольно популярен в когнитивных исследованиях, но не является единственным. В этой конкретной области, где, собственно, изучаются убеждения, ментальные модели, байесианский подход и, собственно, идеи Карла Фристона, в общем-то, не то чтобы популярны. Может быть, пока, но вот как только будут какие-то суперкрутые идеи продвижения в этой, как бы в этом направлении, обязательно буду упоминать и теорему Байеса, и разные как-то приложения ее к этому всему.
1: Кирилл из Санкт-Петербурга. Если ограниченное время на раздумья так критично влияет на количество верных ответов, можем ли мы доверять тому, что нам на этом форуме отвечают в рамках блица? Ну, на самом деле, это хороший вопрос вот для меня, потому что это как раз проблема различных телевикторин, которые натаскивают на быстрый ответ. И это может быть хорошо для умения человека быстро вытаскивать из памяти какие-то факты, вызубренные им, но вот для мышления действительно...
0: Если блиц рассматривать именно как процедуру мышления, то, безусловно, негативно. А если процедуру чисто коммуникации, когда мы просто делимся тем, о чем мы уже знаем, о чем мы надумали, то в этом как бы проблемы нет, и мы можем довольно быстро извлекать из памяти...
1: У блица зато есть плюс.
0: Какой?
1: Ну, просто мы успеваем ответить на больше вопросов, и зрители довольны.
0: Ну, например.
1: А если бы не успеваем, они недовольны. Вот, поэтому хотите блиц попробовать?
0: А это не был блиц.
1: Это не был блиц.
0: Хорошо.
1: Давайте. 3 минуты.
0: Ну, давайте.
1: Итак, Анастасия Данилова. Одна и та же информация от разных людей часто воспринимается крайне по-разному. Как защитить себя от двойных стандартов?
0: Ну, в целом, я думаю, попытаться для максимально важных и ценностных тем выстроить, сформулировать заранее свою позицию. В этой ситуации вы не будете позволять себе как бы дезориентироваться в ответ на какие-то внешние аргументы и сигналы слишком.
1: Анюта Ф. Готовы ли люди принимать то, что у них есть много когнитивных искажений?
0: Нет, не готовы.
1: Human Pathology. Кому верить или не верить, если у каждого свое видение проблемы и свое мышление? У кого-то критическое, у кого-то религиозное и т.п.
0: Ну, кому верить? В данном случае, мне кажется, что представление о том, что есть какой-то авторитет, которому можно прям поверить, полностью отдаться там и так далее, и отключить свое критическое мышление, в общем-то, ну, не стоит так думать. Мой ответ, как бы, верить нельзя никому. Нужно выстраивать свою
1: никому
0: картину
1: не
0: мира.
1: Мне можно, да?
0: Нет, мне, наверное, тоже нельзя. Но, опять же, не полностью. Собственно, вы должны сами пытаться оценивать ту информацию, которую вам сообщают, даже я.
1: Иннокентий спрашивает. Многие утверждают, что никаких плоскоземельцев на самом деле нет. Что это тролли, которые просто прикалываются. Прокомментируете?
0: Ну, тролли, конечно, есть. Собственно, мне кажется, у меня даже парочка друзей выступали в таком качестве в социальных сетях, не будучи убежденными как раз. Ну, там просто не про плоскую землю было, там про какую-то другую тему. Вот. Но, опять же, довольно часто мы можем увидеть... как бы сказать, некоторые последствия не троллей в нашей жизни. Допустим, когда политики недооценивают угрозу глобального потепления, они принимают решение, ну, в соответствии с такой недооценкой рисков. Вряд ли здесь можно сказать, что, наверное, политики тролли, просто они, ну, угорают над нами таким образом.
1: Мне кажется, это конспирология такая все-таки. Потому что это неопровержимая вещь, она чисто конспирологическая. Теория заговора.
0: Ну да.
1: Вот. Рина Нова. Как научиться безболезненно слышать и понимать чужую точку зрения? Как научить этому других? Есть ли способы поймать себя на непонимании и перестроиться?
0: Угу.
1: За 30 секунд.
0: Ну, в целом, есть способы поймать себя на понимании, конечно. Вот про болезненность тут уже сложнее. Этот вопрос связан как бы с источником этой болезненности. Мне кажется, здесь лучше сходить в психотерапию. Психотерапевт, конечно. Вот. А про то, как можно поймать себя на непонимании, ну, безусловно, вы можете, допустим, представлять себе конкретную область и точно локализовывать свои убеждения по отношению к актуальным научным, как бы, представлениям в этой области.
1: Ну, мне кажется, что в науке, да, все, 5 вопросов за 3 минуты. Мне кажется, что в науке там просто существуют там как бы конкурентные механизмы, что человек, который не восприимчив к критике, он просто не конкурентоспособен, когда, так сказать, речь идет о там рецензировании и прочее.
0: Если наука устроена хорошо.
1: Да, если наука устроена хорошо. А если, конечно, это некая монополия, даже там в рамках одного института, да, там бывает...
0: Ну, многие, да, региональные исследовательские институты, к сожалению, устроены не очень хорошо, и в этом смысле работают по другим принципам.
1: Увы. Так, продолжаем уже не в режиме блица. Анна Гребенникова. Насколько часто дети людей, которые верят в заблуждения, отходят от них и переходят на сторону науки?
0: Насколько часто? Ну, на самом деле, прям таких глобальных опросов или исследований проведено не было в силу некоторой затрудненности к доступу. Вот. Но по примерным оценкам это... сильно зависит от... кстати, это, ну, опять же, если примерные оценки как-то обосновывать, это очень похоже на то, насколько часто дети наследуют политические убеждения своих родителей. Это сильно, оказывается, зависит от родительских отношений. Если, соответственно, у детей возникает во время пубертата такой жесткий протест, то многие, как бы, убеждения, они... формируются от обратного, такого вот противного. Вот. А если все хорошо, ну, они могут с большей вероятностью остаться такими убеждениями и дальше.
1: Евгения Лысакова спрашивает, коррелирует ли неприятие теории эволюции с брезгливостью к животным?
0: Ну, не всегда. В целом, некоторые эмоционально окрашенные, эмоционально мотивированные формы неприятия теории эволюции могут быть связаны с тем, что человеку неприятно себя ассоциировать, например, с обезьяной, и поэтому там... Но исследования показывают, что есть огромное количество других факторов, их значительно больше, чем вот эта вот простая эмоциональная окраска. Да вообще, чем обезьяны не угодили, непонятно.
1: Лиса А спрашивает, если ребенку подыгрывать в вере в Деда Мороза, зубную фею в подарки от зайчика и т.п., является ли это шагом в сторону отсутствия критического мышления в будущем?
0: Нет, не является. У образованного, опять же, такого человека всегда есть большое количество разных форм мышления. И в целом ну, мы не можем до конца оставить прям у человека только научные какие-то формы мышления. В этом смысле мы можем только научить делать так, чтобы научные формы мышления вовремя выстреливали, и ну, человек ориентировался на них в тех ситуациях, когда должен.
1: Руслан Тюленев. Степень религиозности влияет на уровень критического мышления человека? Вопрос перекликается, да, с предыдущим.
0: Степень религиозности, ну, до некоторой степени да, но, опять же, религиозность бывает очень разная, поэтому, опять же, есть такая религиозность на уровне того, что там человек якобы говорит, что вот он христианин, например, и там красит яйца на Пасху, но при этом на уровне всех остальных убеждений у него вообще ничего из религиозного нет. И в этом смысле такой человек, конечно, ну, не обязательно будет придерживаться каким-то ненаучным, каким-то другим формам ну, представлениям о реальности, так или иначе. А есть ну, такие убежденные религиозные люди, и там тоже очень разные бывают. И бывают рефлексивные религиозные люди, которые пытаются встраивать научные представления, научные концепции в религиозную картину мира. А бывают те, которые, наоборот, отторгают любую научную точку зрения. Поэтому напрямую там ситуация значительно сложнее, чем кажется со стороны. Но корреляционная связь, конечно, есть, если говорить просто.
1: Вопрос от Анны. А какие еще теории, кроме эволюционной, часто становятся жертвами заблуждений?
0: Угу. Ну, на самом деле, самые разные. Даже на уровне простых как бы, представлений о том, как устроено там, тепло, например, как чашка остывает. Часто оказывается, что дети и многие взрослые считают, что есть частички тепла, которые отделяются от чашки, и поэтому она остывает. Вот. Или почему, соответственно, косяк птиц летит именно вот в такой форме. Вот им кажется, что есть лидер утка, которая организует всех птиц вот именно в такую форму. Вот, действительно, в самых разных областях есть большое количество таких локальных примеров. Они не такие всеобъемлющие, как, опять же, допустим, плоскоземельцы или там, креационизм там, или еще что-то, но везде, в общем, встречается.
1: Так, сейчас, Никита, вам предстоит выбрать лучший вопрос, кому достанется книга «Недоверчивые умы». Чем нас привлекают теории заговоров? Издательство «Альпина Нонфикшн». Вот было некоторое количество вопросов. Их было вообще больше 25. И я могу напомнить.
0: Да, если хотите. Было бы неплохо.
1: Так, ну смотрите. Как преподавать научный метод? Как понять, что собеседник, так сказать, уже сейчас будет драться с вами? Как, на ваш взгляд, стоило провести реформы, чтобы начали, значит, мыслить? Можно ли узнать о грамотности обладателей дипломов? Насколько сложно продвижение теории, сильно расходящейся с установившимися представлениями, значит, там, фантазия и ее связь с интересными аргументами, значит, почему вы не упомянули про теорему Байеса, значит, почему, значит, если ограничение времени – это плохо, зачем мы блиц устраиваем? Значит, почему от разных людей информацию воспринимают по-разному? Готовы ли люди принять то, что у них много когнитивных искажений? Значит, кому верить и кому не верить, если у каждого свое видение? Значит, плоскоземельцы – это тролли. Как безболезненно слышать чужую точку зрения? Насколько часто дети наследуют, так сказать, или не наследуют заблуждение? Коррелирует ли неприятие теории эволюции с брезгливостью к животным? Нужно ли детям рассказывать про зайчика и Деда Мороза? Значит, как религиозность влияет на критическое мышление? И какие еще теории, кроме эволюционной, становятся жертвами заблуждений?
0: Мне кажется, вопрос про блиц был самым таким.
1: Вопрос про блиц. Это вопрос от Кирилла из Санкт-Петербурга. Итак, Кириллу достается книга «Недоверчивые умы. Чем нас привлекают теории заговоров?» От издательства «Альпина Нонфикшн». Сейчас мы посмотрим, как наши зрители оценили Александра Панчина. Большинство... Сегодня у нас день интересных собеседников, я бы так сказал. Саша, ты интересный собеседник. Ну что ж, хорошо. Я даже не знаю, кто у нас победит. Еще у нас будет пара вредных оппонентов, так что кому достанется маска чумного доктора, это уже можно говорить. Мы узнаем вечером. Итак, спасибо, Никита. Вам наши подарки, наши сувениры, в том числе Пингвахатеп, который он еще и покровитель критического мышления, помимо спасибо. Всего прочего. Сейчас на экране появится скетч Юлии Родиной. на тему вашего выступления. Посмотрите. Я стал замечать, что вот я каждый день за экраном у разных устройств провожу часов 10, не меньше. Мне уже пора беспокоиться, что не за горами цифровая псевдодебильность.
4: Это вообще вот как раз из терминологии, лексикона вот того самого мифотворчества о том, как меняются люди под влиянием цифровых устройств, цифровых технологий.

0: о животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. В наш адрес поступает очень много вопросов с просьбой рассказать о том, как, почему была одомашнена кошка, один из самых популярных домашних питомцев. С моей точки зрения, существует всего два по-настоящему домашних животных. Это собака и кошка. Причем кошка – домашнее животное весьма специфическое. Вот об этом, обо всем я решил поговорить с кандидатом биологических наук, доцентом Алексеем Александровичем Масаловым. Здравствуйте, Алексей Александрович.
2: Здравствуйте, Иван Игоревич.
1: Итак, о котиках. Ну вот у меня устойчивое впечатление сложилось, все-таки они не по-настоящему домашние животные. То есть какие обычно стадии проходят домашние животные, прежде чем стать домашним? Сначала, скорее всего, это синантропные животные, то есть те, которые живут около жилья человека. Потом эта степень близости усиливается. Ну и в конце концов животные потихонечку, благодаря, так сказать, эволюции вместе с человеком, они превращаются в домашних, когда они начинают не просто жить человеком, но и распознавать его какие-то сигналы, которые он им издает, а они начинают понимать его сигналы, причем чуть ли не на, так сказать, врожденных основах это все происходит. Ну, во всяком случае, с собаками это доказано. Так вот, что с кошкой-то?
2: Что касается кошек, то тут, опять-таки, существует два разных мнения. Отчасти исследователи все-таки считают кошку домашним животным, а отчасти исследователи считают, что кошку надо относить к группе так называемых полудомашних животных. Я, честно говоря, даже не знаю, кого еще можно отнести к этим полудомашним животным, но, наверное, там каких-нибудь цесарок можно также отнести, скажем так, те, которые не так давно живут рядом с человеком, и которые человек начал использовать не так давно. Вот кошку, по последним данным изучения генетического материала, считается, что одомашнили где-то в интервале от 12 до 9 тысяч лет назад, то есть очень давно. Не одомашнили, точнее, она стала появляться рядом с человеком. А вот насколько ее удалось одомашнить, этот вопрос очень серьезный. Все-таки большинство склоняет, что это полудомашнее животное, потому что до конца не выработались вот эти вот аналогичные, допустим, тем же самым собакам механизмы взаимодействия человека и кошки, так чтобы кошка нуждалась в человеке, и она не могла бы существовать без человека. Кошки великолепно могут жить без человека. Но другие исследователи говорят, что вот это появление мурчания и мяуканья является вот таким способом коммуникации, указывающим на то, что все-таки кошка каким-то образом хочет с человеком взаимодействовать, и она идет с ним на контакт, и это признак вот какой-то там частичной домашности. Ну и, наверное, один из таких, я бы сказал, параметров, которые мы можем с вами, как называется, увидеть как признак одомашнивания, это, наверное, изменение окраски шерсти. Если мы с вами посмотрим на историю кошек как таковых, то вот эти современные многообразия пород, которые появились не так давно, кстати говоря, где-то с 17 века начинают появляться кошки, имеющие там пятнистую окраску и так далее, оно появилось очень недавно. Большая часть времени существования сохранялся дикий тип окраски.
1: Да, Алексей Александрович, я должен еще больше, так сказать, тут усилить вашу мысль, что настоящее такое вот породообразование с искусственной селекцией, с, так сказать, с тем, что люди начали заморачиваться на тему выведения разных пород, это вообще, наверное, начало 20 века, потому что раньше, если и была селекция, там, в конце 19-го, допустим, но вообще термин порода это выдумали коневоды, потом его стали использовать собаководы, а с кошками это, наверное, только в 20 веке уж тогда заботились окрасами. А то, что вы говорите, мне кажется, речь идет о такой как бы стихийной селекции вот этих пятнистых окрасов. Стихийной селекции, не породной, стихийной.
2: Я имею в виду именно стихийную селекцию, то есть не формирование породы. Да, конечно, порода – это все уже дело практически современности. А вот стихийные селекции, главное в данном случае даже не формирование там породы, а изменение окраски, которое очень часто возникает в условиях, когда животное одомашнивается. Что такое одомашнивание? Одомашнивание – это, по большому счету, резкое снижение агрессивности животного по отношению к человеку. И в результате отбираются животные, которые, ну, в наибольшей степени толерантны, которые спокойны, которые не отличаются вот таким, я бы сказал, таким типичным диким поведением. Но самое интересное заключается в том, что вот это вот снижение агрессивности, оно в том числе влияет и на некоторые этапы, в том числе эмбрионального развития животного. И в результате нарушается формирование в эмбриональной фазе некоторых компонентов. В частности, идет некоторое нарушение синтеза нервного гребня, который характерен для позвоночных животных. А нервный гребень – это клетки, которые в том числе определяют окраску. И когда происходит нарушение синтеза этого нервного гребня, как раз и появляется вот те самые деструкции окраски. Вот, допустим, попытайтесь найти в дикой природе пятнистых коров. Нет таких животных в природе. Они возникают только в результате одомашнивания. То же самое пятнистые собаки, пятнистые лошади. Пятна, как элемент вот такой вот деструкции функции нервного гребня, это как раз один из признаков того, что животное пошло уже по пути одомашнивания.
1: Алексей Александрович.
2: Так что здесь мы можем сказать, что у кошек это появляется очень поздно, очень долго сохраняется дикий тип окраски, и это как раз один из признаков того, что кошки очень не так давно, можно их считать, не домашними, наверное, все-таки полудомашними животными.
1: Да, тут я должен обязательно уточнить, потому что мы немножко пролетели важный момент. Первое, снижается не агрессивность вообще, а агрессивность по отношению к человеку. Идет отбор на лояльность. И этот отбор на лояльность...
2: Ну, тут на самом деле снижается не только агрессивность по отношению к человеку, а общая агрессивность снижается.
1: Но те, кто наблюдал драку двух кошек, я не говорю уже там о собаках. Те с вами, наверное, не согласятся. Но так или иначе, я вот о чем хочу сказать. Что вот этот вот отбор, который, кстати сказать, возможен уже на, наверное, каких-то более, что ли, поздних стадиях вот этой самой коэволюции совместной человека и домашнего животного, да, он, вот этот отбор по признакам уже цветовым, то есть следом за отбором на лояльность идет отбор цветовых, что ли, признаков, или отбор на лояльность вызывает вот это самое нарушение эмбрионального развития, которое, в свою очередь, вызывает изменения в окраске.
2: Последний вариант, то есть отбор на лояльность ведет к нарушению функционирования, в частности, формирования нервного гребня, и он моментально дает, так сказать, чем животное оказывается более, так сказать, лояльное, менее агрессивное, это закрепляется на соответствующем генетическом уровне, тем, так сказать, мы можем с большей вероятностью ожидать появления пестрых животных. То есть пестрота у домашних животных – это как раз следствие вот этих нарушений функционирования нервного гребня. А дальше вот это уже окрасочные компоненты мы с вами можем использовать для формирования определенных породных групп соответствующими вот этими экстерьерными признаками, которые будут характерны для каждой конкретной породы.
1: Да, тут очень важный вот еще момент, который мы должны обсудить. Значит, вот это вот одомашнивание и изменение окраски связано еще с таким параметром, как инфантилизация поведения. Это тоже связано с нервным гребнем, да? Или это...
2: Да, совершенно верно. То есть это все звенья одной цепи. Инфантилизация, она, кстати говоря, и является одним из проявлений вот этого вот снижения агрессивности как таковой. Потому что инфантильные, молодые, скажем так, или ювенильные животные менее агрессивны, чем взрослые животные, которые там добиваются всего самостоятельно в жизни. И естественно, что в таком случае, вот, как вы правильно сказали, инфантилизация тоже один из признаков снижения агрессивности.
1: Да, но при этом кошки не теряют своей способности охотиться и очень быстро дичают. А почему это происходит, давайте поговорим после сообщения нашего архивариуса.
0: О животных.
3: Известно ли вам, какую территорию считают своей бездомной кошки? Группа ученых решила ответить на этот вопрос, для чего оснастила радиоошейниками 42 домашних и бездомных кошки из североамериканских городов Урбана и Шампейн. Полученные в результате двухлетних исследований данные поразили ученых. Так, один из бездомных котов охотился на гигантской для такого небольшого хищника территории в 547 гектаров, включавших городские постройки, сельскую местность, университетский парк, лесной массив и луга, и при этом умудрился выжить среди лис и койотов, обычных в этих местах. Достижения имевших хозяев и дом кошек значительно скромнее – соседние дворы и территории до 2 гектаров. Такие различия вполне объяснимы. Домашних кошек поддерживают регулярным питанием хозяева, а диким кошкам приходится полагаться только на себя. Поэтому домашние кошки в сутки спят или просто отдыхают в среднем 97% времени, и только 3% времени активны, когда играют или охотятся. А вот бездомные кошки активны в среднем 14% времени. Однако и те, и другие в среднем предпочитают держаться не далее 300 метров от человеческого жилья. А это говорит о том, что даже выглядящие дикими и самостоятельными бездомные кошки сильно зависят от человека.
1: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседую с Алексеем Александровичем Масоловым. Мы разговариваем с ним про домашнего не кошек. У меня возникло два вопроса. Во-первых, почему кошки все-таки так быстро дичают? То есть, видимо, процесс одомашнивания кошки по-настоящему не завершился. И может ли он завершиться когда-либо в перспективе? И что для этого нужно? Это первый вопрос. А второй вопрос, а вот это самое изменение нервного гребня в процессе эволюции, это что, какая-то генетическая мутация была или что такое? Или это просто какая-то вот действительно цепь изменений, вдруг стали выбирать кошку? Ну, без мутации это не могло это никак обойтись, значит, какой-то ген отвечает за это дело, да?
2: Давайте начнем с того, что почему кошки быстро дичают. Да. Как раз мне кажется, что это одна из причин, по которой мы должны говорить о том, что кошка все-таки полудомашнее животное. Она совершенно спокойно может жить без человека. И она не теряет практически навыков охоты самостоятельно. Ну, наверное, за исключением каких-нибудь длинношерстных пород кошек, которые являются такими комнатными. Понятно, что они вряд ли, наверное, смогут самостоятельно охотиться. Хотя могут, и, наверное, и тоже самостоятельно охотиться. Обычные кошки совершенно спокойно могут находить себе пропитание без помощи человека.
1: Да, они не просто могут. Они это делают, и чудовищные цифры, 3 миллиона птиц ваших любимых убивают ежегодно в Британии домашней кошки.
2: Да, и поэтому они оказываются как бы условно связаны с человеком. То есть все-таки они совершенно спокойно могут жить и без нас.
1: Да.
2: Ну, кстати говоря, многие домашние животные тоже достаточно легко дичают. Ну, например, достаточно хорошо известно, что многие свиньи совершенно спокойно переходят к дикому образу жизни, уходят в кабани из стада и великолепно там живут, что характерно, опять-таки, тоже для Западной Европы. Очень часто сбежавшие фермерские свиньи великолепно приживаются в семействах кабанов. Ну, известное одичание собак. Они тоже, в общем, в принципе, крупные собаки могут прожить и без человека. Но при этом они все-таки сохраняют какую-то, так сказать, связь с человеком и понимание места человека в их, так сказать, жизни, в их сообществе. А кошки вот в данном случае абсолютно зависимы. И действительно, для них вот эта вот свободная охота – это очень важная составляющая их жизни.
1: Да.
2: А что касается нервного гребня, то здесь ситуация такова, что... Гребня, то здесь ситуация такова, что... Достаточно длительное время

0: ситуации какой-то задумался.
1: Того, что он нашел, оказалось реальным для нас. Да? Ну, например, когда он описывал мозжечок, он упоминал такие образования, как червь и хвостатое ядро. Они до сих пор так называются. Он предположил, что глазной нерв, глазные нервы, точнее, когда идут из глаз, до входа в мозг они перекрещиваются. При этом он не вскрывал головной мозг, он не знал. То есть он предположил на основе своих наблюдений. И это оказалось так. Мало того, он даже предположил, что лобные доли головного мозга отвечают за аргументацию, за волю, за прочие вещи. Да, это мы тоже сегодня знаем, что это так. Кроме того, в фармакологии он сделал очень много. То есть он предложил, по сути, проведение клинических исследований. Вот так, как мы сегодня лекарства новые выводим на рынок, вот это фактически было предложено Авиценной. То есть, что они должны изучаться на людях, что должен быть индивидуальный подход, что мы должны учитывать, что разные лекарства подходят для разных болезней, там, что для животных подходит, для человека может не подойти, поэтому нужны исследования на людях и так далее. То есть, ну, да, действительно, невероятно образованный человек с таким справедческим даром. И в фильме Бен Кингсли его показал, конечно, изумительно. Но, наверное, он был таким, ну, по крайней мере, похожим.
2: Мне еще очень были интересны его опыты по психологии. Он же психологию, да, тоже изучал, конечно, про, да, коз, по-моему, когда, да, к одной козе подставили волка и кормили ее, она в итоге умерла от страха. А вторая коза жила в нормальных условиях, питалась нормально, и все с ней, ну, было
1: в порядке. То есть всякие поведенческие вещи, считайте, этология, стрессы, да, то есть задолго до Ганса с Ильей и прочее, прочее. Ну, еще раз говорю, да, то есть человек, сильно опередивший свое время.
2: Но по поводу сильно опередивший свое время, мне интересно, как раз по поводу этого шеститомника «Канона», я решила его себе заказать, думаю, почитаю перед, ага, передачей. Ага. 6 томов стоит 25 тысяч.
1: Да.
2: Это говорит о том, что сколько прошло веков, и до сих пор его труд ценен и актуален. Да. А вот в начале фильма рассказывается о том, что многие наработки по медицине именно Римской империи были утрачены в Европе, и не было ни врачей, не было никаких клиник, и существовали только бродобреи, которые, минимально разбираясь в медицине, кочевали и лечили народ. А правильно ли я понимаю, что это связано с тем, что получило стремительное развитие христианства, и оно запретило заниматься медициной, приравнивая ее к магии и колдовству?
1: Ну, не совсем так, конечно. То есть христианство, конечно, не считало медицину колдовством, потому что, ну, были некоторые и церковные организации, которые оказывали медицинскую помощь, они просто как бы переключили это на себя. То есть это стало их делом. И, к сожалению, да, в момент повествования фильма нужно понимать, да, что это как бы сильно разные эпохи, что в Европе, что на Востоке. На Востоке это Золотой век. То есть это расцвет.
2: Но это, можно сказать, возрождение, правильно?
1: Это, да, да, да, да, да, это эпоха возрождения там у них, ну, можно так сказать. А в Европе темные века. Это как раз они заканчивались, и вот-вот только-только еще появятся университеты, только-только начнут отстраиваться больницы и все остальное, поэтому, да, упадок во всем. И вот это показано очень хорошо. Реально, вот, скорее всего, именно так вот эта вот медицина и выглядела в то время.
2: А вы говорите, что медициной занимались церковные организации. Они больше лечили молитвами? Или все-таки были какие-то медицинские познания?
1: Нет, не только. Естественно, были. То есть монастыри были средоточием знаний вообще в принципе. То есть они аккумулировали у себя книги, да, переписывали их, переводили и так далее, и так далее. И да, медицинские знания у монахов, в общем-то, были. Одни из самых, наверное, таких распространенных в этом смысле были францисканцы и иезуиты. Наверное, так. Иезуиты в основном собирали информацию, а францисканцы практиковали всякие вещи, в том числе медицину. То есть в монастыре можно было получить, ну, конечно, не квалифицированную медицинскую помощь по сегодняшним представлениям, но все-таки некое медицинское пособие, да, это действительно так. Кроме того, были и богадельни, то есть куда просто собирали людей ослабленных, нищих, там, убогих и так далее, и так далее. То есть некоторые подобия домов презрения, да, или домов престарелых, если переводить на сегодняшние реалии. Так что нет, конечно, нельзя сказать, что прям было все плохо-плохо, но вот на Востоке было в этот момент все прям хорошо-хорошо. Это правда, потому что на Востоке, например, первая больница появилась в 707 году в Дамаске. А если мы будем говорить о той

0: Англии, то это существенно позже, лет на 700 позже это все появилось. То есть вот такая большая разница.
1: А когда Авиценна говорит о том, что болезнь кишок не лечится, ученик у него спрашивает, никогда ли он не задавался вопросом, что внутри нас, кроме плоти и крови. Смотрите, Авиценна сам изучал медицину Древнего Рима и Греции, а они, в свою очередь, изучали различные медицинские свитки и папирусы Древнего Египта. И правильно я понимаю, что Древний Египет еще до нашей эры прекрасно разбирался в анатомии и в строении органов человека, поскольку они занимались бальзамированием тел и мумифицированием. И почему эти знания по анатомии не передались дальше?
0: Ну, прекрасно это преувеличение, скажем так, потому что у них все-таки были искаженные данные, да, они же видели людей, которые пролежали достаточно долгое время, там же не сразу начинали процесс бальзамирования и всего остального, а этот труп довольно долго лежал. Я, конечно,
1: примерно
0: понимаю,
1: сколько по времени?
0: Несколько дней, а могло быть и до недель. То есть это было позволительно для того климата, потому что он сухой и жаркий. И там некоторая естественная мумификация уже начиналась, то есть особого гниения не было. Но, то есть уже было искажение восприятия информации, получается так. И когда они начинали бальзамирование, ну, во-первых, они не могли понимать структуру, да, и связь между органами. Они просто могли зафиксировать, что есть вот такой орган, похожий на то-то, есть такой, похожий на то-то и так далее. Зарисовок они не делали. То есть да, конечно, были некоторые записи, но вот таких каких-то атласов, предположим, после них не осталось. И если мы говорим об ошибках, то, например, средоточием всего зла древние египтяне считали прямую кишку. Почему? Потому что когда они вскрывали, да, начинали бальзамировать, они видели там гниение. То есть в кишке там что-то ужас какой-то творится, все распадается, все черное, все пахнет плохо, выглядит ужасно и так далее, и так далее. Но это мы с сегодняшней точки зрения понимаем, что происходит, да, то, что наша замечательная микрофлора, которая утратила контроль со стороны силовиков в виде иммунитета, да, она распоясалась, вышли на митинги, начали громить все, все это там быстренько уничтожать. И это нормальный процесс, да, мы знаем. Но это начинается именно после смерти. А египтяне считали, что это и при жизни так же. И поэтому они придумали прообраз гидроколонотерапии, например. То есть промывание кишки пустотелым камышом, да, то есть накачивание воды через задний проход в живом виде. Для чего? Для того, чтобы человека избавить вот от этого гниения, которое, видимо, существует и при жизни. То есть вот таких ошибок была масса.
1: И, по-моему, этот человек, который этим занимался, он был неприкосновенный, да?
0: Потому что обязательно, он был... обязательно, а как же, естественно. Потому что, как вы понимаете, это неправильная часть человеческого организма, она по всем, как бы, понятиям, да, и в том числе потому, что именно там идет гниение, там идет какой-то непонятный процесс, там ужас, да, естественно, так.
1: Конструктивно в деконструкции с Алексеем Водовозовым. Первые хирургические операции, насколько можно судить как раз по тем же свиткам, сохранившимся до наших дней, первые хирургические вмешательства тоже совершались в Древнем Египте. Потому что в фильме, судя по контексту, когда оперируют Шаха, мы по смыслу понимаем, как будто это первая операция хирургическая, которая вообще существовала за время, например, Средневековья. И вот, и это преподносится так, как будто бы до этого никаких хирургических операций не совершалось. Ну, или они тоже были какие-то очень простые в Древнем
0: в
1: Египте?
0: В этом смысле негодуют шумерские хирурги, шумерские врачи. Просто потому, что даже в первых до нас дошедших письменных источниках, да, в табличках, ну, конкретно в законах Хаммурапи, упоминается, что если врач сделал разрез операционным ножом, и пациент скончался, врачу надлежит отрубить руки. И, как вы понимаете, наверное, все-таки рукастых хирургов было много, ну и в прямом и переносном смысле в шумерском царстве, именно потому, что это уже было привычным делом, да, то есть они привычно этим занимались. И не все далеко ходили с отрубленными руками. Скорее всего, получали в основном деньги, да, потому что там было указано, что если человек провел такое-то вмешательство и пациент выздоровел, ему надлежит выдать такое-то количество денег. И так далее. На самом деле это мы только говорим о письменных источниках, да, то есть там, где это закреплено, там, где мы находки можем совместить с какими-то документами. То есть мы нашли инструмент, реальный, мы не понимаем, для чего это. Потому что черт его знает, что им можно делать что угодно, крючок какой-нибудь. Можно стрелы извлекать, можно там, не знаю, кишки поддерживать, можно еще что-нибудь. То есть назначение масса. А когда есть описание на табличке, что вот такой-то инструмент, такой-то формы, может быть, он даже зарисован или еще что-нибудь, мы вот эти два источника сопоставляем и говорим, что да, это хирургический инструмент, и им пользовались так-то. Но мы видим массу следов хирургических вмешательств чуть ли не с каменного века. То есть, скорее всего, вот эта вот малая хирургия, то, что называется амбулаторная хирургия, она практиковалась еще на заре человечества. То есть, кто как мог, по своему разумению, потом постепенно эти данные накапливались, систематизировались, и вот к шумерам это уже стало нормальной, обычной хирургией. То, что показывают в фильме, это, конечно, опять же, это скорее для того, чтобы показать такой мостик к современности, да, потому что они наврали, ну, примерно на 700 лет. Все, что происходило там, оно могло происходить только через 700 лет, не раньше.
1: Ну, получается, сцена, когда, сложнейшая сцена, когда Шаху вырезают аппендикс, и она довольно удачно проходит человеком, врачом, который первый раз ее делает. И даже в наши дни от аппендикса не всегда люди выживают, да, и иногда заканчивается все летальным исходом. Получается, это тоже все вранье.
0: Ну, это фантастика, да, можно сказать так. Но если говорить вот об аппендэктомии, например, то первая успешная, и то с такими оговорками, со всем остальным, она датируется 1735 годом. Ее провели в Англии, кстати, да, в Англии, но, правда, хирург был француз. Сейчас я его вспомню. Клавдий Амьен, по-моему, его так звали, чтобы я не перепутал. Он был личным хирургом короля Георга II. И там был особый случай. То есть мальчик 11 лет, у него паховая грыжа, и в паховой грыже, в этом мешке, в грыжевом, находился аппендикс, проколотый булавкой, который мальчик проглотил. То есть вот такое вот редкое стечение обстоятельств. И да, тогда хирург смог вскрыть грыжевой мешок, убрать аппендикс, сушить кишку, грыжевой мешок закрыть, и все нормально. Мальчик через месяц выписался, выжил, все хорошо. Но это не полостная операция. А первая попытка полостной операции по поводу аппендицита, она относится к 1848 году. Но тогда они не смогли найти аппендикс. То есть они вошли, что называется, в полость брюшную, аппендикс не нашли. Зашили обратно, но пациент, к счастью, выжил и так далее. А вот если мы будем говорить о таких рутинных, что называется, операциях, ну, более-менее хотя бы, то первая удачная полостная с наркозом, совсем все как полагается, она, наверное, будет датироваться где-то концом 19 века. Вот помните сериал «Шарите»? И Эрнст фон Бергман там восклицал, что «я первый сделал в Берлине аппендэктомию». Ну, это он, конечно, перегнул, потому что точно известно, что в 1889 году Макс Шулер был первым, кто сделал в Берлине успешную аппендэктомию. Бергман был одним из. Вот. Ну, то есть, вот видите, это конец 19 века. Это почти 1000 лет прошло с момента того, что описано в фильме. То есть, это не было возможным в принципе, потому что про аппендикс узнали в 16 веке. То есть, про него не знали в принципе, что это за зверь, зачем он нужен. Мы, кстати, сегодня тоже не особо понимаем, зачем он нужен. Есть только ряд интересных предположений на эту тему. Ну, например, что это тренировочный лагерь для нашего иммунитета. То есть, там масса лимфоидных бляшек, почему оно воспаляется, да? Потому что там масса лимфоидных бляшек, там куча лимфоцитов. И вот если там, например, они туда приходят, эти лимфоциты, а есть наша с вами флора, микрофлора, он обучается, да, наш иммунитет, что вот этих не трогать. А как только приходят какие-нибудь чужаки, то вот этот кишечный пул иммунитета, он достаточно быстро начинает понимать, да, то есть отличать наших от не наших. И вот иммунитет — это такая школа своеобразная, это первое. И второе предположение, что это бэкап микрофлоры нашей. То есть, когда возникает какая-нибудь проблема, там, не знаю, может быть, антибиотики мы попили неудачно, может быть, какая-то кишечная инфекция пришла, еще что-то, у нас сократилось поголовье нашей внутренней флоры этой замечательной, и из аппендикса она переходит в толстую кишку и начинает там размножаться, развиваться и так далее. Но это мы вот знаем вот только сейчас, и то вот окончательно все это не раскрыли. Естественно, поскольку они не знали, что такое аппендикс в то время, не знали, зачем он, где он, как до него добраться и так далее, естественно, они не могли провести такую операцию. Это сильное преувеличение.
1: Ну и получается сильное преувеличение, вот эта сцена, где ученик Авиценны вскрывает тело в первый раз в жизни, и не зная точного расположения органов, он определяет, от чего умер.
0: Да.
1: Мужчина
0: это совершенно наш, верно,
1: находит
0: конечно.
1: Воспаленный аппендикс, да. И все это
0: да,
1: неправда.
0: Да, да, да. То есть это все было, но 600 лет спустя.
1: По поводу операции на глаза. У как раз Бардабрея, одного из главных героев, он теряет зрение, пропадает зрение, он ничего не видит. И ему проводят операцию, после чего зрение возвращается. И Авиценна эту операцию описывает так, что иглой входят в середину глаза, заталкивают внутрь измутненную сетчатку глаза, и после чего свет может попадать в око, поступать. Вот. Действительно ли могли проводить такую операцию в XI веке? И насколько это точно описано, и насколько это похоже на операции, которые проводят в современные дни?
0: Mm-hmm. Значит, здесь, в принципе, все так. То есть все вот в этом смысле в фильме не наврали. Скорее всего, ну, по крайней мере, по описанию, по всему, по клинической картине и прочему-прочему, у цирюльника была катаракта, то есть помутнение хрусталика. После этого он перестает выполнять свою функцию линзы, да, он перестает фокусировать свет на сетчатке и так далее, и начинает мешать, естественно, то есть как через мутное стекло мы ничего не видим. И да, действительно, такие операции проводились, что интересно, еще начиная со II века, то есть за 800 лет до событий фильма. И, скорее всего, выполнялось не совсем, не то, что его утапливали, да, иглой, а утапливали и уводили в сторону. То есть нам нужно увести хрусталик, замутненный с оптической оси глаза. Поэтому мы не только вводим иглу, но мы еще в сторону его отводим. Именно так и проводилась эта операция. Причем, что интересно, через некоторое время он мог вернуться обратно. У нас же там стекловидное тело внутри, оно такое очень интересное по консистенции. И да, этот хрусталик потом мог со временем вернуться, и снова человек мог плохо видеть. Но его потом опять также отталкивали. А где-то несколько веков спустя появилась модификация этой операции, которую, скорее всего, уже, наверное, мог проводить и Авиценна, и его ученики, и все остальное. Она была более распространенной в то время. Это отсасывание хрусталика. То есть сделали разрез. Да, вот. Ну, что там такого? У нас здесь нет ничего, ни нервов, ни всего остального. То есть на глазу делали разрез, вводили туда крупную полую бронзовую иглу. И потом, как описывается в трактатах, при помощи ассистента с большой жизненной емкостью легких, отсасывали через эту иглу этот самый хрусталик. То есть его оттуда так вытягивали. И тогда у человека действительно больше таких проблем не возникало. Да, конечно, он видел хуже, то есть там вблизь, вдаль мы не можем уже, да, перестроить наше зрение, но вот это, в принципе, помогало. И если говорить о успешности таких операций, то к X веку это была уже рутина. Да, то есть это рутина. А вот когда они появились, я боюсь, что даже гораздо раньше, чем во II веке, да, потому что во II веке они были описаны. Но в законах Хаммурапи упоминается эта операция. То есть когда человек хирургическим ножом именно что оперирует глаз и возвращает человеку зрение, ему надлежит выплатить такое-то количество золота. Вот, то есть уже тогда знали, 4000 лет назад. Получается, что вот такая вот продвинутая техника и технология. А на сегодняшнюю похоже, да, немножко похоже. Сегодня примерно то же самое делают, только сначала хрусталик разрушают, например, ультразвуком, ну, чтобы не вытаскивать его целиком. Его сначала дробят и потом вытягивают при помощи специальных отсосов. Это называется неприличным термином, неприлично звучащим, факоэмульсификация. Вот. Но это вот... Да, действительно, современный подход. Потом ставят либо интраокулярную линзу, которая не изменяет свою кривизну и не позволяет подстраиваться даль-близь, либо даже сейчас есть технологические, точнее, высокотехнологичные линзы, которые уже могут изменять кривизну и подстраиваться под то, куда человек смотрит вдаль или вблизь. В общем, там много всего интересного в этом направлении.
1: Расскажите поподробнее про язык медицины, потому что Ибн Сина писал свои работы на арабском языке, и он был, правильно я понимаю, таким же универсальным, как и латынь.
0: Ну, для Востока, да, естественно. Но тут сложно сказать, понимаете, это же будет зависеть от региона, про который мы говорим, потому что латынь, да, действительно, греческий, наверное, так, мы начнем с греческого, что греческий стал все-таки первым, наверное, универсальным языком медицины, потому что основные труды, ну, тот же Гиппократов сборник, например, они написаны на греческом. Понятно, что в древнее время переводили все это дело на латынь, но долгое время ходили одновременно в медицине два языка, и греческий, и латинский. И это отражено в современной медицинской терминологии. То есть у нас есть и греческие корни, и латинские. И поскольку ну, там такой переход пошел очень интересный, да, то есть латынь подхватила церковь, по сути. Церковь потом стала одним из организаторов университетов. И латынь из церкви перешла в университеты, оставшись универсальным языком науки, ну, фактически до наших дней. Понятно, что сейчас ее учат уже далеко не в том объеме, хотя это интересно просто потому, что она позволяет быстро понимать терминологию, да, быстро понимать, что откуда произошло и так далее, и так далее. Но надо сказать, что ближе туда к Возрождению и попозже уже та латынь, которая изначально была в том же Древнем Риме, ну, она превратилась в некий новодел. Да? То есть все, что мы сегодня знаем, это новодел. Тот же Гаудамус, например, он написан уже на новой латыни, та, которая, скорее всего, в том же Древнем Риме не использовала. Но мы не знаем, как она звучала, потому что флешек с выступлением Гая Юлия Цезаря осталось очень мало. Вот, их находят все меньше и меньше, поэтому мы не представляем вообще, как этот язык звучал на самом деле. Мы можем предполагать, мы можем как-то там экстраполировать что-то, еще что-то в этом роде. Поэтому та латынь, на которой мы сегодня говорим, это вещь неправильная, скорее всего. А для чего это использовалось? Я бы сказал, что это было таким своеобразным ЕГЭ. То есть если человек освоил язык, ну, например, либо арабский для того, чтобы читать на Востоке, либо латынь с греческим, ну, значит, он не совсем дурак. Значит, он все остальное тоже освоит. То есть он сможет понять то, что написано на этом языке. Это первое. И второе. Ну, пациенту не надлежало знать, о чем говорит врач. И там два врача между собой, например, когда они его обсуждают. Это, по идее, очень правильно.
1: Это как сейчас почерк врача в карточке.
0: Я понимаю, да, да, да. Ну, сейчас все-таки печатают на компьютерах, да, это электронные базы, там сложно это изображать. Но, да, действительно, если мы стоим у постели больного и обсуждаем, не исключено, что для него это может оказаться травмой. Потому что мы можем сказать, это приведет к летальному исходу. Или там, давайте такую-то операцию проведем. Нет, нельзя, это там еще. То есть спор некий врачей, он для пациента должен быть недоступен. Это правильно, это я совершенно согласен. Поэтому если спорят у постели больного, лучше, если они это делают на незнакомом для больного языке. Так что, да, действительно, подход вполне себе оправданный. Что интересно, из арабского в медицину пришли многие термины. Ну, например, сироп. Эликсир, или там алхимия, алкоголь. Это все арабские слова. И некоторые перекочевали в том числе даже в английский язык. Ну, jar, например, whiskey in the jar. То jar, как сосуд, это чисто арабское слово. И так далее. То есть очень много на самом деле действительно и терминов, и всяких открытий. И те же аптеки, например, на Востоке были гораздо круче до появления уже совсем современных таких в новом времени аптек в Европе и так далее, и так далее. То есть, да, это способствовало международному обмену, понимаете как? То есть, если человек учит вот эти универсальные языки, то есть как минимум три, это греческий, латинский и арабский, считайте, он владеет миром, по сути, потому что ему доступна абсолютно вся информация, которая была в то время. Основные письменности. Вот примерно так.
1: Большая часть фильма посвящена борьбе Авиценны и его учеников с чумой. Изначально они ничего не понимают и не знают о чуме. И только во время этой эпидемии они за счет своего опыта начинают понимать, что она передается за счет блох. И только когда они об этом понимают, они начинают носить защитные костюмы. Но, несмотря на это, из всех учеников Авиценны умирает только один. Это какое-то стечение счастливых обстоятельств или просто красивая картинка в фильме?
0: Это красивая картинка в фильме, потому что там смешались куча кони, люди и прочее-прочее. Дело в том, что да, действительно, Авиценна по некоторым направлениям эпидемиологии, он ушел прям очень далеко. То есть он установил четкую связь между чумой и крысами. Но на этом все. Вот крысы и блохи – это через 1000 лет. Все.
1: Тут есть, пока крысы.
0: Пока только крысы. Мы на этом останавливаемся. Про переносчиков узнали сильно позже. Это первое. Второе – костюмы защитные. Костюмы защитные появились где-то в 17 веке. Шарль де Лорм, французский врач, один из чумных докторов, как раз он разработал вот как раз эту знакомую всем, да, причем без пояса, то есть с поясом это неправильный костюм. Он должен быть максимально обтекаемым. То есть шляпа, пелерина, да, плащ, длинные сапоги, перчатки, естественно, то есть все это защищает именно от блох как раз, да, ну, это мы понимаем, что от блох, а тогда защищались от миазмов. То есть считали, что чума распространяется как-то по воздуху при помощи каких-то миазмов. Почти угадали. То есть в этом смысле, да. Но нужно было еще защищаться и от блох. Но так получилось, как бы срослось вместе, что защищаясь от миазмов, они одновременно замечательно защищались от блох. То есть это все появилось существенно позже. А единственное, что они делали точно, и это известно, так это социальное дистанцирование, например. Это придумали примерно во времена Авиценны. Карантин, ну, скорее всего, его прообраз, наверное, все-таки тоже придумали на Древнем Востоке, потому что, если мы вспомним первую больницу в Дамаске, которая в 707 году была открыта, то пациентов с проказой там размещали в отдельном блоке. Авиценна вот эту концепцию заразности, он ее разработал. То есть он предполагал, что да, существуют некоторые заболевания, которые передаются от человека к человеку, причем, скорее всего, вот причина передачи – это некие мельчайшие частицы, которых мы не видим. Фактически он описал микробов еще до того, как их увидел Пастер. И исходя вот из этих соображений, он как раз и выстраивал вот эти противоэпидемические мероприятия. И с точки зрения современности – ничего лучшего он сделать не мог. Он сделал все, что, да, действительно, он занимался именно противоэпидемическими мероприятиями. Да, действительно, вскрывали эти самые бубоны и так далее. То есть это все помогало. Но, опять же, только у тех, кто был болен либо легкой формой бубонной чумы, у кого это не переходило в легочную, да, кто не заражался легочной чумой и так далее, и так далее. То есть летальность все-таки была достаточно высокая. И я так думаю, что из его учеников 30% как минимум должны были погибнуть. Поскольку они активно контактировали с заболевшими, соответственно, скорее всего, у них было максимальное вероятное заражение, и летальность для бубонной чумы – это примерно 30%. Для легочной там уже 70-90, это другая история. Что интересно, вот эту концепцию заразности Авиценна развивал и, например, говорил о том, что туберкулез – заразное заболевание. Вот так мозг. То есть он наблюдал, делал правильные выводы из правильных наблюдений, ставил правильные эксперименты и так далее. То есть человек, конечно, еще раз говорю, сильно обогнавший свое время. То есть такое умище, что просто невероятно.
1: А если читали его труды, почему не прислушались?
0: А вы понимаете как? Дело в том, что в основном, конечно, опирались на Галена. То есть вся медицина вот века до 18-го, наверное, была Галеновой. А у него было очень много ошибок. То есть, если вступали между собой, например, в противоречие то, что написано у Авиценны, то, что написано у Галена, побеждал Гален. То есть тут как бы без вариантов. Гален – Гиппократ. А Авиценна, он бы как бы, ну да, он был третьим, конечно, значимым и все остальное, но все-таки это был Восток, во-первых, то есть какие-то варвары непонятные, которых нужно завоевать и отобрать у них гроб Господень, чем потом занялись, кстати, попозже. И у Гиппократа и у Галена было преимущество, потому что это были европейские авторы. Вот примерно так.
1: Судя из разбора фильма, можно сделать вывод, что это больше не исторический фильм, автобиография, а такая красивая сказка, да, о любви.
0: Да, именно так. Я когда смотрел, у меня первая ассоциация, и я понимаю, почему его не перевели напрямую, как «Ученик лекаря», например, потому что Борис Рыцарев у нас уже снял такой фильм, который называется «Ученик лекаря», как раз такой музыкальный, замечательный, там музыка
1: Черно-белый,
0: Тривердиева. Тривердиева? Нет, цветной, 80-е годы, цветной, хороший фильм. Вот там чистая сказка. И вот здесь то же самое, вот у меня абсолютно те же ассоциации, конечно, в других реалиях, в других декорациях, декорации совершенно шикарные, натурные съемки, просто потрясающие, все остальное, там, как показано, это

0: соответствует тому, что в то время было. Ну, единственное, конечно, Роб Коул не мог, вернувшись в Лондон в то время, построить больницу. Потому что, да, конечно, постепенно понимание того, что нужно что-то делать, оно появлялось в Европе. И первыми, кто стали строить какие-то сетевые учреждения, скажем так, для оказания медицинской помощи, это были рыцарские ордена, про которые Клим Саныч замечательно рассказывает. Это госпитальеры, или иониты, соответственно, и лазариты. Мы от них получили, соответственно, госпитали и лазареты. Но это было через несколько, только началось через несколько десятилетий после смерти Авиценны. Все это станет системой, и в том же Лондоне появятся такие госпитали, да, большие, там, публичные больницы и прочее, прочее, лет через 400, а то и через 500 после тех событий, которые указаны в фильме. Так что это... Там много чисто современных моментов. Просто вот, чтобы показать, что все хорошо, что мальчик молодец, что он, так сказать, перенял все это наследие Авиценны и привез в Европу. Хотя, по идее, он тогда должен был ехать не в Лондон, а в Испанию. Потому что в Испании впервые перевели канон Авиценны.
1: Ну, посоветовали бы нашим зрителям этот фильм к просмотру?
0: Да, обязательно, потому что Бен Кингсли, конечно, изумительно играет. Это шикарный актер, на которого всегда можно смотреть. Да просто он вывозит фильм, надо сказать. Но и другие актеры тоже замечательные. То есть там много эпизодических ролей. Вот тот же Перс, который там такой праздный вроде бы, который погиб как раз от чумы, к сожалению. Там и история с тем, как Роб Коул прикидывался иудеем, да, тоже замечательная, изумительная сама по себе. И так далее, и так далее. То есть красиво снято, замечательно. Смотреть можно. Да, единственное, что не относитесь к этому как к историческому документу или как к историческому фильму. Там в основном, конечно, единственное, да, что есть Исфахан реальный, есть реальный Ибн Сина, но многие остальные вещи либо взяты от других героев, либо из других времен вообще, либо из далекого-далекого будущего.
1: Ну, спасибо вам большое, Алексей. Было, как всегда, очень интересно.
0: Да. Спасибо.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Ненастная погода, вы к нам пришли, спасибо вам большое за это. Мы попытаемся вам создать уютное такое настроение. И, конечно, тема наша сегодня замечательная. И гость у нас замечательный — Анатолий Владимирович Засов. Доктор наук, профессор, наш большой друг, выпускник астрономического кружка Московского планетария. Прошу любить и жаловать. А тема у нас сегодня — столкновение галактик. Давайте поприветствуем лектора и приступим. Спасибо.
2: Так, сейчас я прошу прощения, мне надо понять. Все. Астрономия — довольно редкая профессия, но если рассматривать тех, кто занимается вопросами взаимодействия галактик и столкновения галактик, то я думаю, что в мире наберется таких человек 30. Из них человек 10 живет в России. Вот. Потому что тема эта достаточно узкая и интересная, но она очень слабо отражена в научно-популярной литературе, в чем мы сами астрономы и виноваты. Поэтому, так сказать, я свои лекции постараюсь хотя бы частично компенсировать вот этот недостаток. И прежде всего хочу обратить ваше внимание на то, что галактики — это системы очень сложные и состоящие из различных компонентов. Вообще говоря, когда речь идет о столкновении каких-то космических тел, то всегда надо иметь в виду, что скорости столкновения измеряются сотнями, десятками и сотнями километров в секунду. И это воображение людей всегда связано с представлением о пламени, о взрывах и прочих катастрофах. В случае галактик гораздо все интереснее, потому что та встряска, которую галактики проходят, взаимодействуют друг с другом, позволяет лучше понять ту цепочку сложных процессов, которые в них происходят. Поэтому для нас это очень важно. Ну, это фотографии нашей галактики, это мозаика на длине волны 2 микрона. Там внизу видны большие и малые Магеллана облака, чуть ниже. Вот, и здесь хорошо видно, что виден звездный диск, в плоскости которого находится Солнце, видна газополевая среда, которая образует такой непрозрачный слой, идущий по экватору. Ну а наши ближайшие соседи, они вот здесь очень хорошо видны. Это подлинная фотография со всеми там светлыми и темными пятнами на небе. Слева туманность Андромеды, справа внизу М33, туманность треугольника. Это ближайшие наши соседние галактики. Так вот, несколько лет назад впервые удалось просчитать орбиту туманности Андромеды и нашей галактики в местной группе галактик. И астрономы пришли к выводу, что столкновение между нашими галактиками в будущем неизбежно. Это было принято с некоторым опасением за все, что угодно. Это было ужасно, это было страшно. Вот. И вот как раз я хотел бы, чтобы мы разобрались, насколько это ужасно и страшно, и когда это будет. Но галактики столкнутся неизбежно. Тут уже нет в природе таких сил, которые бы этому могли помешать. Ну вот почему ужасно, почему страшно? Потому что мы знаем, что если сталкиваются твердые тела, то это катастрофа, это угроза жизни, если она есть, это разлом тел, если столкновение сильное, это всегда катастрофа. Если сталкиваются звезды, а это тоже происходит, то это либо слияние двух звезд в одну, этот процесс действительно имеет место, либо же это взрыв, сверхновый, разрушение, разлет вещества. Очень сложные процессы, между прочим, мало изученные, потому что звезды такие маленькие по сравнению с расстоянием между ними, что вот они, вероятность столкновений случайных звезд практически исключена. Это все равно, что идет, скажем, война, и две стороны изредка постреливают в сторону друг друга. И вот какая вероятность, что пули столкнутся где-то в воздухе? Ну, почти невероятно. Другое дело, что звезды сталкиваются в реальной жизни, они сталкиваются тогда, когда они образуют тесные системы. Таких звезд тоже много. Но все равно столкновение – вещь редкая. А вот с галактиками существенно ситуация иная. Столкновение галактик – это медленный процесс преобразования всей системы через целую цепочку событий. И результатом такого столкновения может быть либо разрушение галактик, либо слияние их в одну. Ну вот давайте посмотрим, где же могут галактики сталкиваться и почему они сталкиваются чаще, чем звезды. Просто галактик изолированных, одиночных почти нет. Но они существуют, даже каталоги есть, но это редкие случаи. Галактики в основном находятся в составе групп, скоплений, пар. И поэтому сталкиваться им легче. Они находятся на сравнительно небольшом расстоянии по отношению к их размерам. Вот, вот пример, например, изображение группы галактик. Пожалуйста, здесь ясно, что если галактики здесь как-то эволюционируют, то неизбежно они могут пройти друг сквозь друга, столкнуться. Тут ничего не, тут совершенно очевидно, потому что в группах или в скоплениях, расстояние между галактиками, конечно, больше их размеров, на порядок больше, но все-таки не так, как в случае звезд. Но надо иметь в виду, что галактики не могут быть застывшие в пространстве. Они движутся, потому что на них действует гравитационное поле. Гравитационное поле притягивает друг друга. Они движутся по незамкнутым, очень сложным траекториям. И вопрос случая, вопрос вероятности, пройдут они рядом друг с другом или нет. Но самое интересное, что галактики начинают чувствовать друг друга задолго до того, как они сблизятся. Чувствовать благодаря, прежде всего, гравитационному взаимодействию. Ну, есть группы еще более плотные, чем та фотография, которую вы видите. Ну, вот, например, как вы посмотрите на вот это изображение. Эта группа уже почти сливается. Почти видите между галактиками такой светлый туман. Это ведь не фотографический эффект. Это те звезды, которые раньше входили в их состав, они уже как бы объединяются вместе. Это общие звезды, то есть они уже представляют собой, хотя еще индивидуально их можно все посчитать, но они уже представляют собой некий общий конгломерат. Кстати, вот систему, которую я вам показываю, она интересна еще тем, что вот эта вот галактика, я не знаю, видно красная точка, она к этой системе вообще никакого отношения не имеет. Это удивительно, это долгое время был спор. А вот эта маленькая галактика находится раз в 10 дальше, чем остальная. Вот, вот такие бывают случаи. О, это лучше. О, вот она. Хорошо. Ну, теперь у нас в Москве, в России, в Советском Союзе основателем такого научного направления исследования взаимодействия галактик был, Борис Александрович Воронцов-Вельминов, профессор Московского университета. Слово «взаимодействующие галактики» как системы придумано им. И он сам вместе со своими коллегами составил каталог и атлас взаимодействующих галактик, которым пользуются до сих пор. Вот можно найти на сайте Астрономического института перечень тех галактик, которые были открыты под его руководством. Он использовал фотографические изображения, полученные на Паломарском телескопе, и нашел около 7000 объектов, галактик, которые имеют искаженные формы благодаря тому, что рядом находится сосед, соседняя галактика сопоставимой массы. Ну вот отдельные фотографии из его атласа вообще поражают, как эта галактика может иметь такой вид. Ну, надо сказать, что все эти фотографии были сделаны сравнительно небольшим телескопом, 48 дюймов, поэтому в оригинале их размер несколько миллиметров. Это просто увеличено сильно изображение. Поэтому сейчас многие объекты хорошо исследованы с помощью больших телескопов, с помощью телескопа Хаббла, и поэтому мы можем видеть во всей красе вот эти сложные конгломераты, в которые превращаются такие красивые галактики, которые мы знаем, там спиральки, там эллиптические. Здесь ничего похожего нет. Вот, например, многие имеют свои названия. Вот это, например, странный объект, получил название «Муравей». Значит, сочетание нескольких галактик, которые находятся на стадии слияния. А вот этот объект – играющие мышки. Ну, с хвостами, с такими длинными. Вообще говоря, хвосты и перемычки между галактиками – это наиболее часто встречающиеся системы, это элементы структуры, если галактики сближаются друг с другом на небольшое расстояние. Или вот, например, галактика Водоворот М51. Здесь, правда, есть одна любопытная вещь. Вот эта галактика, которая находится на конце спиральной структуры, она не лежит в плоскости основной галактики, а тоже спиральная ветвь, она проходит в проекции мимо нее и продолжается дальше. Вот. Но, тем не менее, это взаимодействующая система. И вот эта маленькая галактика имеет прямое отношение к красивой структуре, которую мы наблюдаем. Ну вот, когда полетел космический аппарат Хаббла, то одна из его задач была получение хороших фотографий необычных взаимодействующих систем. Их очень много. Это вот просто небольшие примеры. Здесь несколько десятков галактик. Каждый из этих объектов, в принципе, можно выудить в интернете и посмотреть в хорошем разрешении. Но ясно, что близкие галактики сильно влияют друг на друга и сильно искажают форму. И вот какие же видимые признаки взаимодействия? Во-первых, это искажение форм галактик, появление звездных хвостов и перемычек. Галактики, которые уже слились или почти слились и представляют собой единое целое. И одна галактика может полностью другую разрушить. Вот это все то, что можно увидеть на фотографии. Но астрономия уже давно прошла тот этап, когда об объекте судят исключительно по изображению. Уже 20 век – это век измерений, особенно конец 20-го, начало 21 века. И сейчас мы занимаемся тем, что для отдельной галактики четко измеряем все, что можно измерить, чтобы понять, что там происходит. То есть измеряются скорости звезд, измеряются скорости газа, измеряются содержание тяжелых элементов в звездах и в газе, измеряются активности ядер, скорости вращения. То есть вот если мы хотим понять, что представляет собой объект, то нужно как можно, так сказать, больше характеристик его измерить. И парадокс заключается в том, что чем больше измерений мы получаем, чем больше характеристик уже мы переводим на язык цифр, тем оказывается объект непонятнее. Потому что об объекте, которого известно мало, очень легко общее суждение создать и сказать, вот мы знаем, что это такое. Чем больше мы знаем о каком-то объекте или явлении, тем труднее его объяснить, вот, чтобы все наши измерения укладывались в схему. Вот в этом парадокс не только внегалактической астрономии, вообще говоря, парадокс любой науки. Ну вот, во многих случаях сближение галактик приводит к тому, что существенная доля вещества в форме хвостов вообще покидает галактику, уходит в межгалактическое пространство. Вот из чего состоят эти хвосты? Это прежде всего звезды. Если бы это не были звездами, они бы так ярко не светились. Но помимо звезд, там еще есть холодный газ. Там есть еще области звездообразования. Там может быть с ними связанный горячий газ, который, правда, долго не удерживается. Там могут быть рождающиеся спутники. То есть это целый комплекс явлений может быть связан вот с такой потерей вещества. Ну вот теперь покажу вообще феноменальный пример. Когда одна галактика своим гравитационным полем практически уничтожает соседку, которая имела неосторожность или счастье, я не знаю, как там у них это называется, подойти мимо, пройти на близком расстоянии. Вторая галактика, вот та, которая так вытянута, когда-то была спиральной, вот элементы спирали еще где-то можно проследить, вот одна спираль, вот где-то здесь было ядро, вот здесь тоже, может быть, остаток другой спирали, а вот эти вот темные полосы, это холодный газ, смешанный с пылью. В нормальных галактиках это просто среда, которая концентрируется в плоскости диска, а здесь она занимает какое-то особое положение, причем она не совпадает со звездными спиралями. То есть мы видим явно нестационарное явление. Что из этой галактики станет, это я не знаю. Возможно, что она разобьется на несколько мелких. Может быть, это все потом улетит дальше, и когда расстояние между этими двумя галактиками станет большим, все как-то опять соберется вместе, но уже в другом порядке. Я этого не знаю. Я могу подойти с физической точки зрения и сказать, что, скорее всего, это так. Но для этого я должен понять, как реагирует на гравитационное поле звезды, как реагирует на гравитационное поле газ, а реакция их не одинаковая. Вот тут уже мы переходим от картинок к серьезной науке, когда уже составляется физическая модель явления и тех процессов, которые приводят в движение вот это гравитационное взаимодействие. Здесь самая главная сила, которая влияет на вот эти процессы в сближающихся галактик, это, конечно же, гравитация. Но однородное гравитационное поле, оно ни к чему не приводит. В однородном гравитационном поле все тела имеют одинаковое ускорение. Вот все эти пертурбации, все изменения форм связаны с тем, что гравитационное поле очень неоднородно. Это означает, что ускорение свободного падения большое на одном конце галактики, значительно меньше на другом конце галактики. Возникают силы, которые мы называем приливные силы. И вот эти приливные силы и являются основной причиной вот такой деформации газозвездных систем. Воронцов-Филимонов это очень хорошо понимал. Вот еще одна галактика с названием, это где приливные силы приводят к слиянию двух галактик, но одновременно к выбросу вещества. Это тоже система имеет свое название, называется Сегнеровое колесо. Сегнеровое колесо – это когда две гнутые трубки, по ним вода поступает, трубочки вращаются очень быстро и поливают все вокруг. Вот похоже немножечко по форме, но внутри галактик происходят вещи очень сложные, которые трудно объяснить, или, по крайней мере, мы не знаем, как объяснить, если оперируем только гравитационными силами. Воронцов-Филимонов всегда удивлялся, как галактика может на расстоянии чувствовать приближение соседней системы. У нее нет глаз, у нее нет органов чувств. Она может реагировать только на неоднородное гравитационное поле. Вот сила гравитации между двумя массивными телами записывается хорошо известным школьникам формулой под названием «закон всемирного тяготения», где маленькая и большая буква М – это масса тел, G – гравитационная постоянная, R – расстояние между телами. Но если у нас поле неоднородно, то возникает сила, которая стремится деформировать объект. Это называется приливная сила, как я уже говорил. Если тело имеет размер D, то вот эта приливная сила записывается вот такой простой формулой, она легко может быть получена дифференцированием первой формулы, но важно, что другое. Я обращаю внимание, здесь расстояние как r квадрат входит, а здесь r куб. То есть, если степень большая, то это значит сильнее зависит от расстояния. Поэтому эффект приливного взаимодействия очень быстро нарастает по мере уменьшения расстояния между галактиками. Нарастает как расстояние между ними в степени в кубе. И этим ситуация отличается от обычной гравитационной силы, которая действует между телами. Ну вот давайте посмотрим, что же дают модели, где галактики, просто силы взаимодействия между отдельными частями галактики непрерывно на компьютере вычисляются. Вот что выдает компьютер, когда начальные условия соответствуют двум галактикам, которые движутся друг относительно друга. То есть компьютер позволяет воспроизвести очень многие любопытные вещи, вот в том числе и хвосты, и перемычки между взаимодействующими галактиками. И вот то, что часть галактик сливается, а часть вещества уходит в межгалактическое пространство, это тоже воспроизводится. Надо только иметь в виду, что здесь непредставимо большие промежутки времени отделяют нас между, отделяют разные фазы взаимодействия друг от друга. Ведь для того, чтобы галактика одна прошла сквозь другую или рядом с другой, или сделала какую-то часть оборота вокруг центра масс общего, это требуется сотни миллионов и миллиарды лет. Поэтому все то, что вы сейчас видели, это занимает несколько миллиардов лет. Поэтому мы можем смотреть только стоп-кадры. В разных галактиках стоп-кадры, мы не можем проследить, как это меняется. Ситуация облегчается только тем, что наблюдаем-то мы стоп-кадры, но мы можем измерять скорости в каждой точке. И, зная скорости, мы можем четко рассчитать, что будет дальше, что будет еще дальше. Если мы знаем к тому же силы, тогда можем восстановить модель взаимодействия галактик. Ну вот, Воронцов-Вельяминов писал пророчески, что проливное взаимодействие даже при применении грубых моделей объясняет многое, но, по-видимому, недостаточно для этих сложных явлений природы. И он абсолютно прав был. Взаимодействие галактик может быть, ну, как триггером, спусковым крючком для целой цепочки событий, которые, так сказать, происходят внутри самих галактик, в процессе их сближения, тем паче в процессе столкновения. Давайте посмотрим немножечко, так сказать, повнимательнее на это. Что же происходит внутри сталкивающихся галактик? Ну, звезды, как они узнают, что подходит другая система близко? Звезды, у них глаз нету. Они, так сказать, движутся в соответствии с законами физики, движутся, так сказать, под действием сил, которые на них оказывает своя галактика, а при сближении с другой галактикой плюс еще чужая галактика. Поэтому звезды начинают менять свои орбиты, менять свои положения в галактике. Но звездам, в общем-то, все равно, как двигаться. Ну, будут они двигаться по другой траектории. Вокруг звезд могут оставаться планеты, и планеты тоже, так сказать, будут также двигаться. Но совсем другая ситуация с межзвездным газом. Вот тут газ ведет себя принципиально по-другому по отношению к звездам. Потому что газ, ну, мы называем газ средой столкновительной. Газовые облака сталкиваются. Атомы газа межзвездные сталкиваются. А звезды, они не сталкиваются. Это только не в тесных двойных системах. Поэтому звезды и газ реагируют совершенно по-разному. Что входит в состав галактик? Вот это вот такая композиционная картинка. Здесь наложено два изображения. В центре, вот это более светлое, это оптическая галактика, галактика М33 в созвездии треугольника. Как она видна на, в хороших телескопических фотографиях. А вот эти вот синенькие волокна – это межзвездный газ. И увидите, что межзвездный газ уходит очень далеко от центра, гораздо дальше, чем те области, которые еще можно видеть по звездному свечению. Так вот, взаимодействие галактик начинается со взаимодействия их газовых структур. Если, конечно, эти структуры есть, потому что бывают галактики без газовых структур. Вот к тому же нужно учесть еще одно, что все галактики окружены темным массивным гало. А газовое гало из горячего газа и темное гало, состоящее из того, что называют скрытой или темной массы. Природа темной массы до сих пор неизвестна. Это загадка природы. Но темное гало, которое состоит из этой еще не открытой массы, содержит вещества чаще всего больше, чем совокупность всех других сред внутри этого гало, внутри галактики. Поэтому темное гало тоже взаимодействуют. Они состоят из частиц о природе, которые физики спорят. Это отдельная тема отдельной лекции, но главное другое, что темное гало еще заполнено очень горячим газом с температурой около 1 000 000 градусов. И вот это сближение или столкновение галактик еще приводит к столкновению газовых сред со всеми вытекающими последствиями, то есть ударная волна, процессы термодинамические, связанные с нагревом, с охлаждением, и все это происходит в гравитационном поле звезд и гало. Все это, скажем, охлажденный газ может падать к центру галактики, горячий, сильно нагретый газ, наоборот, будет Архимедовой силой выталкиваться. Все эти процессы реально имеют место, мы их наблюдаем и пытаемся как-то понять, что же они означают для галактик. Ну вот, в чем, так сказать, особенности столкновения галактик, я бы как подвожу некоторый итог, что галактики спокойно могут пройти друг сквозь друга, в отличие от столкновений других тел. Попробуйте-ка столкнуть две планеты или две звезды, но они могут слиться, они могут сломаться, они могут разрушиться, да? А галактики, в принципе, спокойно могут пройти друг сквозь друга. Например, если у нас эллиптические галактики, у них нету диска, нету холодного газа, они даже не очень сильно изменят свою форму. Просто одна галактика вот так вот спокойно пройдет друг к другу и пойдет дальше. Конечно, звездные орбиты перестроятся, галактика может поменять, стать другого размера, там больше или меньше, могут возникнуть другие процессы. Но если нет газа, то ничего особенного не произойдет. Вот. Причем, чем выше скорости, с которыми сталкиваются галактики, тем они слабее друг на друга влияют. Это тоже кажется парадоксально. Казалось бы, вот, большая скорость, это будет бог знает что, а маленькая скорость спокойно пройдет. Ничего подобного. Все наоборот. Если галактики быстро движутся, проскальзывая друг сквозь друга или рядом друг с другом, то звезды даже не успеют среагировать на то, что вот проскочило другое тело с другим гравитационным полем, немножечко орбиты изменились, и все, это поле вместе со второй галактикой куда-то ушло за горизонт. Вот. А если движение медленно, вот тут-то начинается самое интересное. Медленное движение означает, что галактика далеко не уходит. Она долго движется рядом со своим соседом и гравитационным своим полем приводит к большому количеству разных событий внутри галактики. То есть здесь вот такая парадоксальная ситуация. Ну и этот процесс растягивается, конечно, на сотни миллионов лет. Ну вот, надо понять и вот еще раз подчеркну, почему газ и звезды ведут себя по-разному. Потому что газ, который раньше, так сказать, двигался вокруг центра галактики, гравитационным полем соседа сбивается со своего пути, с круговых орбит, часть его может навсегда покинуть галактику. Со звездами это все обстоит проще. Звезды тоже могут уйти куда угодно и даже покинуть галактику, но тем не менее газовая среда больше реагирует, сильнее реагирует на гравитационное поле приблизившегося соседа. Вот посмотрите, например, на эту любопытную фотографию. Она сделана небольшим телескопом. Вот в самом центре галактика, которая эта галактика называется М81. В созвездии Большой Медведицы, красивые спирали. И здесь есть несколько спутников. Вот спутник. Вот спутник. Здесь есть, кстати, вот это вот тоже спутник маленький. Отдельная маленькая галактика. Но Вот его спутник, это галактика М82. Вот тут вот красный, видите, вот такой небольшой участочек в центре. Это светится газ, нагретый излучением молодых звезд. Их там в центре очень много. Вот это оптическая фотография. А вот я теперь покажу изображение в радиодиапазоне на длине волны излучения холодного водорода. 21 сантиметр. Вот эта система. Значит, вот та же оптическая фотография, только негатив М81, вот М82, вот еще один спутник. И вот примерно в том же масштабе, как распределен газ. Посмотрите, что получается. То, что мы видим на фотографиях, не отражает действительность, то есть отражает только частично. Сама галактика, здесь никаких звезд здесь не светит. То, что мы видим, это излучение газа. Вот сама галактика видна в газе примерно так же, как в звездах, разве только что дырка в центре. Там газа просто мало. Звезд много, а газа мало. И вот вы видите, какие вот эти рукава, они идут прямо к спутнику. Вот здесь второй спутник. То есть у нас радиоастрономия открыла нам глаза на невидимую среду. То есть мы увидели то, что ни глазом, ни в какой телескоп не воспринимается. Это холодный газ. И во взаимодействующих галактиках холодный газ выходит за границы галактик. И он может показывать потоки, которые просто падают, идут к другим, к спутникам. А значит, на эти галактики падает дождь из газа, который вырван приливными силами из основной галактики. К чему это приводит? Очень наглядно показывает как раз вот эта вот система М82. Вот она здесь в газе. Здесь она в оптике, но в черно-белом варианте. А в цветном варианте, с хорошим качеством изображения, это вот что. Это галактика, которая раньше так и называлась взрывающаяся галактика, когда на самом деле она не взрывается. Это неправильно. В этой галактике происходит удивительная вещь. У нас потоки газа с большими скоростями уходят от центра по обе стороны. Почему вверх и вниз? Потому что вбок, вправо, влево они не могут. Здесь есть диск, который сам заполнен газом и представляет сопротивление для любых потоков. А вот вверх-вниз путь свободен. Так вот, раньше думали, что это ядро активное взорвалось, там разлет вещества связан с выделением энергии. Начали искать ядро. Оказывается, там нет никакого активного ядра. Есть очень мощный пульсар, но он не может объяснить такую красивую картинку. А активного ядра здесь нету. Вот вся эта красивая картина связана с тем, что на эту галактику просто льется поток газа, приливного происхождения, поток газа, который пролетел сотни тысяч световых лет от центральной галактики М81. Газ падает на диск, сжимается там, в нем появляются холодные участки, рождаются звезды, и в центре этой галактики происходит, как мы говорим, вспышка звездообразования со всеми вытекающими последствиями, потому что молодые звезды взрываются как сверхновые, они, так сказать, сбрасывают с себя вещество, они очень большую энергию передают окружающей среде, и как результат возникают газовые потоки из молекулярного газа в основном, холодного газа. Здесь, правда, есть и горячие, но вот эти вот, то, что вы видите, вот эти вот мелкие детали, никакой горячий газ их не может образовать, он бы все замыл. Это холодный газ. Вот. И уносит этот газ в межгалактическое пространство как результат взаимодействия с центральной галактикой. Еще более интересный случай. Вот даже вот в такую любопытную систему галактик трудно поверить. Даже непонятно, сколько здесь. Вот это одна галактика. Вот другая галактика. Вот третья. Вот эта галактика фона, она никакого отношения не имеет ко всей системе. Она далеко находится. Ну что делать? Астрономы же смотрят на небо, он в проекции все видит. Вот эти галактики находятся на одном расстоянии, а это на другом. Ну, случайно просто получилось. Вот. А дальше вы видите вот эти вот комки, которые кажутся вот такими островочками звезд. На самом деле, это области звездообразования в большом газовом рукаве, который соединяет эти объекты. Ну, это оптическая фотография, поэтому холодный газ на нем не видим. Он есть, но он не видим. Но мы знаем, что он присутствует, потому что сжатие этого газа – это единственный способ объяснить, как образовались звезды здесь. То есть эти звезды состоят из газа, который раньше входил в состав вот этих систем. Теперь он выброшен, но по дороге продолжает рождать звезды. Это, между прочим, процесс очень сложный и интересный. Я, например, честно признаюсь, что я до конца его не понимаю. Я пытаюсь что-то найти этому объяснение, и не один я, но на самом деле факт есть факт. Даже далеко от галактики, когда плотность газа очень низкая, в среднем, возникают плотные участки и рождаются звезды. Это очень интересная научная проблема, кстати. Еще более интересный объект. Пожалуйста, одна большая галактика сталкивается с маленькой. Я бы сказал дальше, даже, что вот эта маленькая галактика вот проскочила вот так вот как-то. Но что мы здесь видим? Что часть газа этой галактики столкнулась с газом большой галактики и была выметена. И вот из этого газа опять частично рождаются звезды за счет появления плотных, холодных областей. Вот. Здесь мы уже видим довольно существенное разрушение галактики. Я не знаю, сколько она еще просуществует, но, судя по таким сильным разрушениям, относительная скорость этих галактик маленькая. Значит, эта галактика отойдет в сторону, замедлит свое движение, пойдет опять обратно, и в следующий раз пройдет еще ближе к этой галактике, еще сильнее разрушится, и в конечном счете застрянет и растворится в этом массивном соседе. Это такова ее судьба. Надо сказать, что подобные явления сейчас происходят, но происходят не так часто. Все-таки я же показываю вам не какие-то вот подряд картинки, это все-таки выбранные из большого количества объектов. А вот в далеком прошлом, миллиарды лет назад, когда плотность Вселенной была выше, чем сейчас, столкновения между галактиками шли несравненно чаще, и столкновения играли очень большую роль в формировании галактик, чтобы они стали такими, какими мы их видим. Я продемонстрирую это еще на нескольких примерах. Вот, пожалуйста, взаимодействие большой галактики и маленькой. Ну, здесь вот четко видно, что маленькая галактика, она тоже производит изменения в большой и вызывает вспышку звездообразования, которые просто связаны с тем, что газ начинает двигаться случайным образом, и происходит столкновение газовых потоков, ударные волны и целая цепочка событий, которые кончаются рождением звезд. И мы видим звездообразование, которое инициировано вот этой сблизившейся маленькой галактикой. Это очень любопытная система. Вы видите, что молодые звезды еще идут вот так, видно по голубому цвету. Молодое звездонаселение, оно всегда голубое. Вот, оно уходит далеко, галактика вращается, и поэтому вблизи этой маленькой галактики в процессе вращения проходят разные участки диска. Ну вот еще один пример, совсем фантастический. Это две галактики в скоплении в созвездии Девы. Они прошли, по-видимому, либо прямо один сквозь друг друга, либо, скорее всего, просто чиркнули друг от друга своими внешними частями. Но что получилось? Здесь видна на оптическую фотографию, наложена фотография, полученная в линии Ашальфа, в линии водорода. Это разреженный газ, нагретый, с температурой около 10 тысяч градусов, который оказался между галактиками, потому что он был раньше, так сказать, в одной или в другой галактике, или в обоих сразу, но когда две галактики прошли друг сквозь друга, ну хотя бы внешними частями, он оказался между ними. Потому что здесь галактики-то прошли, а газ, система столкновительная, газ одной галактики столкнулся с газом другой, так сказать, здесь это все равно, что как два пластилиновых шарика. они слепились вместе, или, по крайней мере, они не отпрыгнули друг от друга. Они вот образовали такую дорожку между галактиками, которая потом, конечно, со временем рассеется, но уже этого газа в галактиках не будет. Ну уж совсем фантастические картинки пойдут, когда мы будем наблюдать галактики, которые прошли, где одна галактика прошла через центр другой. Вот у нас компьютерные модели показывают, что в этом случае звездообразование должно привести к появлению кольца. И вот мы это наблюдаем в очень большом количестве случаев. Вот эта вот галактика, эта система, вот эта большая галактика имеет такое необычное название. Это галактика под названием «Тележное колесо». А почему так названо? Потому что, смотрите, это как бы ось, вот это как бы ободок, а здесь видны поразительные вещи. Это как спицы, вот радиальные уплотнения газа. Вот. Это, значит, компьютерное моделирование позволяет воспроизвести такие структуры. Они для нас не загадочные. Но вот сама по себе ситуация очень любопытна. Вот эта галактика прошла через ее центр. Вот. И, значит, важно, что кольцо это представляет собой волну звездообразования, которая распространяется все дальше и дальше от центра. То есть это чисто такой волновой процесс, который приводит к сжатию газа, к появлению молодых звезд. Кстати, так и до сих пор и неизвестно, это ли галактика прошла через центр. Возможно, что тут есть несколько галактик, какая-то другая. Но вот сама по себе вот структура такого типа связана именно с центральным прохождением постороннего объекта. Еще один пример. Еще лучше. Здесь вообще в центре ничего не видно. Вообще похоже на какое-то обручальное кольцо. И вот эти вот многочисленные точки, которые здесь видны, это же на самом деле, если бы мы приблизились к ним, мы увидели бы очень красивую картину. Это комплексы звездообразования, усеянные как драгоценными камнями, яркими массивными звездами. Вот. Здесь опять ситуация. Это галактика, которая разрушилась, пройдя через, при столкновении с соседней галактикой. Вот. Процессы очень интересные и, честно, надо сказать, до конца еще непонятные. Например, непонятно, вот имеется ли здесь вещество, действительно ли здесь пустота, или здесь есть вещество, которое просто не содержит большого количества звезд и нам кажется темным. Похожий объект. Вот эта взаимодействующая галактика, она просто без названия называется галактика «Кольцо». Здесь тоже две галактики, одна из которых прошла через другую, и возникла волна звездообразования. Эти молодые звезды потом погаснут, кольцо распространяется по газу все дальше и дальше, пока не затухнет через несколько сотен миллионов лет. Вот. Но самое интересное, пожалуй, что вот этот объект, где две галактики сравнительно недавно прошли друг сквозь друга. Вот по расчетам они прошли где-то около, меньше, чем 30 миллионов лет тому назад, совсем недавно. Хотя для нас миллионы лет это вообще глубокая древность, но на самом деле это вот свеженький процесс. Значит, это две галактики, так вот между ними, вот здесь очень хорошо видно, это излучение быстрых частиц, космических лучей, на 20 сантиметрах. А это на 8 микронах излучение холодного газа молекулярного. Вот между ними тянется хвост из... перемычка. Между ними тянется перемычка. Эта перемычка не содержит звезд вообще никаких. Она состоит из газа, из магнитного поля, линии магнитной индукции, которая просто соединяют галактики друг с другом, и быстрых частиц, которые излучают в радиодиапазоне. То есть вот такая эта галактика по-английски называется TEFFI, что означает конфета-тянучка. Так. То есть вот такой мост между ними получается. Но только вопрос в другом. Оказалось, что здесь газа очень много. сопоставимое количество газа с тем газом, который остался. Но они же прошли друг сквозь друга. Газ-то выметается при этом. Вот, и поэтому вопрос, почему он не рождает звезды? Вопрос очень, очень любопытный. Оказалось, что молекулярный газ здесь необычно горячий. Обычно молекулярный газ – это очень холодная среда, она здесь она не особенно холодная. Когда этот газ остынет, между этими галактиками возникнет прекрасная, яркая перемычка из звезд. Но мы это можем только предсказать, но проверить жизни нам, увы, не хватит. Вот. Но, тем не менее, мы как-то начинаем разбираться в том, что здесь происходит. Ну и вот та же самая система, которая вот, в рентгеновском диапазоне, в разных диапазонах, а в рентгеновских лучах – это те самые лучи, с которыми мы встречаемся в кабинетах флюорографии. Но в мире галактик рентгеновские лучи излучают быстрые частицы. И очень горячий газ. Так вот, это вот быстрые частицы и очень горячий газ показывают, что этот частицы и газ как раз образуют мостик между галактиками, и этот газ не успел еще остыть. Ну а теперь давайте посмотрим на такую систему. Это известная система Арк-94. Здесь опять вот эта галактика прошла сквозь периферию большой галактики. Правда, они сопоставимой массы. Но самое любопытное, вот, что на самом деле здесь не две галактики, а три. Третья надежно спрятана за полосой пыли, и ее можно только угадать, где. Вот, вот это вот третья галактика. Это вот здесь ее ядро, вот это вот. То есть здесь три галактики, но вот этот газ, он выброшен из, ну вот, выброшен из одной и из другой галактики, просто в процессе столкновения. Газ оказался между этими объектами. Но самое интересное то, что он распался на островки. И у этих островков может быть очень любопытная судьба. Потому что эти островки состоят не только из газа, но и из молодых звезд, потому что они видны на снимках, как голубые такие пятнышки, островочки. Вот, например, вот этот островочек большой, несколько килопарсек размером, он просто эти звезды, они как бы образуют такую гравитационно связанную систему. Вот этот островочек возник, какая у него теперь судьба? Он сейчас падает на ту галактику, из которой был выброшен газ его образовавший. Ну вот в крупном плане это выглядит вот на фотографии вот как. Вот этот самый островочек, который я показывал. Расстояние 4 килопарсека – это где-то 12 тысяч световых лет. Приличное расстояние по размеру. И вот вместе с вот островочком есть еще окружающий газ. Он содержит пыль. Мы его здесь не видим, но часть этой среды уже спроектировалась на диск большой галактики. Вы видите вот эти вот структуры красноватую. Это потому, что свет проходит через пыль. Пыль поглощает голубые лучи, кажутся звезды красными. То есть мы наблюдаем удивительную вещь. Мы наблюдаем процесс падения островка из звезд и газа на ту галактику, из вещества которой этот островок возник. Ну, давайте посмотрим еще пример, который бы показывал, что галактики не просто проходят друг сквозь друга, но и могут сливаться в единое целое. Ну вот, пожалуйста, две галактики. Это система, которая по-английски называется антенны, но это не английское слово, а латинское. В переводе на русский язык означает усы. Усы, потому что у нее вот длинные вот такие хвосты тянутся, но они на этом фотографии просто не поместились. Это одна галактика, вот ее ядро и спиральные ветви. Вот здесь находится другая галактика, это ядро и вот две спиральные ветви. Вот это область столкновения, где сталкиваются звезды и газ, но звезды очень миролюбиво проходят друг сквозь друга, а газ образует плотные облака, и в них идет очень мощное звездообразование. Это процесс, который предшествует слиянию галактик. Одна эта галактика вообще похожа на летающую птицу. Это незавершенный еще результат слияния двух галактик. И вот эти вот крылья, что ли, связаны с веществом, которое в результате этого слияния выброшен из системы. Частично это вещество упадет назад, а частично потеряется в межгалактическом пространстве. Есть еще более удивительные системы. Я покажу. Главным образом они возникают в центре скоплений, там, где плотность галактик максимальна, и там слияние галактик уже приводит к тому, что в скоплениях возникают гигантские галактики по размерам, значительно превосходят то, что обычно характеризует галактики. Вот в скоплениях галактик много. В скоплении есть галактики, содержащие газ, не содержащие газ, галактики разной массы. Но здесь это не фотография, это компьютерная симуляция. Надо представлять себе, что на самом деле время, которое требуется любой галактике, чтобы пересечь скопление, оно колоссально, от 1 до 5 миллиардов лет. А здесь мы видим, как они тут за несколько секунд пролетают через все скопление. Но важно, что в центре скопления, а иногда немножечко не в центре, рождаются гигантские системы, именно потому что они одна за другой поглощают мелкие галактики. Вот пример такой фантастически большой системы. Это гигантская эллиптическая галактика в центре скопления в созвездии Печь. Здесь вы видите распределение темного гало, темного вещества в галактике, восстановленное специальным методом линзирования. Так вот, это все одна галактика. А типичные размеры галактик, они вот рядом все, вот они. Вот. Наша галактика была примерно вот такой. Теперь представляете себе, какой размер у этого гиганта. Вот космический телескоп Хаббла просто показал это все, так сказать, особенно наглядно. Это гигантская система звезд, на порядке превышающая размер обычных галактик. Вон рядом они находятся. И эта система выросла просто за счет, как говорят, каннибализма, за счет поедания соседних галактик, которые в нее влетали и уже никогда не вылетали обратно, передавая свою энергию центральной галактике. И вот в результате такого поедания мелких систем могут рождаться очень интересные детали, например, оболочки. Вот. Это галактика тоже в центре скоплений, но на нее тоже падает вещество. Вот даже вот видите, вот небольшие участки, вот эти темные, это пыль, которая вместе с газом падает на эту галактику извне. В крупном масштабе это выглядит вот так. Поразительная галактика. Это галактика, вообще-то говоря, эллиптическая. Но, как правило, в эллиптических галактиках очень мало холодного газа. А здесь холодный газ на нее падает. И, скорее всего, этот холодный газ просто привнесен этой галактике, в эту галактику другими галактиками, которые гравитационное поле, центральные галактики разрушило. Более близкая к нам система – это М87 в созвездии Девы, а галактика с активным ядром и выбросом вещества из ядра. Она тоже имеет фантастически большой размер, а в центре находится одна из самых массивных черных дыр, которые известны науке, с массой несколько миллиардов масс Солнца. Не светящееся вещество с массой в несколько миллиардов масс Солнца. Так вот, вот эта вот активность ядра, она как раз связана с тем, что на галактику падают спутники и растворяются в ней. Самая близкая к нам радиогалактика Центавр-А, эллиптическая галактика, которая один раз съела подходящую к

0: черного вещества и наиболее близкие спутники, которые рано или поздно тоже упадут на нашу галактику, это Магелланово облака. Большое и малое Магелланово облака. Они сейчас, так сказать, сближаются с нашей галактикой, так сказать, находятся сравнительно близко, раньше были дальше. Между ними есть мост из газа, и газовый хвост от этих галактик тянется в сторону нашей галактики. То есть мы уже ощущаем, наша галактика ощущает на себе падение газа от этих соседних галактик. Большое и малое Магелланово облака. Но, конечно, самое интересное – это проследить за столкновением с туманностью Андромеды. Вот наша галактика условно изображена. Это туманность Андромеда, подлинная фотография. Ближайшая к нам галактика, похожая на нашу. Самый далекий объект, который человек может на небе увидеть невооруженным глазом. Расстояние почти 2 миллиона, около 2 миллионов световых лет. Здесь наблюдаемая лучевая скорость минус 297 километров в секунду. Это вот мы, если измерим центр, скорость центра этой галактики. Если мерить скорости, с которыми движутся два центра друг относительно друга, скорость сближения центров масс 120 километров в секунду. Значит, сейчас туманность Андромеды приближается к нам со скоростью 120 км в секунду. И эта скорость будет со временем только нарастать. Что будет дальше? Она проскочит мимо. Развернется и уйдет очень далеко. А потом гравитация нашей галактики остановит этот путь. И эти две системы, притягивая друг друга, пойдут уже, как говорится, на таран. Мы можем, зная скорости галактик, скорости по всем координатам, лучевые, тангенциальные, можем заставить компьютер рассчитать, что же будет дальше с нашей звездной системой. И я вам покажу результаты такого компьютерного моделирования. Вот здесь миллиарды лет идут, начиная от сегодняшнего момента. Это наша галактика. Там бар у нее есть, там крутится действительно. И вот наша галактика находится довольно далеко пока от туманности Андромеды, а это вот туманность треугольники. И вот сейчас туманность Андромеды медленно сближается с нашей галактикой. Вот миллиарды лет. Вот так будет через 2 миллиарда лет, 2,7. Через там 3 миллиарда лет она подойдет близко, разгонится до большой скорости, заденет и уйдет дальше, производя некоторые разрушения форм нашей галактики. Далеко не уйдет, начнет сближаться, и вот дальше уже пойдут колебания центров галактики друг относительно друга, и эти две галактики сольются в единую систему через 6 миллиардов лет назад. А галактика в треугольнике еще долго будет прыгать вокруг. Ну, таким образом, в это время уже у нас почти не останется газа в галактике. Галактика будет некая общая, хотя она долго будет приходить в себя после такого слияния. Ну что, звезды галактики изменят свои траектории, но ни со звездами, ни с планетами ничего не произойдет. Катастрофа не предвидится. Если не считать катастрофой, скорее мелкими неприятностями, то, что в это время Солнца и Земли уже не будет, или, по крайней мере, будет не в той форме, в которой можно на ней жить. Солнце постареет, превратится в белый карлик. Земля либо станет холодной, либо перед этим пройдет фазу, когда Солнце дотянется до Земли своей разреженной атмосферой. Все будет по-другому, но физика останется. Вот, останется, так сказать, законы, которые управляют движениями тел. А мы используем исследования взаимодействующих галактик для того, чтобы понять, как они сформировались и что происходит внутри галактик, если их потрясти внешним гравитационным полем.
1: Спасибо за лекцию, очень интересно было. Вот вопрос у меня такой. Есть гипотезы, что будет происходить с темным веществом при слиянии галактик? Как оно себя будет вести?

0: Ну хорошо, ну это, по-моему, даже сейчас уже можно. Вряд ли будет слышно. Ну ладно. Темные галлы сольются. Темные галлы. Но темные галлы еще заполнены горячим газом. Вот этот газ частично упадет на те галактики, которые будут сливаться. Так что это будет одна система, где как вспыхнет звездообразование, потом это, конечно, прекратится, и общее гало из темной материи.
1: А если они, ну, чихнут и разлетятся, эти галактики, тогда что, тоже каждый по своему останется?
0: Что гало труднее исказить или вырвать из гравитационного поля, чем, например, звезды или газ. Поэтому, если галактики пройдут мимо и уйдут дальше, то каждый останется при своем. Если гало, так сказать, пройдут друг сквозь друга, то потеряется газ, который их заполняет, а сами гало останутся.
1: Спасибо.
0: Да-да, пожалуйста.
2: Скажите, пожалуйста, а вот правильно я понимаю, что вот это темное гало, то есть по массе, да, оно превышает вот ту массу вещества, которую мы наблюдаем, и это некий каркас, вот, который держит все вещество в галактике, видимое?
0: Отношение видимого и невидимого вещества по массе зависит от того, на каком радиусе, в пределах какого радиуса мы это отношение рассматриваем. В пределах той галактики, которая видна на фотографиях, масса видимого и невидимого вещества примерно сопоставима. Но оно продолжает, невидимое вещество продолжается дальше примерно еще до 10-кратного расстояния от центра. Вот, и поэтому получается, что в целом темное вещество содержит большую массу, чем видимое внутри. То есть современный взгляд на галактику – это как газ и звезды внутри большого темного гало.
3: Можно уточнить, вы темное гало имеете темной материи?
0: Я имею, да, темное гало – это темная материя, да.
4: Да, у меня еще вот такой вопрос к вам был. Ну, точнее, да, другой уже. Скажите, вот существует же такая теория, ну, как мы, да, знаем, то, что в центре, в ядрах нескольких, ну, разных галактик, да, находятся сверхмассивные черные дыры. И вот вы нам показывали фотографию, через, ну, по которой было видно, то, что одна галактика проходит ровно через центр. Что случается? Ну, что будет, если вот черный дыра, к примеру, пройдет через черную дыру? Что вот?
0: Просто черные дыры, они такие маленькие по размерам. Просто так они не столкнутся. Это все равно, что ожидать, как столкнутся звезды. Вот. Но сами по себе вот, черные дыры, если вот это невидимые тела компактные, в галактиках, в отличие от черных дыр звездной природы, у них плотность небольшая. Они могут иметь плотность, равную плотности воды, даже меньше. Вот, там никакой нет очень большой плотности. Вот. Их столкновение, если они пройдут друг сквозь друга, прекрасно, они пройдут. Но они потом будут все время сближаться и спиралить друг на друга в течение многих миллионов лет. А потом они сольются в одну большую черную дыру суммарной массы за вычетом той массы, которая уйдет в форме гравитационного излучения. А это будет очень мощное излучение. Я думаю, что вот есть большое количество вопросов по темному веществу. Я хочу дать, так сказать, наводку, информацию. В следующем месяце выходит вот наша обзорная статья, написанная не для астрономов, а просто для тех, кто интересуется проблемой. Это статья под названием «Темные массы в галактиках». Она доступна для чтения по интернету, если войти в журнал «Успехи физических наук». И вот в ноябре я ожидаю выход этой статьи.
5: Вот.
0: Да, пожалуйста.
6: А скажите, а в чем разница между темным веществом и темной
0: энергией? И темной чем?
6: Энергией.
0: Абсолютно разные. Просто даже как, это даже не пересекающиеся понятия. Если что такое темное вещество, мы не знаем, а что такое темная энергия, мы не знаем в квадрате. Вот. Они абсолютно по-разному себя проявляют, и если темное вещество, мы убеждены, что есть, темное, наличие темной энергии до сих пор является гипотезой.
5: Простите, а можно? Да. Большое спасибо за лекцию, очень интересно. Снова возвращаясь к темной материи, на ваш взгляд, вот изучение столкновений галактик может нам дать хоть какие-то намеки относительно природы этой темной материи? Или это нам может дать только физика элементарных частиц?
0: Столкновения галактик ведут себя совершенно одинаковым образом, какая бы ни была природа темной материи, потому что здесь это связано исключительно с гравитационными полями, а уже какое вещество их эти поля формирует, это не сказывается на характере взаимодействия. Поэтому непосредственно не несет. Мы можем сказать только, что темная материя... Значит, есть две группы, так сказать, теорий. Одна из которых считает, что темная материя это состоит из элементарных частиц, еще так сказать, лабораторно не обнаруженных, но уже можно сказать, какие свойства, что это должны быть частицы не релятивистские, они должны так сказать, быть, чтобы вписаться в теорию элементарных частиц, у них должны быть античастицы, поэтому между ними может быть аннигиляция. Сейчас на Международном космической станции уже который год дает эксперимент в поиске вот, аннигиляции частиц, античастиц темной материи. То есть над этим просто люди работают. А вторая группа говорит, что не ищите, никаких частиц нету. Просто здесь ситуация может быть значительно сложнее. Это могут быть, так сказать, и первичные черные дыры, а может быть так называемая, так сказать, зеркальная материя, которая вообще в принципе необнаружима, кроме как гравитационным полем, но она может тоже образовывать звезды и галактики. Если уйти в эту зеркальную вселенную, то наше вещество, которое мы наблюдаем здесь, наши звезды, наши галактики, для них будут восприниматься как темная материя, которая только по гравитации себя обнаруживает. Вот такая зеркальность. Вот это, но это не то, что это доказательства. Вот я говорю, есть это направление, по которому развивается человеческая мысль, чтобы понять, что это такое есть.
5: Спасибо большое. Еще второй вопрос у меня про будущее столкновения с туманностью Андромеды. Более-менее понятно. А в прошлом, в истории нашей галактики, есть какие-то связи с того, что мы с кем-то сливались?
0: Редких галактик, которые за последние 8, 9, 10 миллиардов лет не испытала ни одного столкновения с галактикой, сопоставимой с ним по массе. То есть мелкие галактики падают, мы следы их видим. Мы знаем, что некоторые шаровые скопления в нашей галактике на самом деле пришлые оттуда. Они не родились в нашей галактике. Мы просто знаем, мы можем определить это, проанализировав возраст звезд этих шаровых скоплений. Вот. Но если бы наша галактика столкнулась раньше с такой же, как Андромеда, то она не была бы похожа на нашу современную. Звезды двигались бы с более высокими скоростями, меньше было бы газа, в общем, галактика была бы другой. Но туманность Андромеды, по-видимому, тоже избежала вот такой участи столкновения с сопоставимой массой. Но есть масса галактик, которые мы просто знаем, что прошли эту фазу. Мы просто видим по особенностям их структуры. Вот особенно это касается гигантских эллиптических галактик, происхождение которых просто невозможно объяснить, не предположив, что они вобрали в себя большое количество систем достаточно солидных по массе.
5: Спасибо большое спасибо большое за лекцию. Такой вопрос. Вот скопление звездного газа, которое образуется скопление газа, которое образуется по итогам столкновения галактик.
0: Между галактиками.
5: Да, между галактиками. В них происходит звездообразование. Да. Возможно ли, что какие-то звезды по итогам этого процесса не упадут обратно, не притянутся обратно в галактику, а уйдут в межгалактическое пространство и будут отдельные звездные системы, которые вот не привязаны к галактике.
0: Не только возможно, но это и наблюдается. Такие карликовые галактики называются приливными карликами, и они отличаются от обычных карликов двумя признаками. Во-первых, их химический состав типичен для галактик-гигантов. А они маленькие. Ну, потому что они собрались из вещества, которые выброшены из галактик. Во-вторых, в этих галактиках отсутствует темное вещество. Они же возникли из барионного вещества, там не было темное. Темное не пошло вслед за газом. Вот по этим признакам есть горстка галактик, которые мы точно знаем, что это вот приливные карлики.
7: Анатолий Владимирович, еще один вопрос. До столкновения с Андромедой 6 миллиардов лет. Как изменится соотношение антигравитации темной энергии и гравитации барионного вещества за это время. Может, мы и не столкнемся? Не может такого произойти?
0: Нет, нет. Это, во-первых, все эти расчеты, они, так сказать, учитывают влияние, так сказать, темной энергии, но оно невелико внутри звездных систем. Оно проявляется на больших расстояниях. Чем меньше расстояние между галактиками, тем меньше нужно думать об антигравитации.
6: Через
0: 6 миллиардов лет тоже. Нет, абсолютно, да. Вот если бы мы смотрели бы столкновение там местной группы с какой-нибудь другой группой, вот тогда там неизбежно уже. Вот. Нет, это здесь можно забыть про нее.
8: Здравствуйте. Или что толком не знаете.
0: Громче.
8: Про столкновение, когда вот рукава от одной галактики к другой.
0: Да.
8: И там образуются звезды. А может ли вы не. Даже сказали, сами полностью не знаете все это и почему именно образуются там по дороге звезды.
0: Да-да.
8: Потому что там, в принципе, не должно быть никакой там...
0: Разреженность
8: очень высокая. А за счет скорости газа, который именно перемещается, это может ли быть такое? Просто очень высокая скорость из-за этого...
0: скорости там обычные, такие же, какие звезды имеют внутри галактик. Но вот, скажем, другое дело, проблема в том, что когда газ уже выходит из галактики, его плотность падает. Вот. И нужно образовать плотные участки, чтобы возникли звезды. И вот вопрос о том, откуда берутся эти... Просто скорость ничего не даст. Но возьмите систему отсчета, которая движется с этой скоростью, и рассматривайте в ней. Там газ будет у вас иметь скорость близкой к нулю, и проблема останется. Вот. А просто здесь какие могут быть варианты, что, скорее всего, это уже плотное вещество просто уже в уплотненном виде вылетело из галактики, либо оно образовалось при столкновении газовых потоков, в том числе и потоков, которые идут с межгалактического пространства, падают, так называемые аккреционные потоки. Но конкретно механизм, он плохо понятен.
8: Насчет скорости точно нет.
0: Нет, скорость здесь ни при чем. Большие скорости, они здесь ничему не способствуют. Вот, они только нагревают газ.
9: А как движется Солнце в нашей галактике?
0: Как что?
9: Как движется Солнце в нашей галактике?
0: Это моя внучка, извините. Вот, Риточка, наше Солнце в нашей галактике движется вокруг ее центра очень быстро, со скоростью 220 километров каждую секунду. Вот так.
10: А звезды рождаются, вот и как бы вот есть же колыбели есть, да, в рождении звезд. То есть, когда скрещиваются галактики, именно после этого появляются эти колыбели, где рождаются звезды.
0: Звезды рождались и без того, чтобы галактики взаимодействовали. А в одной галактике и в другой рождаются независимо. Но когда они проходят очень близко друг к другу, когда они друг друга корежат, можно сказать, то этот процесс звездообразования резко возрастает, если в галактиках есть газ. Если газа нет, то не из чего образовываться, и все чисто. Но если есть газ, то он начинает быстро рождать звезды.
11: Спасибо большое за лекцию. Пожалуйста. У меня к вам такой вопрос. Допустим, у нас имеется галактика, которая слилась с какой-то менее массивной галактикой. И так много раз. То есть у нас образовалась какая-то сверхмассивная галактика. Какая ее дальнейшая судьба? Есть какие-нибудь примеры таких галактик?
0: Я не очень понял вопрос. Вот маленькая галактика входит в большую, и потом в конечном счете в ней растворяется.
11: Да, у нас увеличивается масса этой галактики. И таким образом она притягивает все больше и больше к себе галактику.
0: Да, все правильно, и все то, что может упасть, на нее упадает.
11: А дальнейшая ее судьба, она, допустим, будет дальше сжиматься.
0: Потом остается больше нечем падать. Потому что далекие галактики она протянуть не может, близкие все упали, вот осталась одна гигантская. Вот в скоплениях там пока еще есть чем падать. Есть галактики, которые продолжают лететь. Даже есть галактики, которые входят только что в скопление. Есть галактики, которые там существуют миллиарды лет. И рано или поздно их пути пересекутся с центральной галактикой. И тогда они заспиралят к центру. Поэтому со временем галактика в центре скопления будет пухнуть все больше и больше. До тех пор, пока уже больше не останется ничего падать, где там на периферии останутся системы, которые никогда не упадут, а все остальное она подгребет под себя.
12: Извините, у меня тоже вопрос про темную материю. Вот если темная материя взаимодействует с помощью гравитации, и если она действительно является частицами, то, скорее всего, она также будет распределена неравномерно, а, наверное, как-то тоже скапливаться в какие-то сгустки, так же, как обычная материя. И даже, скорее всего, эти сгустки будут связаны со сгустками обычной материи.
0: Но... И да, и нет. Значит, ситуация такая. Вот она не обязана образовывать сгустки просто потому, что она, если она состоит из частиц, то эти частицы имеют примерно такие же скорости, как скорости у звезд, чтобы они двигались, как занимали какой-то сходный объем. То есть сотни километров в секунду. При таких скоростях нет сил, которые бы скрепляли отдельные сгустки. То есть они бы все быстро размылись. Поэтому само по себе наличие темной материи еще не говорит, что она образует сгустки. Но другое дело, что само темное гало в галактике, как сейчас считают, это результат слияния более мелких гало, которые долгое время могут путешествовать, они могут содержать внутри себя газ, а могут и потерять его, и они могут миллиарды лет уже летать как отдельные гравитационно связанные сгустки темной материи, пока, наконец, они не растворятся в общем гало. То есть это могут быть, сгустки могут быть, но это остаточная природа той далекой поры, когда еще формировались темные гало галактики. Вот так.
12: То есть вот без электромагнитного взаимодействия вещество не может держаться вместе,
0: конечно,
12: как обычное вещество?
0: Частицы движутся очень быстро, поэтому их нельзя собрать в сгустки, они тут же опять разбросаются. Вот. Вот отдельные сгустки, которые изначально были, они даже имеют свое название. Причем названий очень много, значит, они называются мини-гало, они называются маломассивное гало, называются галушки. Вот. Все это можно встретить в литературе научной.
12: Спасибо.
13: Здрасте. Я вот слышал о том, что после образования Вселенной, ну, как бы, возможно, остаются некие первичные деформации пространства и времени, они называются космические струны. Вот. И, насколько я знаю, они примерно сопоставимы вот с размерами галактик. И я хотел спросить, могут ли они как-то вот влиять на их слияние, их взаимодействие?
0: Так, вопрос, я бы сказал, не то, что хороший, вопрос тяжелый. Значит, во-первых, мне не очень нравится выражение после образования Вселенной, потому что я все-таки рассматриваю, что из ничего ничего не образуется. Поэтому здесь я хоть абсолютно уверен в теории Большого Взрыва, но это не происхождение из чего-то ничего. Вот, из ничего чего-то. Вот, поэтому будем говорить, что после начала расширения, вот, скажем так. Вот. Ну, вот космические струны это гипотеза. Значит, она исследует из некоторых теорий, что должны быть некие дислокации или деформации пространства, вот так как есть, скажем, в кристаллах. Вот. Эта деформация вот, самой ткани пространства времени. Космические струны, они теоретически они допустимы. Их искали. Одно время даже было заявлено, что одна такая была открыта, потому что если так мы видим какую-то галактику на фоне черной струны, то из-за гравитационного взаимодействия со светом у нас изображение галактики разобьется на два одинаковых. Вроде нашли такой пример, но оказалось, что это не два изображения одной галактики, а все-таки две разные галактики, и открытие было закрыто. То есть гипотетические такие объекты могут существовать, и они очень локальные, они очень тонкие, очень длинные. Вот. Но неизвестно, как их, в общем-то, обнаружить, и поэтому это остается пока гипотезой. Вот. То есть, если когда-нибудь мы встретим что-то совершенно непонятное, которое одновременно происходит на расстоянии там, в сотни тысяч световых лет, можно будет вернуться к этому вопросу. Но, например, в Москве существует только один специалист, который этим занимается. Вот это. Это Ольга Сашина в астрономическом институте. Но пока нет никаких указаний на то, что эти совершенно непонятные объекты существуют.
13: Спасибо.
0: Еще, да, вопрос?
14: Спасибо. Может быть, я не понял. Вы говорили о том, что гравитационные волны пока не обнаружены, а как же вот последние...
0: Почему? Я не мог такое сказать.
14: Значит, я плохо понял. Спасибо, извините.
0: Были сообщения об обнаружении, по крайней мере, двух источников гравитационных волн, связанных с слиянием черных дыр, довольно больших, но звездных масс. Это интерферометрические измерения, которые делались в Америке. Сейчас еще 4 или 5 строятся или начинают работать приемники гравитационных волн в Германии, в Японии, в Индии, еще где-то. И очень скоро будем знать, насколько такие события часто происходят во Вселенной. Тут вся прелесть, что мы можем при слиянии черных дыр возникает такая энергия уходит в форме гравитационных волн, что мы можем вот эти вот пространственно-временные искажения фиксировать с любого расстояния, хоть миллиарда световых лет. Ну вот, это только мы находимся у истоков новой науки, гравитационно-волновая астрономия. Сейчас, кстати, в астрономическом институте проходит конференция по гравитационно-волновой астрономии. Вот там приехал Кип Торн, один из ведущих специалистов этой области. Вот, так что люди настроены оптимистично. Так что обнаружено, да. Да, пожалуйста.
4: Здравствуйте еще раз.
0: Да, пожалуйста.
4: Вот, у меня вот такой вопрос. Вы упомянули такое слово, метод линзирования.
0: Еще громче.
4: Метод гравитационного линзирования.
0: Метод гравитационного линзирования,
4: вот.
0: Да.
4: Это, ну, насколько я помню, если хорошо еще понял, ну, потому что я не уверен в этом, это как бы искажение темного гала какого-то изображения, так? И, да, ну, если вы, конечно, образно так говорите, поверхностно, да?
0: Ну, не обязательно темным, там от природы вещества это не зависит, светлое тоже искажает.
4: Ну, это искажение.
0: Да, да, да, правильно.
4: Вот, а почему это происходит? Ну, искажается, почему вот... Почему вот, да, само искажение?
0: Ну, потому что здесь нет доски, я бы показал. Если почему? У вас поток света проходит вблизи гравитирующего тела, то гравитация влияет на фотоны. Она заставляет их двигаться не по прямым линиям. И они как бы обходят с обоих сторон вот, и фокусируются. Но просто у гравитационных линз нету точки фокуса, а есть фокусная линия. В разных точках этой линии фокусируются лучи, которые прошли на разном расстоянии от гравитационной линзы. Вот, поэтому мы, если мы видим искаженный объект, который, они имеют форму обычно дуг, окружающий какое-то массивное тело, мы говорим, это гравитационное линзирование, и объекты, которые видны рядом с данным телом, на самом деле находятся гораздо дальше, и это можно проверить по красному смещению, что астрономы и делают.
4: Сейчас эти методы настолько там, ну, усовершенствовались, что можно определить даже, ну, возраст, многие разные другие вещи.
0: Можно, да. Эти методы достаточно совершенны. Это, ну, возраст определяется все-таки по звездам, которые есть, да, по красному смещению, по спектрам. Вот. То есть мы научились мерить возраст галактик. Выяснили, что галактик бесконечно старых нет. Самые старые галактики — это где-то 14 миллиардов лет. Все. До этого, еще раньше, прошлое, природа не знала, большой что такое звезды или галактики. Просто их не было вообще нигде.
4: Спасибо еще раз.
15: Скажите, пожалуйста, а вот столкновение галактик динозавров, оно чем-то отличается от столкновения галактик, про которые вы рассказывали?
0: Отличается масштабом, потому что на самом деле это, как говорится, кипящий котел, когда у нас путем слияния вещества, мелких галактик, газовых струй, идет формирование одной большой массивной галактики, то есть формирование галактики означает формирование звезд. Там идет мощнейшее звездообразование, и вот эти звезды нагревают пыль, и пыль излучает в инфракрасном диапазоне ту энергию, которую она получает от этих звезд. И поскольку там много пыли, мы сами звезды почти не видим, а в инфракрасном диапазоне это фонарь.
16: Спасибо большое за блистательную лекцию, Анатолий Владимирович, как всегда. За исчерпывающие ответы, которые несут еще больше информации. Ну, наших посетителей, наших друзей, наших слушателей за интересные вопросы. Это тоже очень важно. И мы замечаем, что молодежь очень активизируется, задает интересные вопросы, нестандартные. Все это очень-очень приятно. Вот это дает очень много оптимизма и радует нас всех. А я хочу сделать анонс следующей лекции. Она состоится 21 декабря. И Борис Михайлович Шустов, научный руководитель Института астрономии Академии наук и член-корреспондент Академии наук Российской, расскажет нам о дальнейшем развитии нашей космической отрасли в рамках федеральной программы космической. Лекция будет называться «Научный космос России». Я думаю, что это будет очень интересно, как всегда, на всех наших лекциях. Поэтому приглашаю вас. Спасибо всем, всего доброго и до следующей встречи.

0: Неизвестная, неизвестная планета.
1: Друзья, десятки землетрясений происходят на Земле каждый день, но чаще всего это слабые и умеренные события, которые не ощущаются на поверхности. Землетрясения магнитудой от 4 до 5 не вызывают больших разрушений, но фиксируются сейсмическими сетями. Землетрясения с магнитудой около 6-7 происходит несколько сотен в год. Магнитуда 8 встречается порядка 10 раз за год. Самые разрушительные землетрясения с магнитудой 9 происходят примерно раз в 30 лет. Поговорим сегодня о дрожи земной, о том, как и насколько можно предсказать, как спасаться, и возможно ли это в принципе, какие технологии 21 века стоят на страже нашей с вами безопасности. В студии доктор геолого-минералогических наук, профессор, заместитель директора по научной работе Института физики Земли имени Отто Юльевича Шмидта Российской академии наук Евгений Рогожин. Евгений Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну вот землетрясения, подземные толчки. А ученым известны землетрясения, которые происходили еще и в Древнем Риме, в Древнем Китае, в Средние века. И понятно, что тогда и экология, и сама по себе природа была другой. В связи с этим у меня возник вопрос. Тогда землетрясения были, может быть, страшнее, чем-то отличались от сегодняшних? И какова была зависимость, что ли, от бальной шкалы? Или так все и осталось? Вот на сегодняшний день ничего не поменялось с древних веков?
2: Ну, конечно, поменялось. Во-первых, плотность населения на Земле многократно выросла. Поэтому, если раньше сильные землетрясения, вот как вы говорите, в римские времена, там, древнегреческие, они происходили часто в незаселенной местности или в районе каких-то деревень, где было немного населения, они не вызывали, конечно, таких диких разрушений и жертв, как если они происходят сейчас в населенной местности. Значит, землетрясения были примерно такие же сильные, примерно такие же, с такой же регулярностью, как сейчас, но, тем не менее, все-таки вариации возрастные у землетрясений есть, временные вариации. Вот. Поэтому даже сейчас мы выяснили, что у нас есть моменты, когда в течение там, 10-15 лет происходит много очень сильных землетрясений, как вы сказали, 8 с лишним, 9 магнитуда по Рихтеру. Вот. А иногда есть периоды, когда таких землетрясений там, лет 20 примерно не происходит. Поэтому вот такие моменты активизации сейчас есть. Они были и в прошлом. Значит, ну, я уже сказал, что, конечно, сейчас, как мы говорим, сейсмический риск сильно вырос. По той причине, что стало больше населения, Земля больше освоена, и в связи с этим больше угроза для населения.
1: То есть вот все измеряется в первую очередь угрозой человеческой жизни. Насколько я знаю, землетрясения не наносят вреда природе, планете, Земле. Они опасны для нас, наших сооружений, нашей экономики и прочее, прочее. Но об этом мы будем еще говорить. Просто хочу все-таки от общего к частному прийти. Можно ли коротко в формате, ну так скажем, делай раз, делай два, делай три, объяснить причину землетрясения?
2: Причина землетрясения кроется в внутренней жизни Земли. Земля ведь не мертвое тело, она устроена довольно сложно на глубине. У нас есть ядро, есть верхняя мантия, есть нижняя мантия. Вот в районе мантии происходит дифференциация вещества, то есть теплое вещество медленно всплывает вверх, а холодное вещество медленно тонет.
1: То есть разделяются вещества, да, в недрах мантии.
2: Ну да, да. Вот. И, соответственно, в связи с этим земная кора или литосфера, это самая верхняя твердая жесткая оболочка, она реагирует на вот эти вот перемещение в более глубоких слоях Земли.
1: Слушайте, правильно ли представить себе крышку на кастрюле с булькающей водой?
2: Абсолютно точно.
1: Серьезно, да?
2: Да, да.
1: То есть бум-бум, извините меня за театральность, но вы меня знаете.
2: Ну, не совсем так, но вообще говоря, для понятия вот человеку, который глубоко этого не знает, там, то это очень правильное представление.
1: А вот, Евгений Александрович, мы понимаем, что, вот, ладно, с примером крышки, но она же соскакивает в редких случаях. То есть мы можем сделать вывод, что кора земная, она достаточно хрупкая по отношению к силам, которые происходят, и энергии, которая выделяется во время дифференциации, правильно? Что
2: да,
1: она ломается.
2: Да.
1: Тогда, подождите, а какую роль здесь играют и в какой момент нужно говорить о смещении плит?
2: Ну, вот смещение плит – это как раз результат вот этих вот внутренних процессов. Потому что у нас есть области, где поднимается теплое вещество, там на поверхности происходит растяжение в коре, а есть места, где у нас, значит, холодное вещество, оно тонет, там происходит скучивание. И вот на границах вот этих вот, значит, потоков нисходящих, восходящих, как раз происходят границы плит, которые наиболее сейсмоактивны на
1: Почему
2: поверхности Земли.
1: Почему в одних местах Земля бурлит сильнее, а в других она холоднее, скажем так? Ну, то есть почему она... Смотрите, как рисуют планету в учебниках, да?
2: Да.
1: В разрезе. Везде одинаковый цвет. Вот оно ядро, и вот пошли слои, как-то все понятно, все однородно. Получается, что здесь она горячее, здесь она холоднее. Правильно?
2: Ну, это длительные процессы. Заложение вот строения нашей современной, значит, ситуации на Земле произошло несколько миллиардов лет назад, когда образовалась кора континентального типа, это толстая такая жесткая кора, гранитная, и тонкая океаническая кора заложилась тогда в некоторых местах.
1: Это дно.
2: Да, это значит в районе океанов в основном, угу. Или подвижных систем, какие были, тогда был палеокеан Тетис. Там.
1: И все вот так и осталось на сегодня.
2: Оно не совсем так осталось, они меняются, эти обстановки. Ну, например, Тихий океан, он очень долговременный, вот это его строение коры такого океанического типа, оно очень долговременное. Значит, Атлантический океан более молодой, он образовался позже, и тоже является такой зоной растяжения в центре Срединно-Атлантического хребта. Ну, а в связи с этим есть и зоны сжатия. Я не имею в виду, что эти плиты плавают там на тысячи километров, но у нас общее напряжение в литосфере, они передаются от места к месту, и в частности от активных зон к пассивным. И вот поэтому-то и получается такая дифференциация. То есть она заложена давно, это не меняется каждый год там.
1: Вот. Детский, возможно, вопрос, но не могу его не задать. Когда происходит разрыв поверхности планеты на дне океана, то понижается уровень воды в водоеме?
2: Водоеме,
1: ну да, звучит наивно.
2: В Мировом океане?
1: Да, но не в Мировом океане, а вот в конкретно взятом океане. Ну вот, допустим, в Тихом или в Атлантическом идут какие-то сейсмические катаклизмы. Вот, то есть, что происходит с самим океаном вот, с точки зрения...
2: Значит, если вы имеете в виду, что значит, где-то проваливается в центре океана аж какая-то поверхность, такого у нас фактически нет быстрого явления. Это медленный процесс, рост вот этих срединно-океанических хребтов, это сложный процесс, там изменений уровня океана с ними не связано. Но другие явления есть, которые, ну, вы знаете, конечно, об этом последнее время, это было несколько раз на Земле, это цунами большие. Вот это действительно связано с быстрыми процессами. Когда у нас происходит землетрясение, ну, типа в Японии, Тохоку в 2011, да, да, или, значит, было Суматранское землетрясение 2004 года, у нас быстро происходит изменение рельефа дна.
1: Быстро это как? Быстро?
2: Да моментально.
1: Секунды?
2: Да, за секунды у вас образуется уступ в несколько метров на поверхности дна.
1: Ого.
2: И кроме того, еще возникают сейсмические волны от этого смещения. Вот тогда у нас поверхность океана быстро меняется, потому что земля, вода ведь не сжимаема, понимаете? Поэтому где у нас уступ возникает на поверхности дна, наверху,
1: туда
2: у нас
1: вода
2: возникает, да, уступ на поверхности воды.
1: Угу.
2: А он распространяется потом в виде вот этих волн цунами. Вот эта вещь, конечно, совершенно реальная, и она связана вот именно с сейсмическими событиями. Одно из самых опасных явлений, связанных с подводными землетрясениями.
1: Друзья мои, мы продолжим. Говорим сегодня про землетрясения, говорим обо всем, стараемся идти по порядку. В студии сейсмогеолог Евгений Рогожин. Не отключайтесь. В студии доктор геолого-минералогических наук, профессор, заместитель директора по научной работе Института физики Земли имени Отто Юлевича Шмидта, Российской академии наук, Евгений Рогожин. Евгения Александровича мы пригласили, чтобы он нам рассказал о землетрясениях. Уже поговорили о цунами, уже поговорили и о том, как они происходят и из-за чего. А существует ли классификация землетрясений?
2: Существует несколько классификаций землетрясений. Первое это по магнитуде, так называемая магнитуда Рихтера. Это единицы, это не баллы. Иногда корреспонденты говорят, баллы по шкале Рихтера.
1: Вот
2: это
1: очень хочется понять, магнитуда это от того, что там магнит под этой стрелкой?
2: Нет.
1: Или что? Объясните, пожалуйста.
2: Нет, магнита там нет никакого. Магнитуда – это энергия землетрясения. Она измеряется своеобразная. Значит, если происходит землетрясение, то магнитуда – это если в 100 километрах от эпицентра стоит сейсмограф, то вот это отклонение его стрелки. Вот это является магнитудой.
1: А почему в 100 километрах именно?
2: Ну, потому что нельзя же там в одном месте в 500, а в другом месте 20.

0: Но если есть возможность.
1: Наверное, предприниматель.
2: Сквозь атмосферу Земли. Оказывается, что солнечный свет очень хорошо проходит. Буквально окно такое оптическое есть в атмосфере Земли. И нагревает земную поверхность. Поверхность нагрелась, и она начинает излучать инфракрасные лучи в космос. Пытается это сделать. Но в той области, где Земля могла бы их излучить, при температуре примерно 0, там, минус 20 градусов по Цельсию, атмосфера Земли непрозрачна, пары воды в основном, ну и немножко углекислый газ добавляет, мешают этому излучению выйти. Что происходит? Температура поверхности повышается, повышается, повышается, и максимум в спектре излучения земной поверхности сдвигается в более коротковолновую область до тех пор, пока не попадает в окно прозрачности земной атмосферы. И в этом окне избыток тепла уже может ускользнуть в космос. Но это приводит к повышению температуры на земной поверхности на несколько десятков градусов. Вот перед вами четыре знакомых нам тела. Луна и Меркурий, как представители безатмосферных тел, Марс, Земля и Венера. А справа показано, насколько температура их поверхности возросла за счет парникового эффекта. Ну, на Луне и Меркурии нет парникового эффекта, у них нет атмосферы. А у Марса, Земли и Венеры есть атмосфера разной плотности, наиболее плотная у Венеры. И посмотрите, как сильно парниковый эффект привел к возрастанию температуры на Венере. На 500 градусов. На Земле примерно на 40 градусов, на Марсе сегодня незначительно. Когда-то марсианская атмосфера была более плотной, и там парниковый эффект был сильнее. Но и у нас на Земле мы должны быть благодарны этому эффекту. Ведь сегодня средняя температура поверхности Земли примерно плюс 15, плюс 17 градусов. Если бы не парниковый эффект, средняя температура на Земле была бы ниже нуля, и Земля бы замерзла, и океаны покрылись бы льдом. Но благодаря нашей атмосфере и ее парниковому эффекту на Земле сохраняется комфортная температура для нашей жизни. На Марсе сегодня этого нет. Марсианская поверхность, как видим, сухая и очень холодная. Глядя на разные полушария Марса, мы не видим там открытой воды. Там нет ни морей, ни океанов, потому что при таком низком атмосферном давлении, такой низкой температуре, вода может быть либо в замерзшем состоянии, либо в состоянии газа. Ну, газа там немного в атмосфере Марса, а замерзшая вода есть и на полюсах, и, главное, под поверхностью в виде вечной мерзлоты. Так что если на поверхности Марса условия не очень хороши, то, скорее всего, под поверхностью на некоторой глубине, где уже становится теплее и давление выше, там вода вполне может быть в виде жидкости и поддерживать жизненные процессы. Есть надежда, что мы когда-нибудь откроем жизнь на Марсе. А на поверхности Марса эта разреженная атмосфера, к сожалению, не способна поддерживать жизнь, хотя, как мы видим, замерзшая вода на полюсах Марса все-таки есть.

Здравствуйте, дорогие слушатели лектория «Достоевский». И первая лекция посвящена Роберту Фальку в объединении художников «Бубновый валет». Но прежде чем начать ее, я хотел обратить ваше внимание на несколько автопортретов. Пожалуй, лидирует среди всех художников «Бубнового валета» по количеству автопортретов, и я бы даже сказал, что лидирует среди всех остальных русских художников XX века. Автопортрет — это постоянный жанр, в котором работал Фальк. Он постоянно все свои живописные идеи прокручивал через автопортреты. Для него это очень рефлексивный жанр, и вы можете на картинке сравнить сразу три автопортрета Фалька разных периодов. Это ранний автопортрет 6-7 года, и он еще связан с традициями неоимпрессионизма, модерна. И здесь Фальк еще очень робкий, такой застенчивый юноша. А вот посмотрите теперь на автопортрет в шляпе 17-го года, где у нас и художника-то как будто нет, потому что это маска. И это уже совсем другое направление. Вместо широких мазков – плоскости, врезающиеся друг в друга. Вместо лица, привычного для портретного жанра, вот такая вот театральная маска или грим. И в следующем автопортрете вдруг Фальк совсем меняется. Меняется его манера, меняется его живопись, он отказывается от этих авангардистских разработок. И посмотрите, очень короткими мазками он пишет плотное пространство и плотную фигуру. Это совсем другой художник. И здесь нужно сказать, что и многие периоды Фалька, его стилевые изменения еще и связаны были с его перемещениями в пространстве, связаны были и с его браками, потому что художник четырежды был женат. И посмотрите на три следующих портрета, два из которых 31 и 34 года сделаны в парижский период. И здесь манера Фалька меняется, она становится более легкой. В автопортрете 34 года он как будто бы короткими острыми мазками рисует и пишет одновременно. Здесь образ рождается из пространства, и портрет становится даже психологическим. И Фальк самый поздний, Фальк 57 года, автопортрет в красной феске, где он увлечен Рембрандтом, и он пишет, вот так вот удерживая в голове образы стариков Рембрандта. И образ становится нематериальным, он как будто бы рождается из пространства. Фальк родился в Москве и в семье юриста, и семье, в общем, нельзя сказать, чтобы обеспеченный, но интеллигентный. И отец был против того, чтобы Фальк занимался живописью. И очень интересно, что отец не считал, что у Фалька есть талант к живописи. Он как-то больше видел своего сына музыкантом, и Фальк учился музыке. Мало того, Фальк еще и очень часто рассуждал о живописи в музыкальных терминах. Фальк поступил в училище живописи ваяния и зодчества среди вообще первых учеников. Там существовал такой определенный ранг, то есть он был лучшим среди поступающих, и как-то этот факт убедил отца, что можно, наверное, его сыну заниматься живописью дальше. Училище живописи ваяния и зодчества в середине 900-х годов, а здесь не надо забывать, что идет первая русская революция 1905 года, училище бурлит. Студенты поддерживают, например, восставших рабочих. Студенты протестуют против преподавателей. Фальк учился в разных классах, и очень много у него было учителей, среди которых Абрам Архипов, Аполлинарий Васнецов, а также заканчивал он обучение в мастерских Валентина Серова и Константина Коровина. Но тут нужно иметь всегда в виду, что практически все известные художники того времени, которые учились в Москве,
Московском училище живописи и военноязычества, они прошли через эти мастерские. У Валентина Серова было много разных социальных обязанностей, и не так-то уж он и часто в училище появлялся, как и Коровин. Там работали ассистенты, поэтому какого-то такого постоянного прямого контакта между Серовым и студентами не было. И это и послужило причиной, например, конфликтов художников, которые станут участниками группы «Бубновый валет» с Валентином Серовым. Но на волне Первой русской революции, когда Серов напишет несколько карикатур на Николая II, его отчислят и самого из училища. И все это я рассказываю, чтобы вы представили себе, какая буря существовала тогда. Плюс студенты увлекались кто художниками мира искусства, кто живописью Союза русских художников, кто уже посетил собрание Сергея Щукина и Ивана Морозова, собрание с постимпрессионистами. И вот все эти впечатления и, главное, очень интенсивный обмен этими впечатлениями между студентами, они привели к такому взрыву, итогом которого было объединение «Бубновый валет». Вот сейчас вы видите очень раннюю работу Фалька «Молодые стволы» 1907 года. В общем, это импрессионизм, но только с таким, как вы видите, ритмом стволов деревьев. И этот ритм уже немножко существует сам по себе, как и в картине Михаила Ларионова «Дождь», которую вы можете сейчас сравнить с картиной Фалька. В этих работах много эстетства. Я почему еще показываю Ларионова? Потому что он был лидером объединение «Бубновый валет», первая выставка которого состоялась в 1910 году. И сколько общего между этими художниками, потому что это были общие увлечения. Ларионов уже выстраивает такую отвлеченную композицию, а Фальк еще связан с натурным восприятием, но уже стилизует и очень активно стилизует мотив. И я показываю сейчас вам два портрета. Это первая жена Роберта Фалька, Елизавета Потехина. Она была из дворянской семьи. Семья, конечно, брак с евреем не приветствовала тогда, и молодые люди пошли на этот шаг вопреки воле родителей, но Фальк принял крещение под именем Роман. И жены Фалька – это постоянные модели в его искусстве. Практически вся его личная жизнь отражена в живописи, что бывает тоже нечасто. Его личная жизнь – это часть его живописи.

и ограниченной стены появляется панорамное пейзажное восприятие в условиях натюрморта. Плюс точки зрения, которые здесь совмещены, приводят к ощущению, будто мы можем посмотреть на один и тот же мотив из-под стола, над столом и легко менять точки зрения, легко перемещаться внутри этой картины. И вот такой вот особенный эффект пространственных моделей Сезанна, он настолько увлек Фалька, что в своем натюрморте с фикусом он утрирует эти отношения. Хотя вот посмотрите, что у Сезанна практически нет теней, а Фальк еще и создает с помощью теней ритмичные удвоения. Но они не связаны с натурой. Здесь ощущение, как будто у нас кувшин, он подсвечен с двух сторон, и он дает сразу несколько теней. Это такой эффект удвоений в кубизме, у Сезанна не встречающийся. Но что Фальк подхватывает у Сезанна, это восприятие пространства. Это когда любой мотив, который ты можешь увидеть с ближнего расстояния, тебе кажется уходящим вдаль. Это совмещение дальнего и ближнего видения, над которым Фальк будет очень долго работать. И посмотрите натюрморт Натальи Гончаровой с портретом и белой скатертью, где она упрощает все предметы до состояния знака. И здесь еще очень важно из этого сравнения понять, насколько разные пространственные ощущения художники, интересующиеся живописью Сезанна, могут из него извлечь. А здесь вы видите два натюрморта. Интересно, что и Фальк, и Александр Куприн, они используют бумажные цветы в качестве мотива. А почему? Ну, во-первых, они не вянут, а во-вторых, художник может раскрашивать эти самые бумажные цветы так, как он считает нужным. То есть у нас уже возникает такой эффект нарисованной постановки, которую художник уже может доработать, а потом уже писать с нее картину. И в данном случае натюрмортный мотив, он весь работает на пространство. Мы так все время соскальзываем с этих цветов и отдельных форм в пространство. И Фальк и Куприн, можно сказать, даже конкурируют в данном случае по качеству этого пространственного расширения. Итальянский мотив Ильи Машкова, пейзаж с акведуком и дворик в Крыму Роберта Фалька. В это время и особенно в середине десятых годов художники совершают поездки в Крым, и Крым для них становится своего рода заменителем итальянского путешествия. Поэтому, например, эти крымские мотивы Фалька, они где-то напоминают итальянские мотивы Машкова. Но Фальк здесь работает, вы видите, не на разнообразие мотивов, как в случае Машкова, а на такую конструктивную цельность. Он собирает все дома, все холмы, элементы вот пейзажа в очень вот такую жесткую структуру, вот на жесткую структуру, насыщенную цветом. Очень интересно смотреть Фалька в сравнениях с другими художниками бубнового валета, потому что между ними существовал очень активный обмен. Каждый из них двигался в своем направлении, и, например, Машков и Кончаловский тяготели больше к натурному восприятию, к плоскости, к фактурности мотивов. А левым таким радикальным крылом бубнового валета были художники кубофутуристы. Но тоже не кубофутуристы, вот такие, которые связаны с абстракцией, например, и, например, в группе Малевича уже была такая целое сообщество кубофутуристов. Вот здесь мы видим в случае Лентулова и в случае Фалька, как этот кубофутуризм, он, во-первых, связан еще с жанром, не с абстракцией, а с жанровыми пейзажными мотивами. Но

Но еще немного, и эти плоскости начнут вот так вот динамично двигаться, независимо от тех форм, с которыми они связаны. Вот у Лентулова этого больше, Фальк строже выдерживает эту самую структуру, но повышает качество цвета. Здесь цвет становится почти самостоятельным и отрывается от мотива. А так что уже к середине десятых годов Фальк приходит к такого рода почти абстрагированным от пейзажных мотивов кубофутуристическим решениям. Но, тем не менее, два крымских пейзажа Фалька 16-го года и особенно Крым-Козы выдают стремление художника сохранить жанр. Что нужно осознавать? Большинство уже радикальных авангардистов через кубофутуризм вырвались в абстракцию. Художники бубнового валета, пройдя через кубофутуризм, начинают строже структурировать все пейзажные, натюрмортные, портретные мотивы. То есть в каком-то смысле, например, с точки зрения радикала, они останавливаются. Они не доходят до вот этой крайности, которая вот появится уже в 15-16 году в обществе «Супремус» Казимира Малевича. И это такой рубеж, после которого художники бубнового валета начнут экспериментировать. Но к чему приведут эти эксперименты, мы скоро с вами узнаем. Мы увидели с вами становление Роберта Фалька и его отношение к обществу «Бубновый валет» и радикальным экспериментам авангарда. А в следующей лекции мы с вами поговорим на тему «Человек в расширенном пространстве». Это восприятие пространства в портретах Фалька, Пикассо и Сезанна. Эту и другие лекции вы можете увидеть на сайте «Лектория Достоевский».

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый. Свет. Свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Здравствуйте, это программа «Ученый свет». В прямом эфире сегодня мы, Андрей Бычков и Вера Грибанова. Вера,
3: всем
2: привет.
3: Здравствуйте, Андрей, привет. Всем добрый день.
2: Да, нас не было 2 недели в прямом эфире, а вот сегодня мы в прямом эфире. У нас сегодня в гостях Андрей Журавлев, палеонтолог, доктор биологических наук, профессор кафедры биологической эволюции биологического факультета МГУ. Андрей Юрьевич, добрый день.
4: Добрый день.
2: Я приведу, так как мне будет достаточно сложно сформулировать мысль,
3: тему или мысль?
2: Тему и мысль, которая заложена в книжке, которая недавно вышла Андрея Юрьевича, то я просто прочитаю то, что там написано в предисловии. Разные организмы, от бактерий до цветковых растений и млекопитающих, превратили третью планету от Солнца, это нашу, если что, Землю, в обитаемый мир, создали ее нынешнюю атмосферу, значительно повлияли на состав Мирового океана и каменной оболочки литосферы. Никакие существенные запасы полезных ископаемых от органических угля и нефти до, казалось бы, инертного золота не могли бы образоваться без влияния живых существ. И вот это, на самом деле, удивительная вещь, которая даже вот об этом не всегда задумываешься, но
3: и
2: вот
3: не всегда об этом где-то можно прочитать.
2: Да, мы об этом именно хотели бы поговорить, потому что
4: мне очень понравилось преамбула к передаче о том, что если ученый не умеет объяснить, чем он занимается, 8-летнему мальчику, то он шарлатан. Но на самом деле 8-летнему мальчику многие вещи объяснить проще, чем взрослому человеку, потому что
3: вот,
4: когда мозги,
3: наверное,
4: еще формируются, ага, синапсики там завязываются, то многое укладывается в этих мозгах, а когда они уже сформированы, как кирпич, то
3: тяжело,
4: вы ничего не добавите.
2: Отлично.
3: Андрей вот Юрьевич, вот мы сегодня постараемся всем, и, как сказать, надо 16+, и
2: да,
3: дальше.
2: Ну, у нас
4: 16 минус.
2: Да,
3: и 16 минус тоже,
2: да,
3: если
2: да, слушать. Да, можете смело слушать нашу сегодняшнюю программу, потому что в ней мы будем говорить как раз о геологии, о палеонтологии, о биологии, о химии, в общем-то, об очень интересных вещах. Ну что, предлагаю начать. Все-таки я попытаюсь еще раз для наших слушателей, может быть, кто только подключился, пояснить, о чем мы сегодня будем говорить. Значит, у нашего гостя вышла книжка, которая называется «Сотворение Земли». И было бы, наверное, даже правильно спросить нашего гостя, о чем эта книга. А вот мы ему сейчас дадим возможность.
4: Ну, именно о сотворении Земли, потому что Земля, она стала такой, не сразу вот появилась, как мы ее сейчас видим, в общем-то, с зелеными деревьями, с травой, с морями, океанами, полными рыбой, с воздухом, который в значительной степени на 21%, это все-таки очень много состоит из кислорода. Это все появилось далеко не сразу. Понадобилось 4 миллиарда лет, чтобы планета стала именно такой. Причем она менялась постоянно. Когда-то в атмосфере было больше метана и совсем не было кислорода. Когда-то в атмосфере было очень мало кислорода. Были времена, когда его, наоборот, было на 15% практически больше, чем сейчас. Благодаря этому тогда по Земле бегали многоножки двухметровые и летали стрекозы почти метр в размахе крыльев, потому что им нужен очень высокий уровень кислорода, иначе они не могут функционировать,
2: ну,
4: как таковые.
2: Из-за особенностей дыхания им нужно более высокое парциальное давление кислорода, как мы поняли.
4: Поэтому, идя в лес или спускаясь в пещеру, не бойтесь. Вас там встретит гигантская пчела, гигантский муравей или гигантский паук. При нынешней атмосфере их существование невозможно.
2: Да, вот, это отличное очень такое введение. Мы вообще сегодня будем, наверное, несколько еще скажем каких-то фактов. Вот не бойтесь или не думайте о чем-то. И вернемся обязательно к кислороду.
4: Лучше все-таки думайте.
2: Думайте, но не бойтесь. И не бойтесь думать. Мы вернемся к кислороду, потому что это очень интересный факт в истории Земли, каким образом сформировалась именно та атмосфера, которая у нас сейчас есть. Но я вот свое хотел еще такое впечатление сказать. Я по чуть-чуть поизучал книжку. Нельзя сказать, что у меня получилось ее там подробно, внимательно прочесть. К сожалению, я это сделаю позже. Вот. Но у меня сформировалось очень интересное впечатление. Все-таки нам, особенно когда общаешься с астрофизиками, с физиками, ну и вообще просто задумаешься о какой-то геохронологии, такое может прийти впечатление, что вот была Земля, там, значит, аккреция, накопление массы, там, реакции внутри. И вот происходят какие-то физические процессы, которые к живым организмам вообще мало имеют отношения. А уже живые организмы на Земле подстраиваются под это все и эволюционируют. Допустим, потребовалось им жить в более холодных условиях. У них там появился мех или еще что-то, какие-то приспособленческие вещи,
3: шерсть,
2: да, значит, то, что позволило им жить в таких условиях. Оказывается, на самом деле, по-другому. И вот мы сейчас с нашим гостем об этом поговорим.
4: Ну, нам и сейчас кажется, что когда взрывается какой-то вулкан, изливается лава или происходит мощнейшее землетрясение с цунами, ну, что может быть сильнее? Там проходит, скажем, цунами по острову, смывает все, как в 2004 году на таком таиландском острове Пхукет, который был международным курортом, сейчас он, в общем-то, восстановился, опять есть. Но на самом деле то, что случилось именно так, виноват именно человек, который вырубил мангровые леса. Что такое мангровые леса? Это появившиеся примерно 50 миллионов лет такие своеобразные группы растений, которые могут существовать, причем высших растений цветковых, которые могут существовать вот на границе земля-море буквально. Они сбрасывают свои семена в морские волны, они не боятся соли, у них листья как бронированные, там их соль не разъедает, в отличие от листьев наших берез или лип. И благодаря тому, что у них существует такая мощнейшая система всяких корневых подпорок, они как бы представляют собой живую изгородь, мощнейшую. И вот эта живая изгородь, она создает препятствие для любых волн, даже для цунами.
3: Даже для цунами.
4: А вот если их вырубить, что и было сделано под строительство отелей, то это цунами пройдет через весь остров, ничего не оставит.
3: Собственно,
4: как это произошло? Так что природа уже давно, вот я говорю, 50 миллионов лет вот эта экосистема примерно появилась, она практически не изменилась с тех пор. Можем узнать практически те же самые виды, и вот она сдерживает, с одной стороны, волны, сохраняя часть суши, а с другой стороны, она сдерживает приток всякой органической взвеси с этой суши, позволяя развиваться рифам, коралловым настоящим, потому что они нуждаются в очень чистой воде. Вот, так что вот, такая небольшой лесной биомчик, насколько он влиятельный для разных процессов. Да, ну, вот. Понятно, что поскольку вот таких вот биомов у нас... Ну, экосистем было огромное множество на протяжении существования Земли. Они каждая по-своему влияли. Угу. Каждая потихонечку встраивалась в эту нашу систему, которая существует до сих пор, или исчезала, скажем.
2: Вот наш слушатель Санчиксон пишет: «Атмосфера – определяющий фактор, ведь на Марсе и прочих нет жизни, нет атмосферы, и возвращает нас к атмосфере». Вот я хотел вас спросить, так, может быть, вот специально,
3: провокационно. Атмосфера – это тоже не сразу формировалась,
2: да.
3: Правильно?
2: Что появилось раньше, жизнь или атмосфера, и как они
3: вообще друг с другом связаны?
4: Да. Дело в том, что если бы на Земле не появилась жизнь, то было два варианта развития событий. Либо это холодный Марс, такой красный, как мы его называем, каменный комочек, либо это перегретая Венера, где жизни нет.
3: Угу.
4: Можно, конечно, предполагать, что вот жизнь возникла, потом там Марс остыл, лишился атмосферы, потерял жизнь, а Венера, наоборот, перегрелась. И, опять же, жизнь там буквально испепелилась. Но на самом деле, если мы возьмем историю Земли, у нас как бы два таких периода основных атмосферных. Это бескислородный период и кислородный период, который... соответственно, поменялись где-то, ну, грубо говоря, 2,5 миллиарда лет назад.
3: Угу.
4: Причем, если бы, соответственно, вот этот в докислородный период у нас не было бы метана в атмосфере, Земля бы замерзла просто, и жизни бы никакой не было.
2: Парниковый эффект.
4: И вот этот вот метан, он как раз, во-первых, сохранил Землю теплой, поскольку, я напомню, Солнце тогда еще не раскочегарилось до нынешнего уровня, было на 30-25% холоднее, просто не хватало его энергии для обогрева Земли, Земля бы застыла, вот уже тогда бы был Марс. А вот метан, он был выделен именно живыми существами, такими разнообразными группами бактерий. Ну, а как, почему мы знаем, что метан был, а, скажем, кислород не был? Для этого существует огромное количество геохимических методов всевозможных, вплоть до определения плотности атмосферы. Ну, казалось бы, как померить плотность атмосферы, от которой, в принципе, ничего не может остаться? Ну, геологи, на самом деле, предложили такой вариант еще в середине 19 века. Был такой известный английский геолог Чарльз Лоэль, которого считают основоположником современной геологии, он же был в какой-то степени учителем Чарльза Дарвина. Вот, он сказал, что можно померить диаметр отпечатков капель дождя, который остается, на, скажем, на туфах, а туфы – это такой, как цемент практически, они очень быстро застывают, все, что туда попало, тут же остается. Ну, как цемент, после, если его перед дождем положили, вот там все капельки на нем тоже пропечатываются, а не только следы людей и собачек. Вот. И по диаметру этих капель определить, плотнее была атмосфера или, наоборот, более разряженная.
2: Что же определили?
4: Вот
2: какие
4: определили, результаты? Что она была более разряженной, где-то в полтора раза, чем сейчас. Это значит, что там не было, не могло быть кислорода, но мог быть какой-то менее такой...
3: плотный газ.
4: менее плотный газ. Метан как раз. Ну и плюс еще существуют различные там способы определить, что он другом был по тем же всяким... по составу самих телец бактерий, сейчас даже это можно по... и другие методы. Ну, а дальше наоборот. В общем-то, в метановой атмосфере, конечно, существовать можно кому-то достаточно неплохо, всевозможным бактериям. А вот чтобы развивались крупные организмы, многоклеточные организмы, уж не говоря там о млекопитающих или динозаврах, которым нужно очень много кислорода, очень много, этот кислород должен появиться. И он может появиться только единственным способом накопиться. Ну, есть различные химические пути его появления, но в очень незначительных количествах, и накопление вот до нынешних 20% или хотя бы до 2%, оно нереально за счет этого.
2: Кислород просто вот, достаточно активный.
4: А вот цианобактерии или сине-зеленые водоросли, которые появились как раз около 2,5 миллиарда лет назад, они научились, собственно, получать энергию для своих процессов, вот для фотосинтеза, с помощью разложения воды. Им нужен, в общем-то, единственный электрончик, который они запускают дальше, с помощью него запускают всю эту моторику, а молекула воды разлагается, чтобы получить этот электрончик, и кислород уходит в воздух. И вот в тот момент начинается его накопление. Конечно, это не был такой процесс однонаправленный и быстрый, поскольку в то время на Земле было огромное количество всяких неокисленных элементов, в частности, уран, железо, и вот этот первичный кислород, он во многом ушел на окисление этих элементов.
2: Образовались
4: и
2: оксиды.
4: И лишь потом, по новой, все это, в общем-то, началось где-то всего 700-600 миллионов лет назад, как-то действительно кислород начал накапливаться уже прогрессивно, вот вплоть до этого каменноугольного периода, когда его стало 35%. Но вот этот важный момент, как, что вот это взаимодействие с тогда еще бескислородного океана с кислородной атмосферой привело к тому, что у нас вот 75% железных руд появилось в тот момент. Курская магнитная аномалия, знаменитые североамериканские местонахождения в районе Великих озер, южноамериканские, африканские, в общем, все. Вот.
3: Там большое количество
4: больше, руды. Всю эту железную руду мы получили благодаря жизнедеятельности бактерий. Или прямых, есть такие всякие железобактеры, которые помогают садиться металлу, или косвенно, благодаря появлению кислорода. Ну, в любом случае, мы обязаны этим организмом. Слушайте, то же самое с ураном, то же самое с ванадием, марганцем, который в это время накапливается.
2: Андрей Юрьевич, вот я и когда читал вашу книжку, и когда вас сейчас слушаю, очень много таких интересных выводов получается, ну вот в частности про то, что Курская магнитная аномалия имеет происходить, что это не просто какая-то геологическая, ну так сложилось, а это имеет прямое отношение к живым организмам, которые жили в те периоды. Вот для людей, которые тоже это впервые, может быть, слышат, может быть, посоветуйте какие-то ссылки или источники информации, куда бы они могли бы походить, посмотреть по подтверждению?
4: Ну, я бы вот советовал обратить внимание на книжку Роберта Хайзена, американца, минералога американского, которая была переведена на русский язык, по-моему, в прошлом году, или даже, ну да, где-то в прошлом году, в 2017.
3: Новый источник.
4: Не помню, как она называется, значит, зовут человека Роберт Хайзен. И он как раз обратил внимание на то, что если бы не живые организмы, то на Земле бы существовало, ну, так, максимум где-то 500 разных минералов, как на Марсе, а может быть и всего 150, как на Луне, а у нас их 5000. И вот эти избыточные 4500, как минимум, они образовались, опять же, прямо или косвенно благодаря воздействию различных организмов. От бактерий вплоть до, если мы берем
3: «История Земли» называется книга.
2: История Земли. И получается, что эти данные, они тоже достаточно свежие. Ну, может быть, размышления.
4: Да, все достаточно свежее.
2: Потому что то, что мы слышали, ну, раньше, там, не знаю, 20-30 лет назад. Да, в школе, например, то, что давали, это какое-то было такое вот...
3: Мне кажется, вообще не шла речь о взаимосвязи.
4: У нас в университете учили совершенно по-другому.
2: Вот, так
4: что... Когда я учился, у нас вообще... Тектоника плит, движение континентов было выражение под запретом.
2: Почему?
3: Почему?
4: Ну, почему? Потому что не может такого быть, потому что не может такого быть.
2: Никогда.
4: Садись два и готовься к отчислению.
2: То есть
3: без объяснения какого-то, скажем так.
2: Я понял. А сейчас совсем...
4: Ну, нет, не могли тогда еще тектонисты, вот сторонники тектоники, предложить какие-то реальные процессы, которые все это двигают, это сейчас уже более-менее появились. Но это, опять же, все гипотезы. Мы на самом деле вот точно не знаем, как они двигаются. Мы просто знаем, что они двигаются. Вот
2: это факт. Да, видите?
4: Сейчас можно просто замерить скорость движения конкретных
3: плит.
4: Не смоделировать, а именно замерить.
3: Движение замерить, а вот то, что в прошлом было...
4: А моделировать, да...
2: Ну, вот, насколько я все равно. Понимаю, вот эти вот древние протоконтиненты, это как раз в результате моделирования и анализа, в какую сторону движутся эти самые плиты и вообще какие процессы происходят. Там же ведь раньше совсем по-другому была карта Земли выглядела.
4: Несомненно, оно было по-другому, и процессы были немножечко по-другому.
2: Кстати, может быть, скажете в двух словах?
3: Все же менялось. Ось могла меняться, магнитные поля менялись, да?
4: Нет, то есть там... ось, она сильно не меняется, не надо представлять, что она там сгибается.
3: Нет, я понимаю, что не сильно, но тем не менее.
4: Перпендикулярная, она там в пределах... 2,5 градусов примерно колеблется.
3: Ну, хорошо, это, допустим, не так сильно влияет.
2: А здесь что могло быть? Скажите, какие изменения произошли?
4: Движение самих плит, оно, конечно, существенно происходит. То есть вот сейчас у нас плиты так более-менее распределены равномерно по поверхности Земли. А, скажем, 700 миллионов лет назад... Большинство из них было сосредоточено в районе экватора. Вот северные широты и южные широты, они были совершенно свободны от континентов. Вот, казалось бы, должен быть такой очень сухой климат, жаркий на этом континенте. А произошло так, что одно из вообще самых суровых оледенений в истории Земли, которое на экваториальном континенте. Вот тоже с точки зрения как бы такой... Ну, простой физики, не элементарной физики, а именно простой обывательской физики, ну как это так?
3: Ну,
4: этого
3: тяжело
4: не может быть, потому что этого не может быть. Но благодаря, опять же, распределению таких специфических индикаторов вот этих вот ледников, потому что ледник, когда он идет, он огромное количество глыб смещает с места, одни царапают, другие вообще уносят, потом все это вместе с ледниковым щитом может уплыть в океан, оттуда свалиться, образуются такие отдельные глыбки, лежащие в глинистых породах, называют их дропстоунами от английского, буквально упавшие камни. Вот один из индикаторов. Есть множество других, и мы видим, что это действительно было распределение площадной ледников, и что они были сосредоточены вот в районе экватора. Но важно то, что ледники, континенты в это время были безлесые, лысые.
2: Угу.
4: Если у нас вот покрытые лесами континенты, они как бы темные, поэтому нагреваются.
2: Да.
4: Безлесые лысые континенты, они наоборот холодные,
2: как остывают, пустыня.
4: Они отражают
2: или лучи, степь,
4: да, лучи, да. Лучи солнца и остывают. Поэтому как раз их сосредоточенность в экваторе, она в результате привела к повышению такого... показатель, как альбедо, это от слова белый,
2: угу.
4: Вот, отражение, и к быстрому оледенению. Плюс еще вот к тому, что в это время уже кислород существовал в атмосфере. Атмосфера кислородная, она более холодная, чем атмосфера, конечно, метановая.
2: Угу.
4: А опять же, не будем забывать, что вот этот кислород, он образовался благодаря жизнедеятельности организмов, бактерий. То есть, опять же, они сыграли хотя бы косвенную роль. Ну и плюс еще некоторые другие процессы, тоже благодаря жизнедеятельности различных микроскопических организмов на суше, тоже могли, в общем-то, привести к усилению вот этого эффекта похолодания.
2: Так, так как мы в прямом эфире, то нам люди задают вопросы, вот, и иногда вопросы даже повторяются, вот поэтому я...
3: Я бы сказала, трижды уже
2: повторяются. Да, я все-таки
3: на разных передачах.
2: Да, например, спрашивают, возможно ли небелковые формы жизни? Может быть, немножко в сторону, но это интересный вопрос.
4: Ну, я, честно говоря, затрудняюсь представить такие формы, но, скажем, можно теоретически представить такие полимерные молекулы, где вместо углерода у нас будет кремний. Были такие еще достаточно давно попытки, писались об этом и популярные книги, и научные статьи, но проблема в том, что они очень тяжеленькие получаются все-таки. Кремний намного весомее, чем углерод, и... В общем-то, все на этом и заканчивается. То есть невозможно образовывать слишком длинные полимеры, невозможно, в общем-то, достаточно долго живущие полимеры образовывать, и как бы нет.
2: Хорошо. Я напомню нашим слушателям, у нас сегодня в гостях Андрей Юрьевич Журавлев, палеонтолог, доктор биологических наук, профессор кафедры биологической эволюции биофака МГУ, и мы говорим о влиянии живых организмов на эволюцию, не знаю, в общем, на Землю. И вот в первой части мы достаточно большой кусок посвятили формированию атмосферы, что раньше она была метановая. А вот можем вот перед перерывом сказать, какие еще какие-то вот крупные влияния были? То есть на атмосферу, очевидно, влияние было сильным. На океан тоже нет сомнений.
4: Океан, он, в общем, у нас он такой вот своеобразный, с запахом и вкусом поваренной соли, именно, опять же, благодаря организмам.
2: То есть натрий, хлор...
4: Очень разные элементы туда в океан выносятся, и, скажем, того же калия поступает не меньше, чем натрия, но калий – элемент, который необходим организмам. Они его тут же все забирают, ну, все это происходит на бактериальном, на водорослевом уровне, потом дальше передается другим организмам. Также забирается кальций, забирается фосфор, забирается железо, поэтому океан как бы беднеет вот этими организмами, остается то, что никому не нужно. Вот остается натрий, остается хлор, и мы получаем, в общем, раствор поваренной соли.
3: Угу.
2: Ну, там с большим количеством других
3: катионов, анион. Какой-нибудь пример.
2: Ну, вообще, климатическая система, не только атмосфера, да.
4: Климатическая система – это более сложно, потому что она в каждый период, она как бы своя.
2: Угу.
4: Потом не надо забывать, что есть такие короткие климатические флуктуации, когда климат чуть-чуть так потеплее, чуть-чуть похолоднее, которые повторяются с регулярностью в 40, угу. Словно говоря, 100-400 тысяч лет, и это зависит от конфигурации орбиты Земли, зависит от наклона оси Земли, но я говорю, что это все в пределах 2-3 градусов,
3: я поняла, что это немного.
4: 90 градусов в сторону, вот, и зависит, соответственно, от вот фигуры вращения Земли, которые благодаря этому наклону формируются. Это установил югославский инженер-физик Милутин Миланкович, он отнюдь не астроном, но он очень хорошо представлял вот эту механику еще где-то 70 лет назад, и с тех пор, в общем-то, его предположение о связи орбитальных вот этих циклов, ну, в геологическом смысле коротких, потому что десятки, сотни тысяч лет с периодическим изменением климата на Земле, они действительно существуют. Но есть и такие длительные периоды, когда у нас на протяжении нескольких десятков миллионов лет или даже больше сотни миллионов лет Земля в основном покрыта льдом. Даже вот не наш ледниковый период, ему всего так от силы 5-6 миллионов лет, если брать сначала оледенение Антарктиды. Вот, и, а если от образования вот, крупных ледниковых щитов на Северной Америке и в Европе, то всего 3,5 миллиона лет. А вот каменноугольный период, который длился почти 70 миллионов лет, вот это все было ледниковое. А связано это, опять же, с тем, что появление настоящих первых лесов, развитие огромной массы накопитель углерода, который уходил тогда в уголь, не окисляясь, благодаря этому кислород накапливался в атмосфере, углекислый газ постоянно снижался. И мы получили вот такую очень холодную землю с ледниками, покрывавшими ну, ее северную и южную часть на протяжении практически 70 миллионов лет.
2: Хорошо, вернемся после перерыва.
1: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
2: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет». В эфире Андрей Бычков, Вера Грибанова.
3: Всем здравствуйте, Андрей, привет еще раз.
2: Да, мы продолжаем. У нас сегодня в гостях Андрей Юрьевич Журавлев, палеонтолог, доктор биологических наук, профессор кафедры биологической эволюции биологического факультета МГУ.
4: Здравствуйте.
2: Еще раз. Да, значит, мы обсуждаем, ну, поводом для нашей встречи стала книжка Андрея Юрьевича под названием «Сотворение Земли», но обсуждаем мы какие-то вещи, которые такие, в общем-то, неочевидные, даже для человека, интересующегося, о роли живых организмов в каких-то изменениях, которые происходили, так сказать, в течение истории Земли.
4: Да, и дошли в этих рассуждениях до каменноугольного периода. На всякий случай я скажу, что это примерно 300 миллионов лет назад, чтобы знать порядок цифр. Угу. Вот. И что еще важного, что появилось в каменноугольном периоде, это вот настоящие реки и настоящие озера. Почему именно
3: что
4: в это время?
3: Настоящие?
4: Ну, настоящие, которые долговременные. Угу. Вот озера, которые
2: не могут просто поток, да?
4: Несколько там десятков лет, даже сотен лет, а то и тысяч.
2: Как угу. И вот это было для меня открытие.
4: Или реки, которые, опять же, вот протекают по одним и тем же более-менее руслам на протяжении сотен тысяч лет. Ну, пределах, что они, эти реки, образуют такие красивые излучины, которые называются у географов меандрами. Вот, это появилось именно в каменноугольном периоде.
3: Скажите,
4: почему?
3: Как же это все произошло?
4: Две причины было, но связанные с одним и тем же, с появлением леса. Во-первых, вот эти огромные растения, они испаряют огромное количество воды, потому так. что вода им нужна для того, чтобы в них всякие процессы происходили. Вода – это растворитель, без нее, в общем-то, ничего невозможно. У них крови нету или какой-нибудь лимфы, а у них всю эту роль выполняет вода. И вот чтобы, скажем, береза 6-метровой, 10-метровой высоты существовала нормально, а ей нужно каждый день поднимать примерно по 15 ведер воды вот на этот, угу. соответственно, 3-й, 4-й, 5-й этаж. Затаскивает она каждый раз с помощью вот своих
2: день.
4: клеточек. И все это испаряется.
3: Соответственно,
4: а
3: если у нас намного больше
4: лес испаряет дерево. Эту воду.
3: Угу.
4: И у нас, в общем-то, формируется 30 примерно процентов влаги, которая у нас над континентами висит, это вот благодаря лесам. И вот когда этого не было, в общем-то, земля была пустынной, сухой. Поэтому озера могли там просуществовать. Вот дождь прошел, несколько
3: да,
4: дней озеро просуществовало, где-нибудь сейчас в Западной Австралии, в пустыне. И все, дальше испарилось. То же самое реки. Они были, соответственно, протекали вот после дождя, причем это были реки, у которых ширина практически была равна длине, это все стекало таким плещевым сносом в океан, и все, опять же. Разумеется, никакой рыбы там не могло завестись, никаких, в общем-то, организмов, кроме тех же бактерий, ну, может быть, каких-то водорослей, которым достаточно несколько дней для существования могло завестись, а вот чтобы были такие рыбные реки, нужен был, опять же, лес, вот не, и как испаритель воды, наполнитель атмосферы влагой, и второй как закрепитель вот этой системы, угу. потому что корневая система лесов мощнейшая, она, в общем-то, сложит таким вот своего рода железобетонным каркасом для берегов рек.
3: Ну,
4: благодаря
3: да,
4: чему
3: вот
4: реки
3: остаются...
4: вынуждены прорабатывать русла.
3: Угу.
4: Между прочим, вот французский ботаник ой, не ботаник, а садовод, который железобетон изобрел, он подсмотрел как раз вот эту систему у корней кустарников, деревьев, которые он разводил.
3: Обратил внимание, ну, да, соответственно, есть почва и что-то более плотное, что это удерживает
4: разветвлённую систему. Практически невозможно пробить. Это действительно так. Угу. И вот это, я говорю, два фактора вот этих лесных, они повлияли на то, что реки именно в это время повлияются. Ну, а дальше мы, в общем-то, можем по всяким геологическим образованиям, вот, потому что речные отложения, они очень специфические, речные отложения рек, которые живут долго, они отличаются от любых других. Мы можем установить, что как раз вот эти реки и озера крупные, они и появились вот только в каменноугольном периоде.
3: Ну, мы по современным рекам это можем сейчас установить?
4: Ну, сравниваем мы с современными реками, угу. Потому что отложения современных рек мы должны изучать, чтобы понять, как определить древние отложения, что это речные наносы, морские какие-то отложения или что-то еще.
2: Угу. Андрей Юрьевич, вам тут пишут, наш слушатель 93-й окончил геологический факультет МГУ в 64-м году, учили по Хайну движение континентов. Я вот тут погуглил, Хайн Виктор Ефимович, значит, тектоника плит, и вот угу. Всякие учебники. Видите, в 64-м году уже учили
4: тектоник. Очень таким своеобразным способом. У нас учил тоже... Я закончил в 80-м, нас тоже учил Виктор Ефимович Хаин, но у нас была основная геотектоника, которую читал Белоусов, что континенты исключительно могут погружаться и всплывать, но никак не двигаться в стороны. И была такая странная лекционная тема «История геологии». И вот в этой истории геологии у нас как раз Хаин тектонику плит и преподавал. Угу. Таким закамуфлированным названием. Может быть, с 60-х годов, когда была оттепель, что-то изменилось. Угу. Так, тектоника плит как оказалась под некоторым таким запретом.
2: В учении о тектонике плит с 60-х по 80-е годы могли произойти небольшие тектонические сдвиги. Да. Хорошо, возвращаемся. Значит, вы рассказали, как сформировались реки и озера, тоже очень интересно, но для меня совершенным открытием, тем более с химической точки зрения, было, что, например, золото, такой инертный металл, тоже возник благодаря живым организмам. А это не...
3: Меня тоже это очень удивило.
2: Это не какой-то геологический, там, физико-химический процесс.
3: Ну, взаимодействие, да, какое-то, ну, минерал с другим, а оказывается, что...
2: Ну, золото-то совсем... инертное, но ну, мне казалось, что оно просто вот в результате на звездах возникает этот термоядерный синтез.
3: И сразу
2: после этого оно из недр каким-то образом там выплавлялось, еще что-то такое. Оказывается, ну, нет.
4: Золото достаточно распространенное, на самом деле, элемент, в морской воде его растворено огромное количество, но вы попробуйте его оттуда добыть, угу. Потому что оно действительно там вот именно разубожено все. Ну, пытались, если меня не изменяет память, японцы, благодаря испарению морской воды, в общем-то, как-то аккумулировать золото. Оказалось, что затрачивается на его добычу намного больше ресурсов и финансов, чем в итоге можно получить от продажи полученного золота. Поэтому все эти опыты прекратились. В общем-то, mm-hmm. Все, что на Земле сконцентрировано до нас, оно лучше всего использовать.
2: Так.
4: И надо сказать, что к этому очень... Руки и мозги приложили именно наши российские ученые, школьник и Жигало. Школьник – это он, это фамилия, Жигало – это она, тоже фамилия. Вот они, изучая золото из месторождения Витватерсранд в Южной Африке, а это 40% мировых запасов, вот, которые у нас вообще существуют, угу. Буквально неисчерпаемый источник. Они нашли такие очень тоненькие нанометровые в диаметре трубочки. Эти трубочки, в общем-то, это слепки чехлов бактерий. Как это образовалось? Ну, здесь уже целый коллектив авторов международный на этом работал, и не один. Экспериментируя уже с современными бактериями, обнаружили, что если эти бактерии получают такие сильно ядовитые растворы, это цианиды золота, тиосульфаты золота, и всякие арсениты золота растворенные, то жить в этом невозможно, действительно жуткий яд.
2: Ну, нам, по крайней мере.
4: Ну, цианидами все знакомы, там, неважно, цианид чего, вы пьете золото, результат будет один. Вот. И чтобы выжить вот в этом растворе нужно было как-то его нейтрализовать. И вот за счет осаждения вот этих веществ, соединений на своих оболочках, которые по отношению к ним заряжены противоположно, они, соответственно, нейтрализовали эти яды, могли существовать, а золотые слепки...

0: Сложно себе представить какой-то процесс не биологический, который бы, во-первых, мог катализовать скорость, ускорить этот процесс, во-вторых, сконцентрировать. Если мы видим какой-то концентрат, а любые местонахождения полезных ископаемых — это концентраты, наверняка к этому
1: приложили руку живые организмы.
0: Тогда было, приложили какие-то живые организмы. Не всегда мы можем все это увидеть, но...
1: Ну, так даже не верится сначала, да? Когда слушаешь,
2: да, сложно себе вот представить. Я поэтому и на этом внимание сакцентировал. Еще слушатели нам задают вопросы любопытные. А что у нас внутри? Я сначала думаю, у нас внутри как бы это вопрос к врачу.
1: А нет.
2: А оказывается, все жидкое, скважину так и не пробурили кольскую сверхглубокую. А почему все вверх не поднимается на поверхность? Не знаю, такой геологический вопрос.
0: Ну, почему не поднимается? Там, поднимается где достаточно близко подходит к поверхности, там, где вулкан извергается, поднимается на поверхность. Просто там, где бурили сверхглубокую кольскую скважину, была задача как раз вот посмотреть, а что у нас под поверхностью Земли в тех районах,
2: которые... А какая должна была быть глубина?
0: Ну... Чем глубже, тем лучше, понятно, как лучше называется. Ну, проблема с тогдашними техническими нашими возможностями столкнулась, что не могли, в общем-то, буры сделать. Я не знаю, сейчас это возможно или невозможно, которые бы могли при таких гигантских давлениях еще бурить именно в глубину, а не в бок, что в конце концов случилось с кольской сверхглубокой скважиной. Но она достаточно много интересных все равно данных дала и показала, что вот эти древние щиты, а это вот как раз древние такие кусочки протоконтинентов, которые существуют несколько миллиардов лет, то они весьма массивные. Добраться там до магмы нужно очень много десятков километров бурить.
1: Древние щиты — это не то, что наши континенты на поверхности, правильно?
0: Это нет, это древние щиты — это как раз то, что составляет основу наших континентов на поверхности. Это их, почему они называются древними щитами, поскольку это наиболее древняя часть современных континентов. А там, где у нас, скажем, океаническая кора более тонкая, там все эти... Магма подходит гораздо ближе к поверхности, из-за чего там все время происходит извержение вулкана.
1: А, ну вот, все-таки что-то происходит.
0: И выливается та самая жидкая магма, или в районе там, где у нас сходятся океанические плиты с континентальными,
1: да, на стыке, опять, например, же,
0: все это сильно прогревается и выделяется, видимо, магма в виде
2: тепла,
0: газов, жидкостей, всего чего угодно.
2: Пишет наш слушатель, да, докопаетесь.
1: Ужас.
2: Действительно ужас. Значит, хотел еще одно белое пятно на карте. Лично мне интересно. Выход живых существ на сушу. Не так давно слышал гипотезу о огромных приливах, связанных с тем, что Луна была... ближе, но прочитав вашу книжку, прочитал, что, оказывается, все было нелинейно, и Луна не была сильно ближе, и, значит, и сильно больших приливов тоже не было.
0: Ну, с момента образования вот этой системы Земля-Луна, она достаточно стабильна. Луна, конечно, удаляется, но скорость ее удаления меняется, и, в общем, при любых раскладах Луна была... все эти 4,5 миллиарда лет, ну, не намного ближе к Земле. То есть вот никаких существенных изменений в параметрах этой системы около 400 миллионов лет назад, когда жизнь полезла на сушу, в общем, не происходило.
2: То есть,
0: а виной тому, опять же, были растения. Вот когда у нас появляются растения, они, чтобы выжить на суше, им нужно как-то получать эту воду. Себя протягивать. Что для этого нужно? Для этого нужно эту воду извлекать. А если ее нету, вот как расти на сухой почве? И не знаю, как растения догадались, что нужно сожительствовать тесно с грибами, образовать вот этот тесный симбиоз, который называется микориза.
2: А грибы-то откуда? Они же ведь тоже...
0: Ну, примерно в одно время с растениями вышли, и вот они...
2: А грибы были где-то в...
0: Грибы по меньшей мере миллиард лет назад появились, тоже в морских условиях, между прочим, нашли их наши ученые из Ленинграда. В Восточной Якутии, там на реке Майя есть замечательное местонахождение, где породы возрастом миллиарда лет с грибами. Ну, конечно, не белые, не мухоморы, даже не сморчки, а такие мельчайшие.
2: Видно, морские какие-то.
0: Ну, они не только морские, это то, что называется мукоровые грибы. известный нам как страшная плесень, на самом деле.

0: В общем, они становятся страшной плесенью, есть какая-то органика, забыта давно, не выброшена. Ну, она, вся органика должна быть потреблена. Вот грибы, они занимаются тем, что они любые органические вещества разлагают обратно составляющие, возвращают их в круговорот.
1: Ну, вот вы говорите...
0: Обратно использовать. И вот благодаря этой способности грибов, которые могут это делать, они, в общем, быстро пристроились к растениям. На самом деле, вот опыты недавние показали, что достаточно... То есть, те же пекарские дрожжи... Это, в одну чашку Петри поселить с хламидом монадой, такая зеленая водоросль, и на протяжении нескольких дней они образуют тесный такой симбиоз, который мы называем лишайником. Это же вот гриба-водоросль, по сути. Ну, так можно вот, может симбиоз быть, еще. И вот с было. Этого так и начиналось. Это на самом деле, опять же, то, что называется медицинский факт, потому что благодаря таким специфическим местонахождениям, где все пропиталось кремнеземом, можно вот эти древние растения резать на тонкие пластинки, получится как стеклянный препарат, и видеть все насквозь. Мы видим корень растения, видим корневые волоски, которые миллиметр примерно в диаметре, и внутри этих корневых волосков видим грибы. Грибные гифы, вот эти нити, которые вообще, опять же, субмиллиметровые диаметры. Зачем нужны грибы? Потому что они как раз могут разлагать минералы, более того, они могут нагнетать такое давление минералов, что они ломают кристаллическую решетку. Вот этого не можем делать ни растения, не можем делать никакие животные, могут только грибы и некоторые бактерии, и изымать оттуда нужные элементы для подпитки растений. Калий, фосфор, железо, и, кроме того, они могут как раз вот добывать воду там, где растения не могут, передавать ее растению. Поэтому вот,
2: то есть, соответственно, это такой вспомогательный, сильный инструмент, который сел в корне растениям
0: вот. И
2: помогает.
0: И что получилось дальше? Благодаря тому, что вот эта вот система грибов и растений начала извлекать элементы интенсивно на поверхности суши, а потом все эти элементы, соответственно, вместе с почвой смывались периодически в реки, озера, дальше в океан, там, соответственно, количество фосфатов всяких, нитратов естественным образом повысилось. Я уж не говорю про соединение железа, калия, опять же, необходимые растениям мощные последовали. Вспышки, то, что называется цветением воды, это развитие различных фитопланктона водорослевого и цианобактериального. И поскольку вот это все постоянно росло и отмирало, образовалось огромное количество непотребленной органики, на которую уходил кислород. И на окисление. Воды стали практически бескислородными. И те крупные животные, которые в этих водах жили...
1: А кто там в этот момент жил?
0: А в это время жили уже практически даже не рыбы, а, можно сказать, лягушки. У них были четыре лапы, у них уже была возможность, собственно, дышать и легкими, и жабрами. То есть они были такими действительно земноводными существами.
1: Лягушкам хотя, не понравилось хотя, бескислородное.
0: Вот, ну, они здесь были единственное, что там покрупнее, где-то метровой величины, и вот эти существа, они вот вынуждены были буквально спасаться на суше, такое, искать там климатическое убежище.
1: А чем же они питались на суше?
0: А питались они различными членистоногими, которых в это время было там уже в изобилии. Опять же, вот по этим стеклянным препаратам мы знаем, что были различные многоножки, были различные клещи, скорпионы, насекомых еще только очень примитивные. И не настоящие еще, по сути, насекомые были. Ну, вот этих биомасса всяких членистоногих, тем не менее, была достаточно большой.
2: А, Андрей, ну вот смотри, я это все послушала, действительно, процесс такой нелинейный, длительный, много всяких факторов все это влияло. Но мы ведь начали с того, что вот все-таки растения были на суше, им в какой-то момент стало тяжело, и вот к ним присоединились грибы, и все вот это в симбиозе заработало. Возникает вопрос, значит, все-таки все началось с того, что сначала растения вылезли из океана, то есть там были какие-то водоросли, а потом уже за ними подтянулись
1: все животные. Да, вот этот момент мы, может быть, не проговорили.
2: А почему растения тогда
0: почему
2: вылезли?
0: Растения?
2: А почему
0: растения?
2: Ну, вылезли?
0: Ну, это если водоросли, вы привыкли отдыхать не только на песчаных и каменистых пляжах, а вот, скажем, попадать в такие места, где много всяких водорослей растет, особенно на северных морях, там их побольше немного, что вы увидите, что во время отлива, и где действительно вот эти приливы, отливы, они больше времени занимают и большей площади, соответственно, то вот эта водорослевая масса мелководная, она остается на значительную часть времени на камнях, то есть в воздушной среде. А почему они мелководные? Потому что они, опять же, фотосинтезирующие организмы, им нужен им свет. Нужен на большую глубину не уйдешь. То есть вот нужно какой-то искать оптимальный выход из этой ситуации. И они постепенно, вот эти вот водоросли, которые так или иначе оказывались на суше, в воздушной среде, они должны были приспосабливаться. Они обзавелись вот чехлом таким плотным, который не позволял воде испаряться сразу. Они обзавелись спорами, которые, опять же, позволяли. Можно было организму, который эти споры породил, вообще отмереть, засохнуть, а спора могла полежать там даже несколько лет, благодаря своим защитным оболочкам, а потом, когда вода вновь возвращалась, прорастать по новой.
2: То есть целый механизм.
0: И дальше идет, собственно, другие, потому что чехол, он позволяет не только, соответственно, защищаться от обезвоживания, он позволяет еще, в общем-то, стоять или над водой, или над сушей, а дальше, чтобы это удержать, нужно развитие корневой системы, а дальше, чтобы фотосинтезировать, нужно появление больших площадей, это листья, а дальше, чтобы воду проводить, нужно появление устиц, такие системы клеточек, которые воду, соответственно, испаряют и углекислый газ заглатывает, и вот, в общем, получаем растение. Ну, а поскольку свет у нас сверху идет от солнца, вот они начинают развиваться высоту, чем выше, действительно, тем лучше. Ну, до определенного момента, там, где в пределах 110-120 метров у нас предел высоты деревьев, потому что уже начинаются проблемы с доставкой воды.
2: И сколько вот эти, сколько по времени развивалось вот этот процесс происходил?
0: Вот этот процесс, вот появление вот первых растений на суше, вот самых таких первых водорослеподобных, это до появления первых настоящих деревьев в конце девонского периода, он занял порядка 100 миллионов лет.
1: Пишут, то есть уже есть теория, один слушатель, что морские животные были вынуждены выживать при длительных засухах и отступлении океана. Ну, вот, наверное, это из-за
0: При длительных засухах здесь немного у нас другой вариант получается. Если вы начинаете вести пассивный образ, то никакого прогресса не будет. Вот на тот момент, когда у нас животные, ну, я имею в виду позвоночные, выходили на сушу, у нас было две группы таких продвинутых рыб, которые называются лопастеперами, двоякодышащие и настоящие вот кистеперы. Кистеперы, они двигались активно, они, в конце концов, и стали вот этими прообразами лягушек. А двоякодышащие, они избрали другой способ существования на суше. Вот когда наступает засуха, забиться туда внутрь, было образовать кокон, впасть в спячку. Можешь так пролежать несколько лет, вот эти рыбы могут пролежать, какие-нибудь современные двоякодышащие, но при этом вот прогресса нет в развитии. Вот как они появились, вот такие примерно 400 миллионов лет назад,
2: так они,
0: вот
2: такие, сейчас, так, таким же
0: они такие же остались и сейчас. Вот из тех, кто начал двигаться активно,
1: и
0: в результате развились и рептилии с птицами, и млекопитающие, в общем, все высшие позвоночные.
1: Простите, что не в порядке, но очень меня интересует вопрос. А какие самые древние организмы живые на Земле?
0: Из ныне живущих?
1: Не из ныне живущих.
2: Нет, из старших.
0: А вообще, из которые всех нашли?
1: Ну, да, можно и так, например,
0: ну, сказать. Которые зафиксированы. Бактериальные тельца, несомненные, поскольку у них по различным изотопному элементному анализу несомненные бактерии, скорее всего, серные, которым около 3,5 миллиардов лет.
1: Угу. А, то есть вот какие-то бактерии, вот прокариоты, то есть доядерные.
0: Да, вот я говорю как раз о конкретных организмах, там всякие следы жизни, которые представлены.
1: А вот так называемые археи, которые вот, из того же...
0: Ну, скорее всего, они были археями, поскольку если это серные бактерии или там метанообразующие бактерии есть, и такие вот все они к археям лежат.
1: Хорошо. Так как у нас остается минута, я подведу небольшой итог. Давай. Мы накидали много интересных фактов. Некоторые люди нам не верят и просят объяснить. Я могу предложить только обратиться к открытым источникам.
2: Да, ну, в том числе книги.
1: У Андрея Юрьевича есть книга, у него есть выступление там на постнауке в интернете, в Ютьюбе можете посмотреть. Там про конкретные эпизоды поясняется. Ну и те ссылки, которые мы давали. Вот мы, например, упоминали Роберта Хайзена, да, можно почитать еще что-то другое. Если вам интересно, посмотрите обязательно. Ну вот был очень такой интересный вопрос, где-то Ирина спрашивала, можно ли предсказать последствия современной деятельности человека, но у нас 10 секунд, поэтому, может быть, мы как-нибудь в другой раз об этом поговорим.
0: Хорошо, давайте лучше.
1: Да,
0: не пугать за 10 секунд. Можно только напугать сильно.
1: Да, можно только напугать. Да, я слышал от Андрея Юрьевича, что ничего хорошего он не прогнозирует. Значит, спасибо большое, что пришли к нам. Спасибо всем, кто нас слушал. И услышимся в следующую субботу.
0: Спасибо.

По наружности Аракчеев больше похож на обезьяну в мундире. Он не выносит разгильдяйства. Тот же Пушкин по молодости, как он его троллил. Модно было троллить его в тусовке. Он одна из ключевых фигур Отечественной войны. В одном ряду с Кутузовым. С этого момента артиллерия и стала в русской армии богом войны. Термин «аракчеевщина» — это стало синонимом всего жестокого, глупого и дурного. А это, к сожалению, несправедливо. Если бы Аракчеева не сдержали, вся история России могла пойти по другому пути.

Добрый день, дорогие друзья, любители русской истории. Сегодняшний наш рассказ о тяжелом человеке, как говорят, неприятном. Дело в том, что насколько ярки и важны дела его, настолько тускло и мрачно его отображение в истории. А это был крупнейший государственный военный деятель конца 18-го, начала 19 веков. Это Алексей Аракчеев. Раньше бы я сказал, любой, кто хорошо учился в школе, сейчас, наверное, так сказать не могу. Только отличники школьные по истории знают, что такое Аракчеевщина. Ну, сразу вспоминают военные поселения, муштра, шагистика, шпицрутаны. Ну, наверное, самые продвинутые вспомнят еще и одну из многочисленных эпиграмм Пушкина, посвященных Аракчееву, самую известную. «Всей России притеснитель, губернаторов мучитель, и совета он учитель, а царю он друг и брат, полон злобы, полон мести, без ума, без чувств, без чести. Кто же он? Преданный без лести грошевой солдат». Я не знаю, что вкладывал Александр Сергеевич по молодости в понятие «грошевой», но то, что он совет учитель, имеется в виду государственного совета, где Аракчеев играл, конечно, ведущую роль. А «преданный без лести» – это остроумно отсыл к надписи на гербе Аракчеева «без лести». «Предан». Все так очень остроумно, весело. Ну, такая была репутация Аракчеева в тот момент среди молодого дворянства, интеллигенции и либерального сообщества в России. Эта репутация перешла и в советскую историографию, и в художественную литературу. И даже Валентин Пикуль, когда писал об Аракчееве, характеризовал его как нелюдимую живую машину. Ну вот был ли он в такой степени живой машиной, был ли он так уж мерзок, полон злобы, полон мести, без ума, без чувств, без чести. Давайте постепенно разберемся обо всем по порядку. Алексей Аракчеев родился в 1769 году никаким не графом, а в небогатой, очень небогатой дворянской семье отставного поручика Аракчеева. Поручика, даже не капитана Миронова, как пушкинской капитанской дочки, еще ниже званием. Отец Аракчеева вышел в отставку, поселился в Тверской губернии, ему досталось по наследству деревенька с 20 душами крестьян. То есть это практически такой же крупный помещик, как отец Федора Ушакова. У Ушакова было 19, у Аракчеева 20 крепостных. Мелкопоместное дворянство. В семье Аракчеева родилось 11 детей. Тогда рожали много. Не все, конечно, выживали. Зато был серьезный естественный отбор. Алексей считался в семье любимчиком, потому что он был очень аккуратный и ответственный. Семья Аракчеева была поразительной. Мать славилась трудолюбием, бережливостью, а дом, хозяйство Аракчеевых поражали всех необыкновенной чистотой и порядком. Все эти качества перенял у своей матушки в полной степени Алексей и, наверное, еще и удесятерил их со временем. Поначалу отец хотел отправить ребенка в Москву учиться по гражданской части, чтобы он стал со временем чиновником, более-менее обеспеченным человеком. С этой целью даже нанял в деревне местного священника обучать сына грамоте. Этим священником оказался Павел Максимович, родной дед Дмитрия Ивановича Менделеева. Мир тесен, видите, как все пересекается в нашей русской истории. Дедушка Менделеева обучил Лешу Аракчеева грамоте, и уже вроде бы как собрались куда-то ехать в Москву поступать в школу, но все изменил случай. Как-то раз в гости к соседу, сосед тоже там, видимо, крупный был помещик, отставной прапорщик, приехали его дети. Пришел Леша Аракчеев в гости, а дети были кадетами. И вот он не мог наслушаться их рассказов о лагере, учениях, стрельбе из пушек. Особенно поразили меня, признавался впоследствии сам Аракчеев, их красные мундиры с черными бархатными лацканами. Мне они казались какими-то особыми, высшими существами. И я не отходил от них, от этих молодых кадет, ни на шаг. Ну, надо сказать, что действительно форма у кадет была красивая. Она и сейчас красивая у наших кадет и суворовцев. Я был пару дней назад просто великолепно построенном Мурманском Нахимовском училище. Помимо того, что у нахимовцев там чего только нету, любой школьник элитной школы позавидует. Бассейн, гимнастические залы, спортивные залы, футбольные крытые залы, баскетбольные, тренажерные, как ни в одном фитнес-клубе. Поразительные абсолютно кабинеты химии, физики, компьютерной грамотности, телестудии, ну и прочее. Долго-долго можно об этом говорить. Но, конечно, самое меня произвело большое впечатление, это их общежитие. Прекрасная абсолютно распашонка на 4 человек, по 2 нахимовца в каждой комнате. Идеальный еще порядок. Отдельные гардеробные, у каждого свой шкаф.
два санузла, выглаженная идеальная нахимовская форма. Она у нас реально очень красивая. Когда мальчишка увидит нахимовца в парадной форме, это производит впечатление. Вот такое же впечатление на Аракчеева произвели и кадеты. После чего он уговорил папу, бросился ему прямо в ноги и умолял отдать его в кадеты. В 1783 году Алёше Аракчееву 14 лет. Они отправляются, как тогда писали, на долгих, то есть не меняя лошадей, в Петербург. Но обычно, если торопились, то на каждой станции лошадей меняли. Но за это надо было доплачивать. А так ты берешь какую-то одну лошадь, повозку, на ней не спеша, с остановками едешь на долгих. Это гораздо дешевле, а денег у Аракчеевых не было. Подали заявление о поступлении в Петербургский кадетский корпус. В ожидании резолюции прошло полгода. Денег не было. Это было голодное, фактически нищенское существование. Уже отчаявшись, а приехали они в Петербург в январе, в июле Алексей подкараулил на пороге где-то директора этого корпуса, правильно это называлось на тот момент, Соединенная артиллерийская инженерная шлихетская школа. Впоследствии это станет вторым кадетским корпусом. То ли от наглости, то ли, скорее всего, от отчаяния. Со слезами, рыдая, бросился директору корпуса в ноги. «Ваше превосходительство, примите меня в кадеты, иначе мы умрем с батенькой с голоду». Генерал мальчика пожалел, и дело решилось сразу же. В разные кадетские корпуса, шлихетские школы принимали по-разному. Можно туда было поступить в 6 лет. Бицкой, знаменитый секретарь Екатерины II, который участвовал и над Смольным институтом, например, и над шлихетским кадетским корпусом, он завел там порядок, по которому преимуществом пользовались дети, которые поступали в корпус в возрасте 6-7 лет. И вот родитель подписывал согласие письменное, что фактически отдает ребенка на полное государственное воспитание. При этом ребенку запрещалось иметь деньги на руках, какие бы то ни было, чтобы все были на равных, и сын графа, и князя, и самого бедного подпоручика, прапорщика, унтер-офицера. Раз. Во-вторых, детям запрещалось выходить за стены корпуса без разрешения. И запрещалось уезжать в имение к родителям. То есть любая поездка к родителям – это целая процедура с личного разрешения начальника корпуса, который выдавался довольно редко. Родитель может прийти, пообщаться с ребенком, но только в стенах корпуса, летом на его территории. Все. В Смольном институте для девушек была такая же система. Надо было вырвать из этой, ну, как считалось, консервативной, костной дворянской среды ребенка и воспитать его идеальным слугой царю, отечеству, человеком образованным, просвещенным, насколько это возможно, просвещенных взглядов. Обучение, если ребенок поступал в кадетский корпус 6 лет, оно могло продолжаться до 15 лет. То есть представьте себе, где-то лет до 20-21 года. Шло безостановочное обучение, довольно сложное, много предметов, не в пример современной средней школе. И по сути это было совмещенное начальное, среднее, среднеспециальное и даже высшее образование. По окончании корпуса офицерский чин, либо гражданский чин, и далее в армию или на гражданскую службу уже с соответствующими чинами и полномочиями. Полгода в голоде и холоде прождав реакции начальства на свое обращение, Аракчеев запомнит это навсегда и извлечет из этого один очень важный урок. В дальнейшем всегда на любую бумагу, на любое обращение, которое будет к нему поступать, он будет давать ответ тем же днем. То есть не ложиться спать, пока на столе все его бумаги не разобраны и не наложена резолюция. Согласие, несогласие, положительный ответ, отрицательный, да, нет, но всегда в тот же самый день, как бумага к нему поступила. Это поразительное бюрократическое качество будет отличать Аракчеева всю жизнь. Как шло обучение? В корпусе преподавали математику, геометрию, тригонометрию, фортификацию и артиллерийское дело, обращаю ваше внимание, самым серьезным образом. Изучали французский, немецкий и латынь в старших классах. Преподавание велось только на иностранных языках. Кадеты учились, как учатся сейчас в самых-самых, что ни на есть, мировых элитных школах. Ну, помимо этого были и приятные дисциплины, много очень спорта, подвижных игр, естественно, танцы, естественно, верховая езда, фехтование. Ребята выходили из кадетского корпуса разносторонними. Аракчеев показал блестящие успехи, получил красный диплом, как бы сейчас сказали, по всем наукам и по поведению. При этом он особенно отличался в изучении военно-математических наук. Гуманитарным так склонности не проявлял, хотя бегло говорил по-немецки, по-французски. И просто ему, видимо, гуманитарные науки не так нравились. Почему я это все подробно рассказываю? Потому что впоследствии враги Аракчеева, недоброжелатели, постоянно писали о его необразованности, что он был такой безграмотный солдафон. Это вранье. Аракчеев
той же степени был безграмотным солдафоном, как, по версии недоброжелателей, безграмотным павлином был Потемкин. Потемкин был лучшим студентом первого курса Московского университета, а Аракчеев – лучшим выпускником шляхетского кадетского корпуса. Впоследствии, равно как и Потемкин, всю жизнь Аракчеев занимается самообразованием. У него, как и у Потемкина, великолепная библиотека, много-много тысяч книг. Он с этой библиотекой не расстается, он все время читает. Где бы он, кстати, ни служил впоследствии, первым делом он оборудовал библиотеку для своих подчиненных. Тоже поощрял, когда они много читались и занимались самообразованием. Кстати сказать, Аракчеев – автор нескольких учебных пособий по артиллерии, по военно-инженерному делу. То есть он профессиональный военный ученый и теоретик. По окончании обучения, как один из самых лучших выпускников, Аракчеев остается прямо там же, в кадетском корпусе, преподавателем. Такая практика была: самых лучших, самых толковых брать, чтобы они учили будущих кадет. Вот, будучи преподавателем, он и напишет свое первое пособие учебное, которое будет называться «Краткая артиллерийская записка в вопросах и ответах». Несколько слов о внешности молодого Аракчеева. С чем ему не повезло, так не повезло. Совсем она у него не фотомодельная. Он не красавец Потемкин, не красавцы богатыри Орловы и даже не сухощавый спортсмен Суворов. Прочитаю его современника Николая Саблукова, генерала, который писал записки о времени императора Павла и его кончине. Вот так он описывает внешность Аракчеева. Самые резкие характеристики я буду упускать. Читать только литературные. По наружности Аракчеев больше похож на обезьяну в мундире. Он высок ростом, худ и жилист, но очень сутуловат и имел длинную тонкую шею, по которой можно было бы изучать анатомию жил и мышц. Сверх того, он все время как-то судорожно морщил подбородок. Чтобы дорисовать его портрет, у него впалые серые глаза, и все выражение его лица представляло странную смесь ума и злости. Такой нелицеприятный портрет – это не самое худшее записание внешности Аракчеева. В 1790-м великий князь, наследник престола Павел Петрович, проживающий в Гатчине и не допущенный ни к каким государственным делам, кроме управления своим крошечным микроцарством в окрестностях Петербурга, просит своих знакомых подобрать ему какого-нибудь толкового артиллериста, чтобы завести у себя в Гатчине маленькую артиллерийскую батарею. Вот ему и порекомендовали преподавателя кадетского корпуса и хорошего артиллериста, автора учебных пособий, Аракчеева. Аракчеев оказался не просто толковым артиллеристом, он оказался отличным военным менеджером. Он приводит в идеальный порядок гатчинскую артиллерию, потом становится комендантом всей Гатчины и, по сути, командующим этим небольшим гатчинским войском. Параллельно, что, кстати, очень важно, Аракчеев стал еще и учителем военного дела для наследника престола великого князя Александра Павловича, то есть для старшего сына Павла. Это ему впоследствии очень пригодится. Сохранились многочисленные воспоминания, друг друга пересказывающие о невероятной жестокости Аракчеева как военного командира. Как он в Гатчине издевался над солдатами, по 12 часов кряду они у него маршировали без перерыва, как он у солдат вырывал усы, нещадно их избивал какой-то деревянной палкой, ну и прочее-прочее, прогонял через строй, делая их калеками. У Аракчеева порядок был идеальный. Если бы ус оторвал, обязательно бы записали. Это так называемая книга приказаний с 5 июля по 15 ноября 1796 года. Это квартал последнего времени пребывания Аракчеева и Павла в Гатчине. Собственно, после этого он переедет в Зимний дворец. Из 135 сохранившихся в этой книге приказаний записи на долю взыскания приходится 38. Какие же это наказания? Так вот, за эти 4,5 месяца, следующие по всему аракчеевскому войску, по всему гатчинскому гарнизону, это несколько тысяч человек, такие наказания. 22 выговора, 8 замечаний, 3 вычета из жалования, 2 ареста, 2 разжалования, 1 исключение во флот. Обращаю внимание, направление во флот – это наказание. За суд отдан 1 солдат за побег. Дальше мы не знаем, к чему его там суд приговорил. Ни одного случая тяжелых телесных наказаний нет вообще в журнале. Так что тут надо еще разобраться. Не исключено, что все это, как у нас обычно бывает в истории, когда мы кого-то любим, то все наши восхищения безмерны.
когда мы кого-то недолюбливаем, то слухи о жестокости, злобности и прочих безграничны. Со злобой Аракчеева я бы не торопился. Так либо иначе, к концу гатчинского периода Павел всецело доверял Аракчееву. Взойдя на престол, рассыпал горстями ордена, награды. Весь этот золотой дождь коснулся Аракчеева. Он в 27 лет произведен в генералы, потом он барон, потом у него орден Александра Невского, потом ему Павел дарует большое имение, 2000 душ с предоставлением права выбора губернии. Мог бы куда-нибудь поближе к Сочи. Окрестности Сочи в те времена были совсем гнилым местом. Ну, где-нибудь на юге, в благодатных местах. Аракчеев долго-долго выбирал и выбрал поближе к Петербургу, в Новгородской губернии, село Грузино, где и было его единственное имение. Это был единственный материальный подарок, который принял от императоров Аракчеев за всю свою жизнь. Впоследствии он даже вернул в казну, известный случай, бриллианты из оправы портрета Александра I, подаренного ему императором. То есть портрет он сохранил с рамкой, а дорогущие бриллианты все аккуратно оттуда изъял и сдал в казну. Кстати сказать, и от всех орденов. Впоследствии Аракчеев тоже будет отказываться. Такой особый у него был характер. Служить у Павла было непросто. Павел человек эмоциональный, от любви до ненависти один шаг. Дважды он изгоняет Аракчеева со службы. Дважды его возвращает обратно. Про первое рассказывать не буду, там темная совершенно история, запутанная. Про второе мы знаем чуть больше, расскажу. К этому моменту Аракчееву уже дарован титул графа, он уже получил должность инспектора артиллерии в 30 лет. Всей Российской империи уже в его герб император сам вписал Павел девиз «Без лести предан». Однако вот вторая опала. Как это случилось? В петербургском артиллерийском арсенале была совершена очень странная кража в стиле Шерлока Холмса. Кто-то срезал золотое шитье с церемониальной артиллерийской колесницы. Вот для меня загадка. Зачем? Что с этим золотым шитьем можно сделать? Куда его можно пристроить? Кому продать? Непонятно. Обвинили офицера, который командовал караулом. Как-то его там, этого офицера, наказали. Видимо, довольно серьезно. Однако вскоре воров поймали. И они показали, что этот офицер, обвиненный Аракчеевым и наказанный, ни в чем не виноват, потому что на самом деле кража была совершена ими в ночь, когда караулом руководил брат Аракчеева. И таким образом получается, что Аракчеев своего брата прикрыл, а невиновного наказал. Специально, не специально, в какой степени, Павел был взбешен. Не только от такого семейственности и кумовства Аракчеева, он был взбешен от того, что его Аракчеев обманул, доверенный человек. Чтобы своего брата выгородить, как говорится, пустил следствие по ложному пути. Оставил Аракчеева со всех чинов, отправил его в очередной раз в отставку. Аракчеев уехал. Затем, март 1801 года, заговор против Павла. И, видимо, что-то чувствуя, Павел возвращает, отправляет курьера и возвращает Аракчеева в Петербург. Видимо, что-то чувствовал и Аракчеев, потому что, как потом вспоминали, он загнал лошадей, несясь из своего имения в столицу и, возможно, успел бы к Павлу. Но вечером 11 марта по приказу военного губернатора графа Палина, главного организатора заговора против Павла, отдельно потом подробно поговорим с вами об этом заговоре, поразительно моей роли, в том числе и Палина, о головотяпстве самого Павла Петровича, наследственной черте от отца. Но так либо иначе, вечером 11 марта по приказу графа Палина Аракчеева задержали на въезде в Петербург и продержали всю ночь под караулом. В ночь на 12 марта Павел был убит. Если бы Аракчеева не задержали, вся история России могла бы пойти по другому пути. Может быть, он бы Павла и спас. Так либо иначе, в 801 году на престол зашел Александр I. И он помнит Аракчеева, он помнит своего учителя, которого учил военному делу. Он ценит его как толкового администратора и артиллериста. И делает его не просто начальником всей артиллерии Российской империи, но и соглашается с планом, который предлагает Аракчеев по реорганизации всего артиллерийского дела в русской армии. Проходит реформы. Создается так называемая Аракчеевская система управления артиллерией. Я не буду здесь подробно рассказывать. Вывод такой. С этого момента артиллерия и стала в русской армии богом войны. И так вплоть до Великой Отечественной, когда уже она стала уступать свои позиции ракетным войскам, когда появились другие технологии. С момента Аракчеева
русская артиллерия в Европе становится лучшей. Лучше, чем французская. Хотя Наполеон тоже профессиональный артиллерист. Он этому учился в военном училище. Для каждой пушки в русской армии был прописан определенный калибр. Масса ствола, масса лафета, другие технические характеристики. Обеспечивалось единообразие и взаимозаменяемость. Всегда наличествовал запас запчастей. Пушки очень быстро чинились. При этом батарею можно было быстро отремонтировать после боя силами собственных оружейников. Вся эта система работала великолепно. Это была самая передовая артиллерия на момент Отечественной войны 1812 года. И близко подобного порядка, взаимозаменяемости, единообразия калибров и обученности артиллеристов, мастеров, ремонтирующих, такого близко не было в наполеоновской армии. При этом, забегая вперед, сразу скажу, что Аракчеев, конечно, военный администратор, организатор военного дела. Любой русский офицер той поры, настоящий, совсем не трус. В 1805 году Алексей Аракчеев принимает личное участие в сражении под Аустерлицем, командует пехотной дивизией. Он атаковал Мюрата, его дивизия. Ну, атака провалилась. Сам Аракчеев в бою был ранен. Успехов не достиг. Всегда после этого он больше старался заниматься организационной, административной работой. В русской армии всегда хватало храбрых генералов. С толковыми администраторами у нас как в армии, так и в целом в государстве были проблемы. И остаются. После Тильзитского мира Россия продолжает воевать на разных фронтах. С Ираном, с Турцией, со Швецией. Аракчеев становится военным министром и идеально организует снабжение, насколько это возможно по тем временам. Снабжение, обеспечение, пополнение, рекрутирование, снабжение боеприпасами, гособоронзаказ организуется Аракчеевым, и все это работает как часы. В эти годы по его проекту создаются так называемые рекрутские депо и учебные полки для подготовки рекрутов и унтер-офицеров перед отправкой в части. То есть, по сути, это были первые профессиональные учебки. То есть, крестьянский сын не отправлялся напрямую в полк, где его учили чему-то по ходу дела. А сначала его учили военному делу, самых толковых учили унтер-офицерским обязанностям, и только после этого они поступали в действующую армию. Главными составляющими успехов Аракчеева – это невероятное трудолюбие, твердый характер. Он не выносит разгильдяйства. При этом абсолютная организованность, педантичность, скрупулезность – не совсем, честно говоря, наши национальные российские черты. При этом Аракчеев – настоящий стопроцентный русак. Он абсолютно равнодушен к своей общественной репутации. Трудно найти человека, который выполняет свои обязанности, свой долг и делает то, что считает нужным, вообще не уделяя никакому вниманию, какое это производит впечатление в общественном мнении. Эти качества все его начальники, и Павел, и особенно Александр I, очень и очень ценили. Он одна из ключевых фигур Отечественной войны. В одном ряду с Кутузовым, Барклаем де Толли. Мы об этом совершенно забыли. Дело в том, что он был все время при императоре. По сути, выполнял функцию начальника штаба при Александре. Именно он настоял на том, чтобы Александр покинул армию и не мешал главнокомандующему. Именно он вовремя заменил Барклая де Толли. Причем, как профессионал, Аракчеев Барклая ценил и понимал, что он все делает правильно. Но заменил его, потому что он не популярен, а очень важен дух войска. Вообще, он был в тот момент, наверное, единственным основным докладчиком у Александра практически по всем вопросам. Военным, дипломатическим, управлению, снабжению армии. Он обращает особое внимание на образование резервов, на снабжение продовольствия. За все эти заслуги в конце войны, в 1714 году, император хотел наградить Аракчеева званием фельдмаршала. Но Алексей Андреевич в свойственной ему манере от высокой чести отказался. Термин «аракчеевщина». Слово это известно в самом зловещем смысле, поскольку это ограничение свобод, силовой характер госуправления. Ну, давайте разберемся, так ли это на самом деле. Мало кто знает, что вскоре после войны, в 1818 году, Аракчеев подготовил собственный секретный проект освобождения крепостных крестьян. Проект этот императором принят не был к реализации, но это был самый передовой и самый, надо сказать, удачный проект для того времени. Декабристы впоследствии во многом его скопировали. Вместо этого Александр поручил ему реализовать другой замысел – создание военных поселений. Это не идея Аракчеева, это идея Александра.
Аракчеев буквально на коленях умолял его отказаться от этой мысли и говорил: «Государь, государь, вы образуете новых стрельцов». Но Александр был непреклонен. Кстати говоря, военные поселения просуществовали не только всю эпоху Александра, они просуществовали до конца Крымской войны, то есть до конца царствования Николая I. После войны этот абсолютно надежный, я даже не скажу, надежный администратор, он реализатор идей Александра, он реализатор всей государственной внутренней политики. Его влияние в империи возросло почти до абсолютного. Все дела, касающиеся госустройства, управления, докладывал императору Аракчеев. Ну, по сути, он осуществлял общее руководство внутренней политики, при этом взяв на себя ответственность за все непопулярные решения. Александр, он все-таки хитрый, лис севера, сфинкс. Все хорошее шло от царя, все плохое шло от Аракчеева. Аракчеев брал на себя за это ответственность. Любопытно то, мы тоже об этом как-то забыли, что тогда тоже ведь были свои фракции при дворе, свои были либералы, свои силовики, западники, русофилы, славянофилы впоследствии, как их называли. Аракчеев был человеком довольно идейным. Считался при дворе неформальным лидером русской партии. Активный масон Николай Греч с отвращением называл Аракчеева ярым поборником православия. Вкладывал в это негативный смысл. А по свидетельству Фадея Булгарина, тоже известного нам контрагента Пушкина, по его свидетельству, я зацитирую: «Главнейшее достоинство графа Аракчеева состояло в том, по моему мнению, что он был настоящий русак, как мы говорили в просторечии. Все русское радовало его. Все, что, по его мнению, поспешествовало славе России, находило в нем покровительство». В эпоху франкофонии, франкофильства при русском дворе, когда и в воздух чепчики бросали, и все говорили на смеси французского с нижегородским, и, кстати, и до войны 1812 года ничего не изменилось, и после войны 1812 года краткого подъема ура-патриотизма, потом опять французское это родное. И опять французик из Бордо, надсаживая грудь, учил нас всему, как жить дальше. Вот в это время позиция Аракчеева в высших аристократических кругах, конечно, казалась странной. Его такое русофильство. Летом 825 года, как мы знаем, Александр I поехал на юг. И после долгих колебаний он все-таки поручил Аракчееву разобраться с делом о каком-то заговоре. То ли он есть, то ли нет, какого масштаба. Много свидетельств, много бумаг, есть списки участников. Участники, уважаемые люди, офицеры, немало ветеранов. Фигуры эти Александру лично известны. Получив это указание, Аракчеев собирался осенью этим заняться. Но тут произошло неожиданное. В сентябре в его имении дворовые убили Настасью Минкину, экономку графа, которая на протяжении 25 лет являлась его возлюбленной, его фавориткой. Я о ней поговорю чуть позже, но тут важно то, что Аракчеев поехал в имение, был настолько потрясен этим, как-то растерян, что впервые в жизни не выполнил, это может быть не очень жестко сформулировано, а такое просто пожелание государя там, заняться этим вопросом. А потом и император скончался, это еще раз потрясло Аракчеева. Мы не знаем на самом деле, если бы не было этой убитой экономки, довольно, кстати, нехорошей женщины, если бы Аракчеев рьяно занялся расследованием заговора, может быть, опять же вся история России пошла бы по другому пути. По крайней мере, не было бы восстания декабристов, не было бы многих погибших невинных гражданских людей при его подавлении и солдат. Не было бы потом закручивания гаек Николаем. Повода бы не было для этого. Многие беды из-за женщин. Заняв престол, Николай I постепенно освободил Аракчеева от большинства его обязанностей. Это была, конечно, уступка общественному мнению. Аракчеев был непопулярен. Ну, и у Николаева были другие сподвижники. И после выхода в отставку граф постоянно жил у себя в имении, в Грузине, в Новгородской области, полностью отойдя от государственной деятельности. Последние годы жизни он много занимается хозяйством, выписывает и читает литературу по экономике. Вот тут что интересно, это имение становится самым, наверное, поразительным в России. Это большое имение, несколько тысяч крестьянских семей. В нем нет нищих, вообще нет бедняков. В нем нет пьяниц, алкоголь запрещен. Крестьяне жили в чистых, просторных домах с каменными фундаментами и железной крышей. Это немыслимая вещь для крестьянской России того времени. Где-то, может, в богатых немецких деревнях так жили, но далеко не все. А у Аракчеева все. Дети крестьянские в обязательном порядке учились в школе. За ними следили, внимание,
приглашаемые специально медицинские работники, всем детям делалась обязательная прививка от ОСП. Была открыта бесплатная больница постоянная в имении. И даже первый в России крестьянский банк, в котором крестьянин мог получить льготную ссуду на ведение своего хозяйства. Каждому хозяйству выдавались лошадь, коровы, в случае неурожая бесплатно, зерно. Это был какой-то совершенно идеальный, организованный крестьянский мир. При этом еще удивительнее. Аракчеев, вспомнив свою инженерную профессию базовую, живо интересовался всеми возможными техническими новинками. По его предложению построили паровые лесопильные заводы, механические прачечные. На озере Ильмень и на реке Волхов появился буксирный пароход. Напомню, что тогда Фултон, изобретатель парохода, все не знал, кому предложить свои услуги. Он и Наполеону предлагал, тот отказался, не поверил в возможность строительства пароходного флота. Александр I, кстати, уже после войны 1814 года поверил Фултону. И Фултон вроде бы, я читал когда-то об этом интересную историю, и Фултон вроде бы даже взял госзаказ на изготовление пароходов для Российской империи, но не сложилось, не выполнил он госзаказ, ничего не построил. А вот у Аракчеев каким-то образом умудрился пароход заказать для перевозки строительных материалов. Более того, с 1825 года начались регулярные пассажирские пароходные рейсы по озеру и по реке. Кстати сказать, говоря об Аракчееве как об инженере и человеке образованном, я скажу, что и в бытность военным министром Аракчеев написал несколько статей по техническим вопросам, технологии изготовления пороха, селитры, выполнение боевых стрельб. Основная идея Аракчеева – как это делать с максимальной эффективностью и безопасностью для стреляющих артиллерийских команд. Здоровье его, тем не менее, слабело. Николай I, он, кстати, неплохо относился по-человечески к Аракчееву. Он прислал лучшего медика Российской империи, знаменитого лейб-медика Виллия своего царского, ну, который уже ничем, к сожалению, Аракчееву помочь не мог. И в 1834 году, на 3 года раньше Пушкина, Аракчеев у себя в имении скончался. Давным-давно, лет за 20 до этого, Александр утвердил так называемое духовное завещание Аракчеева. Так как у него не было детей, по существовавшим тогда правовым нормам, Аракчеев в этом случае имел право сам назначить кого угодно своим наследником, всех своих имущественных владений, капитала, не обязательно родственника. Но Аракчеев принял другое решение. Он назначил своим, по сути, душеприказчиком императора. И в завещании было написано, что все состояние Аракчеева будет обустроено таким образом, как решит император. Вот так, как он решит все. То есть, по сути, он завещал свое имение и распоряжение им лично своему господину. За год до смерти Аракчеев, личный капитал, который у него был, очень большой, это 350 тысяч рублей, разделил на две части. 50 тысяч он пожертвовал училищу, где воспитывались девушки из бедных семей, а основную часть капитала, 300 тысяч рублей, внес в эндаумент, фонд неприкосновенный, фонд новгородского кадетского корпуса. Деньги замораживались, деньги очень большие, а на проценты с этих денег должны были постоянно содержаться как раз кадеты, воспитанники новгородского кадетского корпуса. После смерти Аракчеева Николай I, как распорядитель его завещанием, особым указом все имение огромное, а также деньги, вырученные от продажи, принадлежащие Аракчееву недвижимости, передал в распоряжение этого самого новгородского кадетского корпуса, который стал с этого момента именоваться Аракчеевским. Сюда же передали и основную часть его богатейшей библиотеки, составлявшей более 15 тысяч томов, множество редких книг, архивов и так далее. Ну, наверное, это было самое мудрое решение императора. Именно этого Аракчеев и хотел. Гробницу с эпитафией поместили в церкви в имении Грузина, рядом с памятником императору Павлу, который поставил Аракчеев. После революции эта гробница много раз скрывалась, там разворовывалось, хотя не знаю, что-то можно было украсть, кроме истлевшего мундира. В годы Великой Отечественной войны, буквально с 41 по начало 44 года, усадьба Грузина оказалась в центре самых кровопролитных боев в Новгородской области. От здания ничего не осталось. В более поздние времена по месту захоронения графа прошла дорога, теплотрасса. В общем, мы сейчас не знаем, где его останки и где его могила. Несколько слов в заключение о личной жизни Аракчеева. С детства человек действительно угрюмый, необщительный, он таким оставался всю свою жизнь. Был человек со сложным характером, холодным, черствым. При этом, как ни удивительно, он никогда не переставал помогать
детям бедных дворян, желающих поступить в кадеты. Единственная, наверное, слабость, которая у Акчеева была, он всегда жалел молодых кадет, молодых ребят, всячески им помогал. Про личную жизнь Аракчеева в молодости ничего не известно, как пишут сейчас в соцсетях. А дальше у него было все сложно. У него была любовь одна, но роковая. Как-то его управляющий купил смуглолицую крестьянку, красавицу 19 лет, некую Настасью, говорят, цыганку. И хозяин Аракчеев в нее влюбился. Но это еще полбеды. Хуже то, что в этом же году он женился. Женился на местной дворянке, дочери армейского полковника. Но вот эта смуглолицая крестьянка-цыганка как-то сумела молодую жену, кстати, свою ровесницу, от Аракчеева отодвинуть. Но вскоре после свадьбы буквально молодые расстались. И потом, что бывало нечасто, даже официально развелись. А тем временем крестьянка Анастасия оказалась себе на уме. Она вникла во все хозяйские дела. Стала исполнять роль экономки в имении. Научилась командовать. И так как супруг главным образом, большей частью, был при дворе, на службе, либо на войне, то, в общем, распоряжалась всем она. Боялись ее больше, чем хозяина. Всесильная Анастасия, как ее называли. Вообще, девушка оказалась без комплексов во всех отношениях, без нравственных тормозов. Почему-то она не могла родить. Тогда она уговорила беременную крестьянку отдать ей своего младенца. Имитировала беременность, благо Аракчеев был в это время в длительном служебном отъезде. И когда Алексей Андреевич вернулся, родила ему, в кавычках, сына Михаила. Мише выправили документы, дали ему шляхетскую фамилию Шумски. И тогда Минкина сама стала подписываться Шумская. В конце концов, Аракчеев каким-то образом узнал, что это не его сын, чужой ребенок. Она осозналась в подлоге. Но поразительно, что и после этого он Анастасию не изгнал. Она продолжала оставаться его единственной возлюбленной. Более того, этого подкидыша Михаила Шумского всю жизнь Аракчеев поддерживал. Многие жестокости в имении, которые ошибочно приписывали Аракчееву, на самом деле полностью относятся к его фаворитке Настасье. Она старела, она боялась, что барин ее бросит. Поэтому красивых крепостных девок буквально изводила. Била розгами. Ну, не Салтычиха, конечно, но конченая дрянь, надо сказать. В итоге, что произошло в отсутствии Аракчеева во время его очередного отъезда по служебным делам, мы не знаем. Мы знаем результат. Минкину убили свои же дворовые. Это было известное дело. Аракчеев похоронил ее, сверху укрепил золоченую табличку. Здесь погребен друг мой Настасья Федоровна, убиенная своими людьми в сентябре 1825 года. Михаил Шумский стал офицером, адъютантом. Но гены, много пил, вел себя непотребно. Один раз рассказывали, даже свалился с лошади, где-то там на гвардейском смотре в столице по пьяному делу. Ну, в общем, в итоге его отправили куда-то там в гарнизон. Ничего о его дальнейшей жизни мы не знаем. Ничем хорошим он точно не прославился. Кстати, вспомните, похожая же история была и с Аркадием Суворовым, который точно до конца мы не знаем, родной ли сын он Суворова. Долго Суворов его не признавал, потом в конце жизни признал. Но Аркадий Суворов пошел по другому пути. Он хотел быть достойным фамилии своего настоящего, или быть настоящего отца. И прожил короткую, но героическую жизнь. С крестьянским сыном Шумским так не получилось. О памяти Аракчеева. Прежде всего, мы должны сказать, что человек на протяжении всей своей жизни был главным по хозяйству в военном ведомстве России, главным интендантом, заведовал всем снабжением русской армии в мирное время, в военное время. Никогда, ни разу, ни одна копейка к Аракчееву не прилипла. Это был человек совершенно поразительной честности. Это при всем при том, что Суворов, который сам из интендантов, мы помним с вами, говорил, что любого интенданта, прослужившего 5 лет, можно вешать без суда. Заслуги Аракчеева перед армией России на самом деле громадны, но его не любили. Почему не любили? Тут несколько причин для ненависти. Понятно, что для аристократов Аракчеев был выскочкой, чужим, любимчиком двух императоров. Они относились к нему немного высокомерно. Тот же Пушкин по молодости, сколько, помните, эпиграмм на Аракчеева написал. Как он его троллил. Модно было троллить его в тусовке. Хотя уже когда Аракчеев умер, 1834 год, уже и Пушкин был человеком взрослым, сдержанным, консервативным. И он написал своей жене: «Об этом во всей России жалею я один. Не удалось мне с ним, с Аракчеевым, свидеться и наговориться». Я думаю, что если бы они свиделись и наговорились, они бы
поняли друг друга. Более того, Аракчеев был не только чужаком и выскочкой. Аракчеев же был еще довольно жестким администратором. А кому нравится, когда тобой командуют? Кому нравится, когда тебя заставляют служить, заставляют работать? Поручиком Голицыным и корнетом Оболенским ходить на службу, выполнять свои обязанности в казармах казалось верхом бесчеловечности после вольготных екатерининских времен. Поэтому весь негатив, который относился к Павлу поначалу, он перенесся и на Аракчеева. Ну а в александровские времена просто Аракчеев брал на себя ответственность за все непопулярные решения своего начальника, своего государя. Так что все просто. В итоге всего этого термин «аракчеевщина» стал использоваться в самом широком смысле для обозначения всего самого худшего в самодержавии. Это не было обозначение эффективных военных реформ, эффективного госуправления, дисциплины, наведения порядка. Это стало синонимом всего жестокого, глупого и дурного. А это, к сожалению, несправедливо. Правда об Алексее Аракчееве, кто его знает, только узкий круг военных специалистов, историков, интересующихся этим.

огромные существа, как, например, морские перья или просто одиночные коралловые полипы, такие как, например, актинии. Но вообще, когда мы произносим слово «коралловые полипы», скажем так, не зоолог, да и зоолог в первую очередь будет представлять рифостроящие кораллы, которые являются колониальными организмами, где большое количество зооидов, каждый из которых выглядит как отдельный маленький полип, объединены общим телом и строят вот такую вот сложную известковую конструкцию. А древние греки были знакомы, безусловно, с коралловыми полипами. И уже их, да, честно говоря, любого человека, когда он смотрит на коралловый полип, охватывает некоторое недоумение. Вроде бы там что-то шевелится, даже невооруженным глазом видно, что что-то шевелится. Но отломишь, ну камень же вроде. А вот в некоторых источниках указано, что, собственно говоря, коралловые полипы, они появились, когда Персей отрубил голову медузе Горгоне, положил ее в морскую воду, из нее вылилась кровь, и от контакта с этой кровью некоторые водоросли вот так странно окаменели и превратились в коралловые полипы. Тут все понятно, человеку важно как-то постараться объяснить те странности, которые он видит. А коралловые полипы, ну, с очевидностью вроде как что-то чуть-чуть шевелится, а вроде как и растет как растение, а вроде как и камень. А поэтому, да, с точки зрения древнегреческой мифологии, возникновение коралловых полипов связывалось как раз с кровью медузы Горгоны. Переходим к следующему типу, про который мы будем говорить. Сразу хочу сказать, мы будем говорить далеко не про все типы, потому что по понятным причинам не все группы беспозвоночных животных оставили обширный след в мифологии, фольклоре и так далее. Просто потому что со многими из этих групп человек особенно-то и не сталкивается. Про тип нематоморфоволосатики я уже говорил, вот как раз в позапрошлый раз, например, рассказывал, поэтому я позволю себе кратко напомнить. Волосатики – это персонажи не какого-то мифа конкретного, а, я бы сказал, такой, то, что принято сейчас называть городской легендой. Это существа с очень экстравагантным жизненным циклом. Позволю себе кратко его напомнить. Из яйца выходит личинка, и личинки и взрослые стадии живут в воде. Личинка пробуравливает покровы насекомого с водной личинкой, живет в нем до тех пор, пока эта личинка не станет взрослой, не обзаведется крыльями и не вылетит из водоема. Ну, например, в личинке поденки может сидеть. Вот этой личинке личинка волосатика не причиняет каких-то особенных неприятностей. Подъедает потихоньку, но не сильно. А взрослое насекомое, вылетевшее из воды, его зачастую съедает какое-нибудь хищное членистоногое, жук, ну, или паук, например. Попав в тело хищного членистоногого, например, жука, личинка волосатика делает, тут она действительно делает жуткое. Она превращается там в такого 10-сантиметрового, иногда чуть меньше, иногда чуть больше, в зависимости от вида, червя круглого в сечении, практически полностью выедает изнутри тело несчастного жука, если это был жук, а дальше не убивает его, а выделяет вещества, которые вызывают у жука страшную жажду и заставляют пойти и утопиться. И там как раз из этого жука вылезает взрослый волосатик. Да, жизненный цикл жутковатый, но для человека абсолютно безобидный. Однако в разных регионах Земли существует городская легенда о том, что вот эти плавающие, а они еще, это вообще близкие родственники

типа круглые черви, у них довольно необычно устроена мускулатура тела, поэтому они плывут, делая такие медленные волнообразные изгибы. Что вот эти вот страшные существа, их называют в народе конский волос, что они вбуравливаются, почему-то обычно говорят именно в пятку, прогрызают путь до сердца человека и убивают его. Но они этого не делают, безусловно, поэтому бояться их не надо. Интересно, кстати, что, собственно, одно из самых крупных семейств волосатиков называется Гордиида. Вот его название, опять же, связано с мифологией. Дело в том, что волосатики являются раздельно полыми организмами, и когда они спариваются, они свиваются вот в такие тоже немножко пугающие узлы, что напоминает нам мифологический сюжет о Гордиевом узле. Ну, легендарном узле, который надо было распутать, и человек, который его смог бы распутать, оказался бы достоин тем, чтобы владеть всей Азией. Ну, Александр Македонский пришел и разрубил его просто. Да, именно в честь Гордиева узла называется одно из семейств волосатиков – Гордиида. Следующий тип – аннелиды, кольчатые черви. Ну, здесь, пожалуй, ну, если говорить про организмов, которые названы в честь каких-то мифологических персонажей, их тут достаточно много, и, наверное, мы не ставим себе задачи перечислить всех. Если говорить про существ, которые оставили значительный след в мифах, легендах, ну и вообще в человеческой истории, то здесь, конечно, стоит вспомнить класс поисковый, а конкретно подкласс пиявки. Например, Геруда медициналис, медицинская пиявка, на протяжении уже нескольких тысяч лет используется для лечения. И здесь все очень интересно. Еще древнеегипетские, ну, равно как там, древнеиндийские, в принципе, во всех крупных цивилизациях древности уже, врачи обнаружили, что если к человеку присасываются медицинские пиявки и высасывают из нее кровь, человеку в некоторых случаях становится лучше. Ну, разумеется, большую часть истории человечества, собственно, до рубежа 19-20 века, лекари объясняли это тем, что пиявки извлекают из человека дурную кровь, плохую. Уж почему она дурная, каждый объяснял по-разному, но тем не менее. Интересно, что пиявками, лечение пиявками было популярно, да, видимо, на протяжении всей истории человечества как цивилизации. В начале XIX века в Европе лечение пиявками был, ну, если не был не основным, то одним из самых широко распространенных методов. Тогда еще популярны было кровопускание, но здесь очень удачно, никаких надрезов делать не надо, пиявки сделают все сами. А в середине XIX века с этим методом стали бороться, ну, по понятным причинам. Тогда медицина начала вставать на научные рельсы, у врачей появилось осознание того, что нужно не просто делать что-то в надежде, что оно поможет, а постараться разобраться, почему те или иные методы помогают. И тогда во второй половине XIX века активно стали бороться с колдовством, шаманизмом, вот всякими такими практиками в медицине. И под нож науки попало и лечение пиявками, ну, потому что выглядело это действительно как какая-то
чудовищная дикость из глубокой древности. А тогда же еще потихоньку стало понятно, что, в общем, кровопускание ни в коем случае не является универсальным методом лечения. Но потом, поэтому где-то, ну, как раз вот во второй половине 19 века, огромная индустрия, а их миллионами штук потребляли в Европе. Это не преувеличение, действительно, миллионами штук. Вот эта огромная индустрия собирания и разведения пиявок, она сошла на нет, а потом уже на рубеже 19-20 века, когда удалось разобраться, собственно говоря, какой химический состав имеет слюна пиявок, стало понятно, что на самом деле действительно лечение пиявками имеет место, эффект от этого лечения, потому что они впрыскивают при укусе целый набор веществ, ну, например, гирудин, веществ, которые обладают антикоагуляционной активностью, ну, то есть препятствуют свертыванию крови и разжижают кровь в целом. А при некоторых нарушениях работы организма человека разжижение крови – это очень и очень полезно. Поэтому, как ни парадоксально, в середине XIX века метод лечения пиявками был отброшен как что-то совсем из разряда колдовства, а в XX веке опять обрел популярность. Ну, правда, сейчас есть возможности просто использовать вещества, которые являются антикоагулянтами, но пиявок тоже вполне себе можно использовать. Следующий тип, про который мы будем говорить, это моллюски. А с моллюсками все интересно. Понятно, что с моллюсками люди взаимодействовали всегда активно. Ну, во-первых, их можно есть. Во-вторых, они большие. В-третьих, у многих из них красивые раковины. Но если говорить про мифологические сюжеты или сказочные, то на самом деле нельзя сказать, что моллюски там как-то уж очень наследили. Ну, давайте разбираться. Начнем с класса бивальвия, двустворчатые. Понятно, что привлекало людей во все времена, это то, что многие двустворчатые моллюски, не все, даже корректнее будет сказать некоторые, могут формировать жемчуг. Ну, позволю себе напомнить, жемчуг – это какая-нибудь песчинка или паразит, оказавшийся в теле моллюска, и моллюск просто обволакивает его перламутром. Субстанцией, веществом, которое выстилает внутренний слой раковины. При этом маленькие жемчужины, они обычно сферические, большие жемчужины, вот как голова Лао Цзы слева, 6-килограммовые, они обычно уже такие более-менее бесформенные. Чем больше моллюск, который способен производить жемчуг, тем больше может быть жемчужин. Ну вот в самых крупных двустворчатых моллюсках тридакна жемчужины могут быть совсем колоссальные. Есть пресноводные моллюски, например, семейство маргаритифериды, собственно говоря, жемчужницы. И здесь интересно. Да, ну, вообще идея о том, что двустворчатые моллюски могут производить что-то прекрасное, она периодически фигурировала в тех или иных литературных источниках. Но здесь я, наверное, сакцентирую внимание немножко на другом. В европейской России до середины XIX века, ну, видимо, активно начали где-то веки в 15-16, но вот до середины XIX века, пока всех не выловили, активно собирали жемчужниц, представители семейства маргаритифериды. Но интересно вот что. Есть русское название, то, что называется, ну, как бы обычное, тривиальное название, которые используются сейчас для совсем другого семейства, семейства унионида, перловицы и беззубки. Ну вот такие вытянутые существа – это перловицы, такие более сплюснутые с боков – это беззубки.
Беззубки совсем не похожи на жемчужницу, хотя, на самом деле, некоторые беззубки похожи на жемчужницу. Жемчужница, как видите, по форме это что-то, что-то среднее между перловицами и беззубками. А к чему я это? К тому, что на самом деле здесь произошла очень интересная путаница. Слово «перловицы» происходит от слова «перл», «жемчуг». То есть, на самом деле, видимо, исходно просто крупных двустворчатых моллюсков на Руси называли перловицы, то есть жемчужницы. Ну, а дальше уже вскрывали всех подряд, в ком-то есть жемчуг, в ком-то нет. А вот сейчас название перловицы, оно оказалось закреплено за семейством, которое как раз жемчуг не производит вообще, за семейством унианиды. Ну да ладно, следующий класс – гастроподы, брюхоногие. С брюхоногими моллюсками все довольно интересно. Ну, позволю себе напомнить, что большинство брюхоногих моллюсков имеют раковину, закрученную по спирали, ну, то есть являются тем, кого, скажем так, не зоолог называет улиткой. Но на самом деле у них бывают и вот такие колпачковидные раковины. Среди них есть представители, которые в процессе эволюции раковину утратили, слизни. Некоторые, правда, очень мило сохранили рудиментарную небольшую раковинку, в которой, разумеется, не могут залезать. Но, конечно же, наиболее известные среди брюхоногих моллюсков именно те, кто выглядит как нормальные улитки. А с улитками... Улитки вообще периодически выступают в сказках разных народов мира как персонажи, причем как персонажи, которые символизируют, с одной стороны, медлительность, а с другой стороны, уверенное движение к цели. Ну, например, есть японская сказка, где улитка соревнуется в скорости с лисой, и соревнуется очень просто. Она выигрывает, сразу могу сказать. Просто, ну, не совсем честно, правда. А когда они готовы стартовать, улитка цепляется за лису, лиса добегает до финиша, и тут от нее цепляется улитка и говорит: «Я тебя уже здесь давно поджидаю». Ну, надо заметить, что не всегда... Вообще этот сюжет про то, что кто-то медлительный обгоняет кого-то быстро бегущего за счет того, что цепляется за него, он фигурирует в сказках разных стран мира и не всегда там улитка. Например, в русскоязычном аналоге этой сказки там рак цепляется за лису. Ну да ладно. Вообще крупные морские раковины улиток, они всегда привлекали. Например, в некоторых мифологических источниках Посейдон, греческий, соответственно, бог, воплощающий морскую стихию, ну или Тритон, римский, соответственно, одним из его атрибутов является большая раковина, которую он использует как такой духовой инструмент, в который можно дудеть и издавать звук. Ну, именно в честь Тритона названа одна из самых крупных, собственно говоря, улиток морских, Харония тритонис, она почти до полуметра в длину может быть. И надо заметить, ну, правда, конкретно Харония тритонис живет не в Средиземном море, но местное население островов, где она встречается в океане, оно как раз вполне себе использовало и использует ее для изготовления музыкального инструмента. Поэтому, в принципе, на самом деле, из раковин более скромного размера тоже вполне такое можно делать. Но если мы говорим про брюхоногих моллюсков и их след в культуре, не побоюсь этого слова, человечества, то здесь нельзя не остановиться на таких замечательных существах, как каури.
раковины каури. Это раковины представителей семейства циприида. Ципреи или, собственно говоря, их называют каури. Это довольно богатое родами и видами семейства. Там, причем у них бывают очень разные красивые окраски. Они бывают совсем небольшие, бывают с кулак примерно размером, даже чуть больше. Их раковины очень прочные, их рукой сломать практически невозможно. Яркие, с различными узорами, цветами. И интересно, что в самых разных регионах нашей планеты их на протяжении длительного времени использовали как эквивалент денег. Причем даже на Руси в некоторые периоды раковины каури, которые, понятно, из заморских стран доставлялись, использовались в качестве денег. А, например, на территории Азербайджана известно, что даже в первой половине 19 века еще в некоторых местах использовались раковины каури в качестве заменителя денег. Ну, курс у них, правда, обычно был не очень большой, нужны были целые связки, обычно их просверливали в них дырочки, нанизывали на ниточки, и вот такие связки использовали. Но, тем не менее... Еще интересен момент, что раковины каури, они дали название фарфору. Ну, правда, не русскому слову фарфор, не оно от них происходит, а английское слово porcelain, оно происходит от итальянского названия, собственно говоря, представителей семейства циприида, порчеллина, поросятки. Дело в том, что в Италии их действительно называли порчеллина, поросятки, но их блеск, да и вообще строение их раковины настолько похоже на фарфор, что в какой-то момент от этого названия так и произошло английское слово фарфор, porcelain. Давайте двигаться дальше и перейдем к самым, наверное, к одним из самых интригующих моллюсков. Это класс цефалопода, головоногие. Ну, позволю себе напомнить, что на самом деле разнообразие головоногих, оно довольно велико. Например, туда, вот, кого регулярно, обычно осьминогов и кальмаров все помнят, а вот каракатиц забывают. Что касается каракатиц. Каракатицы засветились в древнегреческой мифологии, но рассказывать я об этом не буду. Это та часть древнегреческой мифологии, которая 18+. Вот. Если кому-то интересно, можно почитать. Довольно увлекательно. Позволю себе напомнить, что чаще всего люди сталкиваются с каракатицами вот в таком виде, находя выброшенными просто прибоем их внутренние раковины. Ну ладно, оставим каракатиц и перейдем к самому интригующему – кракен. Исландские и норвежские моряки на протяжении многих столетий рассказывали легенду о кракене. Причем надо заметить, что в разных легендах размеры кракена сильно варьировались. От сопоставимых, по крайней мере, с кораблем, до размеров в несколько километров. Но в любом случае... Кракен – это какое-то чудовище с щупальцами. То есть очевидно, что имелся в виду какой-то, какое-то головоногое. То ли осьминог, то ли кальмар. Более того, на самом деле еще древнегреческие ученые оставили в дошедших до нас своих работах указание на то, что в морях обитают огромные
то ли осьминоги, то ли кальмары. Из-за того, что в большом количестве разных источников указывалось о том, что как что-то такое огромное есть, даже Карл Линней, ученый, который создал в современном нашем понимании биологическую систематику как науку, ну, правда, не с нуля, этому предшествовало примерно лет 200 очень плодотворной работы его предшественников, но, да, вот Линней в том виде, в котором мы знаем систематику, фактически ее создал в середине 18 века. А в его фундаментальном труде «Система природы» в первых двух, по-моему, то ли в первых двух, то ли в первых трех изданиях был описан вид, который он называл как раз гигантским головоногим моллюском, основываясь на легендах о кракене. Ну, правда, потом все-таки его уговорили убрать, потому что сказали, что давайте все-таки у нас будут... Это, конечно, здорово, что у нас есть столько независимых свидетельств из разных эпох о том, что какие-то гигантские головоногие моллюски живут в океане, но давайте мы сначала все-таки поймаем, а потом уже будем давать название. Что касается реальности кракена. Ну, во-первых, среди отряда осьминоги есть довольно крупные представители. Ну, например, Энтероктопус дафлейни. Осьминог, который, ну, сопоставим по размеру с человеком, честно говоря. Весит несколько меньше, но он очень мускулистый, и если он захочет причинить вред человеку, он это сможет сделать. Но все-таки понятно, что речь не идет о том, чтобы напасть на корабль. Поэтому, наверное, все-таки вот источником легенд о кракене послужил кто-то другой. Скорее всего, послужили представители отряда кальмары. Замечательные, обаятельные создания. Как и у других головоногих моллюсков, у них довольно пугающий ротовой аппарат в виде такого хитинового клюва фактически. Кальмары, как, опять же, абсолютное большинство головоногих моллюсков, являются хищниками. При этом кальмары активно плавающие. Среди них есть как совсем небольшие виды, так и достаточно крупные, как кальмар Гумбольдт. Вот такой кальмар уже может тяпнуть, честно говоря, значительно. Но есть действительно гигантский и колоссальный кальмар. Рода Архитеутис и Мезонихотеутис. Собственно, гигантский кальмар и колоссальный кальмар. Это кальмары, которые могут достигать... честно говоря, ну, минимум 12, а то и 15, и, возможно, даже 20 метров в длину. Но здесь важно понимать, что... Но здесь важно понимать, что речь идет о длине тела вместе с щупальцами. Хотя, да, эти существа, они могут достигать веса там почти... 500 килограммов, и в принципе, при желании могут даже довольно сильно напугать людей на небольшом судне. Вроде бы как есть свидетельство того, что именно гигантский кальмар атаковал небольшое судно. Скорее всего, правда, тут как-то неправильно было воспринято. Дело в том, что это существа, которые все-таки, ну, как бы смотря на поведение кальмаров в целом, существа, которые атакуют добычу сопоставимого с ними размеров. Долгое время существовало убеждение, что эти гигантские кальмары могут нападать на кошелотов. Ну, за счет того, что китобои обнаруживали на коже кошелотов следы присосок кальмаров. Ну, скорее всего, нападение было совершенно в обратную сторону. Кошелоты нападали на кальмаров. Все-таки кошелоты более
массивные, мускулистые и зубастые создания. Поэтому маловероятно, что гигантский или колоссальный кальмар действительно нападали на суда. Но понятно, что если вы идете по морю на небольшой лодке, и вдруг рядом с вами всплывает вот такая зверюга, можно перебугаться очень сильно. Может ли такое существо съесть человека? Да, может. Вот человек, в принципе, по размеру подходит для него как добыча, но оба эти, как бы и архитетис, и мезонихотетис, это глубоководные преимущественно организмы, и обычно мы находим их уже мертвыми, выброшенными на берег. А если они еще живые и всплывают, то они обычно уже какие-нибудь больные и, в общем, не интересуются добычей. Так что, да, кракен существует, но для человека он абсолютно безопасен. Да, ну и я несколько раз уже говорил, но еще раз позволю себе сказать. Вот такие фотографии, просто если вбить в любом поисковике словосочетание «гигантский кальмар», то выскочит вот что-нибудь такое. Нет. Таких кальмаров не бывает. Это фотошоп. Здесь, скорее всего, был выбросившийся кит. Вместо него прифотошопили просто совершенно не гигантского, но увеличенного кальмара. Следующий тип, про который мы будем говорить, это тип членистоногие. И начнем, как обычно, с надкласса ракообразные. Ну и давайте, наверное, с первого, кто приходит в голову, это семейство астациды, речные раки. Речной рак – персонаж большого количества басен, сказок. И во многих из них, ну вот я уже упоминал, что в некоторых из них он выступает в качестве медлительного, но хитрого существа, которое обгоняет своего быстрого противника, цепляясь за его хвост. Но во многих баснях рак упоминается как существо, которое пятится назад. Рак действительно может, резко подгибая свое брюшко, заднюю часть тела, бы отлетать назад, ну, отталкиваясь от воды. Но ходит он, разумеется, вперед, на самом деле. А не назад. Вперед головой. Но самая удивительная история связана с довольно необычной группой ракообразных. Это инфракласс, как бы, чтобы вас не смущала вот эта приставка инфра, вот есть там класс, надкласс, класс, подкласс, инфракласс. Одно из делений таксона ранга класс. Инфракласс усоногие, они же цирипеди по латыни. Это прикрепленные существа, тело которых заключено в панцирь из нескольких створок, которые приоткрываются, и из них высовываются, ну, собственно говоря, ножки в форме усиков. Двигаясь ими, они вот так как бы загребают этими ножками, усоногие ракообразные фильтруют. Вот конкретно такие усоногие ракообразные называются морские уточки. Неспроста. В 16 веке жил один из предшественников Карла Линнея. Я упоминал, что Карл Линней – это человек, который в середине 18 века создал современную биологическую классификацию. Но он использовал труды своих предшественников, например, Конрада Гесснера. Конрад Гесснер, который жил в 16 веке, то есть за 200 лет до Линнея, написал замечательную энциклопедию, которую назвал «История животных». Это была первая энциклопедия, в которой автор попытался отделить совсем уж мифологических животных от реальных. Это было непросто. И не всегда удавалось, ну и не во всем удалось Гесснеру. Ну, например,
посмотрите, вот в левом нижнем углу понятно, что изображен на самом деле кит. Но, во-первых, кит нападает на корабль, во-вторых, топит его фонтаном, ну и, в-третьих, кит выглядит немножко иначе. Собственно говоря, в правом верхнем левом углу тоже изображен кит с детенышами. В общем, мы понимаем, что выглядит он не так. Но, видимо, господин Гесснер не видел кита, уж руководствовался описаниями. По крайней мере, даже узнаваемо его изобразил. Но, как я уже сказал, не во всем Гесснеру удалось отделить реальность от вымысла. Это ни в коем случае не умаляет его работы, ценности его работы, потому что труд он проделал совершенно колоссальный. Но, например, в истории животных Гесснера есть замечательное описание того, что есть странные деревья, растущие на берегах морей, из бутонов которых выпадают птицы, околоводные птицы, которые в этих же бутонах развиваются. Это было довольно распространенное представление того времени и, видимо, появившееся как минимум за несколько столетий до этого. Причем как раз тогда, в XVI веке, это представление стало доставлять некоторый дискомфорт католической церкви, потому что монахи некоторых прибрежных монастырей в Европе закономерно решили, что если водоплавающие птицы появляются таким образом, то животными они точно не являются, максимум чем-то странным, каким-то гибридом гадов морских с растениями, поэтому их можно есть в пост. В общем, католической церкви отдельно пришлось запрещать поедание водоплавающих морских птиц в любом случае. Да, источником легенды, как потом удалось разобраться, правда, по счастью, достаточно быстро, стали как раз вот эти существа. Ну, потому что у морских уточек, вот этих усоногих ракообразных, действительно, во-первых, створки их домика похожи на клюв, а из него как будто торчат перышки. Но, тем не менее, Конрад Гесснер записал это как вполне себе научный факт. Следующий класс, про который мы будем говорить, членистоногих, это арахниды, паукообразные. Здесь в первую очередь стоит сказать про пауков. Кто такие пауки, как они выглядят, я думаю, все себе прекрасно представляют. Понятно, что то, что бросалось в глаза людям всегда, это способность пауков плести паутину. И вот что касается способности плести паутину, есть опять же древнегреческий миф, который объясняет подробно, как получилось такое странное существо, которое зачем-то ткет довольно сложные структуры. Что жила очень талантливая ткачиха Арахна, которая в какой-то момент вызвала Афину на состязание, сказав, что она ткет лучше нее. Афина, надо заметить, даже пыталась ее отговорить, но Арахна была непреклонна. И вот на их публичном состязании и та, и другая выткала очень искусное полотно с сюжетом, но более того, Афина признала, что Арахна сделала лучше, но сказала, что сюжет, который она выткала, он как-то не очень уважительен по отношению к богам и превратила ее в паука, который вечно вынужден ткать свое полотно. Такая довольно грустная история. Еще одна группа беспозвоночных, еще один отряд арахнид. Да, я думаю, теперь
понятно, откуда название класса арахнида, паукообразные, да, от имени арахны. Так вот, это отряд скорпионы. Скорпион, ну, было бы странно, если бы скорпион нигде не засветился, ни в каких мифах, ни в каких сказках, потому что существо, во-первых, заметное, во-вторых, пугающее, в-третьих, ядовитое. Наверное, самое яркое его появление – это в виде богини Силкет, древнеегипетской, ну, которая в том числе участвовала в функционировании загробного мира, а также охраняла людей от укусов различных ядовитых тварей, в том числе скорпионов. Но надо заметить, что она изображалась либо со скорпионом на голове, либо, собственно говоря, вообще в виде получеловека, полускорпиона. И со скорпионом же связано еще одно очень популярное средневековое создание – мантикора. На самом деле мантикора под разными названиями – это существо, которое появилось, ну, судя по всему, очень давно, причем фигурировало в самых разных мифологических системах. Основная идея состояла в том, что это что-то похожее на льва с головой человека и с хвостом скорпиона. Ну, правда, поскольку скорпионов при этом не все иллюстраторы видели, то, в общем, да, можно заметить, что с изрядной долей фантазии подходили к тому, как хвост скорпиона выглядит. Ну, например, у иллюстратора, который рисовал нижнюю мантикору, он явно скорпиона вообще, видимо, он даже не знал лично человека, который видел бы скорпиона. То есть понимал, что там что-то должно быть острое на хвосте. Ну и все. Да, вот это один из таких очень распространенных образов, который впитал в себя скорпиона. Ну что ж, на этом мы с вами сейчас заканчиваем. В следующий раз мы будем говорить про насекомых и еще некоторых беспозвоночных, но в основном про насекомых. И я с удовольствием готов ответить на вопросы. Так. Кракен – это из скандинавской мифологии? Да, в целом, да. Так. Гигантский угорь. Миф или реальность? Вы знаете, мы будем про это говорить, но в следующий раз. Как ни странно. Вернее так, мы будем говорить про существ, которые могли бы служить прототипом. Так, в речных рыбах Среднего Урала попадаются так называемые солитеры, длинные тонкие черви. Можете прояснить, кто это может быть и пригон ли такая рыба к пище? Ну, собственно говоря, слово солитер – это такое общеупотребительное название для представителей класса цистоды, ленточные черви, паразиты из типа плоские черви. А пригодна ли такая рыба в пищу? Если ее хорошо прожарить, то да, пригодно. Если хорошо прожарить, можно и солитеров есть на самом деле. Вот, лучше не надо. Но в целом вообще просто основная идея состоит в том, что пресноводную рыбу надо хорошо термически обрабатывать. Все же, как волосатики распутываются? Знаете, исходя из того, что я видел, хочется ответить с трудом. Но распутываются. Зачем каури узоры? Зачем каури узоры? Ну, как и любая какая-то яркая окраска, в случае с довольно малоподвижным существом, это в первую очередь, на самом деле, в первую очередь просто маскировка. Так. Расплачивался каури, да. Про каракатиц, да, почитайте. Да, там интересно. Так, подскажите, а это вы читали лекцию про самых красивых животных? Про самых красивых точно не читал. Так, можно ли раков разводить в домашних условиях? Можно.
Но если вы при речных раках, то нужен очень большой аквариум. Так. Есть ли у осьминогов узнавание друг друга или аквалангистов? Да, есть. Это если коротко отвечать. Так, ну вроде бы вопросов

Доброе утро. Утренний отбор. Интересные новости из мира, естественно, исторических музеев. Новостей у нас три. Первое – Лохнесское чудовище. Второе – суперчерная рыба. И третье – неизвестная пещерная рыба, обнаруженная в колодце. Ну, все по порядку. Лохнесское чудовище – это не рыба, но в результате его искали с помощью современных методов, так называемый environmental DNA, то есть ДНК окружающей среды, который берется не из организма, а находится в окружающей среде. Это могут быть и фекальные ДНК, и какая-то слизь, какие-то остатки, ошметки, которые отфильтровывают, в данном случае из воды, и смотрят, кому принадлежало. То есть, как на месте преступления, какие-то биологические следы. Как отпечаток пальца, это позволяет установить, кто же это оставил, эти следы. Ну и искали, понятно, ДНК какой-то рептилии, рептилийной ДНК не нашли. Другие кандидаты были акула, гигантский осетр, гигантский сом, ну и какая-то еще крупная рыба, которая в озере живет. Ни акулу, ни сама, ни осетра не нашли. Нашли гигантского, вероятно, угря. Угрей много, ДНК там везде. И кандидат, это гигантский угорь. Правда, угрей такого размера не регистрировали, но, может быть, и найдут. Почему бы себе не представить 3,5-метрового гигантского угря? И вполне описание некоторых очевидцев, может быть, угря и видели. Вот этот метод eDNA, то есть ДНК окружающей среды, очень перспективный и интересный. И сейчас существует журнал, 2 года уже выходит, вышло 8 номеров. Его можно в интернет найти в свободном доступе и почитать, чем сейчас занимаются и какие интересные научные вопросы в этой области обсуждаются, методики отрабатываются. Так и называется environment. Следующая новость из Америки. Смитсоновский институт, Национальный музей естественной истории, куратор ихтиологической коллекции Кэрин Осборн решил пофотографировать глубоководных рыб, которыми она занимается, и так получилось, что как их не освещая, все равно они совершенно черные. Этот вопрос ее заинтересовал, начали изучать строение кожи, почему же они такие черные, обнаружили, что там меланосома, субклеточные структуры, которые содержат меланин, таким образом расположены, так близко к поверхности кожи, в таком тоненьком слое, так плотно и так относительно.

0: друга ловко они собраны, что они поглощают 99,5% света. В технике таких показателей даже близко не удается достичь ни в фотоаппаратах, ни в телескопах, а все это очень нужно. И для маскировки тоже нужно. На большой глубине, глубже 200 метров, там света от Солнца нет, а свет там биолюминесцентный, то есть организмы испускают свечение, и там буквально каждый фотон света может выдать положение хищника или жертвы. Поэтому, чтобы стать как можно более незаметным, надо стать либо прозрачным, чтобы весь свет через себя проходил, тебя не было видно, либо слиться с темнотой, стать абсолютно черным. Вот рыбы эти пошли по такому пути. Уже сейчас группой ученых 16 видов таких описано. Такая абсолютно чернота встречается и у насекомых, и у некоторых видов птиц. Но там это за счет структуры и более толстое структурное образование. А здесь супертонкая ультрачерная пленка. Может быть очень интересно для маскировки и для технических каких-то вещей. Мы пожелаем успехов в исследовании этого вопроса и будем ждать результатов. Третья новость. Найдена удивительная подземная рыба, которую назвали в честь персонажа «Властелина колец» Горлума, или в английском варианте Голлума.
1: Очень по-дружески, да, моя прелесть.
0: Называется рыба «Энигма Чана Голлуми». «Энигма Чана» – это загадочный змееголов Горлума. И обитает она в подземных водоносных горизонтах индийского штата Керала. Штат этот расположен на подножии гор, и земля вся пронизана какими-то там каналами разного диаметра, трубами карстового происхождения, которые заполнены водой, и водоносный горизонт этот, который на глубине 40 метров, содержит очень много, такой запутанный лабиринт, населенный совершенно непонятными, неизвестными животными. Рыбу эту нашли. Первую нашли на рисовом поле. Крестьянин просто на своем заднем дворе обнаружил на рисовом поле после наводнения рыб, которых никогда не видел ни он, ни его родственники, ни все их знакомые. В социальных сетях опубликовал, специалисты увидели, что это змееголов, потому что для специалиста это очевидно, но совершенно необыкновенные, необычные. Змееголовы – довольно большая группа рыб, 50 видов где-то. В Африке есть два вида, и в Юго-Восточной Азии самый крупный 1,80 м. Этот пещерный змееголов поменьше, он 12 сантиметров, но необычного вида, необычного строения. Змееголовов раньше в пещерах не находили вообще. После этого нашли другой вид в 200 километрах южнее. Хозяин чистил как раз в период засухи свой 40-метровый колодец и нашел там непонятную рыбу. Тоже обратился к ученым, описали эти два вида. И совсем недавно, несколько месяцев назад, рыб этих, типовые экземпляры, с помощью компьютерной томографии изучили и обнаружили, что они настолько отличаются от близких им видов змееголовов, что выделили отдельное семейство рыб, целое семейство. Так что это удивительно, интересно. А персонаж, который дал имя этому змееголову, тоже интересный. Как вы помните, Голлум, движимый злыми силами кольца всевластия, вынужден был забраться в пещеру и там адаптировался, начал видеть в темноте, пальцы стали длинными, он плавал там на лодках, гребя перепончатыми задними конечностями, а передними, шарил в воде и вылавливал рыбу, может быть, вот таких змееголовов. И это настолько удивительное подземное невероятное царство, что там можно что-нибудь вроде Голлума ожидать, живет там себе. Новостей много, интересных фактов много. Мы ждем ваших вопросов, постараемся на них ответить. Все, что вам интересно знать о естественной истории, о музеях естественной истории, о людях, которые там работают, о круге проблем, которые они изучают, и как они это делают, и что они в результате получают, задавайте вопросы, мы на них ответим. А сейчас я хочу ответить на вопрос, где Сударикова и почему мало новых выпусков. Потому что в музее тут как это... В большом хозяйстве очень много всяких хлопот и забот, и Лена сейчас занята непосредственно монтажом выставки «Бесконечная конечность», там творческий процесс, а я снабжаю ее чучелами, которых у меня в хранилище очень много. Кстати, давно она что-то не заходила за чучелами, пойдем посмотрим, чем они там занимаются. Эти разные звери покинули хранилище, ожидает Лену Сударикову, так же, как подписчики нашего канала, потому что это персонажи выставки, которые она сейчас делает, «Бесконечная конечность». Процесс длительный, 2 недели, монтаж продолжается, вот уже будет продолжаться, но третий день уже, и нам творческий процесс непрерывный. Сегодня вроде бы собирались делать витрину, где прыгающие животные. То есть вот долгоног пойдет туда, петушканчик и валлаби. А может быть, буду делать витрину, где всякие плавающие. Тогда пойдет вот этот выдра, еще тюлень, морского котика я должен ей привезти. Алена не здесь?
2: Они отошли куда-то.
0: Вдвоем пошли? Ага. Значит, там у художников они. Вот они. Вот они. Подписчики спрашивают, где Сударикова. Я говорю, работает.
2: Ну, мною, клею, таскаю, очень все, что нужно.
0: Насчет таскать, чучело-то какие-нибудь нужно сегодня или нет?
2: Не знаю.
0: А то мне к 3 часам надо в музей животноводства поехать, у них новые коллекции птиц надо поопределять.
3: Да, мы на рыбах остановимся.
0: Ага. Ну, сегодня получился рыбный день, и новости все касающиеся рыбы, даже лохнесское чудовище, скорее всего, оказалось рыбой. Ну, новостей довольно много, и не только рыб касающихся, но сегодня мы все это, об этом всем не расскажем. Присылайте ваши вопросы, мы постараемся на них ответить. Поделим их, соответственно, по направлениям. Я отвечу на то, что касается музеев, естественно, истории их коллекций. Ярослав Попов, вы знаете, на какие вопросы отвечает, аналогично Елена Сударикова. Присылайте вопросы, мы их ждем. Еще раз добрым утром и хорошего дня. Вчера, правда, свежие совсем, нашли детеныша тиранозавра, написали, вышло.
3: Детеныша тиранозавра?
0: Да, вышло чуть ли не вчера. Ну, там...
3: Ты отправил, Ярослав?
0: Я отправил вчера, да. Там картинка красивая, National Geographic в новостной ленте это пишет. Там проблема в чем, мелкий ящер, и фиг его знает, это детеныш тиранозавра или это другой вид вообще. Ну, там вроде по зубам все, там разобрались, посмотрели, описали. Ну, тоже там между открытием и описанием прошло год. Ну, описали вот только сейчас. Ну, точно так же, как с этими рыбами. Описали одну, описали год назад, другую еще чуть больше. А сейчас томографом порезали и увидели там кучу каких-то черт совершенно удивительных. Но я сейчас не сказал, что они там лабиринтовым рыбам близки, но может это не надо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Вот это то, что недоступно государственным структурам, и то, на чем выигрывают частники. Как у них светятся лица. Это опасно, это может быть и смертельно. Лезешь на Эверест, а у тебя интернет в кармане. По-моему, главный проект Илона Маска – это сам Илон Маск. Да, отчасти пиарщик, отчасти проходимец, но ведь он воплощает свои мечты в реальные изделия. Это круто, я завидую.
2: Привет, это «Неземной подкаст». Здесь астроном Владимир Сурдин рассказывает о космосе, звездах, далеких-далеких галактиках. В общем, обо всем, что находится не на Земле. Увидеть это сложно, а узнать интересно. Сегодня мы хотим поговорить об Илоне Маске и его космических проектах. Владимир Георгиевич, а как вы оцениваете Илона Маска? Двигает ли он вперед науку и вошел ли уже в историю космонавтики?
1: По-моему, он двигает историю космонавтики. С наукой тут, конечно, сложно обсуждать. Он берет готовые научные решения, но он быстро притворяет их в инженерные проекты. Вот это то, что недоступно государственным структурам, и то, на чем выигрывают частники. Они не возятся долго с документацией, они воплощают идеи в жизнь. Илон Маск – это, конечно, герой нашего времени, безусловно. Да, отчасти пиарщик, отчасти проходимец, но ведь он воплощает свои мечты в реальные изделия. И можно только позавидовать тем, кто работает рядом с ним. Это энергия, это задор. Я видел лица молодых ребят, которые ждут запуска очередной ракеты, как у них светятся лица. Вы когда-нибудь видели лица наших создателей ракет, тех, кто руками их делает? Обычно мы видим начальство на космодроме с погонами, в папахах. По крайней мере, вот в советское время я именно таких видел. Сейчас, наверное, без папах. А Илон Маск равный с ними. Да, он миллиардер. Да, его возможности выше прочих. Но он дает возможность и другим ребятам почувствовать себя создателями нынешнего времени, создателями прогресса. Это круто, я завидую.
2: Ну, мы действительно видим иногда на небе совершенно необыкновенные картины, которыми мы обязаны запуску спутников, допустим, Starlink. Это глобальная сеть, которая даст всему миру интернет. При этом есть, наблюдая эту картину, и астрономы, которые беспокоятся, что этот проект, запуск сотен спутников, а он всего их хочет запустить до 30 тысяч для доступа к скоростному интернету по всему миру, напомню. И вот эта картина на небе может помешать даже научным наблюдениям. А каким образом? Несколько астрономов уже высказали обеспокоенность по этому поводу.
1: Не несколько, а Международное астрономическое сообщество в лице Международного астрономического союза, это действительно очень мощный союз, который организует и всех профессиональных астрономов объединяет в нашем мире, мы высказали объективное общественное порицание Маску. Но вы знаете, не первый год мы боремся с космическими объектами. Если кто-то видел, как сверкает на небе Иридиум, это система спутников телефонной связи, Иридиума далеко до Маска. И Международная космическая станция особенно, да и 2000 спутников, которые сегодня действуют на орбите, астрономам не привыкать. Но наши проблемы усиливаются, усложняются в связи с появлением Starlink. Это уже не тысячи, а десятки тысяч спутников будут летать на низких орбитах. Если бы они летали высоко, это было бы не так страшно. Они половину времени примерно проводили бы в тени Земли, солнышко их не освещало бы, и тогда мы не сильно бы от них страдали, глядя на ночное небо. Они летают низко, чтобы дать нам возможность прямой связи с наших недорогих гаджетов с этими спутниками. Да, это, конечно, будет здорово. Лезешь на Эверест, а у тебя интернет в кармане, плывешь по Тихому океану, а у тебя GPS и интернет работает. Круто. Но для астрономов это проблема. Как мы ее решаем? Ну, есть специальные программы, которые вычищают астрономические снимки от вот таких прямолинейных. Спутник-то летает по прямой линии, ну, по кругу или там по эллипсу, но на фотографии это прямая. И довольно легко найти или придумать алгоритм, который убирает эти следы с фотографии. Но вместе с ними он убирает и реальные космические объекты, которые спутник прикрывает своим телом, сверканием своего тела, я бы так сказал. И мы что-то теряем. Пока теряем немного, но когда Маск создаст полную группировку спутников, а это будут уже десятки тысяч, то мы потеряем значительную информацию о дальнем космосе. Маск это понимает, и он идет нам навстречу. Он алгоритм придумал, который будет отворачивать солнечные панели спутников так, чтобы они не кидали солнечных зайчиков на Землю, в телескоп, чтобы не сверкали очень сильно. Ну, может быть, это отчасти поможет решить проблему.
2: Проблема именно в работающих спутниках, ведь объектов космического мусора на небе и так уже десятки тысяч.
1: Мусор тоже мешает, но работающие спутники мешают сильнее, потому что они ориентированы, они строго придерживают ориентацию своих солнечных батарей относительно Солнца, относительно Земли, ну, антенны на Землю направляют, и поэтому их блеск более ярким получается. Ну, а когда летит Международная космическая станция, тут уже все равно, это громадина размером со стадион, она очень ярко сверкает, и даже если она прекратит свое существование, ну, как пилотируемый аппарат, все равно будет ярким объектом на небе и сильно мешать нам. Ну что делать? Прогресс всегда мешает астрономам. Ночные фонари в городах, освещение автотрасс и так далее. Все это мешает нам работать. Мы уходим в горы, мы уходим от человечества как можно дальше. От Маска не уйдешь. Ну вообще от космонавтики не уйдешь. Поэтому мы уже мечтаем разместить свои телескопы на обратной стороне Луны. Вот куда Маск пока не добрался. Я думаю, не скоро доберется. Кому нужен интернет на Луне, пока никому. И мы, может быть, в ближайшее время начнем сооружать обсерватории именно там, на обратной стороне Луны, откуда не виден земной шар с его загрязнениями.
2: Что-то мне подсказывает, что Маск и его инженеры тоже, возможно, будут в этом участвовать. Но о Луне и о планах освоения ближнего и дальнего космоса мы еще поговорим. Но вот в этом году Маск со SpaceX успешно доставил астронавтов на Международную космическую станцию. А раньше, при этом, напомню, американцы летали на МКС на российских кораблях, и это приносило нашей космической отрасли деньги. Максимальная цена полета на Союзе была 86 миллионов долларов. А как вы считаете, теперь эта возможность для России упущена, и дальше зарабатывать на доставке астронавтов будет только Илон Маск?
1: Некоторое время мы еще продержимся как космические извозчики, потому что наша система налажена, она работает безупречно, или почти безупречно, ну, как любой транспорт. А Маск только начинает, и я думаю, года два с половиной он еще будет наращивать свою пилотируемую программу, а потом, скорее всего, заменит, но это естественно. Лучше тратить деньги внутри страны, чем отдавать их на сторону. И доллары к нам перестанут приходить. Жаль, мы хорошо зарабатывали на этом извозе. Теперь придется как-то обходиться без миллионов долларов НАСА.
2: Ну, были планы у Роскосмоса и на космический туризм, который тоже теперь, похоже, уходит к нему. Планирует Маск отправлять первых клиентов уже в 2021-2022 годах. Ну и, кстати, на том же самом корабле Crew Dragon, на котором успешно слетали на МКС астронавты. Так что технология отработана. Как вы считаете, вот этот проект с космическим туризмом, он осуществим?
1: Мы замахнулись на более далекий космический туризм, а именно полеты к Луне. Пока еще не на поверхность, а вокруг Луны. И для этого, если напрячься, у Роскосмоса, наверное, найдутся средства. Ну, можно двумя ракетами, например, на орбите собирать космический корабль и потом отправлять его к Луне. И, надо сказать, на такие проекты еще есть желающие, в смысле заплатить деньги за билеты. Может быть, Роскосмос, если он поймет, что отстает от мировой космонавтики, пока еще мы слышим только прогнозы от Рогозина, но хотелось бы услышать об осуществленных проектах, а не желаемых, а не перспективных. Если Роскосмос напряжется, все-таки у нас огромная индустрия космическая и все еще много опытных инженеров. Если им дать красивое задание и достаточное финансирование и не воровать деньги, то Роскосмос может тоже рвануть, как мы это сделали в 57-м, в 61-м году, как мы летали на Венеру очень удачно, много раз садились на ее поверхность, на Марс неплохо летали, были достижения. Сегодня нет задора, нет запала. Он может вернуться, если как-то по-другому повернется политика всей страны. Вы знаете, Роскосмос – маленькая организация в масштабах всей страны, но она тоже зависит от общего настроения. Когда кремлевское начальство хочет делать танки и подводные лодки атомные, то, конечно, космонавтика чувствует себя падчерицей. А когда были годы, и космонавтика нас продвигала в нашем, на нашем шарике страну, то тогда космонавтика работала с задором на те же, в общем, не очень большие зарплаты. Ну, просто перспектива была видна. Дайте перспективу молодым инженерам, и они отправят вас и на Луну, и возьмут вместе с собой туристов, и заработают деньги. Главное, чтобы люди почувствовали, что их работа кому-то нужна, что она самих их продвигает в их мечтах. Вот то, что Маск дал почувствовать своим инженерам и рабочим. Осуществить мечту. Жизнь не так долго длится. Хочется детские мечты осуществить еще при своей жизни. И нашим инженерам этого тоже хочется. Дайте им такую возможность.
2: Может быть, такую идею и стремление даст перспектива полета на Венеру? Ведь когда-то там пытались найти жизнь. И вот теперь, кажется, это случилось. Есть, по крайней мере, некоторые данные, которые говорят о том, что да, это не джунгли, это не динозавры, которые ходят под плотным слоем облаков, как это представляли себе в 60-е. Но бактериальная жизнь там возможна. И сейчас активно в Роскосмосе заговорили о полетах на Венеру.
1: Я очень надеюсь на то, что это даст новый толчок венерианским проектам. У нас были замечательные опускающиеся на поверхность Венеры космические станции. Никто, ни одна страна не сделала аппарата, который бы мог работать на поверхности Венеры в этих адских условиях. Плюс 460. 95 атмосфер давлением, плюс 460 градусов выше нуля. В общем, страшное дело, и тем не менее наши аппараты работали до 2 часов. Вы знаете, это рекорд поразительный в таких условиях, как в мартеновской печи почти, работать. И тем не менее, потом эти проекты прекратились, потому что было сделано все на тот момент возможное. И вдруг опять перспектива. Надо работать не только на поверхности, но и в облаках Венеры. Кстати, я напомню, наши последние летавшие на Венеру аппараты, Вега-1 и Вега-2, при прохождении атмосферы на парашюте, выпускали из своего контейнера аэростаты. Это были небольшие надувные баллоны, которые поднимались как раз туда, в верхние слои, где сегодня обнаружились признаки жизни, и несколько суток там летали. Но кто мог тогда подумать, что надо искать живые организмы? Там не было биологических сенсоров, но теперь их надо поставить и возродить эти наши проекты. Ничего сложного в этом нет, мы это уже проходили 35 лет назад. Пройдем мы еще раз, сохранились чертежи, сохранились, я думаю, люди, которые делали эти аппараты. Но теперь надо, наверное, международный проект осуществлять. Надо собрать биологические приборы от всех заинтересованных стран из Европы, из Штатов. Наши замечательные посадочные аппараты, наша ракета «Протон» прекрасно может туда доставить это все. В общем, нечего огород городить, надо лететь на Венеру. Это дало бы хороший толчок Роскосмосу и нашим научным космическим программам.
2: Вернемся к проектам Илона Маска. SpaceX сейчас разрабатывает по заказу НАСА посадочные модули для лунной программы. Цель – отправить пилотируемый космический корабль на Луну к 2024 году, а к 2028 организовать постоянные миссии. А зачем стремятся на Луну американцы, Илон Маск, и как вы считаете, получится?
1: Во-первых, не только Маск конкурирует в этих проектах. Еще три фирмы, две фирмы и Маск делают перспективные аппараты для полета и для посадки на поверхность Луны. Так что там будет еще соревнование, чей лучше и кто выиграет этот тендер. Конечно, получится, а тут никаких сомнений нет. Американцы летали на Луну, для них это пройденный этап. Конечно, нельзя сравнить задачи тех первых полетов. Прилетел, набрал лунного грунта и быстрее домой. И нынешних. Они собираются уже, грубо говоря, постоянно действующую станцию построить на Луне. Скорее всего, в районе Южного полюса лунного это самое интересное с точки зрения науки место. И не только они. Роскосмос тоже сейчас делает роботов, которые будут садиться в район Южного полюса Луны. Все туда стремятся. Там есть залежи воды, может быть, залежи других летучих элементов. Посмотрим, это надо искать. Но Маск хочет быть первым, и ему не раз удавалось, по крайней мере, сегодня он единственный извозчик космический, кроме нашей страны. Во всем западном мире, кроме Маска, никто не умеет людей запускать на орбиту. Я думаю, он очень постарается, чтобы и лунная станция тоже была его производством и, соответственно, давала ему доход. Это же частная фирма, ему надо как-то кормить своих сотрудников. Поэтому я не сомневаюсь в успехе этого проекта. Может быть, он немножко растянется, не 24-й, а 26-й год. потому что нынешний год, конечно, сильно подкосил. Этот вирус нам палки в колеса вставил. Но, ну, на год, может быть, все это затянется, как у всех прочих. Ничего страшного, будет осуществлено, в этом я уверен.
2: А еще Луну считают отправной точкой для полетов на Марс, предполагая создать там базу, с которой будут стартовать далее космические корабли. Причем освоение Луны уже распланировано. В 2022 году туда должна отправиться обитаемая миссия. В 2022 году по планам туда должна отправиться пилотируемая миссия, а затем и грузовой корабль. А в чем опасность таких полетов, ну и, конечно, полетов на Марс?
1: Опасность единственная. Опасность для человека, который осуществит этот полет. Я уже не раз говорил, что радиационная обстановка в открытом космосе, она значительно более сложная, чем вблизи Земли или вблизи Луны, или на поверхности Земли и Луны. Дело в том, что у нас рядом с планетой радиационный фон намного ниже, чем в открытом космосе. Там вас ничто не прикрывает, ни тело планеты, ни остатки ее атмосферы, ни магнитное поле, как это для МКС характерно. Но и на МКС люди не рискуют больше года находиться, потому что они достаточно серьезную дозу радиации получают. А полет в открытом космосе, на Марс, ну и вряд ли первые полеты будут без возвращения на Землю, там просто не прокормить космонавтов, надо будет их возвращать. Туда и обратно это 2,5, примерно 3 года, и трудно себе представить, как человек такую дозу радиации перенесет. Это опасно, это может быть и смертельно. Ну а роботы довольно легко преодолевают эту проблему, и работая на Марсе, они там облучаются весьма сильно, и тем не менее 13, почти 14 лет проработала Bart Unity, уже скоро будет 10 лет, как работает Curiosity, так что ничего страшного для роботов на Марсе особенно нет. И с моей точки зрения, торопиться с запуском человека на Марс ни в коем случае нельзя. Человек – это биологический объект. Вместе с ним принесет космический корабль много заразы. Ну, заразы в смысле много биологических факторов, которые начнут размножаться на Марсе. Там условия для размножения наших микроорганизмов не такие уж плохие. Многие из них могут там прижиться. И мы начнем заражать эту уникальную планету своей биосферой. Зачем? Пока видно только два способа решить вопрос с радиацией. Первый – это защитить какими-то толстыми стенками космонавтов от потока радиации. Пока такие толстые стенки ни одна ракета-носитель в космос поднять не может. Я напомню, нас от радиации, нас, жителей поверхности Земли, защищает атмосфера. Нам кажется, что это какой-то разреженный воздух, но он очень протяженный. И если бы мы нашу атмосферу прижали к поверхности Земли и сделали такой же плотной, сжав ее, например, как вода, то над нашей головой оказался бы 10-метровый слой воды. Именно это и защищает нас от космической радиации. Конечно, в космос такую защиту не поднимешь, но 3-4-метровый слой воды почти обезопасит космонавтов от радиации. Но и этот слой будет весить сотни тонн. По расчетам, даже небольшой корабль на 3-4 человека должен нести радиационную защиту весом около 500 тонн. Пока это не под силу ни одной ракеты, об этом пока надо забыть. Второй способ – быстро летать, не проводить месяцы и годы в полете, а за несколько недель долететь до Марса, опуститься туда, найти себе убежище, желательно под грунтом, под землей, и тогда космонавты будут в безопасности. Но летать на нынешних химических реактивных двигателях невозможно. Они не экономичны, они требуют огромного количества топлива. Более экономичные, более интенсивно работающие двигатели – это ядерные. Давно уже люди думают о них. С начала 60-х разрабатывались ядерные ракетные двигатели, даже испытывались, были сооружены и у нас, и в Соединенных Штатах. Но они грязные, они все-таки довольно опасные. Представим себе неудачный взлет ракеты. Она бывает же, падает в океан, и на грунт падают неудачно взлетевшие ракеты. И что тогда? Весь запас радиоактивного элемента рассеяться по Земле, это ужасное заражение будет. Поэтому пока не рисковали. Но технологии идут вперед, и, в общем, сегодня мы уже рискуем запускать в космос, например, радиоактивные элементы в качестве источников электричества. Я напомню, сегодня на Марсе, вот который год уже, работает марсоход Curiosity, у которого ядерный источник электроэнергии, атомная батарея, там плутоний распадается и, так сказать, поддерживает жизнедеятельность этого электронного робота. Нередко вокруг Земли летали и будут еще летать с небольшими ядерными реакторами космические аппараты. Так что понемногу мы к этому приближаемся, и я думаю, что это хороший способ наладить быстрые межпланетные перелеты. Ядерный двигатель, на это надо поставить. Об этом сейчас многие думают, и это хороший способ быстро достичь цели, не подвергая пилотов облучению.
2: Как всегда, фантастика в наше время смешивается с реальностью, и все-таки вот эти космические маршрутки, которые по планам Маска, которые он иногда озвучивает, будут летать в космос чуть ли не до 3 раз в сутки. Мы это увидим в ближайшие 20-30 лет?
1: Уверен, что увидим. Кто мог подумать лет 10 назад, что первые ступени ракет станут многоразовыми? Об этом даже не писали инженеры. Ракеты так и назывались – одноразовые космические ракеты и многоразовые крылатые аппараты типа нашего «Бурана» американского шаттла. И вдруг пришел Илон Маск и сделал многоразовые многоступенчатые ракеты. У него уже не один раз спасались первые ступени и летали вторично и третий раз. То есть это было воплощено, а это сказочная идея, казалось. Теперь новая идея, да, вот эти шаттлы, многоразовые космические корабли. Теперь уже Маск делает огромный корабль, Starship, космический корабль, так и переводится. Заправившись на Марсе, ракета отправляется к Земле и, подлетая к Земле, не садится на ее поверхность, потому что наша планета очень сильно притягивает и плохо отпускает от себя ракеты. Она выйдет на орбиту вокруг Земли, из взлетевшего с Земли танкера возьмет топливо, возьмет людей, грузы и отправится обратно к Марсу. И вот такой шаттл, который будет от Марса к Земле летать, сейчас Илон Маск создает. Сразу возникает вопрос, а где заправки на Марсе? Заправки там будут, потому что двигатели, которые Илон Маск поставит на этот свой новый космический корабль, будут не совсем обычные. Сегодня ракеты летают, ну, в основном первые ступени, особенно на керосине и жидком кислороде, как окислители. А Илон Маск уже создал двигатель под названием «Рептор», который пользуется природным газом, ну, метаном, CH4. Это главная составляющая обычного природного газа, который у нас в конфорках на кухне работает. И там, на Марсе, его довольно легко синтезировать. Там есть углекислый газ в атмосфере и есть вода. С – это углекислый газ, углерод, а H2O, H – это вторая компонента метана. CH4 можно сделать из марсианского воздуха и марсианской воды. Такие технологии на Земле они уже отработаны, в ближайшее время их попробуют на Марсе. Нет никаких причин, почему бы им там не работать. И тогда заправки для ракет на Марсе появятся. И кислород, и природный газ мы там будем создавать с помощью солнечных лучей, как источника энергии, атмосферы Марса и воды Марса. Вода на Марсе тоже есть. Кстати говоря, ее разведали там российские приборы.
2: А каким проектом Илона Маска вы, как ученые, хотите пожелать удачного осуществления? Какие, как вам кажется, лучше бы и остались в столе, ну, если такие есть?
1: По-моему, главный проект Илона Маска – это сам Илон Маск, а именно его неудержимая энергия. Все равно, за что он берется. Никто не думал, что электромобили в наше время начнут конкурировать с бензиновыми. Они уже начали. Кстати, я недавно ездил на электромобиле. Потрясающе приятное впечатление. Я уже больше полувека за рулем бензинового аппарата, но мне электромобиль понравился. И Маск ввел это в нашу жизнь. Многоразовые ракеты Илон Маск сделал. Я не говорю, что он один в этом мире такой. Наверняка есть ребята, зараженные вот таким инженерским и предпринимательским азартом. Илон Маск показал, что это возможно, что можно в обход или вместе с государством быстро воплощать мечты в жизнь. Вот главный его проект. А какие это будут мечты? Это уже зависит от конкретного воплотителя.
2: Спасибо, Владимир Георгиевич. Это был неземной подкаст с астрономом Сурдиным. Обо всем, что находится не на Земле, увидеть сложно, а узнать интересно. Подписывайтесь, впереди много непознанного.
3: Мы будем искать в космосе жизнь и цивилизацию, обсуждать самые необычные планеты, искать, куда могли бы переселиться люди и многое другое. Пожалуйста, напишите на той площадке, где вы нас слушаете, о чем еще хотите узнать. Комментируйте. Так вы поможете неземному подкасту взлететь выше, поближе к звездам. И подпишитесь, чтобы не пропустить время, когда с нашей Земли пора будет валить, и точно узнать, куда.

0: Здравствуйте, я Алексей Семихатов. Когда-то наука была одна единственная, охватывала все и называлась натурфилософией. Эти времена давно прошли, мы все хорошо знаем, что наука в целом подразделяется так-то и так-то. Здравствуйте, вы ученый? А в какой именно области? Вот так приходится слышать. Деление науки на области было, конечно, неизбежным. И тем не менее, наряду с традиционными областями, все чаще слышны такие сочетания, как физическая математика, вычислительная биология, математическая генетика и так далее. И это в дополнение к физической химии, геофизике и тому подобное. Классификация наук – решение вопроса о том, куда относится то или иное конкретное направление. Это по существу то, что называется составлением тезауруса. Тезаурус происходит от греческого слова «сокровище». Это корпус сведений о понятиях и терминах в данной области знания или сферы деятельности. Создается эта вещь с целью установить понимание между теми, кто занимается одной и той же дисциплиной. Вещь, надо сказать, временами чрезвычайно полезная и часто порядком бессмысленная, когда речь заходит о современном устройстве науки. Различные науки переплетаются, сливаются друг с другом или, наоборот, дробятся, так что тезаурусы за ними просто не поспевают. Про многие явления даже нелегко понять, как правильно их можно было бы классифицировать. Ну, представьте себе, что вы создаете музей науки, и вам надо решить, где, в каком зале этого музея рассказать о сверхпроводимости. Это факт экспериментальной физики? Да. Это предмет вычислительной физики, поглощающий значительнейший компьютерный ресурс? Да. Это инженерная необходимость при создании сверхсильных магнитов? Тоже да. Возможный переворот в энергетике и в этом случае элемент будущего человечества? Да. Нелегко музейному работнику, когда вещи не хотят быть чем-то одним. Наука. Тема прекрасна, что решительно не хочет помещаться в тезаурус. Добро пожаловать! Сегодня у меня в гостях доктор физико-математических наук Ростислав Феофанович Полищук. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И член-корреспондент Российской академии наук Борис Григорьевич Юдин. Здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо, что вы нашли время сюда прийти. Развитие науки, вне всякого сомнения, происходит неравномерно. Хороший вопрос, есть ли, кроме того, у науки направление? Или она движется сначала одним галсом, потом несколько другим галсом? Как и куда мы идем, когда мы следим за развитием науки? Давайте начнем с того, что посмотрим сюжет.
2: В одном из культовых фильмов теперь уже давнего времени о физиках-ядерщиках во второстепенном эпизоде сидел карикатурный персонаж. На вопрос, чем он занимается, блестящие и небрежно модные ученые с иронией отвечали: «Капли исследует». Он изучал силы поверхностного натяжения, на границе жидкость-газ. Абсолютно бессмысленное занятие казалось, хотя и подчинялся процесс формулам Лапласа. Монета лежит на поверхности воды в стакане. Мыльные пузыри завораживают не только детей, но и взрослых. И уже сегодня пригодилась собранная информация. При создании эффективных моющих средств, высокой полиграфии они необходимы. Не унимается зависть к способностям насекомого водомерки безбоязненно бегать по водной глади. И ее свойства исследует. И рябь морей, и пресных водоемов. Явно пригодится доскональное знание о ней при грядущем моделировании штормов и прочих стихийных бедствий. Российский онкологический центр имени Блохина. В середине 80-х прошлого века, что, в общем-то, не так уж давно по меркам истории науки, он вселился в новое здание, прямо-таки во дворец. Туда с гордостью водили экскурсии. Все по последнему слову. Сложные операции, медикаментозное лечение, радиационное, опыты на собаках. Чуть ли не под лестницей была дверь, ведущая в явно небольшое помещение, в каморку, короче. На вопрос, что там, ведущий экскурсию небрежно отвечал: «Да так, ничего особенного. Парторг наш зависимость развития онкологических опухолей от курения изучает. Представляете?» Эффектная пауза эффектно подчеркивала бесполезность занятий. Сегодня, как известно,
1: Курение – одно из самых опасных канцерогенных провокаторов. Мощный стимулятор страшной болезни.
2: Начать сюжет следовало бы с насмешек современников над опытами Фарадея. Возился он с проволочками, перемещая их в магнитных полях. Несерьезно? Вся современная электротехника выросла из этих проволочек. Великие и малые шаги прогресса. Многие из них начались с никчемных, как казалось, современникам опытов. Острили. Наука есть удовлетворение собственного любопытства. Хотите так некорректно мешать? Давно известно, чудаков среди ученых немало. Но это не означает, что не было попыток прикрываться наукой в череде бессмысленных занятий. Лучшая тому иллюстрация – описание Джонатаном Свифтом в знаменитых путешествиях Гулливера Лапутянской академии наук.
1: Огурцы растут не без помощи солнечного света. Значит, можно этот свет выделять из огурцов. Гениальные тексты будущих шедевров писать с помощью хаотичного перебора всех букв алфавита, но с выделением хоть какой-то осмысленности в море абракадабры. Способ, как отсеять ненужное пока в тумане, не проявит он себя и так далее. Смеялись, кстати, и над тем, что лапутяне уверенно говорят о двух спутниках Марса. Откуда они? Никто не видел. Ныне о Фобосе и Деймосе знают все. В героях они успели побывать, когда чуть ли не выступили в качестве претендентов на обители разумной жизни. Сорвалось, правда. Неверные исходные данные в основу вычислений положили. Но это другая история. Как не запутаться? Как выделить драгоценные зерна, если не знаешь наперед, драгоценные ли они? Причем оплетают человеческую мысль многочисленные умствования всевозможных квази, псевдо и лженаук. И неохотно приоткрывают свое истинное лицо. Помноженные на гиперактивность лженаука, как правило, агрессивно, умеют они брать в плен доверчивые умы и излишне горячие сердца. Вот и пойми, что к чему.
0: Есть ученые, которые выполняют ясно поставленную задачу для того, чтобы что-нибудь взорвалось, взлетело или что-нибудь такое произошло. А есть люди, которые занимаются, по видимости, бессмысленными и вроде бы не очень нужными вещами. Какое ваше мнение? Можно ли как-то оценить процент, необходимый процент занятий вот ненужными, немотивированными извне вещами в науке, для того, чтобы наука продолжала двигаться вперед, чтобы она существовала? Или можно ограничиться только четко поставленными, ясными задачами, выполняем это, то нет? Почему?
3: Нет, ни в коем случае. Ну, есть такое соотношение, оно установлено, правда, на финансирование, что вот ну, в мире, там, в разных странах чуть-чуть меняться может, но примерно 10% финансирования науки – это вот фундаментальные исследования, так называется. И остальные 90% – это вот прикладные, которые там для достижения каких-то целей. Производятся эти исследования. Вот. И я думаю, что вот, ну, без этих 10% надо, чтобы были умы в науке, которые могли бы что-то делать. А вот они умы, вот, ну, если так можно выразить, тренируются на таких вот исследованиях, которые, может быть, кажутся без цели, там, без смысла.
0: То есть, с одной стороны, это выращивание среды, как вас можно понять, да? Да, людей, да, которые способны, да, решить более-менее любую другую задачу, раз они решают эту какую-то сложную.
3: Ну, не любую другую, но какой-то широкий спектр задач.
0: Но ведь есть еще и вот какое обстоятельство. Не знаю, насколько вы с ним согласны, что направление науки вдруг, причем по каким-то причинам иногда случайного открытия, довольно резко меняется в том смысле, что вырастают новые направления, которых раньше не было. Где черпать ресурсы для этого? Вот возникло новое направление. Студентов на эту тему не учат. Диссертации по этой специальности не защищают. А направление возникло. И оно может оказаться перспективным. Вот как организовать науку так, чтобы как она должна быть организована для того, чтобы вот в таких ситуациях продолжать динамично развиваться?
3: Ну, вот это тоже должна быть зона свободного поиска, вот, когда сами ученые будут определять. Вот это вот прорывное направление, там, допустим.
4: Ну, мне кажется, проблема ставится не с того конца. Сначала надо понять, что такое наука. Вы сказали о каких-то конкретных задачах, которые выполняет. Этим занимается левополушарное мышление. Когда задача стоит, нужно идти кратчайший путь. Но всегда есть непознанное. И интуиция улавливает эти вещи, в каком направлении искать. Так что же такое наука? Ну, это развивающееся понятие. При этом каждое понятие имеет предел применимости. Всякая система научных понятий внутренне противоречива. Это как из семени древознания выступает с растущей кроной и корневой системой. И одно понятие зовет другое. И развитие физики – это сначала создание тех понятий, которых нет в природе, но для, без этого они необходимо возникать в процессе познания и отличаются от выдумки. И поскольку не предел применимости, при достижении предела применимости возникает новое понятие. И таким образом познание есть такой расщепляющий процесс. Ну, образ – это древо познания, когда раздаются новые и новые понятия. Сегодня известно в физике, что понятия пространства и времени не первичные, а вторичные. Был сюжет про пену. Так вот, на микроуровне есть концепция пространственно-временной пены, где там флуктуирует вакуум, и еще пространства-времени нет, а потом оно возникает, когда из вакуума рождается материя, и взгляд меняется. Так что и драма науки в том, что мы должны создать те понятия, которых не существует, абсолютное пространство, абсолютное время. Что такое время? Часы тикают, а потом оказывается, что есть скорость света, которая вообще не есть скорость. Потому что если мы движемся со скоростью света на квазар 10 миллиардов световых лет впереди и сзади, да, от того, который сзади, то расстояние для светового наблюдателя, воображаемого, равно нулю и одного, и другого. То есть мир двухмерен, и это первичные световые образы. А потом возникает масса покоя, потом возникает пространство, потом возникает время из этих световых. То есть наука – это торжество умозрения.
2: Самопознание невозможно без науки и искусства, без культуры, рождающей мысль и образ, без всего того, что делает человека творцом, а род людской – обществом, а не статом.
5: Ньютон, созданная которым наука, лежит, долго лежала в основе всего, ну и до некоторой степени лежит в основе всего вместе с физикой и математикой. Ваше мнение, это было... Она была практически мотивирована в момент своего создания? Или это была абсолютная игра ума? Вот позабавился великий Ньютон и написал начало, а говорят, Галей вообще уговаривал его их издать, потому что, собственно, уговаривал написать, потому что он вообще не считал нужным это делать.
3: В 30-е годы был такой академик у нас Борис Михайлович Гессен. В Лондоне был доклад на Всемирном конгрессе по истории науки. Доклад назывался «Социально-экономические корни механики Ньютона». Вот. И, значит, он показывал там, что вот какие-то социальные взаимоотношения, которые в тогдашнем обществе существовали, значит, в английском, они вот, послужили какой-то почвой, на которой вот построения Ньютона возникли. И надо сказать, что этот доклад оказал колоссальное влияние на дальнейшее развитие там, философии, социологии, науки. И в Англии очень сильная школа, значит, сформировалась по социологии науки, которая в значительной мере опиралась...
5: Хотя, конечно, доклад на эту тему, написанный в 30-е годы, можно было заподозрить в том, что в 30-е годы все должно было объясняться через классовую борьбу.
3: Там это так и было, на самом деле.
4: Социальная материя не так организована, как прочие. Синергетика говорит, какие здесь сложные связи между тем и другим, которые такие есть. Ну, и вообще социология науки, есть философские вопросы философии, есть научные вопросы науки, но нет философских вопросов науки. Это уже некое спекулирование и обращение не к собственной науке, которая опирается только на факты, а к тому, как она бытует в головах людей. Критерии отбора людей, которые дают деньги на науку или идут во власть, одни, а в науку другие. И именно чистая наука, именно чистая теория, кажется, наиболее практически ценной и важной.
5: Есть ли способ вообще планировать науку? Давайте так. Даже не предсказать, а планировать развитие науки. Ну, в первую очередь, меня интересует развитие фундаментальной науки. Это вещь планируемая или это вещь растущая спектральным образом, когда случайным образом в непредсказуемые моменты времени происходит вырастание новых направлений?
3: Ну, знаете, вот сегодня очень распространена стала такая схема, когда вот такие вот мегапроекты задумываются. Вот, допустим, был... Самый такой, ну, если не говорить про Манхэттенский проект, то вот был, значит, в 90-е годы 20 века вот проект «Геном человека», да. Вот, который, значит, ну, был там на энное количество лет рассчитан, реализовать его удалось быстрее.
5: Даже быстрее удалось.
3: Да, потому что появились это средства биоинформатики, чего не было, когда он замышлялся. Значит, вот этот проект, ну, когда создавался, то он считался вот самым таким дорогостоящим в истории, вообще, человеческой истории, в истории науки. Вот. И сейчас, допустим, есть такие проекты вот у американцев, называется проект Brain. И похожий проект есть у Европейского Союза. Вот. Это, такая схема становится, значит, и они вот как-то пытаются это... все понимают, и они тоже понимают, кто планирует, что это какие-то такие наброски, не то что жесткие там потом будут расстреливать, если к этому моменту не сделано...
6: Как за атомную бомбу, когда были расстреляны.
3: Вот. Это вот такие вот наметки. Наметки, которые, в общем, ну, какие-то ориентиры, которые там ясно, что вот, прогресс науки происходит, появляются новые вещи, и это приходится пересматривать. Но это можно изначально заложить в схему, так сказать, в общую, что да, это не железный какой-то закон, там, а вот такая вот, так сказать, схема, по которой мы будем здесь сейчас работать.
5: В мотивациях занятий наукой какова доля удовлетворения собственного любопытства? И насколько любопытство может служить тем, что движет ученого вперед? Не заказ, не что-то еще, а просто
4: любопытство. Просто любопытство. Потрясен красотой чего-то и всю жизнь этим занимается. Один становится профессиональным музыкантом и больше ничего знать не хочет. И она что не будет профессиональным. Один только за знанием и продвигается в этом знании. А как это найдет применение?
3: Здесь я бы согласился с Вячеславом Феофановичем, вот, потому что вот, выявлять вот долю того, да. Если, вот, когда мы говорим о мотивах того, что делает человек, это да. Никогда не... Там все перемешано. И там будет это и вот любопытство, там, и, значит, как сказать, представление о том, что вот за это открытие можно Нобелевскую премию получить.
4: Это тоже ярмарка тщеславия, эти все премии.
5: Когда
4: их можно купить, за большие
5: когда
4: деньги.
5: Когда вы вдвоем объединились против меня и запрещаете употреблять слово «процент»,
4: мы ничего не запрещаем.
5: Я обещаю сегодня больше слова «процент».
4: Это красивое слово, значит, одна сотая.
5: И слово «доля» больше не употребляет.
4: Нет, вы не правы. Я на вашу защиту встану.
5: Спасибо.
4: Эйнштейн сказал, я не талантлив, я просто любопытен.
5: Так мне хочется, конечно, спросить, какой процент любопытства был в мотивациях.
4: Но вы мне уже... Какой процент любви или прагматизма, когда женщина говорит «да», потому что это принцип.

0: произвести подсчет.
1: А загадочностью человеческой натуры до сих пор гордимся. Впрочем, пусть они остаются некие загадки души. Неинтересно без них. Но загадки человеческих стай, простите, сообществ. Неужели не стыдно бывает смотреть военно-историческую хронику? Рушатся дома, человеческие гнезда, гоняются друг за другом субмарины, цель утопить. Покорившие воздушное пространство люди тут же начинают драться на созданных гениальной конструкторской мыслью крылатых машинах, на летательных аппаратах, которые боготворили. Список можно продолжать и продолжать, причем по нарастающей в сторону мрака и пессимизма. Вот и получается, не с того боку подбираемся мы критиковать науку. Не за открытие ее упрекать надо, за однобокость. И пенять на людское неумение понять самих себя. Вот у этого ученое сообщество действительно в неоплатном долгу.
2: Надо пенять науку за однобокость.
3: Я бы прежде всего сказал бы, что вот насчет иудитов, все же их в начале там к Средневековью относили, все же было позже, чем Средневековье.
2: Заметно.
3: Вот. Я не думаю, что надо пенять на науку.
2: За подарки обществу, как здесь было сказано.
3: Вот по поводу этого сюжета я бы сказал такие слова, что, вообще-то говоря, вот современное общество, оно учится. Не то, что оно этим овладело, учится вот, как сказать, как себя вести с новыми вот, технологиями, с новыми продуктами, так сказать, научно-технического прогресса. И не в том дело, что вот сразу все надо принимать или сразу все отвергать. Это надо, в общем, вот, сказать, шаг за шагом там, работать. Вот появляется какой-то новый класс технологий, и, значит, надо попробовать разобраться, какие риски. И мы сегодня уже знаем, что, как правило, новые технологии, они влекут за собой какие-то риски. И если мы сначала, прежде чем ее запускать, задумаемся об этом, то у нас больше будет вероятность это предусмотреть. И создаются какие-то, вот, сказать, механизмы регулирования технологического развития. Можно пытаться предусмотреть, какие будут, тем более наученные опытом человечества, какие могут быть риски, какие могут быть опасности от новых технологий.
2: Кстати, опыт-то не только, я на секунду воспользуюсь, на маленькую секунду, опыт же не только о технологиях. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Да. То есть до технологий мы не знаем, как наше слово отзовется. Значит, что вот, же говорить о технологиях?
3: Вот в этом высказывании слово уже фигурирует как технология. Бывают не только естественно.
4: Сначала была технология.
3: Ну, не только естественно-научные происхождения бывают технологии. Много. Бывают гуманитарные, бывают социальные, они бывают намного страшнее.
1: Все, что связано с горизонтом, верно и по отношению к мечте, но лишь в первой части. Во второй правило нарушается. Мечты нередко сбываются.
2: Сейчас это стало очень актуально буквально в последнее время. Вы купили бы автоматически управляемый автомобиль?
4: Почему нет? Но только никогда не будь искусственного робота, мыслящего робота, потому что это продолжение человека.
2: Отлично.
4: Это продолжение нашего разума.
2: Автомобиль, да.
4: Он запрограммирован человеком и
2: автомобиль
4: будет работать
2: возить.
4: Так, как ему прикажут.
2: Отлично, автомобиль будет вас возить,
4: кухонный
2: робот будет для вас готовить еду.
4: Он быстрее будет реагировать на обстановку на улице
2: и
4: более
2: научится,
4: безопасен.
2: И он научится,
4: уже в Стокгольме уже ходят такие автомобили.
2: И он научится делать все, что умеет человек, но вы никогда не дадите
4: ему прав. А военные роботы, они уже существуют.
2: Дадите ему прав, человеческих прав существования.
4: Страшнее военные роботы, которые проникают, видят, открывают
2: огонь. Ну, они, конечно, есть. Бытовые роботы.
3: Извините, вот в начале мая была, значит, в газете Independent опубликована статья про это. Значит, он про искусственный интеллект, и там фигурировал вот этот пример. Вот это машины без водителя, там, значит, и какие другие примеры. И, значит, вот смысл этой статьи небольшой был в том, что вообще-то нам надо людям задуматься, вот такое ли уж благо вот этот вот искусственный интеллект и к чему он может привести. И, в общем, как-то вот они выразили очень серьезную тревогу.
2: А вы как думаете?
3: Я думаю, что если это будет вот, бесконтрольно делаться, то, в общем...
2: То есть обратно к лудитам?
3: Зачем? Я говорю, что это... Ну, понимаете?

0: Знаете, вот люди бывают вполне предусмотрительны, когда этого они захотят. Вот. А ситуации такие будут становиться по мере появления новых, все более мощных технологий, все более таких агрессивных. Они будут требовать вот этого вот все больше и больше. Этим надо заниматься.
1: Я вас не случайно спросил про автомобиль. Автомобиль с автоматическим управлением будет включать в себя ограничения на то, чтобы вы в городе ехали бы с такой-то скоростью, не подрезали бы своих соседей по езде, останавливались бы на красный свет и так далее. Будет только лучше. А вы опасаетесь, что будет хуже?
0: Я опасаюсь, что будет хуже, потому что, понимаете, вот когда мы говорим об одной стране, так вот сегодня буквально мы обсуждали такую тему, вот, ну, это интересная штука, это форсайт, вот, индивидуальный форсайт, что вот человек, значит, вот, должен стремиться, и уже это вроде не за горами, да, что ну, изначально вот, он будет знать, вот, не только какие, значит, какие, там, с помощью генетических тестов, какими ребенок может заболеваниями, значит, заболеть, но и вообще весь простроить жизненный путь можно изначально. Конечно, ребенок там подрастет, он может как-то корректировать, но, значит, жизнь будет вот такая вот. И представляете, сколько всяких бед можно обойти, да, вот таким образом, если вот это вот будет форсайт.
1: Форсайт, в смысле, прогноз на предвидение, прогноз предвидеть на
0: собственную. Не только прогноз, но и какой-то и план, по которому жить.
1: Там все определяется вероятностями, то есть процентами, которые вы мне запретили сегодня говорить.
2: Там все не 100%, там...
0: Тем хуже.
2: Все вероятностно.
0: Да. Тем хуже еще.
2: Нет, ну когда роботы будут сами размножаться,
0: я задумался, и в общем, против.
1: Да?
0: У меня на самом деле вот как-то некоторые отрыв берет от такой перспективы, что вот будет у каждого человека все предписано там заранее от момента рождения.
2: То есть мы обречены преодолевать непознанное, познавать, и при этом происходят такие новые развилки вот в этом, новые риски, новые возможности, но все нужно как бы с большим увеличением это видеть, эту новую картину не отворачивать от нее, не запрещать, не закрывать, а наоборот уметь это контролировать. Это драма знаний, но в этом и сила знаний.
1: Так, не будем отворачиваться от экрана, следующий сюжет.
3: Окружность Земли впервые измерили с помощью верблюдов. Но вначале наблюдательные люди, путешествующие из Александрии в Сиенну, заметили, что в день 22 июня, самый длинный день в году, Солнце ведет себя по-разному. В Александрии оно освещает дно глубоких колодцев, в Сиене нет. Сей факт заинтересовал греческого математика, ученого и астронома Эратосфена Киренского, первым, кстати, доказавшего шарообразность Земли. Естественно, ему очень хотелось измерить планету, и он прям-таки ухватился за мелкий факт с освещением колодцев. Какой длинный день? Замерил он ее, произвел вычисление. Оказалось, ровно 50-ю часть окружности планеты. Значит, нужно измерить расстояние между двумя городами. И тогда вспомнили о верблюдах. Караваны этих животных движутся исключительно равномерно. Очень трудно их сбить с размеренного шага. А раз так, все сводится к простенькой арифметической загадке. Решили ее. Дуга равнялась 5000 стадий. Окружность Земли в 50 раз длиннее. То есть 250 тысяч стадий. В переводе на наши единицы 39 500 километров. Удивительно близко к тому, которое определили точными современными приборами. История, изложенная столь подробно, случилась во втором веке до нашей эры. Она и уникальна, и типична. Естественно, результат поражает, но в нем, как в капле воды, отражается эффективность основной движущей силы в науке – человеческой мысли. Да, ученый пользовался доступными на то время приборами, замеряя отклонение солнечной тени. И судьба ему подарок подкинула в виде верблюдов, незаменимых на то время эталонов равномерного движения. Но право же, заслужил Эратосфен такой подарок. Нобелевская премия по физике присуждена за открытие бозона Хиггса. Произошло это на Большом Адронном Коллайдере. Чудо техники 21 века не идет, естественно, ни в какое сравнение с кильваторным строем кораблей пустыни. Гигантское кольцо, в магнитных полях которого мчались навстречу друг другу элементарные частицы, разогнанные до субсветовых скоростей. Удалось совершить невыполнимое. Поймать, то есть с высочайшей степенью вероятности зафиксировать неуловимую частицу. И Нобелевский комитет с теплотой и признательностью поблагодарил физиков-экспериментаторов за филигранную работу, отметил их высочайшие заслуги перед наукой. Но премию присудил Франсуа Энглеру и Питеру Хиггсу. Эти ученые предсказали существование особой частицы, которая поможет, судя по всему, понять, наконец, что такое масса вещества. Вот вам и пример примата мысли. Она по-прежнему важнее всего в любых самых навороченных экспериментах. Но опять тревога омрачает радость. Найден последний кирпичик стандартной модели мироустройства. Модели, прекрасно работающие все предшествующие годы. И вот последний, вроде бы, штрих. А полной ясности нет. Вопросы, да еще какие, остаются. Начнем с того, что мы вообще не должны существовать. После большого взрыва материи и антиматерии должны были уничтожить друг друга. А мы существуем. Но зыбко как-то. Стоит чуть-чуть изменить любую из двух десятков космологических постоянных, и опять нас нет. Сплошное месиво из нейтронов. А вакуум? Он тоже нечто слепленное из неведомых виртуальных частиц. Да и вообще мы даже с элементарными частицами запутались. Много их больно. Не нафантазировали ли лишнее? Вот и напрашивается вывод о бесконечном множестве вселенных. В одной из них, для нас подходящей, мы и живем. В других — свои физические законы. И фундаментальные константы нашего мира именно таковы, что другими не могут быть. Иначе атомы не сформируются. И нас опять нет. Причем вместе с нашими вопросами. Короче, крупные открытия – это, образно говоря, покорение вершины, с которой четко вся даль открывается. А мы уже количество вселенных подсчитываем. Их, согласно теории, должно быть около 10 500. Впрочем, в следующем году Большой Адронный Коллайдер опять заработает и откроет нечто новое, объясняющее и темную материю, и темную энергию. Но знаете, в общем-то, не только в коллайдере дело. Мысль продолжает работать. Она с древнейших времен не подводила человека. Будем надеяться, не подведет никогда.
1: Меня в историях от Эратосфена до Хиггса неизменно...
2: Кстати, мало общего.
1: Вы знаете, я сейчас скажу, что общего. Изумляет внимание к мелким деталям и способность из подручных средств, будь то верблюды или перевернутая квадратичная парабола, биквадратная парабола, нарисованная практически на коленке, сделать очень классные следствия. То есть какая-то сила мысли... и сила средства совершенно непропорциональных тому
0: результату. Самое красивое.
1: Вызывает ли у вас удивление способность людей находить объяснение явлениям?
2: Это ведь чудо. Что это было самое удивительное, что мир познаваем, это самая удивительная вещь.
1: Ваше ощущение.
2: Это великая вещь.
0: Я никогда не задумывался над этим. Спасибо за такой вопрос. Мне вот первое, что приходит в голову, это естественное состояние человеческого ума. Вот, искать объяснение.
1: Но они находятся для ужасно далеких вещей.
2: Нет.
0: Это здорово.
2: Нет, это удивление.
1: Но еще более странно, что находится одно и то же объяснение для разнородных вещей. Для того, как этот стакан сейчас упадет, и как Плутон на границе Солнечной системы. Это иллюзия? Это иллюзия, что это одно и то же? Или мир так устроен?
0: Я думаю, что мир так устроен, но я бы не стал категорически выступать против того, что это иллюзия. Ну, так я ответил.
2: Так нет, необходимо.
1: Исключительно осторожно.
2: Нет, ну... Иллюзии неизбежны, но и преодоление их также неизбежно. Утраченные иллюзии, вот они для того и рождаются, чтобы потом быть утраченными, когда человек сможет выжить после того, как он их утратит. Я уже сказал, ужасен удел человечества. Всякое знание происходит от неведения. Или во многой мудрости, многое печаль. Но это воспитание духа, когда поднимается человек, как альпинист, там, где разреженный воздух, трудно дышать, ему хочется спуститься в привычные теплые условия. Ну, волшебная гора Томаса Мана, вот на эту тему примерно. Но это неизбежно, движение ввысь и познание с утратой иллюзий, но взамен мы имеем глубокую истину мира.
1: Мне кажется, что движение ввысь – вещь прекрасная, но оно удивительным образом не должно отрываться от деталей. Иначе вы немедленно
2: Конечно, в деталях все дело. Вообще удивительно. Наука, она вообще восхитительная вещь. Мы привыкли, что ночью темно, а днем светло. А почему ночью темно? За этим стоит космология и наблюдательная теоретическая космология, потому что мир расширяется, иначе бы небо все время светилось, как солнце. Самые простые вещи, которые принимаем, или тот человек, почему существует человек в женском и мужском состоянии, самокоррекция наследственного кода, начиная с растений, полодиморфизм, перезаписывание информации, смены поколений, и человек должен меняться, менять стратегии, менять тактики, менять и жить во времени по законам вечности, того, что выше времени. То есть это удивительно. Картина, но...
1: Да, но смотрите, но
2: мы смотрим,
1: когда вы смотрите только на детали, вы не можете подняться над ними, вы видите только их.
2: А детали
1: удивительная смесь фантазии, так и не понял, вы за или против.
0: Фантазия воображения. Действительно, это же интересно. Самое главное, что это интересно.
2: Да.
0: Если уж моя точка зрения, то наука – это то, что интересно.
2: Ну, наука – это то, что опирается на факты. Они такие, что они просто дальше и дальше забудут.
1: Минутку. Итак, ближе к концу передачи,
2: да.
1: Вы раскололись на предмет того, является ли наука
2: способом удовлетворения
1: собственного любопытства.
0: Я это не отрицал.
2: Увлекает.
0: Что не только этим она является, но и чем-то еще.
1: А на сколько процентов удовлетворения собственного любопытства?
0: Вот здесь я опять отвечу так, как отвечал вначале. Что да. Нельзя здесь... Если речь идет... Мы сейчас вступаем на шаткую почву человеческих мотивов. А там все перепутано внутри нас, эти мотивы. И там проценты выделить это...
2: И при том, все строго организовано. Мы создаем свет там, где темно, мы создаем новые пределы, не вопреки законам природы, а их познавая. И мы ставим цели, потому что мы предвидим развитие, и не слепым перебором ошибок инстинктивно, как животные, а уже ставим цели, экономим свои усилия, ищем. Но это продолжение той динамики, которая всем миром управляет. Поэтому мы включены в динамику мира и являемся смысловой сингулярностью Вселенной.
1: Будем воспринимать мир комплексно, многосторонне.
2: С большой действительной частью.
1: И многогранно. Я благодарю участников. Ростислав Айфанович Полищук, спасибо. И Борис Григорьевич Юдин, спасибо.
0: Спасибо,
1: до свидания.

0: Друзья, привет! Виталий, лаборатория ночных видео. Как всегда, примерно в это время по средам и субботам мы с вами встречаемся для того, чтобы замечательно провести вечер. А сегодня я, естественно, не один ведущий и, как всегда, представляю вам второго ведущего от проекта antropogenes.ru Александр Соколов. Саш, привет!
1: Привет, Виталий! Здравствуйте, друзья! А я, в свою очередь, хочу представить нашего сегодняшнего гостя. Дело в том, что у нас сегодня эффект присутствия, а это значит, что докладчик форума «Ученые против мифов» отвечает на ваши вопросы, на которые он не успел ответить в рамках, собственно, форума «Ученые против мифов». И сегодня мы пригласили Григория Бакуса, который выступал совсем недавно на форуме «Ученые против мифов 15 с докладом «Красота, свободомыслие и преследование. Тактика и стратегия охоты на ведьм». А Григорий – историк-медиевист, и он, собственно, специалист по этой самой теме. Так это двусмысленно звучит – специалист по охоте на ведьм в Западной Европе, позднего Средневековья, раннего Нового времени. Вот сегодня Григорий у нас в гостях и готов отвечать на ваши каверные вопросы, на те вопросы, которые накопились в комментариях к видео, и на те, которые вы зададите сейчас. Но перед этим, прежде чем, так сказать, начнется охота, скажем так, несколько объявлений. Я попрошу Виталия начать.
0: С удовольствием. И первое объявление, что на самом деле это не эффект присутствия, вот, а постскриптум.
1: Ой, простите, друзья. Это я уже
0: ничего страшного.
1: Договорился.
0: Вот. Ну и, конечно же, я благодарю всех, кто к нам присоединяется. Огромное вам спасибо. И в первую очередь за то, что вы нажали колокольчик. А значит, вы вот оперативно прямо сейчас получили уведомление и начинаете смотреть этот стрим. Это очень, очень здорово. Если вы этого не сделали, вам нужно подписаться на канал. Подпишитесь и на лабораторию научных видео, на antropogenes.ru. Ни одно наше видео не пропустите. Александр примерно через час расскажет вам о том, что ожидает вас ближайшие наши выходы. Ну и, конечно же, можно поддержать нас. Лайк – это всегда очень хорошее дело. Ну и, конечно, материально тоже вам благодарности за донаты. Вы можете использовать, например, суперчат или ссылку, которая имеется в закрепе в данный момент данного видео, в чате данного видео. Ну и вопросы, которые задаются таким образом, мы в самую первую очередь и задаем нашим гостям. Также имеется, как вы понимаете, Patreon и страничка antropogenes.ru, лаборатория ночных видео. Спасибо вам огромное за то, что вы нас таким образом поддерживаете. Также спонсирование на канале весьма-весьма помогает нам продвигать и развиваться нашим проектом, друзья. Спасибо вам еще раз.
1: Да, спасибо, друзья. А я еще хочу напомнить, что в конце каждой нашей трансляции наши гости выбирают авторов лучших вопросов, и они получают от нас подарки, призы, футболки форумов «Ученые против мифов». В частности, вот бывший у нас на предыдущем стриме Дмитрий Соболев, упоротый палеонтолог, выбрал победителей. Ими оказались наша постоянная зрительница Ксения Димитрий-Целест, которая спрашивала, по каким частям скелета в основном проводят классификацию видов, и Макс Отто фон Штирлиц, который спрашивал, так все-таки, какого цвета динозавры были в основной своей массе? Зелено-серые, и как их везде рисуют. Вот Ксения и Макс Отто, напишите, пожалуйста, Георгию Соколову по контактам, которые должны сейчас появиться в чате, и узнайте, как вам получить заслуженные футболки. Все остальные готовьте вопросы. Я еще раз хочу, кстати говоря, сказать, что далеко не все победители обращаются за футболками, а зря. И, может быть, вы уже выиграли эту футболку, только вы этого не знаете, потому что просто не смотрели соответствующую трансляцию. Поэтому по ссылке, которая есть в описании к видео, которая сейчас появится в чате, перейдите. Там собраны все победители на всех эфирах научной станции. Ищите себя там. А лучшие вопросы, кстати говоря, помимо этого, Виталий Краус публикует в Инстаграме лаборатории научных видео. Вот он сейчас показывает, что он действительно так делает.
0: Спасибо.
1: А я еще хочу немножко похвастаться. Я получил вот такую замечательную футболку. «Привет, как дела?» Это футболка, которую я купил в магазине проекта «Коллективный иммунитет». Это проект Антонины Обласовой, которая у нас уже была дважды в гостях. И известна по Инстаграму Антонина о вакцинах, занимается просвещением в области вакцинопрофилактики. Его магазин можете найти в Инстаграме, собственно, Антонины. Такие вот симпатичные футболки. И тем самым помогаем делу просвещения в области вакцинопрофилактики. Все, рекламная пауза закончилась. И передаю слово, наверное, Виталию, который задаст первый вопрос.
0: Я даже не задам первый вопрос, а попрошу сделать такой постскриптум в постскриптуме. Григорий специально подготовил слайды по итогам своего выступления на форуме «Ученые против мифов 15». И, в общем, есть что рассказать. Григорий, можем начать демонстрацию экрана. Ну и, соответственно, даем вам слово.
2: Добрый вечер. Я очень рад присоединиться к проекту PostScriptum сейчас. И у меня остается небольшая презентация, которую я бы хотел сейчас озвучить. То есть несколько слов осталось после самого доклада, который назывался «Красота, свобода мысли, преследование ритм». Вот. А главная проблема, которая нас часто беспокоит, когда мы пытаемся реконструировать события. Сейчас, минуточку, презентация, кажется, мне прошла. Сейчас, можно я перезагружусь? Так, отражается, да? Первое, что я хотел сказать, с чего бы хотел начать наш разговор, это то, что одна из самых главных проблем, которая возникает перед нами, это проблема некорректных обобщений, когда мы пытаемся реконструировать сами события, в которых участвовали достаточно большое количество людей. И когда мы предлагаем какую-то универсальную логику для больших событий, возникают некоторые проблемы. Собственно, и рождаются мифы. На примере охоты на ведьм нас будут интересовать несколько сюжетов, кто являлся главными участниками этих событий. То есть, соответственно, как правило, каждое из таких событий, оно включало в себя целые несколько достаточно крупных групп. Ну, во-первых, это обвиняемые и сами их обвинители, доносчики. Вторая группа, которая участвовала по поводу репутации, по поводу, возможно, вот. Собственно говоря, сейчас должны появиться картинки. Возможно, родственники с обеих сторон, которые тоже являлись активными участниками всех конфликтных ситуаций, соседи, к ним обращались для того, чтобы в процессе дознания, для того, чтобы уточнить репутацию людей и возможные слухи, которые могли распространяться на местах. Кроме этого, могла участвовать стража. Как правило, это были местные люди, служившие либо местному феодалу, либо служили князю-епископу. Вот. С их стороны участие заключалось в том, что они могли позволить себе злоупотреблять властью. Еще одним участником конфликтной ситуации был палач, часто приезжий, у которого было меньше моральных каких-то обязательств по отношению к тем людям, которые проживали в этом конкретном городе и которые оказывались объектом его работы. Да? И кроме этого присутствовали также обязательно управляющие или представители местного феодала и чиновники городской администрации. Соответственно, в редких случаях мог принимать участие феодал или епископ в реалиях Священной Римской империи и Германской нации. То есть, когда мы себе пытаемся представить какую-либо ситуацию из 15-16 века, то мы должны себе представить, что одновременно в ней участвуют практически все заявленные сейчас на этом слайде группы людей. У каждого из этих людей присутствует своя собственная логика, присутствует своя собственная стратегия. Для обвиняемых она ориентирована на выживание, для доносчиков, возможно, на месть, для представителей местной власти на то, чтобы сохранить какой-то хотя бы внешний налет законности. И так было не всегда. И вот главная проблема современного человека, который пытается понять, что же ими двигало тогда в 16-17 веке, заключается в том, что мы часто снивелируем всех вот этих участников до одной какой-то простой гипотезы, которая нас сильно беспокоит. Ну, например, они ловили тех, кого считали, например, слишком красивыми, либо слишком уродливыми. Ну, это по, как эхо такой дискуссии, которая сейчас идет на Фейсбуке после основного доклада. Вот. И когда мы фиксируем свое внимание на одном тезисе, мы часто выпускаем ситуацию расходящихся интересов всех вот этих вот людей. Сейчас, вот ближайшие буквально 10 минут, мы попробуем смодулировать вот эту ситуацию разнонаправленных векторов, если можно так сказать, если можно использовать эту аналогию, на нескольких кейсах, на нескольких событиях, которые имели место в ходе охоты на ведьм. Кейс первый. Городок, который назывался Райнбах, нас будут интересовать 30-е годы 17 века, и мы к нему обратимся благодаря исследованиям немецкого историка Томаса Беккера. Вот. А этот городок интересен тем, что в нем будет происходить одно из самых таких вот жестоких преследований, которые имели место быть на территории архиепископа Кёльнского. Архиепископства Кёльнского. Источником по этим событиям является такое полумемуарное сочинение, покаяние, наверное, является в каком-то смысле, которое называлось «De mutige Klage». Его написал человек по имени Герман Лоер. Герман Лоер был юристом, членом городского совета и непосредственным участником преследования, именно как городской юрист. Рейнбаха, как член городского совета, он присутствует постоянно в тех делах, которые в 30-е годы там разворачиваются. Он как бы следит за соблюдением законности. А он, в конце концов, увидит весь этот масштаб насилия, который там будет происходить, и сделает такой достаточно живой скетч. А когда он поймет, что ситуация сильно вышла из-под контроля, когда в качестве обвиняемых привлекают уже бывших и деловых партнеров его семьи, например, да, то есть там женщины из высшего общества Рейнбаха привлекают в качестве обвиняемых, там есть несколько таких же трепещущих моментов, когда одна из обвиняемых ему вот в лицо говорит на пытке о том, что помнишь ли ты, как мы вели дела с твоим покойным отцом, например. Он, в конце концов, бежит в Амстердам, подальше вот от Рейнбаха, пишет эту книгу, и благодаря этой книге мы можем взглянуть изнутри на это самое сердце тьмы, если пользоваться метафорой Джозефа Конрада. Да? Он фиксирует то, что с его участием было казнено порядка 130 человек. Городок не очень большой, там 5-6 жило. То есть вот эти 130 человек, которые проходят в режиме фактически такого, не останавливающегося конвейера по насилию, они для него оказываются такой вот соломинкой, которая окончательно сломает спину нашему верблюду. И он отмечает, что саму ситуацию очень сильно срежиссировал вполне конкретный человек, которого звали доктор Франц Буерман. А этот Франц Буерман смог подмять буквально под себя весь городской совет и продавить такую агрессивную позицию в преследовании ведьм. Франц Буерман был одним из чиновников администрации архиепископа Кёльнского, и в результате этого он, пользуясь своим авторитетом, смог довести репрессии до своего логического конца. До того максимума, который как раз сильно шокировал в конечном итоге Германа Лоера, когда были снесены все социальные перегородки и когда размах насилия захватил не только маргинальные группы людей, подозреваемых в колдовстве, да, но и вполне респектабельных выходцев из патрициата городского. Что мы можем сказать? Что здесь произошла ситуация, она еще и особенно заключается в том, что ранними Франца Буермана как раз активно был реализован сценарий по отъему собственности. То есть размах репрессий в данном случае он буквально подпитывался за счет того имущества, которого они конфисковывали в ходе допроса. То есть тебя обвиняют в том, что ты являешься прислужником дьявола. В конечном итоге человек оказывается примерно в такой ситуации. Сейчас слайд поменяется, мы это увидим. То есть как раз гравюра из «Мютиги Клаги», из «Зерцала страданий». И мы видим, что здесь практически нон-стоп происходят пытки. То есть в одной комнате людей подвешивают на дыбе, тут же используют тиски для ног. Как правило, это уже состоятельные люди, и их имущество тут же идет в пользу всех присутствующих со стороны судей. То есть как раз, чтобы можно было оплатить достаточно роскошный образ жизни, который они там себе вели. То есть это все сразу же использовалось для того, чтобы поддержать уровень статусного потребления, который могли себе позволить палачи. Эта ситуация примечательна тем, что она как бы довела до абсолюта ситуацию, когда имущество идет в общий котел. общий котел, собственно, преследователей. В целом, для средневекового правосудия как раз была характерна ситуация, что люди, что имущество обвиняемых как раз ушло на поддержание самого процесса, но большинство обвиняемых были слишком бедны, чтобы обеспечить какой-то постоянный приток материальных средств. Стараниями Франца Буермана вот это как раз было, насилие было перекинуто на патрициат городской, которые были состоятельными людьми, и в результате началась работать такая алхимия, когда обвиняешь человека в колдовстве и используешь его имущество на статусное потребление в ходе самого процесса. Вот. Эта ситуация оказалась нетипичной, потому что далеко не всегда насилие выходило за рамки вот этих перегородок, социальных перегородок, которые существовали в средневековом городе. Сейчас мы, ну, последний слайд, который, в принципе, я показывал уже в качестве основного, в основном докладе, да, это как раз вот по основным жертвам, да, и мы говорили о том, что наибольший результат по количеству казненных добились католические епископы в отдельных землях Священной Римской империи, германской нации. То, о чем мы с вами говорим, относится к верхней строечке. Это курфюршество, епископство Кёльн, которая возглавлялась Фердинандом фон Байером, Фердинандом Баварским. Вот, его стараниями жертв было целых 2000 человек на землях, которые были под его властью, в том числе. И это как раз антипод ситуации с охотой на ведьм. Ротенбург. Это середина 16-го, середина 17 века. Вот эту ситуацию мы можем достаточно хорошо проследить благодаря совершенно шикарной книге Элисон Роунс, которая посвящена как раз вот тем нарративным источникам, которые были составлены в ходе процесса. У Ротенбурга была особенность в том, что он был примерно сопоставим по количеству населения с Рейнбахом, о котором мы говорили в самом начале. То есть это порядка 5 000-7 000 жителей в описываемый период. От 5 до 7 тысяч. Ну, там происходили всевозможные катаклизмы социальные. Население иногда изменялось по своему количеству. То есть там войны, эпидемия, низкая цена, наложила свой отпечаток. Статус этого городка, то, что он был вольный имперский город, он как бы гарантировал то, что этот город был свободен от участия каких-либо феодалов в решении вопросов судебной жизни. Что мы про историю охоты на ведьм в Ротенбурге знаем? Мы знаем, что первый случай был зафиксирован в 1435 году, когда были две женщины обвинены в колдовстве, но они избежали наказания. Характер источников не позволяет как-то как-то пролить свет на вот саму эту ситуацию. Вот. Мы просто знаем, что женщины не оказались в числе преступников, которых к чему-то приговорили. То есть, видимо, слушание было, но не наложили каких-то наказаний. Что мы более точно знаем, это то, как развивается ситуация с середины XVI века. Там как раз несколько улучшается источниковая база исследования, как раз создаются основные книги, в которых записывались практически все показания. Что мы знаем? Что на протяжении достаточно длительного периода, с 60-х годов XVI века по начало 18 века, было обвинено в колдовстве в этом городе 65 человек. То есть, если в предыдущем кейсе мы рассматривали смертных приговоров 130 за короткий промежуток времени, несколько лет, да, то здесь за 150 лет получается обвинено в колдовстве только 65 человек. Динамика. Есть с чем сравниваться. Казнено 3. Это не отпечатка, действительно. Было казнено только 3 человека. Причем казнили их на максимально гуманным способом. То есть сначала они были обезглавлены, после чего тела сожжены. Вот. Пытка. Из общего числа в 65 человек мы знаем, что подвергнуто пытке было около 10 человек. Наиболее распространенная мера воздействия на людей была изгнание. Ну, как карательная мера. То есть людей лишали статуса города, бюргера города Ротенбург и заставляли покинуть территорию города. Это было достаточно серьезным наказанием с точки зрения средневекового человека, потому что в этот момент разрушались права гражданства. На любом другом месте он не обладал практически никакими правами и был, строго говоря, изгоем и маргиналом. То есть он мог жить только за счет тех средств, которые были с ним. Особенность. Вот именно ситуация в Ротенбурге, то, что городской совет отказывался рассматривать колдовство как преступление особого порядка, crimen exceptum, который требовал, например, чрезвычайных мер на пытках. Вот здесь сохранился старый средневековая установка на том, что пытка должна быть строго дозирована, используется только в крайнем случае. И мы видим, несмотря на довольно сложную историю вот этого города, в ходе 30-летней войны его, например, захватил шведский контингент в начале 17 века. Вот. Потом его захватили войска католической лиги, хотя город был протестантский. Да, но несмотря на то, что этот город оказался в центре боевых действий, да, несмотря на это, в отношении жертв охоты на ведьм здесь практически гуманизм присутствует, как мы видим. Кейс третий. Кейс третий будет занимать такое промежуточное положение. Мы посмотрим на конец 16 века в Аугсбургском диацезе. Один маленький комментарий. Аугсбургское епископство с точки зрения судебной юриспруденции, судебных полномочий, не включало в себя город Аугсбург. Аугсбург был вольным имперским городом, который не подчинялся епископу в плане суда. Вот. А вот ближайшую округу, которая подчинялась епископу, епископ судить мог. Маркарт фон Берг, епископ, инициировал два таких достаточно крупных процесса. Общее количество жертв было 150 человек во всех его владениях. В отличие от Кёльна, это была не такая большая земля. Вот. Общее количество населения, которое проживало на территориях, подчиненных епископу, 75 тысяч человек, охват получается где-то 0,2%. То есть, в принципе, тоже почти гуманизм. В тех местах, где сама охота на ведьм происходила при активном интересе Маркарда фон Берга, ситуация выглядела следующим. Имела следующий вид. Оберсдорф. 25 жертв на приблизительно 800 душ населения. То есть около 3%. Город с похожим названием Обердорф. Или Маркт Обердорф, 68 жертв на приблизительно 700 душ населения, охват около 10%. А вот здесь как раз интересно.

0: 50 гульден. Ну, самая, которая, если...
1: Кубары, ребята, такие очень компанийские, держатся стайками. И, конечно же, эта стайка обозначает свою территорию, чтобы чужая стайка сюда не заходила. Значит, несмотря на свою, казалось бы, такую безобидную внешность, кукубара – это хищник. Причем очень жесткий, облигатный хищник. Она прекрасно охотится. У нее длинный, мощный, крепкий клюв. Кстати, этот клюв растет у кукубары всю жизнь. Ребята, а вы знаете, какой орган у человека растет всю жизнь? А? Вот вы не обращали внимания, чем лицо старика отличается от лица молодого человека? Это даже один парный орган, а другой непарный. Это нос и уши. У стариков всегда очень большие уши и большой нос. Потому что как раз нос и уши у людей растут всю жизнь. Очень-очень медленно, но растут практически всю жизнь. А вот у кукубары растет клюв. И клюв растет, ну, как у нас у людей. Вырастает там больше 10 сантиметров в длину. Мощный, хороший клюв, в котором очень удобно охотиться. Следующий нам покажите, пожалуйста, Александр, картиночку. Вот, видите кукубара со змеей. Они совершенно спокойно лопают ядовитых змей. Вообще, все, что шевелится, они уничтожают легко и просто. И последнее время в Австралии, где они водятся, кукубары уже стали фактически синантропным видом. Что такое синантропный вид, дети мои, вы помните, да? Это виды животных, которые живут рядом с человеком, и мы, люди, их никоим образом не смущаем. Это наши голуби, это серая ворона, например, да? Это наш воробей, домовая мышь и так далее, тараканы. Это все синантропные виды. Вот кукубара тоже очень популярная такая птица в Австралии, потому что, во-первых, она очень забавная, во-вторых, она уничтожает и грызунов, и ядовитых змей. Ну, вот даже тех животных, она может напасть и завалить животное, которое, добычу, которая больше ее размером. А вот всяких змей, например, или там ящериц, кукубары кидают сверху об камни, вот, могут взять вот так вот за хвост и помолотить об камни заодно еще, чтобы мясо было помягче, как вот мы отбивные, мама у нас или бабушка, да, колотит на доске. Ну и поэтому кукубары, в общем-то, любят их очень много в парках в австралийских, их подкармливают посетители этих парков. Бушмены их называют будильник бушмена, да, потому что кричать они начинают рано-рано утром. В неволе тоже они живут совершенно спокойно, доживая до 50 лет. Были такие случаи. Но на кукубар, на родине в Австралии, запрещена охота, запрещен их отлов и запрещен вывоз. И санкции довольно жесткие. Но дело в том, что, как мы знаем, фактически все австралийские представители фауны – это эндемики. То есть это виды животных, которые водятся только там, нигде больше не водятся. Они все входят в первое приложение CITES. Есть такая международная конвенция, которая стоит на пути контрабанды животными, растениями, их частями, дериватами. Вот. Но, тем не менее, конечно же, кукубар все равно ловят, все равно контрабандой вывозят, продают другие страны, и нередкость они в зоопарках, и даже в частных коллекциях. Так, следующее нам покажите, пожалуйста, Александр, картиночку. Вот, это еще один вид, это эндемик, это аруанская кукубара, которая живет на острове Ару. Вот так она выглядит, очень симпатичная птица. А вот это ее голос. Вот я потерял свою шпаргалку, где у меня были расписаны по цифрам мои животные. Ну ладно, мы как-нибудь попробуем без нее. Так, давайте следующую посмотрим картиночку. Это тоже, по-моему, будет аруанская кукубара. Да, вот она, очень красивая, да? Смотрите, какая у нее рябая голова. Кстати, смех кукубары – это заставка на главном радио Австралии уже много-много лет. Вещание австралийского радио начинается вот с этого хохота кукубары. И все прекрасно знают этот звук, все жители Австралии. Ну, как мы знаем, кукушку, да, кукование кукушки. И там такое поверье, если у нас кукушка закукует, сразу кукует.

0: какой курс, сколько мне лет? И считать начинает. Раз, два, три, четыре, пять. А услышит смех кукубары, в Австралии такая добрая примета. Значит, все будет хорошо, и день будет удачным. Кстати, кукубары моногамные. Практически всю жизнь живут одной парой. Поэтому у них таких напыщенных брачных ритуалов, как у полигамных птиц, нету. Но зато, конечно же, у кукубары на родине есть враги. Это змеи, крупные змеи, это вараны, это кошки, которых привезли в огромном количестве в Австралии. Это, ну, всякие хищные птицы крупные, которые орнитофаги, там ястребы, орлы. Так что в природе у кукубары враги есть. Но, видите, птица такая смышленая, очень занятная. И самое главное, с необычным голосом, что нас в этой истории больше всего заинтересовало. Давайте следующую покажем картиночку. А поскольку все-таки у нас кукубара относится к зимородкам, семейство зимородков, то, ребят, ну не могу не вспомнить нашего красавца, да? Кто-нибудь из вас видел эту изумительную птицу? Она небольшая. Она размером, ну, чуть-чуть, наверное, побольше воробья, может быть, даже такого же размера. Вот так кричит зимородок. И вы слышите, кричит он на фоне журчащей воды. Потому что зимородки потрясающие совершенно рыболовы. Они очень требовательны к местам обитания. Им нужна прозрачная вода, где много мелкой рыбки, на которой можно поохотиться. И самое главное, где есть крутые берега. Потому что в этих крутых берегах зимородки роют норы. Вот я пару раз встречал зимородку у нас здесь, на Оке, от меня вот такая. Ну, километров 8, наверное. Но вообще эта птица достаточно редкая. Я помню однажды, давно зимой, в Египте мы встретили зимородка, так было приятно, вот эта вот искра, синяя искра, которая летит вдоль воды, я думаю, это наш какой-нибудь из наших краев. Вот и встретились. Значит, зимой, конечно же, зимородки разлетаются в теплые края, встречаются они, кстати, тоже моногамные, поэтому разлетаются они муж в одну сторону, жена в другую сторону, а весной они возвращаются к старому гнезду. Покажите нам, пожалуйста, Александра, следующую картиночку. Вот, и дальше вот они снова... Вот он, красавец, да, очень красивая птица. И дальше они готовятся к тому, чтобы произвести на свет еще одно потомство. И если год удачный, то они успевают за сезон, за теплый сезон даже сделать два выводка. Почему он все-таки зимородок? Да, вот меня, кстати, когда я был маленький, меня все время тоже интересовала этимология, да, зимородок. Он что, рожает зиму? Да нет, наоборот, зимой его здесь нет, его отсюда сдувает ветрами в теплые края. Ну, вот есть такая версия, что зимородок это не только рожденный зимой, а это, может быть, как-то по-другому раньше звучало. По-моему, до сих пор никто так и не раскопал этимологию. Но в русской мифологии зимородок – это про птица, которая вот стала прототипом мифической птицы Алканоста. Алканост изображался с головой, с руками девы, но с телом зимородка. Ну, естественно, наверное, он был покрупнее, если голова девы-то, да? Вот. А почему алканост? А потому что у греков... Я хочу сказать, что, ребят, у зимородков у них огромный ареал, очень широкий. Поэтому зимородка прекрасно знают там вот туда вот до Британии, Южная Европа. Все они прекрасно знают эту птицу, тем более птица яркая, заметная. Вот. По легендам и мифам древней Греции был такой великан Алкианей. И с ним однажды в схватке сцепился Геракл, но Геракла победить невозможно, но Алкианея Геракл никак не мог все-таки тоже победить, потому что на своей земле, он был непобедим. Ему возвращалась жизнь. Даже если, по-моему, Геракл там в него стрелами ядовитыми, пропитанными гидрой выстрелил, но тот все равно выжил. Геракл понял, в чем дело, оттащил его в соседние земли, и там он уже его победил. А вот сейчас не помню, кто-то, по-моему, из богинь, вот не помню, кто превратил дочерей этого великана в зимородков. И поэтому они так и проходят в легендах, как Алкаиниды, по-моему, да? Вот. Ну, следующий, покажите нам, пожалуйста, картиночку. Вот. Это вот они около своей норы, и вот как раз вот есть такая версия, что это не зимородок, а землеродок изначально было, то есть в земле рожденный, потому что вот такую вот норку роют и папа, и мама, обе птицы, и самец, и самка, она может быть довольно длинной, почти метр длиной, и заканчивается таким расширением, это гнездовая камера. Но они туда не таскают, как правило, никаких там веточек, никакой подстилки. Но поскольку они очень усиленно малышей кормят рыбой, то там из мягких косточек, из чешуи все равно такая вот подстилочка образуется. Ну, давайте следующую покажем картинку. Спасибо, Александр. Вот. В Австралии своя хохотунья, смеющаяся кукубара. А у нас, ребята, в нашем отечестве живет свой хохотун, самый настоящий. Это черноголовый хохотун. Вот он. Слышите, как он? Не знаю, почему его назвали хохотуном. Немножко похоже. Мне приходилось слышать хохотунов не раз, и я снимал их в колонии. Это такая колониальная чайка. Одна из самых-самых больших наших чаек. И, на мой взгляд, одна из самых красивых наших чаек. Смотрите, у нее серебристо-серый, ослепительно-белый, черный, бархатные цвета. Да, такие сочетания очень контрастные. Чайка большая. Она сразу выделяется на фоне других птиц в смешанных колониях. Надо сказать, что она достаточно молчалива. Вот только в колонии, когда идет
1: Черноголовый
0: период
1: хохотун.
0: размножения, хохотуны, конечно, хохочут. И хохочут они, естественно, для того, чтобы как-то обозначить свою территорию, вот именно вот этой вот колонии. Но здесь очень интересный момент, ребят. Вот, Александр, если можно, следующую покажите нам, пожалуйста, картинку. Вот, это колония хохотунов. Видите, их сколько. Тем не менее, это Красная книга. Ареал достаточно большой у хохотунов, но они такими локальными вкраплениями. То есть они не разбросаны по всему ареалу, а вот чуточку здесь, чуточку там, чуточку там. Я их встречал на озерах, вот в этом соленом ожерелье озер Маныч-Гудило в Черноземельском заповеднике со стороны Башкирии и в Ростовском заповеднике со стороны Ростова-на-Дону. Встречал в Дагестане, по-моему. Нет, в Дагестане мы их не встречали. Нет, только в Черноземельском и в Ростове-на-Дону, да. Причем это были смешанные колонии, где у птиц такие симбиотические связи, и хохотуны там выполняют роль таких бдительных сторожей, поднимают страшный шум, если, не дай бог, туда пытается проникнуть какой-нибудь хищник, вроде там какой-нибудь лисы, да, например, они поднимают страшный шум, они выстраиваются шеренгой, начинают жутко хохотать, но при этом не нападают, потому что эта птица очень осторожная. И здесь есть еще одна такая тонкость. Помните, ребят, я вам рассказывал, как в таких же смежных колониях, где хохотуны тоже присутствуют, пеликаны, вот покажите следующую картиночку, Александр. Пеликаны, когда прилетают с добычей, они сразу тут же пап с мамой находят своего птенца. По писку. То есть для нас это вот стоит там какой-то галдеж такой. Вот вы видели когда-нибудь, как цыплят продают, да? Или на ферме цыплята, да? Вот там пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи стоит такой галдеж, и вот это вот месиво цыплят. А пеликаны папа с мамой, они четко выделяют писк именно своего ребенка и летят к нему его кормить. А вот хохотуны, они совершенно никудышные родители. Вот совсем никудышные. Но зато у них такой вот социализм, я бы сказал. Потому что у них тоже детские сады. Вон, видите, какой детский сад. Сбились в кучу вот эти серенькие.

много не съедаю, и фактически все. А пиломиды, или их еще называют шпорцевые гуси, это семейство. Это действительно отряд гусеобразных, семейство пиломиды, и туда входят несколько видов: хохлатая, рогатая, вот не помню, какая-то еще. Не помню. Их, по-моему, три или четыре вида разных пиломиды. Это все Южная Америка. Южная Америка, почему шпорцевые гуси? Ребят, потому что у них есть шпоры, как у петухов. И шпоры очень острые. Ну, давайте начнем с голоса. Во-первых, это очень громкая птица с необычным голосом. Давайте послушаем. Ну, здесь мы в полной мере не можем оценить вот этих вокализов, потому что звуки очень громкие, и в англоязычных странах пиломиды называют скримерс, крикуны. Именно поэтому, потому что оглашают окрестности вот этими криками они постоянно, а если учесть, что они еще и собираются такими небольшими группками, то начинает орать вся группка. И поэтому прекрасно все знают, где водятся, где живут пиломиды, да? Это слышно за версту, а то, наверное, и не заодно. Вот это вот пиломиды рогатая. Видите, у нее такой рог, очень интересный вырост. А, причем самое интересное, что этот рог, как наши ногти, это кератин. Он довольно твердый, он частенько у пиломиды ломается, и тогда он отрастает, ну, как у нас ногти отрастают. Предназначение его, да не совсем понятно ученым. Ну, во-первых, это красиво, я, конечно, понимаю, но тем не менее. Пиломиды все обитают около воды. А вот теперь покажите нам, Александр, пожалуйста, следующую картиночку. Вот они, видите, с этими своими рогами. Пиломиды, и покажите, пожалуйста, еще следующее. Ну, что тут от гуся, да? Вот, посмотрите, это хохлатая пиломидея. Ну и что? Очень она похожа на гуся? Ну, да, бывают серые гуси, да, вот задняя часть, может быть, как-то за гуся и сойдет. Но посмотрите, у них перепонок нет на ногах, правда? Совершенно нету. А клюв? Разве это клюв гуся? У гуся-то у него все-таки клюв-то такой массивный, более плоский, чтобы удобно было травку щипать. Никогда не видели, как гуси травку щиплют? Нет? О, и дикие гуси, и домашние, прямо вот так вот боком. И выщипывают травку так, что никакой косой, никаким триммером так травку не покосишь. Здесь этого всего нету. Хотя пиломиды предпочитают, в общем-то, не травку, а зерно. За что их очень не любят местные жители и считают, что они злостные вредители, потому что иногда поедают зерно, посеянное в больших количествах. Ну, ладно, давайте следующее посмотрим, Александр, если можно, картиночку. Все-таки вот. А вот здесь мы с вами видим, что все-таки, наверное, это родственник гуся. Потому что, ну, на курицу похоже. Ну, похоже на кур. Они, кстати, размером такие же. Но вы видели когда-нибудь, чтобы курица стояла на одной ноге? Нет. А гуси стоят. Ребят, а почему водоплавающие птицы так часто стоят на одной ноге? Фламинго, пиломидеи, гуси. Ни у кого нет никаких версий по этому поводу. А если вода холодная? О, то есть одна нога стоит в воде, вторая в это время спрятана в теплый пух и греется. Замерзла, поменяли. А почему вот эта нога не отмораживается? А потому что там очень хитро устроен кровоток, ребят. Там, мы же с вами знаем, что у нас есть приток крови, да, и есть отток крови. Вот. Отток, он, конечно, теплый, потому что он уже нагрелся в нашем теле, а приток, он еще достаточно прохладный. Так вот, на лапах у водоплавающих птиц и околоводных птиц у некоторых, у них эти два тока крови идут так близко друг от друга, что приток крови согревается теплым оттоком. И поэтому они могут стоять одной лапой в холодной воде, и она вот так вот имеет внутренний подогрев за счет циркуляции крови. Так, давайте следующую картиночку посмотрим. Можно, Александр? Да, спасибо. Это аналитика.

принципе, пиломидеи могут летать. Не любят, но могут. То есть, тяжело оторвавшись от земли, подпрыгнув, пиломидеи могут все-таки лететь. Но знаете, что самое интересное? При том, что у них нет плавательных перепонок, ну, так вот, чуть-чуть зачатки какие-то есть плавательных перепонок, то вот не могу вам ответить на вопрос, уже нет или еще нет, потому что я не палеонтолог, хотя где-то читал, что ископаемых пиломидей находили в районе Британских островов. То есть, видимо, ареал, сейчас это Южная Америка, только пиломидеи. То есть, видимо, ареал был такой же достаточно широкий, либо тогда еще просто материки не разъехались. Это было в те времена, когда была Гондвана. Не знаю, это у Ярослава Попова потом мы с вами выясним обязательно. Хохлатая пиломидея, которую мы с вами видим, она еще называется чая. Это вот местные такие наречия индейцев чая. Чая – это, с одной стороны, подражание ее крику «чая, чая», да? А с другой стороны, ну, на их сленге это вот как у нас «бежим» или «атас», «шухер», да, вот «чая, чая». Вот такое вот смешное название. У них, конечно же, бывают брачные сезоны, бывают разборки между самцами, и вот здесь как раз самцы пускают в ход свои острые шпоры, и драки бывают очень жесткими и очень-очень кровавыми. Так что, видите, несмотря на сходство с куриными, клюв, нет перепонок, шпоры, тем не менее, это действительно отряд гусеобразных птиц. Вот. Хотя крик их, в общем-то, ну, немножко на некоторых гусей похож. Ничего не скажешь. Следующий нам покажите, пожалуйста, картинку. Вот. Александр, тут, наверное, надо нам сказать вот что. Эта птица африканская называется серый бананоед. В английском языке она называется go away bird. То есть птица пошел отсюда, пошел вон. Вот так. Птица пошел вон. Go away bird. Хотя я бы ее назвал бы ой, птица, да, или птица. Давайте послушаем, как он кричит. Ой, ой, да? Отряд туракообразный, семейство тураковые, Южная Африка. Ну, я не знаю, почему англичане услышали здесь «уходи отсюда». Может быть, «го». Ну, по-моему, здесь очень явственно птица артикулирует «ой, ой, ой», как будто у нее голова болит, да? «Ой», или как будто она тебе не верит и говорит «да, ой, ой», ну что ты рассказываешь? Но птица очень забавная, и несмотря на то, что она называется бананоед, на самом деле, ну, банан, если ей предложить, наверное, и съест, но, конечно, напитается далеко не только бананами, тем более, как мы с вами знаем, бананы в Африке интродуцированы, родина-то их Индия, тропики Юго-Восточной Азии. Поэтому, ну, 300-400 лет, ну, 500 лет назад бананы точно в Африке не доставались. Вот. Ну, давайте следующую посмотрим. Покажите нам, пожалуйста. Вот, это вот мы сейчас видим. Он гораздо чаще ест плоды разных растений, ягоды с огромным удовольствием. Ну, следующую нам покажите, пожалуйста. Вот. Ребят, а вот эта контурная карта такая. Вот видите, обведено, да? Вот Австралия, да? Новая Гвинея, вон Новая Зеландия сбоку такой, сапожок перевернутый. Сориентировались, да, дети мои? Прекрасно. А теперь, видите, северо-восток Австралии обведены острова такие. Кто знает, как они называются? Это, ребята, Новокаледония. Новокаледонские острова – это такое государственное образование, колония Франции. Ну, в общем, считается, что принадлежит вроде как Франции, хотя достаточно такая у них самостоятельная государственность. Но нас, конечно же, эти острова интересуют прежде всего по части эндемиков. И есть там
такие эндемики, очень интересные, в том числе среди пернатых. Покажите нам, пожалуйста, следующую картиночку. Вот она. Местные называют эту птицу кагу. Кагу. А вот это вот, как вы думаете, эта птица, вот она с кем в родстве состоит? А? Да. На одной ноге не знаю, стоит или нет. Не знаю, ребят, я их не видел никогда в природе, в живой, кагу не видел, в зоопарках видел. Нет, ребят, это не цапля. Дело в том, что внешность обманчива. Вот сейчас вот эта вот птичка встрепенется, если к ней, например, подойдет человек или еще кто-то, и моментально преобразится. Александр, покажите, пожалуйста, как. Во! Видите, вот поднимется хохолок, распушатся крылья. Ну, давайте послушаем, как кричит кагу. Начал лаять, как собака, видите? Вот. По секрету вам скажу, что кагу летать не умеют. То есть вот эти вот распушенные крылья – это демонстрации позы. Так же, как и вот распушают крылья, начинают гавкать. Кого-то отпугивает, да? Очень забавные птицы кагу. Так вот, ребят, теперь с вопроса, с которого я начал. На кого же они все-таки похожи? Не мучайтесь, братцы мои дорогие. Ни на кого они не похожи. Потому что это, наверное, самая несчастная птица на планете. Потому что у нее нет родственников. Вот так, нет и все. Но единственное, вот класс птицы, да, по классу птицы родственники. А дальше, смотрите, это единственный вид монотипного семейства. Семейство кагу. Монотипного рода кагу, монотипный вид кагу, монотипный, помните, что такое, да? Монотипный – это где всего лишь один таксон, другой, да? Вот, то есть везде кагу, кагу, кагу, кагу. Это не воробьинообразные, не аистообразные, ничего. Это все кагу. Вот, ну, нет у нее родственников. Вот такая несчастная птица. Очень редкая. Она помечена в Международной Красной книге литерами ЕН. ЕН – это вымирающие виды. Потому что в природе осталось, ну, по-моему, около 500 птиц, не более того. Значит, здесь причин очень много. Причины, прежде всего, это то, что на острова привезли, интродуцировали ее врагов. Крысы, кошки, собаки, свиньи. Птицы скрытные. Ее местное население называли когда-то призраки леса, да? Потому что она действительно живет в лесах, на берегу водоемов, ведет скрытный образ жизни, бегает очень шустро, старается как-то не попадаться особенно на глаза, но при этом она очень тяжело размножается. То есть у них, у кагу такой принцип – одна семья, один ребенок. Почти как в Китае до недавнего времени. И один единственный птенец. А когда кругом такой пресс из хищников, вот этих вот оголтелых, крыс, собак, кошек, свиней, то, конечно же, шансы выжить у малыша не очень большие. Есть там в Новой Каледонии национальные парки, где достаточно устойчива популярность, где пытаются как-то их удержать. Ну, кстати, у этих птиц наблюдается такое забавное явление, которое называется полиандрия. Что такое полиандрия? Это когда у одной самки несколько самцов. И вот несколько самцов обслуживают эту самку, пока она сидит на гнезде, инкубирует свое яйцо, пока она выкармливает своего малыша. Вот эти несколько самцов, два, три, а то и четыре, они прыгают вокруг, суетятся и вовсю ей помогают. Вот такая вот забавная птица. Покажите, пожалуйста, Александр, там еще будет следующий, по-моему, кадр. Да? Вот она, видите, во всей красе. Вот это демонстрационное поведение ее. То есть она показывает крылья. Это, внимание, сигнал. Стоп. Дальше ты сюда не ходи, ты туда ходи. Да? Следующее покажите нам, пожалуйста, Александр. Очень забавная, конечно, птица. А вот, вот он сидит, птенец. Один-единственный птенец
Кагу. Ну, будем надеяться, что общими мировыми усилиями все-таки удастся сохранить эту удивительную птицу Каледонских островов. Но, знаете, ребят, когда мы говорим «Новая Каледония», то прежде всего на ум приходит другая птица, эндемик, который сделал эти острова знаменитыми. Вы, конечно, тоже вспомнили эту птицу, да? Ну, покажите, пожалуйста, Александр, следующее. Вот она. Да, это знаменитая новокаледонская ворона. Это настоящая ворона, все по-честному. Ворона самое что ни на есть настоящая, потому что отряд воробьинообразные. А я напомню, все у нас врановые входят в отряд воробьинообразных. Семейство врановые, род вороны, вид ворона новокаледонская. Так вот, способности изготавливать себе орудие привлекла к вороне внимание ученых очень-очень давно. А когда с этими воронами начали работать, когда стали держать их в лаборатории, стали их прогонять через вот эти тесты на экстраполяцию и так далее, то ученые в один голос сказали, что, ребята, да, это самая умная птица. Вот Каледонская ворона считается самым интеллектуальным пернатом мира, и вот именно поэтому ее с таким живым интересом изучают зоопсихологи, когнитивные этологи. Вот я не знаю, в лаборатории профессора Зориной в МГУ, который вот знаменитые опыты с воронами ставила, были новокаледонские вороны или только наши серые, не знаю. Кстати, при случае надо будет поинтересоваться. Значит, вороны действительно решают в уме задачки на сообразительность совершенно потрясающие, такие, что немногие звери, немногие млекопитающие справятся с такими задачами. И почему у них развивались такие способности? Ребят, дело в том, что вот на островах, на этих, дятлов нет. Но есть ниша дятлов, то есть надо каких-то вредителей злостных, которые спасут деревья, надо их как-то выковыривать, их надо находить и съедать. Ну вот, например, на Галапагосских островах вот эту миссию на себя взял описанный Дарвином дятлообразный вьюрок. Там куча всяких вьюрков, куча разных видов, они занимают разные экологические ниши. А Новокаледонская ворона на Новокаледонских островах работает дятлом. Ну, и подолбить приходится своим клювом, а где-то приходится, потому что ее любимое лакомство, сейчас я вам его покажу, вернее, Александр вам покажет это любимое лакомство. Следующее. Покажите, пожалуйста, Александр. Вот она. Вот за такую штуку, мясистую, вкусную, сочную, можно побороться. И это личинка усача. Ну, жука-усача-то вы, ребята, знаете прекрасно, они у нас водятся. А вот да, спасибо, Александр, я уж забыл совсем. Это голос новокаледонской вороны. Больше на галку нашу похоже, да? Ну, как-то вороны все-таки они побосовитые как-то. Вот, а это вот ее такой интересный голос. Так, ну что, держатся они группами. 20-30 особей, несколько десятков, поэтому звуковая коммуникация у них достаточно разнообразная. Но это же сигналы. Это не только какие-то групповые позывы, да, это все-таки сложные сигналы, которые помогают координировать им какие-то свои действия. Вот, мы же ведь только-только начинаем постигать язык зверей и птиц. Вот поскольку мы совсем недавно создали такие чуткие приборы, которые нам это позволяют делать. Я думаю, что в самое ближайшее время будет очень интересное открытие. Так, ну что, Новокаледонскую мы проехали, ее лакомство мы проехали. Так, давайте следующую картинку. Вот он, да. Удивительное создание, да? Вы где-нибудь так у каких-нибудь еще птиц видели такую пасть? А голос, давайте послушаем исполинского козадоя, да, Александр? Можно? Ну, еще раз. Сделайте.
Это серый исполинский козадой. Он обитает в Северной Америке. Большая, действительно, очень большая птица. Ну, очень редкая. Тоже очень редкая. И, кстати, тоже откладывает только одно яйцо. А вот покажите, пожалуйста, следующую картинку, Александр, если можно. Малоизученная птица. Вот, видите? И зрачки могут смотреть в разные стороны, туда и сюда. И обратили внимание, вот на одной фотографии янтарное, да, яблоко, в котором черный зрачок, а вот нижняя фотография, глаза черные, как бусины. Да? Как вы думаете, почему, ребят? Козадой в какое время активный? Правильно, в темноте. А вы когда-нибудь наблюдали за своей домашней кошкой? Если светло, если солнышко на улице, то зрачок у нее превращается в щелочку, как у змеи. А вот если темно, то зрачок расширяется у кошки и может расширяться прямо во все вот это вот яблоко глазное. Точно так же и козадой. Птица ночная. Еще один сейчас интересный момент вам покажу. Значит, сейчас будет обыкновенный козадой следующий. Ой, спасибо за донат. Кто-то там, я смотрю, 1400 нам прислал, да, Александр? Да, ребят, спасибо вам огромное, потому что нам такая помощь очень нужна, центру Архе. Как вы знаете, вот Александр только что мне пожаловался, что с 1 мая у нас будут проблемы с Ютубом. Ой, не с Ютубом, господи, с вас... Со скайпом скайп отключают, и, видимо, нам придется переходить на какие-то платные ресурсы. Так что спасибо вам за ваши донаты. О, по-моему, еще прислали. Спасибо, ребят. Лучше, если взрослые пришлют, а то нам как на шее у детей сидеть не пристало. Лучше родители попросите. Так, Александр, покажите, пожалуйста, следующего. Вот. Это наш козадой, которого вы наверняка видели и встречали, а может быть и нет, потому что птица, вот это мастер, это просто непревзойденный мастер камуфляжа. Вот помните, в прошлый раз я вам рассказывал про сплюшку, сову. Вот это вот не второй после сплюшки. Вот, если он лежит на ветке, вот так вот, вы пройдете мимо, не заметите его. А он не взлетит. Ну зачем? А вдруг его действительно не заметят? Ну, наш козадой, он, конечно, поменьше. Тот 40 сантиметров, почти полметра, 230 граммов, это достаточно много. А наш, ну, вес-то 100 граммов, 2,5 раза легче, чем исполинский, американский. И там 28, максимум 30 сантиметров. Ну, такая птица размером, наверное, с галку, да? При этом он бесшумно летает. Как многие ночные птицы вечерние, такой тенью мечется в тени в каком-нибудь яблоневом саду. Ребят, а вот что у него за усики такие торчат, как вы думаете? Никого они вам не напоминают? Я вам подскажу. Между прочим, ближайшие родственники козадоев – это стрижи и колибри. Да? Как это ни странно, это все стрижеобразные птицы. И колибри, и козадои. И у стрижей точно такая же история, точно такие же вибрисы. Ну, на самом деле это не вибрисы, потому что вибрисы все-таки это волосочки. А здесь перья, видоизмененные перья, такие тоненькие, длинные, как волосочки. А нужны они, ребят, вот для чего. Козадой охотится почти так же, как серый, как пластинчатые усы и киты. Пластинчатые усы и киты как охотятся? Открывают рот, да, во всю мощь. Плывут, набирают туда воды и процеживают ее через свои вот эти пластины усов. А все вкусное, съедобное, всякий там планктон, мелкая рыбешка остается во рту, а вода выплевывается. Вот козадой охотится точно так же. Он широко раскрывает рот и летит с открытым ртом. А вот эти вот усики, они как дополнительная сетка, которая как сачок,
работает, которая туда вот подгоняет всех этих мошек, вошек, блошек, комариков. Таким образом он и питается. И у стрижа такая же история. Представляете, стрижу на такой бешеной скорости надо не промахнуться по этому комарику, или по этому мотылечку, или по этой мухе. И вот эти вот волоски, они помогают. То есть, если туда бьется о них муха, то она отлетает прямо в рот. Так, послушаем Казадоя, или мы послушали уже?

Раз весной слышал вот эту брачную трель зеленой жабы, то очень похоже на голос Казадоя. Конечно, это не единственные звуки, которые он может извлекать. Он может еще тарахтеть, как крошечный мотоцикл. Ну, в общем, достаточно такая у него многообразная вокализация. Следующее покажите нам, пожалуйста, Александр. А вот это вот, ребята, вообще потрясающая птица. Что такое эхолокация, вы знаете, да, дети мои? Приведите примеры. Да, летучие мыши – эхолокация. Дельфины – эхолокация. То есть принцип простой. Ультразвук, как правило, посылается звуковой сигнал. Он отражается от какого-то препятствия, возвращается назад, приносит назад эту отраженную информацию, обрабатывается мозгом, и дальше мозг уже рисует картинку. Такую же картинку, какую рисует нам мозг, когда мы получаем визуальные сигналы. Да? Потому что, ребят, в сотый раз я вам скажу, вы это запомните на всю оставшуюся жизнь, что мы не видим глазами, мы глазами только смотрим. Это у нас два объектива. А видит у нас мозг. То есть вот все сигналы, которые мы получаем через вот эти две линзы, они все обрабатываются мозгом, и в мозгу возникает вот эта вот картина бытия. Поэтому и те, кто чувствует запахи очень тонко, и те, кто чувствует эхо, то, что называется магниторецепция, да, которая ощущает магнитные поля, да, Земли, и те, кто использует ультразвуковые сигналы, они все обрабатывают полученные сигналы в мозгу, и, скорее всего, они это видят так же наглядно, как мы с вами видим вот то, что мы видим вокруг. Ну, просто по-другому. Они нам, к сожалению, об этом рассказать не могут, как это происходит. Вот эта вот птица гуахара, она одна из немногих птиц, у которой уже в результате революции фактически выработался вот этот механизм эхолокации. Для чего он нужен? Самое интересное, что нужен он, в общем-то, не для охоты. Видите, у нее тоже такие вот волосёшки над клювом. Сейчас вы это поймете. Покажите, пожалуйста, следующий, Александр, картиночку. Вот. Это колония гуахара. Живут они в пещерах, в темных пещерах. Птицы ночные. А вот теперь представьте себе, что вот эта вот птица, она возвращается с кормежки к себе в пещеру, и в этой абсолютной темноте в пещере нужно разыскать, где тот самый выступ подземной скалы, на котором ее гнездо, на котором дожидается именно ее птенец. Естественно, она может получить информацию только с помощью эхолокации. Давайте послушаем крики гуахары. Вот приблизительно такой звук вы услышите в пещере, где размещена колония гуахара. Звуки высоких частот, скорее всего, мы не слышим. Или слышим их частично. Знаете, как бывает, вечером сидишь, и вдруг еле-еле слышен какой-то писк летучей мышки. Еле-еле. На самом деле он гораздо громче. Просто у нас с вами, как мы уже говорили, диапазон от 20 до 20 тысяч герц. Да? И все, что лежит в области ультразвука или инфразвука, мы с вами не слышим. Поэтому мы с вами слышим только вот часть этого невнятного писка какого-то. То же самое видимо с гуахара. То есть вот какую-то часть вот этих звуков, которые они издают, чтобы ориентироваться в темной пещере, мы с вами наверняка не услышим. Хотя я не был в пещерах, где живут гуахары. Давайте следующую покажем картиночку, если можно. Вот, видите, и глаз у нее, как у птицы, которая старается что-то там разглядеть, да? Размеры, да? Значит, у гуахары есть еще другие названия местные. Ее называют жиряк или жирный казадой. Ну, похоже, да. Хотя они не родственники, они отряды разные, если по систематике.

Созрели, значит, они там, здесь созреют, прилетят сюда, здесь пройдут, уйдут туда дальше. Вот. А у каждой птицы при этом своя частота. Вот что интересно. То есть там различается не намного, но тем не менее у каждой птицы своя частота, и это дает возможность не сливаться их сигналом, то есть они друг другу не мешают. Птенцы довольно долго у них растут. Помните, мы вам рассказывали про чудеса, когда 1,5 месяца и встал на крыло, да? Ничего подобного. Эти 5 месяцев где-то будут расти в гнезде, сидеть на шее у родителей. При этом птенцы больше родителей почти в 2 раза. И это, конечно, привлекало к ним различных охотников. Индейцы охотились на гуахара с большим удовольствием. Почему еще индейцы охотились? Потому что им очень нужен был вот этот вот жир, он все-таки жирный козадой. И жир гуахара, он по такой тропической жаре, он не тухнет и не портится очень долго. Топленого масла не было у индейцев, а жир гуахара был всегда под рукой. И вот давайте следующую картиночку посмотрим. Да. Вот если вы посмотрите запись, которая записывает, вот птенцы как раз и есть, пушистики, да, жирненькие. Если вы послушаете запись вот этих звуковых сигналов, которые спускают гуахары для того, чтобы определить, где что в пещере находится, то есть для нас это будет всего лишь один щелчок, да? А на самом деле это не один щелчок. На самом деле это целый залп, просто вот промежуток между вот этими каждыми звуками, он там составляет какие-то доли миллисекунд. Поэтому для нас это один щелчок. Но птица обрабатывает этот сигнал совершенно потрясающей скоростью. Вот. Нам такое, конечно, и не снилось. Так, и вторая птица, которая в меньшей степени. Давайте посмотрим следующую, Александра, картиночку, если можно. У попугаев мы опять сегодня не успеем. Кто-нибудь знает, кто это? Такое название из слонгана. Не слышали? Ну, по-другому еще называют чаще их стрижи-саланги. Стрижи-саланги, отряд стрижеобразные, действительно, острова Суматра, Ява, Калимантан. Действительно похожи на наших стрижей, охотятся в небесах, на всяких там жесткокрылых, на муравьев, на термитов. Мы же знаем с вами, что у них брачный сезон, все с крылышками летают, да, и муравьи. Но эта птица примечательна чем? Они тоже живут частенько в пещерах или в таких полупещерах, в нишах, и они тоже используют эхолокацию в меньшей степени, чем гуахары. У нас есть крик, да, салангана, чижа, чижа, стрижа. Александр, давайте послушаем его. Тоже как пищалка, да, детская игрушка. Но чем знамениты эти птицы? Ребят, они знамениты своими гнездами. Кто-то уже сказал «А-а-а!» и все понял, да? Вы сказали «А-а-а!» и все поняли, да? Чем же интересны гнезда? Гнезда интересны тем, что они строят свои гнезда из собственных слюней. Слюна этой птицы – это белок, это такой вот раствор белка. И вот эта слюна, она очень быстро схватывается на воздухе, застывает. И таким образом они из собственной слюны строят вот такие вот звезды. О, звезды, разговариваться стал. Строят вот такие вот гнезда на отвесных стенах, иногда даже когда отрицательная плоскость. Размножаются они круглый год, почти 4 выводка за год успевают сделать в этих гнездах. Гнезда строят высоко, иногда на отвесных скалах. Давайте, Александр, если можно, следующее посмотрим. А вот за этими гнездами охотятся. Вот он, небольшой стриж-то.
размер-то у него небольшой, специально нашел фотографию, где с руками, чтобы масштаб

был понятен. И следующее нам покажите, пожалуйста. Вот это колония. Колония стрижей или саланган, да, салангана, почему-то женский род, часто в старых книжках всегда салангана, салангана. Следующее нам покажите, пожалуйста, картинку. Вот это гнездо, в котором, видите, такое переплетение нитей белковых. И дальше сборщики гнезд, а это работа очень опасная, но хорошо оплачиваемая. Сборщики гнезд, альпинисты лезут туда вот, на эту страшную высоту. Там они их срезают, там они их собирают, эти гнезда, и из них готовят деликатес, один из самых дорогостоящих деликатесов в мире, знаменитый суп из птичьих гнезд. Следующий нам покажите, пожалуйста, Александр. Значит, вот такое вот гнездо, вот они гнезда, видите? Вот это гнездо надо сначала срезать, положить в мешок. Потом спуститься, если тебе удастся спуститься так, что ты все руки, ноги не поломаешь. Следующее покажите нам, Александр. Потом это гнездо, это уже конечный продукт, получается желеобразный супчик такой прозрачный. Нет, я не пробовал. Хотя была возможность, но как-то был не до этого. Дальше это гнездо вымачивают в воде, промывают, очень здорово промывают, вымачивают там в воде, вот этот белок начинает набухать. Покажите, пожалуйста, следующую картиночку. Дальше, тогда дальше. Про технологию вернемся по картинке, дальше расскажем. А сейчас вот такой очень важный момент. Дело в том, что вот этот супчик, который вы видели, он стоит очень дорого. Он стоит $50. 70, а то и $100, смотря в каком изысканном ресторане он подается. Вот, поэтому сырье для этого супчика стоит ну, где-то от 2 до 10 тысяч долларов за килограмм. Ну, килограмм, я не знаю, сколько там порций можно сделать из этого. Вот. Индонезия одна только добывает где-то 300 тонн. Вот такого сырья, таких гнезд в год. 300 тонн. Ребят, представьте себе, сколько это автомобилей, да? Ну и как вы думаете, где же они такое количество гнезд найдут? Бедные там. Там что, в Индонезии очень много народу. Это густонаселенная страна. Но там такого количества, конечно, верхолазов не найдешь. Поэтому индонезийцы пошли по другому пути. Вот следующую картиночку. Покажите. Они стали делать фермы. То есть они строят такие сооружения, там поддерживается нужный климат, видите, нужная влажность. Вот, следующее покажите. И стрижам там очень нравится, там темно, то, что доктор прописал. Вот, видите, справа скалы, на которых естественные гнезда, а слева это искусственные скалы. И там литочки такие для стрижей, они могут влететь, там темно, как в родной пещере. И таким образом не надо по скалам ползать, можно по лестнице подняться, зайти в темное помещение и срезать гнезда, потому что стрижи построят новые. Покажите, пожалуйста, следующий. А вот теперь самый муторный момент. После того, как размочили это гнездо, то с пинцетиком оттуда убирают всякие пушинки, соринки, веточки. И вот тогда уже очищенное, промытое гнездо, а оно уже идет на суп. Ну, не суп, такая желеобразная масса со всякими приправами. Вот. Сколько мы уже в эфире? Ну, скоро будет 2 часа. Все, я так боюсь, что мы, наверное... А может, и успеем. Давайте попробуем, ребят. Следующее, покажите нам, пожалуйста, картиночку. Вот. Вот это и есть. Вот это вот и есть у нас супчик. Ну и следующее нам покажите картиночку. О, спасибо, еще кто-то нам подкинул донаты. А голос, давайте послушаем. Да, спасибо. Слышали, наверное, такой, да, ребят, звук? А я вот, ребята, к сожалению, давно не слышал. 30 лет назад, когда мы сюда приехали, вот я сейчас в загородном доме, это у меня уже Тульская область, здесь кругом не было никого.
У меня ласки, перепелки бегали по участку. Вот 20 соток у меня все были в перепелках. А отовсюду, оттуда из ракитников, вот оттуда там орешники, и вот оттуда раздавались по вечерам вот эти вот и всю ночь до утра. И это знаменитый карастель. Карастель, или его еще называют дергач, за вот такие вот звуки. Конечно, крик карастеля – это весна, начало лета, когда он оглашает окрестности и всем говорит, что место занято, я здесь живу, здесь будет моя семья. Прекрасно маскируется, прекрасно шныряет в самых густых дебрях и зарослях, очень любит такие высокие некошенные луга или засеянные поля, где есть такие лесополосы, островки. Вот поэтому кр-кр-кр его можно запеленговать, и их численность как раз и считает по голосам. Но карастелей становится все меньше и меньше с каждым годом. Я это просто слышу. Я уже вот здесь, вот у нас, я карастеля не слышал, ну, лет 10, наверное, а то и больше. Хотя было их очень-очень-очень много. Когда я был маленький, участвовал во всяких олимпиадах биологических и даже побеждал, то там время от времени попадался такой вопрос. Какая птица не улетает на юг, а уходит пешком? Правильный ответ – карастель. На самом деле, ответ, конечно же, неправильный, потому что карастель летать не любит, предпочитает пускаться на утек, нырнуть куда-нибудь в дремучие кусты непролазные, но тем не менее летать он может. И в теплые края он улетает. По одной простой причине: он зимует в Африке, ребят, то есть ему приходится перелететь через Средиземное море и еще там через пустыни перелететь. А пешком он, как Иисус Христос, не может по морю ходить. Вот. Поэтому, конечно же, это он преодолевает это расстояние на крыльях. Аксаков, по-моему, очень в этих записках охотника описывает полет карастеля, как он говорит, летит, свесив ноги почти вертикально, тяжело, смотришь и думаешь, как можно лететь в таком положении. Ну, на самом деле, потом, когда он уже встает на крыло как следует, то он вытягивается и ноги поджимает. Вот. Но действительно, если это не перелет, то карастель старается не летать. Ну, давайте следующую посмотрим картиночку. Собаку Баскервилей читали? Ну, кто не читал, почитайте. Хорошая штука. Вам понравится. Помните, когда там в этих гринписские трясины раздавался этот страшный вой и собаки Баскервилей, да? То кто-то, я уж не помню, то ли Ватсон, то ли Степлтон, наверное, да, выразил доктор, выразил свое мнение, говорит, ну вы знаете что, может быть это выпь. Ну, выпь действительно издает звуки, но все-таки не такие, как вой собаки Баскервилей. Давайте послушаем, если можно, Александр. Идет у нас? Нет, не идет, Александр. А, все, понял. Да, сейчас запустится.

0: Слышали, да? Как будто бы кто-то на каком-то духовом инструменте, знаете, вот когда оркестр настраивает инструменты, кто-то на фаготе, да? Не воет, выт не воет. Но голос у нее достаточно громкий. Это мастер маскировки, она стоит вытянувшись, видите, как у нее вот эта характерная окраска, мимикрия, которая называется разбивка контура. И поэтому, если она стоит в тростнике где-нибудь, вы ее просто не заметите. Птица, которая способна за себя постоять, вот она, видите, прекрасная охотница, ну, охотится как цапля. Головастики, лягушатки, вот все, что не слоит, маленькие змеюшки, всякие ужики маленькие, все это становится ее добычей. Алексей Михайлович Мурашов, помянутый, мой старый товарищ, орнитолог, он ходит в толстых таких очках, у него очки еще толще, чем у меня, и он рассказывал, ему принесли раненую выпь молодую. Алексей Михайлович очень опытный человек, он их лечит, он несколько тысяч птиц выпустил на свободу вылеченных. И говорит, я еле успела вернуться, расколола, выстрелила так клювом, что мне просто расколола стекло на очках, хорошо, говорит, в глаз ничего не попали, осколки. Вот такая вот птица. И, кстати, многие птицы также и цапли стараются в таких случаях бить клювом именно в глаза. Так что имейте в виду, ребят, если вы нашли где-то, подобрали какую-нибудь раненую, больное животное, цаплю, выпь там или еще кого-то, не надо ее так брать, а если будете брать, накиньте на нее какую-нибудь куртку или пиджачок так, чтобы, не дай бог, она вас глазика не лишила. Случаи такие были. Следующую покажите нам, пожалуйста. Вот. А это потрясающая птица, пересмешник, американский пересмешник. Ну, даже название этой птицы в фольклоре, в пословицах везде фигурирует в Новом Свете. Давайте послушаем его пение, а потом я расскажу почему. Очень мелодичное пение. Пересмешник, понятно почему. Потому что, как и многие певчие птицы, он запоминает чужие песни, их использует в своем репертуаре, делает из них, как мы говорим, каверы. Да? Это во-первых. А во-вторых, даже иногда он может подражать не только песням, но может подражать разным звукам. Но в этом мастерстве, несмотря на свое название, он далеко не первый артист. Давайте покрутим наши картинки. Александр, если можно, следующую, пожалуйста, нам покажите. Вот это пересмешник в полете. Ну, такая неприметная птичка. Следующую нам покажите, пожалуйста. Вот. А вот это один из чемпионов. Птица очень необычная. И вы знаете, здесь два момента. Называется он лирохвост. Слышали такое название? Живет в Австралии. Почему лирохвост? А вот покажите нам, пожалуйста, следующую картинку, Александр. Вот, теперь мы видим эту лиру. У Мандельштама есть такое стихотворение, что-то там черепаха-лира бредет неторопливо, сейчас не помню. Почему черепаха? А потому что свою лиру Аполлон сделал из черепахи, нашел Карапакс, панцирь, на него сделал там рога, приладил, жилы натянул, а Карабакс, вот этот панцирь черепахи, он как резонатор играл. Но здесь, смотрите, удивительное совпадение. То есть, с одной стороны, вот этот хвост действительно похож на лиру, на музыкальный инструмент, да? Это во-первых. А во-вторых, это потрясающий певец. Это птица, которая славится своим пением, ну, не хуже нашего соловья. И точно так же, как наш соловей, лирохвост, он вплетает в свою песню фрагменты разных звуков, которые он слышал в своей жизни, чужих песней. Вот там есть фрагмент, давайте мы его целиком послушаем, он идет 3 минуты. Это фрагмент из фильма, там будет голос сэра Дэвида Эттенборо, да? Это наш Дроздов, британский Дроздов такой. Давайте мы послушаем этот момент, и там он будет сейчас подражать кукубаре, по-моему, бензопиле. Вот давайте послушаем.
1: Эта птица имеет самую тщательно продуманную, самую красивую и самую сложную песню в мире. Сегодня я это докажу и буду одним из тех, кто услышит это красивейшее пение.

Она может повторить самые разнообразнейшие звуки, которые она услышит, а также копирует пение всех других птиц, которые находятся вокруг нее. Например, это подражание птицы кукабарри. Очень убедительное копирование. А это пение настоящей кукабарры. Она может подражать, по крайней мере, более 20 разновидностям птиц. В попытке ответить своим конкурентам по пению, Лира повторяет различные звуки, которые услышит в лесу. Например, затвор камеры фотоаппарата. И снова. А теперь камера с электроприводом. А это автомобильная сигнализация. А теперь Лира повторяет звуки бензопилы, работающей поблизости.

0: Это великолепное представление в виде копирования звуков нужно исключительно мужским особам. Чтобы привлечь самок.
1: Так, ну что, ребят, есть целая коллекция, такая подборка разных мелодий, которые издавали птицы лиры, записывали на телефоны, записывали. Ну, погуглите, там полно в интернете этого всего выложено. Но самое удивительное вот что, что птица лира может воспроизводить достаточно длинные фрагменты мелодий. И не фальшивит, попадает в ноты. Но и даже не это самое удивительное. А однажды получили запись таких разминок птицы лиры и обратили внимание, что она, вот это уму непостижимо, она одновременно воспроизводит две разные мелодии. Одновременно. То есть, как у нее это получается, это до сих пор непонятно. Ну, есть такое понятие, как дифоническое пение, да, у людей. Это когда одним голосом можно разные звуки. Ну, вот тувимское вот это горловое пение, когда вот это... И на его фоне еще какие-то... У грузин есть вот это грузинское многоголосие, по-моему. Но здесь просто два звука выдаются, да. А здесь две мелодии... Их потом на компьютере разделили, эти две мелодии, получилось две мелодии, которые птица лира исполняла одновременно. Вот это, конечно, удивительно. Скоро 2 часа будет, да? Ладно, раз уж мы начали, давайте вот что мы сделаем, ребят. Мы никак до попугаев все не дойдем, поэтому сегодня мы дойдем все-таки до попугаев. И я вам клянусь, что следующую нашу встречу мы как раз начнем с попугаев и с разговора. А сейчас давайте посмотрим следующую картину. Павлина нам, Александр, дайте, пожалуйста, послушать. Ну, красавец, да? Ну, лучше бы не пел. И это я к чему, ребят? Это я к тому, что у птицы лиры тоже красивый хвост. Она тоже очень красива и изящна, но у нее божественный голос и чудесный талант. А павлин вот при такой красоте единственное, что может выдать. Но подождите, ребят. Есть у нас птицы, которые еще более нарядные, еще более красивые, чем павлины, правда? Вот следующее, покажите нам, пожалуйста, картиночку. Это знаменитые райские птицы. Знаете, почему они райские называются? Не только потому, что они такие красивые. Просто когда их повезли, это вообще-то эндемики, да, Новой Гвинеи и так далее. Но когда их повезли продавать в Европу, то у тушек отрубали лапки. Вот я сейчас не помню, почему. И к европейцам эти чучела попадали уже без лапок. И наивные европейцы тогда были такие, там век 16-17, они думали, что, наверное, эти птицы, как в раю, они никогда не садятся. Они всю жизнь проводят в небе. Вот. Но на самом деле, смотрите, вот следующий, Александр, покажите нам картиночку. Это разные райские птицы, да? Вот. Наверное, голоса у них тоже райские, да ничего подобного. Давайте послушаем пение райской птицы. Да, надо так прямо хочешь сказать, ты лучше не пой, ты лучше туда ходи, сюда ходи, мы на тебя любоваться будем, да? Следующий у нас, следующая история тоже будет любопытная. Покажите, пожалуйста, Александр. Ну, эту книжку вы узнали. Если райские птицы есть, это райская ворона. Ребята, вот кажется, оксюморон такой, да? Тем не менее, да, райская ворона. Конечно, не ворона, она не врановая, но похожа внешне, и голос у нее совсем не как у вороны. Я сейчас уже спешу, чтобы докрутить нам до попугаев, и чтобы в следующий раз мы начали с попугая. Александр, следующий нам покажите, пожалуйста, картиночку. А вот следующая, вот эта вот сказка, Морис Меттерлинг, ее написал «Синяя птица». Кто ее не видел в Амхате, сходите обязательно. Я, кстати, когда был маленький, меня, я помню, папа водил в Амхат, мы смотрели синюю птицу, а дяденька, который играл хлеб, мне папа показал, сказал: знаешь, кто это? Это великий спортивный комментатор Озеров. Вот Озеров, он был еще актер и играл хлеб в этой постановке. Это 60-е годы были какие-то. Книжка действительно очень хорошая, очень интересная. Такая там есть, там много таких скрытых смыслов, много философичности. Но если вы помните, кстати, Метерлинк за нее получил Нобелевскую премию, по-моему, в 1911 году, если мне память не изменяет. Да, где-то так. Ну, не будем вдаваться в философские такие вот дебри, хотя, конечно, очень было бы интересно ее разложить, содержание этой книги, вот эту всю символику и так далее. Вот. Я напомню сюжет. Сюжет: мальчик и девочка, Тиль-Тиль и Метиль. Фея попросила их найти синюю птицу, без которой умрет ее маленькая девочка, дочка, и они отправились искать эту синюю птицу счастья, аллегория счастья, конечно. А вместе с ними фея отправила собаку, Тила, кошку, Тилето, и оживила сахар, хлеб, воду и огонь. Вот. И вся эта компания бродит, ищет синюю птицу. И вот сразу у меня в детстве возникал вопрос: а кто такая эта синяя птица? И однажды мы пошли в московский зоопарк, мне было лет 10. Вот, и там авиарий. Авиарий – это, помните, вот там бронзовая скульптура барса, да, или кого там, пантеры. А за ней вот так вот полукругом шли вольеры с птицами, авиарий. И тут на одном из надписей я прочитал: «Обыкновенная синяя птица», латинское название. Я был потрясен. Я стал искать, где же эта синяя птица, где же эта прекрасная синяя птица. И около грязной кормушки, нахохлившись, сидело такое серое создание, взъерошенное. И я спросил родителей, говорю: это и есть синяя птица? Родители сказали: видишь, написано, да, синяя птица. Потом я вырос, мне стало интересно, что же это за синяя птица. Я навел справки и обнаружил, что да, действительно, есть такая синяя птица. И водится она, у нее достаточно широкий ареал. Водится она и в Средней Азии, и дальше вот туда, вот почти до самой Австралии, по островам. Отряд воробьинообразный, как водится, семейство мухоловковые. Покажите нам, пожалуйста, синюю птицу, Александр. Птица действительно очень красивая. Вот, очень любит селиться где, рядом с водопадами, со скалами, около воды. Потрясающей красоты птица, потому что потом мне уже приходилось в других зоопарках встречать более ухоженные экземпляры. Вот не знаю, сейчас в московском зоопарке она есть или нет. Но не самая редкая, скажем так, не самая редкая птица. Давайте послушаем, как она поет. Ну, не соловей, да? Вот. Но потом я еще подрос, стал читать всякие разные книжки и стал размышлять. Ну, синяя птица – это прекрасно. И чисто теоретически синих птиц могли держать в клетках в Европе, да? Метерлинк у нас же бельгийский, да, писатель. Хотя он жил большей частью жизни во Франции, Франция, Бельгия, да, и Южная Европа. Ну, могли держать, да. А тут я узнал, что есть еще одна птица, которая в этих краях водится, своя синяя птица, и которая поет гораздо лучше. Вот покажите нам, пожалуйста, следующую картинку. Я потом эту синюю птицу потрясающую уже встречал много раз. И в нашем Отечестве я ее встречал. Последний раз мы ее даже снимали в одном из наших фильмов в Дагестане. Мы ее снимали в горах. Это синий каменный дрозд. Родственник, да, потому что тоже семейство мухоловковых, но уже род каменные дрозды. И вот как он поет, он, конечно, лучше. Как и многие дрозды, поет он замечательно. Кстати, национальный символ острова Мальты. Вот. А синюю птицу, если не читали, почитайте. Это такая философия счастья. Это вот такое воплощение философических теорий Навалиса. о живой душе, которая есть у неодушевленных предметов, все там в такой очень хорошей литературной форме описано. Так, следующую давайте картиночку посмотрим. Вот, и дошли мы с вами, ребята, до поющих попугаев. Почему они поющие? Это мы узнаем в следующий раз. И как раз от песен попугаев поющих мы с вами пойдем к разговорам. Почему они разговаривают, с кем они разговаривают, как их учить разговору. Вот, честно, мы 2 часа сегодня отработали. Я вас, наверное, утомил. Поэтому самые стойкие, кто остались, может быть, еще вопросы зададите, да? Все?
2: Спасибо, Александр.
1: Как не за слышно? Что. Как слышно отлично, я вас слышу.
2: Да.
1: Да, есть вопросы? За донат спасибо.
2: И в донатах есть и вопросы, и пожелания. Мы сейчас все озвучим. Спасибо, отлично. Что поддерживаете нас. Очень важно.
1: И за пожелания тоже спасибо. Все-таки для вас работаем, поэтому для нас это очень важно.
2: Да. Так. Сейчас. Так, пожелание за донат. Спасибо Александру. Очень нравится его передача «Планета цветов» на телеканале «Живая планета».
1: Спасибо. 2 сезона было, да, у нас «Планета цветов».
2: Так, 2 пожелания за донат. Спасибо за ваше дело. Пусть птицы кричат.
1: Конечно. А кто лучше всех кричит, мы их за это есть не будем. В Китае, помните, ребята, да, императору подавали паштеты соловьиных языков. Представляете, вот эта вазочка с паштетом, сколько ж туда соловьев-то угрохали.
2: Ужас.
1: Так.
2: Да, следующий вопрос. Птицы, которые не интеллектуалы, а обычные голуби, воробьи, синицы и прочие, распознают друг друга?
1: Да, конечно. Кстати, я вам забыл сказать самое главное, что вот в чем такая очень интересная деталь. Лирохвосты, несмотря на свои вот эти вот потрясающие талант пересмешников, практически не воспроизводят человеческую речь. То есть, помните, ло-ло-ло-ло-ло-ло, он спел ла-ля-ля. Но чтобы лирохвост говорил как попугай, вот этого я не слышал и не встречал никаких сведений на эту тему. Поэтому я все-таки склонен утверждать, что вот это вот подражание человеческой речи, оно напрямую связано еще с когнитивными возможностями птицы. То есть для этого еще надо мозги, еще умище, как у попугая, иметь или у ворона. Ну, хотя канарейка тоже бывает, говорящие канарейки. Ну, а кто сказал, что она дура? Она, наверное, совсем не дура. Угу. Так, какие вопросы?
2: Да-да, сейчас. Угу. «Синяя птица», по-моему, песня у «Машины времени» была, да?
1: Да, была у «Машины времени». А мы охотники за удачей, птицы цвета ультрамарин.
2: Это про нее, да? Вот про эту птицу.
1: Ну, это такие аллюзии к Миттерлинку, потому что все понимали, о чем идет речь. Угу. «Птица счастья завтрашнего дня» София Ротару пела, помните, прилетела крыльями. То есть «птица счастья» – это уже такое крылатое выражение. Но у Миттерлинка, да, это первый был. По-моему, он ее написал. В 11-м он получил Нобелевскую премию. Ну, лет за 5, да, это где-то вот в самом начале 20 века.
2: Здравствуйте. Что делать, если тебя догнал разъяренный лебедь?
1: О, я думаю, что лучше бежать.
2: Нет, а если уже догнал, как от него отбиваться? Может быть, хватать его за что-нибудь?
1: Да нет, ну, хватать не надо, потому что он может вас треснуть крылом, он же не кусается. Вот я, кстати, кормил часто лебедей с рук, и, ну и гусей, вот вы, наверное, кто знаете. Когда прихватывает этим своим клювом, там видно, там такие шершавые, как не зубчики, а такие выступы. Но, тем не менее, он кусок кожи у вас не выдерет, конечно, клювом. И не долбанет вас клювом, как ворона.
2: Они, они сильнее, чем гуси? Да,
1: ну да, щиплется, конечно, ущипнуть.
2: Гуси
1: может,
2: тоже
1: да,
2: сильно но... кусаются.
1: Может, да, потому что там давление-то приличное идет на клюв. Вот. Но, конечно, самое страшное у лебедя, чтобы он вас не огрел, не треснул своим крылом. Поэтому лучше всего просто уходите и все. Я не думаю, что он вас вдогонку бить будет. Даже не бегите, а просто уходите. Спокойно поворачивайте спиной и спокойно идите. Чтобы он понял, что у вас другие цели и другие намерения.
2: Почему так? Нет. Откуда взялась байка о лебединой песне?
1: А, то, что он перед смертью поет, а потом умирает, да? Ребят, что-то я... Да, есть такая байка, что лебединая песня, это вот он перед смертью, он должен исполнить свою песню, и потом... Знаете, ребят, если я сейчас начну удаляться... Лебедь – это такой один из любимых символов романтизма. Как его звали-то? Людовик... Баварский король-то, который возомнил себя Лоенгрином, вот где сейчас ставят в Баварии Лебединое озеро, который был великий романтик и который содержал фактически Вагнера, который ему писал эти свои музыкальные произведения. Лебедь, конечно, романтический символ, но я сейчас скажу чудовищную вещь для кого-то. Романтизм – это поклонение дьяволу. Если вы мне не верите, на эту тему есть масса литературоведческих и философских трудов. Понимаете, вот эти все байки, там лебедь поет перед смертью, умирает, а пеликан, когда нечем кормить своих детей, пеликаниха раздирает свою грудь и собственным мясом вскармливает своих малышей, что, видимо, подвигло Алексея Максимовича Горького написать своего Данка, помните, в «Сказках об Италии», где он раздвинул грудную клетку, достал сердце и горящее повел за собой людей. Это все романтика чистой воды. А романтика, она всегда уводит от действительности.
2: Ну, это же революционный писатель.
1: Он не революционный писатель. Дело в другом. Дело в том, что Горький был нечанец. Вот накануне...
2: Вот это жертва ради революции,
1: да,
2: же
1: это Ницше, это все Ницше.
2: Ну,
1: это
2: ради
1: все...
2: революции, не просто так.
1: Ну, и революция тоже. Романтика революции, безусловно, тоже есть. Дело в том, что если вы посмотрите творчество раннего Горького, даже вот диалог Лука и Сатин «На дне» – это просто фрагменты, выписанные из Ницше. Он даже внешне такие же усы носил, такую же прическу. Вот, поэтому, ну, если вам интересно, просто покопайте в эту сторону, вы много чего вот из таких скрытых символов у Горького найдете и поймете.
2: Людвиг II Баварский.
1: Вот, пишет. Спасибо большое. Людвиг II Баварский. Да, да. Спасибо.
2: Какие наши у нас слушатели знают больше нас и больше всех.
1: Да, ну, это неизбежно. Ну, естественно. И очень хорошо, что наши слушатели нас подправляют все время. Спасибо им большое.
2: Почему свиристели так любят рябину?
1: Ну, а чего им не любить-то? Причем, знаете, что интересно? Вот если вы внимательно посмотрите, как ели снегири, вот подойдите зимой к рябине и посмотрите на снег. Если там лежат вот эти вот сплеванные шкурки и ошметки, это ели снегири. Снегирь, он своим ловким язычком, несмотря на толстый клюв, у него тонкий, очень ловкий язык, он из каждой рябиновой ягодки выделяет себе косточки вот эти вот и питается косточками, а вот эту шкурку он ее сплевывает. А свиристели глотают целиком. И я думаю, что даже вот это вот розоватые тона у свиристели – это каротин, который содержится в ягодах рябины. Ну, а почему им не есть? Рябина – вкуснейшая штука. Вот вы знаете, я сейчас вспомнил такую смешную историю. Есть такая невеженская рябина, или неженская ее называют. Князь Голицын, по-моему, в свое время нашел эту сладкую рябину в городе Невежине. А чтобы скрыть ее место рождения, назвал ее Неженская. И стал делать потрясающие настойки, вкусные, ароматные из этой рябины, без горечи абсолютно. И все конкуренты кинулись в Нежин на Украину искать эту рябину, там ничего не нашли. На самом деле это не беженская рябина. Так вот, такие сладкие рябины, они попадаются время от времени, старые сорта, которые одичали, да. И, кстати, такая росла на Шаболовке. Я помню, когда в 84-м году я пришел работать на телевидение, и у нас на Шаболовке, на телецентре, все выходили курить, а я лез на рябину. Потрясающе сладкая, как смородина. И там всегда были дрозды, и всегда были свиристели. И вот мой друг Саша Финошкин, мы осенью, когда после первых морозов шли, в Суздале за рябину, он всегда говорил: я знаю, где сладкое, вот это и вот это. Я говорю: откуда ты знаешь? А там всегда птицы сидят. Вот. Так что, ну, нормально меню, не только свиристели едят рябину.
2: Угу. Так, следующий технический вопрос. Сейчас я его озвучу. Даже комментарий больше, не вопрос. Угу. Почему мы не можем слышать звук? Да, даже если мы могли бы этот звук, ультразвук, и услышать через YouTube, его не услышали, потому что YouTube обрезает частоту дискретизации через кодек. Да, это так и есть.
1: Да. Есть еще вопросы, да?
2: Да. Вы спешите?
1: Нет.
2: Есть вопросы, да. Что за яд использовали аборигены Америки для смазки стрел? Используют ли яд лягушек в медицине? Два вопроса получается.
1: Да, используют. Яд лягушек называется ринотоксин. Ран – это лягушка. У жаб буфотоксин, буфу жаба, у лягушек ранотоксин. И, по-моему, у жерлянки краснобрюхой, если я ничего не путаю, у нее яд выделили, который как обезболивающее средство. То есть он входит в компонент очень эффективного обезболивающего. Знаете, почему яд у лягушек и у жаб? У жаб в паротидах, в этих ядовитых железах, там много яда. У жабы Аги, например, они такие здоровые, что там пальцем проведешь, и как молоко течет белое. Вот. Это поскольку у амфибий кожа – это орган дыхания, то чтобы через вот эти поры, через которые газообмен осуществляется дыхательный, чтобы не попадали всякие болезнетворные бактерии, вирусы, то кожа выделяет этот самый яд. И вот, кстати, самый мощный яд – это у древолазов, у лягушечек, да, красивые такие мелкие цветные древесные лягушки, яркие-яркие. Но этих лягушечек сейчас с огромным удовольствием разводят и держат в своих террариумах террариумисты. И если там, я забыл, как этот самый ядовитый древолаз-то называется, вот сейчас не помню, если там достаточно палец облизать и тяжелая степень отравления, то этих древолазов можно просто самому облизывать, и ничего с тобой не будет. По одной простой причине. Потому что яд этот не берется ниоткуда. В природе эти лягушечки, древолазы, они поедают ядовитых жучков. А если их не кормить этими ядовитыми жучками, то яда не будет. И можно держать их в террариуме и с удовольствием ими любоваться. Вот так.
2: Про записки охотника слышал, что их автор Тургенев. Александр Георгиевич, а у Аксакова есть одноименное произведение?
1: Нет, оно не одноименное, оно как-то по-другому называется. Но Аксаков, ну они же все охотники были. И Тургенев, и Аксаковы, причем все Аксаковы, и Некрасов. Поэтому они все писали. Вот. И поскольку писали они в толстых журналах, там, в том же «Современнике», да, в «Отечественных записках», а публика-то какая? Помещики. А все помещики были охотниками, поэтому у них очень много таких, ну, записки охотника не единственные. Вот. Поэтому, естественно, они очень многие писали об охоте. Mm-hmm. Об охоте я всем рекомендую книжку «Записки мелкотравчатого». Потрясающая книжка, это тоже конец 19 века. Вот если найдете «Записки мелкотравчатого», это потрясающий язык, и получите огромное удовольствие.
2: Александр Георгиевич, мясо каких диких птиц и животных вы пробовали? Что понравилось на вкус, а что нет?
1: Ну, я не великий гурман, но если о мясо животных, мы в Бразилии, когда были на съемках, нас повели в ресторан, и в этом ресторане там, ну, на столе какие-то салатики, там еще что-то, а по залу ходили все время официанты, человек 30 с блюдами, и время от времени подходил к тебе этот официант, горб зебо, сеньор, говоришь, да, показываешь, какой кусок отрезал. Потом второй подходит, хвост бобра, сеньор. Нет, не надо, спасибо. Там третий подходит. И вот у каждого свое мясо. Вот. Надо дать должное, наверное, самое нежное, самое вкусное мясо оказалось именно хвост бобра. Что касается... Ну, знаете, вот то, что вот все гурманы расхваливают, я, честно говоря, не понял. Но точно так же, я помню, мы были на съемках в Гонконге, и нас повели в какой-то знаменитый этот устричный ресторан, и за спиной стоял специально обученный человек, который показывал, после какой устрицы надо съесть какую. Говорит, вот сейчас ешьте эту устрицу, а после нее съесть... Я говорю, простите, а если я сделаю наоборот? Тогда вы не почувствуете запах, она у вас перебьет послевкусие. Ну, по-моему, это такие, знаете, эстетские заморочки, потому что, ну, я не знаю, вот я не могу сказать, что я без устриц жить не могу, и сняться не... Ну, не знаю, вот понимаете, вот эти вот все... вот то, что делает пиар, вот как в том анекдоте, чем крыса отличается от хомячка, да, пиаром. У хомячка хороший пиар, поэтому он симпатичный. Вот. Также, по-моему, вот эти вот все блюда, вот это вот какое-то вот их возвеличивание этих блюд. Ну, попробуешь, ну ничего особенного. Ну, да. Не знаю. А потом мы все-таки люди, еще мы настолько привыкли к традиционной еде, что как-то она нам кажется ближе и вкуснее, наверное. А может быть, все зависит от настроя. Это как в лекарствах эффект плацебо, да? Или плацебо, как его называют. Может быть, да. Ты настроился на то, что это самая вкусная вещь на свете. Ну да, получил удовольствие.
2: Последний вопрос и технический вопрос. А, уважаемый Александр, как отвадить голубей от балкона, чтобы они не жрали корм синиц?
1: Ну, чтобы не жрали корм синиц, это очень просто, да. Если вам нужно отвадить от балкона, чтобы они там не гадили, то единственное, что можно сделать, это повесить сетку достаточно крупную, через которую голуби не прилетят, а синицы прилетят. А синицам вывешиваете какой-нибудь домик, качающийся кормушку, ну, какую-нибудь маленькую кормушку, которая качается на ветру. Голуби туда не залезут. А синицы, они такие акробаты, что влезут куда хочешь. Ну, наверное, так.
2: Да, вот тут нас спрашивают технический вопрос, почему на одних роликах в Ютубе есть лайки, а на других нет. Мы не знаем.
1: Мы не знаем, ребят. А потом, понимаете, ну что значит, есть лайки, нет лайков. Ну, если вы с нами...
2: Они показываются? Нет, они, я так понимаю, они показываются или вообще не показываются? А, ну, так как достаточно давно убрали дизлайки, может быть, и лайки скоро уберут. И тогда будет непонятно.
1: Может быть. Ну, самое главное, что вы с нами, что вы вот 2,5 часа нас терпите, значит, вам интересно, значит, мы не зря работаем. Ну, для нас это самый главный лайк.
2: Лайк, подписка.
1: Да, хотя лучше, конечно, подписаться, потому что таких центров, как Архэв, согласитесь, очень немного, и они все очень нужны, а поскольку государство их, к сожалению, не поддерживает должным образом, то вот приходится поддерживать нам самим. Если поддержите, будет здорово. Но опять-таки, лучше, ребята, не делайте это сами, а позовите родителей. Потому что мы не переживем с Александром, если мы ваши карманные деньги будем получать на развитие канала.
2: Ни в коем случае, нет.
1: Нет.
2: Самостоятельно только после, я не знаю сейчас какого возраста, наверное, с 18 можно только.
1: Да, пожалуйста.
2: Я, честно говоря, не знаю, что там по законодательству, но лучше с 18 свои деньги. Спасибо, Александр. Увидимся через две недели, я правильно понимаю?
1: Да, через 2 недели. Всем всего доброго. С попугаев начинаем. Даю Отлично. Слово. Вот зуб даю.
2: Да. Хорошо. Счастливо. До свидания.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Дикари на планете до сих пор существуют, на самом деле. То есть многим, конечно, не нравится термин «дикари», «туземцы», «аборигены», и многим кажется, что это что-то уничижительное, но вообще-то как бы это слова в языке, куда деваться. И есть цивилизация, у цивилизации есть определение, а есть дикари, которые живут до сих пор в каменном веке. Правда, в первом же приближении надо сразу уточнить, что каменный век бывает сильно разный, и в настоящее время сохранились в основном не самые, на самом деле, дикари. То есть есть группы, которые не контачат с современной цивилизацией практически никак, но при этом сами находятся на довольно высоком уровне развития. Допустим, папуасы на Новой Гвинее или индейцы в Амазонии – это уровень раннего земледелия, то есть это неолит, то есть это каменный век, металлов у них нету, ну, если только им там не достается от соседей, но при этом они земледельцы, довольно-таки развитые, с кучей культур, которые сажают там какие-то плантации, там возделывают, заборы ставят, там свиней разводят и все такое прочее. Ну, индейцы там со свиньями проблемы, но тем не менее. А есть гораздо более дикари. До недавнего времени их было гораздо больше, на самом деле, потому что еще очень архаично жили, допустим, огнеземельцы, тасманийцы, австралийские аборигены, пигмеи в Центральной Африке, какие-нибудь хадзе и сандави в Восточной Африке, бушмены в Южной Африке, ну и еще там всякие группы на островах. Но к середине, к концу 20 века большинство этих групп либо исчезли с концами, либо влились стройными рядами в цивилизацию. Поэтому сейчас какие-нибудь там ведды на Шри-Ланке, например, практически все земледельцы, а это на Филиппинах, тоже уже живут в стационарных поселениях, уже ходят в европейской одежде, да, и, в общем, как бы, ну, дикарями не являются, по большому счету. Вот. Но есть до сих пор действительно области, куда не ступала нога цивилизованного человека. То есть человеки там живут, но кто это, что это, непонятно. Тут главная проблема с изучением таких сообществ, ну, называется проблема черного ящика. Пока эта группа живет изолированно где-то в джунглях, допустим, в центре Новой Гвинеи, или в Амазонии, да, или на Сентинельских островах, или там еще где-нибудь, где-нибудь там в дебрях Малаки, ну там, правда, уже не такие, не дикие. Пока они не контактные, они как бы чистокровные, красивые, у них каменный век, свои там обряды, язык, все прекрасно. Никаких металлов, то есть прям вот красота. Но мы их не умеем изучать, потому что как мы их изучим, пока мы туда не пришли. А как только мы туда приходим, это уже не чистокровный каменный век, потому что тут же они меняют свое поведение, они обретают зажигалки, шорты, железные металлические ножи, и там все такое прочее, всякие пластиковые бутылки, тазы, котелки, и это уже не каменный век. Вот, забивают на всю эту свою религию, перестают строить жилища, как предки делали, и меняют свой образ жизни радикальнейшим образом. Вот какие-то элементы, понятно, древней жизни у них сохраняются, ну, там, стрельба из лука иногда, там, еще что-нибудь такое, ну, просто патроны дорогие, да, и ружье для них неподъемная сумма совершенно, а лук, что его взял, да сделал, как бы, стреляй. Вот, поэтому таких, как бы, вот, примитивных форм добычи пищи полно, еще, в принципе, по планете там и сям есть. Но все равно это уже не то общество, что было. То есть, пока мы их имеем в чистом виде, мы не можем их изучать, а когда мы их можем изучать, они уже не в чистом виде. И эту проблему пока еще никто не решил. Вот, но группы такие есть. Самые, конечно, супер-мега-выдающиеся – это островитяне на островах Сентинельских. Это часть Андаманских островов. До недавнего времени этих аборигенов там было гораздо больше, потому что этих Андаманских островов еще хватает. Там есть Большой Андаман, Малый Андаман. Вот. Но на большинстве островов англичане их выпилили. Ну, потому что у англичан, как всегда, две идеи фикс – либо овец разводить, либо преступников ссылать. Вот, ну, там острова маленькие, с овцами там не заладилось, поэтому они туда ссылали преступников. Ну, преступники, ясно дело, разбегались, устраивали геноцид. Ну, англичане тоже, в общем, как бы и такие...

замечательный пример. Какой-то китаец, ну, при этом американец, решил им принести слово Божье. Вот, что характерно, они интеллигентно ему, в общем, сказали, что ты нам не нужен, дядя, иди отсюда, мы тебя не звали. Вот, но он таки приперся второй раз, ну и тут получил свою стрелу, как бы, и был закопан где-то там в песочке. Вот, и нефиг как бы к ним лезть. Еще в середине 20 века индийское правительство это поняло, на самом деле, ну, что они не хотят, как бы, ну и решили, ну не хотят и не надо. Объявили эту зону заповедником, закрытой зоной. Вокруг там баражируют всякие пограничные катера, ну так без особого энтузиазма, но тем не менее, и как бы никого не пускают. Правда, мне очевидцы, как бы участники говорили, что если хорошенько заплатить индийскому лодочнику, он туда довезет, на пляже высадит. Но, во-первых, могут поймать пограничники индийские и провести там годик жизни хотя бы в индийской тюрьме, это, наверное, не самое как бы интересное. А во-вторых, могут найти те самые андаманские аборигены. Это будет еще хуже, потому что они-то вообще как бы не будут долго рассуждать. Ну вот, но поэтому они там живут, никто не знает, сколько их есть, на каком языке они говорят. Пытались там с самолета их посчитать, ну, эти хижины у них там стоят где-то в лесу, да, и оценки численности там от 20 до 200 человек, то есть там на порядок различается, ну, честно говоря, никто не в курсе. Ну, вот, но в любом случае это там десятки людей, да, там, может, там сотня-две, но вряд ли две сотни даже. И тем не менее, вот как они там живут, с большой вероятностью тысячи лет, на самом деле, прекрасно им там живется. Это вот самый такой каменный век. Вот. Буквально там пару раз исследователи заходили в их хижины все-таки, какие-то вещи брали, причем до сих пор назначение некоторых вещей неизвестно. То есть вот лежит какая-то шняга, да, зачем, почему, что они с этим делают, непонятно. Этнография на нуле, лингвистика на нуле, антропология на нуле. Вот самые неисследованные. Пока они там живут хорошо. Вот. Была, кстати, опасность, что их смоет, смыло уже, вернее, цунами. Там вот было в каком-то там году грандиозное цунами по всей Юго-Восточной Азии. Вот. Но ничего, они как-то спаслись. Единственные в эпицентре находясь как бы всего этого катаклизма, да, они как раз и выжили, у них там потерь, видимо, и не было. И нормально продолжают там существовать. Так что это вот такой задел для будущих исследований. Может быть, в последующем удастся их изучать как-то дистанционно. Ну, я не знаю, там из космоса хотя бы, да, там еще как-нибудь, какие-нибудь там коптеры к ним засылать. Ну, правда, коптеры они пошибают, наверное, но как-то вот ненавязчиво и не вторгаясь в их жизнь, каких-нибудь там нанороботов с камерой им заслать и посмотреть вообще, что они там творят. Подслушать там, язык хотя бы изучить. Пока это вот неизвестно. Дикие люди каменного века Австралии, Тасмании, Центральной и Восточной Африки и Южной Африки уже далеко не дикие. То есть еще до 70-х годов такие группы сохранялись, на самом деле, по полной программе. Например, в Западной Австралии племя, там было найдено такое пильбара, которое ну, до 77-го, по-моему, года, я в 78-м родился, да, жили прямо вот реально в каменном веке и никаких контактов с людьми не имели, с другими, даже с другими аборигенами. Но как бы сейчас пинтуби, не пильбара, пинтуби. Но вот этих самых пинтуби все-таки цивилизовали, и сейчас уже, конечно, они все художники и за бабки продают там куски коры раскрашенные. Ну, вот, то есть это как бы шанс утерян. Но тасманинцев истребили вообще. Африканские все эти охотники-собиратели продолжают, в общем, жить на лоне природы и охотятся с луками по полной программе, там делают яды, там строят хижины, а чаще и не строят ничего. Вот. Но все-таки у них уже там металлические изделия, все такое. Чудесный есть пример, еще из середины 20 века, когда очередной там исследователь подвозил пигмеев, ехал на машине, и они в кузове там этого грузовика, значит, весело пели какую-то песню. И он, значит, слушал, думал, о, это вот там песня каменного века. Наверное, это вот я прямо слышу там отголоски там палеолита. Ну вот, и спросил этих пигмеев, о чем поете-то, там, переведите. Вот, они ему перевели, что, типа, там, как здорово ехать на грузовике, нас сейчас подкинут до дома, вот, какая хорошая вещь, машина, там, автомобиль внутреннего сгорания. Ну вот, как-то такая вот древняя песня национальная пигмейская. Ну вот, так что в Африке сейчас таких вот диких нет. И есть, как я уже упомянул, еще две области тоже каменного века, но неолита, уже вот не палеолита, да, это Новая Гвинея с одной стороны и Амазония с другой стороны. Но Новая Гвинея, по некоторым оценкам, до сих пор до 40% населения не видела белого человека. Ну, правда, с соседями они контактят, но тем не менее. Там есть племена, которые до сих пор неконтактабельные и не хотят целенаправленно более того контактить, живут сами по себе, изготавливают каменное орудие, возделывают какие-то там свои, помните, плантации, грядки. И в Папуа-Новой Гвинее там вообще полная жесть на эту тему, а в Индонезии

Индонезии, то, что вот Ириан Джая, там, ну, все-таки как-то больше с государственностью заладилось. Ну и то, по описаниям тех, кто там был, в некоторых местах есть просто такой шлагбаум в джунгли, да, ведущий. Ну, там дорога, как бы идет шлагбаум, стоит будка. И любой, кто хочет пройти дальше шлагбаума, должен подписать бумажку, что типа я сам дурак, как бы прошу никого не винить. До свидания. Вот. Ну и дальше как бы подписываешь и идешь, изучаешь папуасов. Если вернешься, молодец. Но никто тебе уже никаких гарантий не дает, за тебя не отвечает. Ну, сам виноват. Вот. Так что на Новой Гвинее такие есть. Довольно регулярно туда отправлялись экспедиции. Особенно это было модно в начале 20 века. Несколько таких экспедиций там так и сгинуло, на самом деле, с концами. Некоторые вымерли от всякой там малярии, но некоторые вернулись с уникальными материалами. И у нас есть всякие там видеосъемки, записи, этнографические материалы. Но в то время эти экспедиции было проводить проще, потому что там люди были простые, незамысловатые, ну, в стиле Индиана Джонса, как раз в 20-е годы. Они брали дробовик в одну руку, да, там блокнот с записью в другую руку, там фотоаппараты уже на тот момент были, видеокамеры, и шли. Вот, и как бы они были сами еще простые, незамысловатые, и они как бы не парились, там, если на них нападают, стрельнуть, например. А сейчас же все стали гуманные, цивилизованные, интеллигентные, поэтому если на тебя выскакивает чувак с копьем и пытается тебя проткнуть, да, или там стреляет в тебя из лука, то как-то, может быть, не надо в него стрелять, давайте договоримся. Вот. Ну и поэтому современные исследователи, конечно, на порядок проигрывают вот этим Индиана Джонсом. При столкновении с простыми, незамысловатыми людьми каменного века они будут просто выпилены моментально. Ну и таких вот уже как-то исследователей в стиле Микуха Маклая как-то не находится. Он был великий пофигист и крутой ученый, чем, собственно, и взял. Вот, сейчас что-то таких как-то нет. Ну, вот, не получается, не знаю. Есть, правда, еще миссионеры. Ну, в принципе, они тоже идейные, но они пытаются изменить культуру. То есть это как бы такой мега-минус миссионерского движения. С одной стороны, они как бы им все-таки цивилизацию какую-никакую приносят, там и медицину, и грамотность, да. А с другой стороны, какую грамотность? То есть, кроме чтения Библии, собственно, ничего там нового-то не появляется у них в жизни. А традиционная культура исчезает. Но миссионеры зато активны, они организованы, их много. Ну, вот, и в итоге, наверное, они все это и уничтожат. С обратной стороны планеты есть амазонские джунгли, сельва. Ну, прежде всего, Бразилия, но не только. Часть племен, конечно, уже давно ВКонтакте, да, а часть где-нибудь там в Минас-Жерайсе, в центре Амазонии, в Бразилии, они до сих пор неконтактабельные. И многие из них неконтактабельные первично, а некоторые вторично. То есть они пообщались с какими-то там дровосеками, добытчиками гивея, господи, каучука, там еще что-нибудь такого, и как бы поняли, что нафиг это надо, да, со всеми этими плантаторами там кофейными и так далее, лучше не общаться. Тем более, что как только белые люди появляются в племени индейцев, гарантированно процентов хотя бы 30, а то и больше, вымирает от насморка, гриппа, я уж не говорю там туберкулеза, оспы там и всего прочего. Ну, с оспой, наверное, сейчас уже не так, но, по крайней мере, раньше от нее помирали. А просто от гриппа и от насморка умирают индейцы. И они про это прекрасно знают. Поэтому они, уже наслышавшись даже от соседей, ну, уж если на своем личном опыте, то и подавно, знают, что с белыми лучше дела не иметь. Ну, их нафиг. У них, конечно, есть клевые топоры, там, да, всякие шорты, ништяки, но как бы мы и без этого прекрасно жили, и нам это так хорошо. Поэтому они стараются уйти еще дальше в леса. Конечно, там от Амазонии уже мало чего осталось. Амазония со страшной силой вырубается. В частности, потому что в Китае главный продукт питания белковый – это утки по-пекински. Такие вдоль чудесным образом порезанные сагитальным срезом. Но этих уток кормят комбикормами соевыми, а сою выращивают в Амазонии. И под это дело уничтожают леса, ну и вся природа там сокращается. Поэтому то, что мы видим в Южной Америке огромное зеленое пятно типа тропических лесов, на самом деле это чушь. В реальности это маленькие-маленькие островочки, уже в выжженной такой пустыне, где еще какие-то там ошметки этих племен сохраняются. Но в центральной области все-таки есть довольно большой район, который заповедником объявлен, и там индейцы спокойно, в общем-то, живут. Ну и вот их там все, собственно, изучают. Сингу такой есть заповедник. И, ну, как бы по краям изучают, а в центр не суются. И там есть неконтактабельные племена, про которые известно только то, что вот там на горе дымок поднимался, значит, там кто-то живет, да, но никто туда не ходил, никто не в курсе, что там происходит. Или там нашли на берегу реки костер, там, да, кто-то там был, кто был, как бы, ну, точно не местные, потому что их там полтора человека все друг друга знают, а кто, неясно. Но соваться туда не рекомендуется, потому что индейцы тоже не очень доброжелательные,
Ну, а амазонские, они славятся как бы своей такой неконтактабельностью, и просто убьют напрочь, и все. Поэтому самолеты иногда там фотографируют, вот Марокко стоит, ну, Марокко это хижина такая здоровенная, там иногда кольцом, иногда сплошная, и вот кто-то там живет, плантация, там, да, какой-нибудь маниок они выращивают, но кто это, что это, непонятно, какой язык. Вот, причем регулярно, ну где-то раз там, в 2-3 года, по крайней мере, находят и вступают все-таки в контакт с очередным племенем. И что чудесно, каждый раз это племя уже имеет железное орудие, там топоры всякие, да, ножи, в шорты обуты, одеты, всякие ботинки европейские. Потому что от соседних племен они, как правило, это получают. Правда, некоторые есть племена, которые даже с соседями не контактят, даже с другими индейцами. Такие тоже, в общем-то, имеются. Но всегда еще стоит помнить, что это, как правило, племена, там буквально там, 5 человек, 10 человек, то есть это очень небольшие группки, то есть их в принципе там немного. Но таких прям вот больших сообществ, которые бы жили вне контактов, это либо центральная область Новой Гвинеи, ну либо какие-то особо одаренные там, вот, области в центральной, это в южной смысле Америки, в центральной части Бразилии. Вот, но цивилизация туда доходит раньше носителей цивилизации. В этом смысле есть чудесные сведения по Нагорьям, например, Новой Гвинеи, когда в некоторые области европейцы все-таки уже проникли, то вдруг обнаружили, что там есть племена, у которых есть железные топоры, и когда стали узнавать, откуда у них железные топоры, да, мы первые пришли, блин, а вы уже с топорами, что за дела. Ну вот, тем же рассказали, что вообще на самом деле есть такой великий белый дух Макрай, который дарит людям, ну то бишь папуасам, железные топоры. Ну вот, причем это зафиксировано было в центральной части Новой Гвинеи, про которую Миклуха Маклай, ну о котором очевидно идет речь, считал, что эти области вообще не заселенные, что там людей в принципе нет. Он искренне считал, что вот как бы эти горы, это еще заселенная часть, да, а там на Нагорье никого в принципе нет, там делать нечего. Ну вот, но тем не менее, те топоры, которые он раздавал где-то на побережье, дошли до центральных областей вот так вот обменами, и как бы сам Маклай превратился в великого белого духа Макрая, ну там с искажением. И поэтому надежды на обнаружение прям вот вообще нетронутых племен очень немного, но все-таки есть, там-сям, по углам есть области, бывают причем племена вторично упрощающиеся, которые уже как бы соприкоснувшись с цивилизацией, да, огребая от нее, уходят обратно в дикую жизнь. Ну, она уже такая не очень дикая получается, но тем не менее, в Австралии такое движение модное, когда аборигены в 20 веке цивилизованные организуются и говорят, не, мы будем жить как предки. И идут в буш, ну, правда, уже с винтовками, все-таки не с бумерангами, но тем не менее, и пытаются жить, ну, более-менее приближенно как бы вот к предковой жизни. Другое дело, что сейчас для возможностей таких очень мало места, банально. То есть у нас планета кончилась, да, уже везде все расползлись, везде есть, опять же, там все эти лесорубы, плантаторы, золотодобытчики, там алмазы какие-нибудь ищут, нефть, уголь, там 5-10, уран. И вот этот проклятый капитализм и потребительство, оно расползается такими чернильными пятнами по всей планете. Поэтому вероятности жить вот такой простой жизнью небогато. Тем более, что и сами носители простой жизни все-таки чаще всего, чуть поплотнее пообщаясь с цивилизацией, забивают на всю эту дикую жизнь и хотят жить по-новому, по-красивому. Все хотят красивой жизни, все хотят, чтобы дети не умирали, чтобы было тепло, сытно, да, комары не кусали. Вот, потом уже они соображают, что живя в лесу, они тратили на добычу еды в день 2 часа, а теперь работают с утра до ночи. Да? Но сразу это не очевидно, потому что там в лесу они сидят, и у них там бусы из ягод, а тут они сидят, у них там телефон, да, там ножи, вода из крана течет, 5-10, как бы, ну, цивилизация, лепота, мебель, там, все что угодно. Вот. И как-то же возвращаться к ягодам, что-то как-то вроде не хочется. А потом, когда уже встаешь в 6 утра и думаешь, блин, мне сейчас ехать на электричке, на метро, там, да, до вечера читать лекции, а еще, ну, еще ладно, лекции читать, там стоять у станка какого-нибудь, да, там целый день впахивать или там еще как-нибудь. Вот, а потом также, значит, на электричке, метро там, и так далее возвращаться домой полтора часа, то думаешь, блин, может быть, вообще обратно в тайгу лучше вернуться. Вот, ну, пусть там жить как бы не 65 лет, а 30, но как бы зато веселее. Вот, так что знакомство с такой вот дикой жизнью рекомендовано всем для того, чтобы понять, что мы потеряли и что мы приобрели. То есть это вот прямо строго необходимо любому цивилизованному человеку. Ну вот, например, я, побывав там буквально 3 дня в племени охотников-собирателей в Танзании, у Хадзе, ну вот обрел такую внутреннюю тоску по вот такой простой, незамысловатой жизни. То есть я понимаю прекрасно, что поживи я там не 3 дня
а там 3 года, допустим, да, и причем не как бы вот цивилизованно, как мы там на самом деле жили, а вот прямо реально как они, там шляясь за 6 километров за водой, допустим, да, не черпая ее там из бочки 200-литровой, ну вот, я бы, наверное, затасковал уже по цивилизованной жизни. Я бы, наверное, решил, да ну нафиг, блин, эту первобытную жизнь, сдалась она мне. Но вот, по крайней мере, что-то хорошее в этой первобытной жизни есть. И это поучительное, это познавательное, и про это надо знать, это надо помнить, и, может быть, чему-то надо у этих охотников-собирателей учиться.

0: Проверенная информация. Проверенная станция. Радио «Комсомольская правда». 15 лет в эфире. Передача данных.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. И сегодня мы продолжаем нашу космическую одиссею, старт которой был положен 12 апреля 2024 года. У нас в гостях сегодня снова друг передачи данных, научный журналист, автор телеграм-канала «Космический хроникон» Роман Белоусов. Рома, привет еще раз.
2: Привет-привет!
1: В прошлой серии, кстати, все выпуски которых вы можете послушать на сайте radiokp.ru и на всех подкаст-площадках, платформах, как угодно, в интернете, просто заходите на radiokp.ru, набираете там Белоусов, да, и вам выстреливает Роман Белоусов в нашей программе и в остальных, где он выступал. Так вот, в прошлый раз мы начали говорить про дружбу, которая зародилась и с технической стороны, и с политической, даже коснулись традиционных ценностей между двумя космическими сверхдержавами. Державами на тот момент это Союз Советских Социалистических Республик и Соединенные Штаты Америки, Союз Аполлон. Поэтому продолжай, мы остановились, когда они состыковались, и как было американцам некомфортно, и как о наших космонавтах заботились.
2: История на самом деле всем известная, ну, на тот момент, да, Союз Аполлон. Если вы хотите прочитать про нее подробно, тот же Роскосмос снимал там. Так вот, стыковка прошла. Значит, система была отработана, 75-й год. По идее, это нужно было как-то развивать.
1: А сколько они пробыли на орбите вот после этой первой стыковки? И что они там делали? Просто существовали в качестве эксперимента вот две страны после какой-то холодной войны, космической гонки?
2: На самом деле, это был самый разгар холодной войны, да? Но они очень недолго пробыли состыкованными, причем они расстыковывались в какой-то момент. Они проводили, значит, даже у них был эксперимент, назывался «Искусственная луна», по-моему, когда один корабль, значит, должен был для другого корабля полностью закрыть Солнце. Ну вот. Я не помню, для чего именно это делалось, но изучались там лучи, там солнечные батареи, возможности, солнечная радиация, физика Солнца. Ну, в общем, лучше зайдите на сайт Института космических исследований, там есть статья про это. Лев Матвеевич Зеленый, в принципе, там даже, по-моему, какое-то у него было интервью, он про это рассказывал. Ну, у нас сегодня разговор не об этом. У нас разговор о том, к чему это вообще привело, да? То есть, ну, для чего это было сделано? Да, мы научились стыковаться вместе. Мы разработали систему, которая, значит, была применима и к одному кораблю, и к другому. По идее, мы должны были бы дальше дружить в десны. Ну, так вот, если подумать, ну, да?
1: Логично, столько работы, столько труда.
2: Но так вышло то, что в следующие несколько лет у нас отношения опять очень сильно охладили. Но в небольшой период, там, вплоть до начала 80-х, американские различные корпорации продумывали различные варианты нашего сотрудничества в космосе. Они понимали то, что, значит, у них есть сверхтяжелая ракета «Сатурн-5», которая, как вы, если слушали наши предыдущие выпуски, она могла выводить просто огромнейшую, колоссальную
1: нагрузку.
2: Полезную нагрузку, да, на орбиту там больше 100 тонн. И они с помощью нее выводили станцию Skylab. И у них на стапелях, так сказать, да, лежала станция Skylab 1Б, я не помню, как точно она называлась, 1Б, ну, то есть вторая станция Skylab, которая сейчас находится у них там в музее. Но тогда была задумка то, что они со своей стороны запускают свою огромную вот эту станцию Skylab. Ее главная проблема заключалась в том, что у нее не было собственных двигателей.
1: То есть ее бы доставляли, и она бы там крутилась на орбите без двигателя, без всего. Вот просто.
2: Ну,
1: а
2: так
1: потом
2: и так,
1: бы ее забирали.
2: Но так и вышло, то, что они первую станцию, значит, они доставили на довольно-таки высокую орбиту. Там 550, по-моему, километров.
1: Ого.
2: Да, ну то есть, чтобы вы понимали, МКС сейчас находится на орбите примерно 420-430 километров, угу. Да, и если мы не будем поддерживать ее орбиту, то примерно за 3-4 года она сойдет в атмосферу и сгорит.
1: А мы поддержим, там включаются какие-то горелочки, так чуть-чуть...
2: Горелочки есть повыше. И как на самой станции,
1: да, вот я...
2: так и, значит, у нас наши грузовики «Прогресс» полетают туда. Самое начало фильма «Вызов», посмотрите. Там вот как раз показан этот момент, как срабатывают двигатели «Прогресса», только там это немножко ускорено. Все-таки это не настолько, ну, не настолько мощно, как в этом фильме. Это все-таки, ну, художественный фильм, да? И так сильно дернуть не могло Новицкого, да, как там в том фильме. То есть там импульс он все-таки поменьше. Но тем не менее, для демонстрации, для зрителя, сколько людей этот фильм посмотрело, да, сначала в кинотеатрах, потом там на стриминговых платформах. Так что люди теперь понимают, как это вообще работает.
1: Возвращаемся на нашу орбиту.
2: Да. Возвращаемся, возвращаемся, возвращаемся и еще раз возвращаемся. Так вот, значит, время 76, 77, 78 год. Американские компании, несколько их там было, предлагают, значит, такую идею. Запускается станция Skylab, назовем ее Skylab 2. Со стороны Советского Союза запускается станция Салют 6. Они стыкуются на орбите. Получается такая международная космическая станция. Угу. Весом примерно 110, там, 115 тонн. У нее несколько стыковочных портов. Со стороны Советского Союза работает двое там, или трое космонавтов. И с американской стороны работает, значит, сначала трое астронавтов, которые доставляются туда на Аполлонах. А потом, когда у них залетают уже шаттлы, то доставляются уже семеро человек. И, возможно, на шаттлах в середине 80-х в составе экипажа будет один или два советских космонавта.
1: Ага, чтобы тоже вот к нашим доставить еще, да?
2: Да, да, да, да. Угу. Вот. И если вы смотрели, допустим, сериал «Ради всего человечества», американский, там эта идея, она немножко была развита, но, тем не менее, они ее не так уж сильно коснулись. Так вот, и была проработана такая идея. То, что две станции стыкуются, много космонавтов и астронавтов работают вместе.
1: На случай, если с какой-то станцией что-то случается, есть вторая половина.
2: Так вот, наша станция должна была, значит, корректировать орбиту. Они предоставляли множество научных инструментов. Ну, то есть, каждая из станций делилась своими возможностями с другой. То есть, модули станции были. Угу. Вот. Но так как у нас отношения охладели... Это все так и не пошло никуда.
1: А
2: было предложено...
1: Подожди, а то уйдем далеко. Я помню, в фильме «Гравитация» прошло, что все космонавты должны знать русский язык. Это легенда, это миф. Как общались там вот эти международные экипажи? Интернациональные, правильнее сказать, экипажи.
2: Ну, на самом деле... Так сейчас и происходит, то, что американские, значит, европейские или японские, или корейские космонавты, они проходят курс, значит, рунглиша, так называемого, в центре подготовки космонавтов.
1: В смысле рунглиша?
2: Их учат базовому русскому языку, а так как они в любом случае должны знать английский изначально, то их проще обучить некой такой смеси русского и английского, чтобы они могли общаться все вместе.
1: А, это как у людей из ближнего зарубежья есть такие непереводимые слова, как «хозяйка», «дача», и вот они интегрируют свой язык, когда говорят,
2: да,
1: проскакивают наши
2: слова. Да, и поэтому, когда говорят о том, что в космосе все знают русский язык, на самом деле это не так, к сожалению. Начиная с 2011 года, с тех пор, как китайцы начали запускать свои национальные орбитальные станции. Потому что на китайских национальных орбитальных станциях все знают только китайский. Возможно, кто-то из них знает английский, но он об этом не рассказывает.
1: Мне кажется, почему? Это что-то, имеешь в виду, аполитично, вернее, не политкорректно на китайской станции знать английский, но они же уже не под Мао.
2: Да нет, я просто пытаюсь пошутить.
1: А, прости, да. Я что-то на серьезных вещах.
2: Да, нет, ну, естественно, там, как бы, ну, люди-то известные, знаменитые, хоть там чуть-чуть, но они английский знают. Uh-huh. И, возможно, даже чуть-чуть хотя бы они знают русский. Вот. Если мы говорим про каком-то взаимодействии китайцев и нас с той же МКС, то тут никакого взаимодействия не может быть, потому что мы на разных орбитах находимся.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к этому разговору.
0: Передача данных.
1: И снова здравствуйте. Это передача данных, в студии Мария Баченина. В гостях у нас научный журналист, автор телеграм-канала «Космический хроникон» Роман Белоусов. Рома сегодня пришел к нам в гости вновь, чтобы записать очередную серию космической саги, которую мы начали 12 апреля 2024 года. Конечно же, она посвящена русской, российской космонавтике, но понятно, что мы говорим об интернациональной в том числе, потому что нельзя однобоко рассматривать. И сегодняшняя тема – это продолжение прошлой передачи о том, как дружились, раздружились, вновь подружились и вновь раздружились Союз Советских Социалистических Республик и Соединенные Штаты Америки в космосе. А вот почему мы с китайцами никак не вась-вась? С американцами прекратили? И знаешь, у меня всегда складывалось, вот прокомментирую это впечатление, что политика и холодная война своей дорогой шли, а вот сотрудничество по космической линии, оно никогда полностью на 100% не прекращалось. Либо я заблуждаюсь.
2: Все верно, на самом деле, если мы вспомним историю космонавтики, то начиная с 1967 года у нас была такая программа под названием «Интеркосмос», благодаря которой Советский Союз запускал, значит, полезную нагрузку других стран. И в рамках этого сотрудничества мы сотрудничали в первую очередь и с американцами. Да?
1: Например, потому что у нас были сверхтяжелые носители, а у них их не было, да?
2: Нет, наоборот. У них были сверхтяжелые. Но разговор не об этом. Ну, все, для все, того, чтобы, значит, наши всякие лунные дела и так далее, и их лунные дела были всегда на связи, то за ними должны были следить всем миром. Угу. Да, они следили, значит, там и со своей территории, значит, и со станции слежения в Новой Зеландии, и со станции слежения, значит, в Австралии, и так далее, и так далее, и так далее. А у нас, значит, по всем океанам ходили замечательные, огромные научно-исследовательские суда с огромными тарелками, размером с этаж, ну ладно, хорошо, я утрирую, с пол этажа «Комсомольской правды», в которой мы сейчас вот находимся.
1: Так.
2: Да? Вот, и все это следило за космическими аппаратами, которые летали к Луне.
1: Так что... хорошо, возвращаемся про сотрудничество. Ведь, знаешь, был вопрос такой у меня, а почему мы все-таки с китайцами-то не подружились, не вывелись на одну орбиту? Если с американцами мы даже соорудили стыковочную систему, чтобы она подходила, ну, то есть унифицировали ее, что не так между нами и китайскими космонавтами?
2: Мы летаем на разных орбитах, то есть у нас наклонение совершенно разное. А так как китайцы используют ту же самую совершенно систему, что и мы, да, их корабли – это китайские варианты кораблей «Союз», их станции – это китайские варианты, значит, станций «Салют».
1: Так.
2: Вот. Но при этом у них плохие ракеты. Они очень слабо тянут. Если сравнить, допустим, их ракету, на которой они доставляют космонавтов на орбиту Земли, и наш «Союз-2» ракету – то вырисовывается очень странная картина. По идее, так как они находятся, их космодромы находятся ниже по широте, то они могут доставлять с помощью такой же ракеты большую полезную нагрузку на орбиту. Но выходит так, что им для того, чтобы запустить примерно такой же по размерности и массе корабль, ну, может, там чуть-чуть, там, не так сильно больше, чем наш «Союз», да, тут чуть-чуть, им приходится использовать ракету, которая практически в два раза более массивная, хотя они могут использовать менее массивную ракету.
1: А, сложно это понять. Слушай...
2: Это баллистика.
1: Да, окей. Но таких вопросов даже ни разу не возникало, что вот наши космические специалисты с китайцами хотят как-то там пересечься и тоже стыковаться и вместе работать. Либо сейчас это не нужно, потому что вон американцы их вообще подозревают и во всеуслышание обвиняют про милитаризацию Луны в скором будущем и все такое, в чем их только не подозревают США.
2: Так нет, у нас есть соглашение с Китаем, оно недавно было продлено, значит, дорожная карта нарисована, обрисована, уточнена и так далее. Мы вместе с ними будем высаживаться на Луну. О. Вот. И мы на самом деле заранее...
1: Так мы будем там с ними говорить? Или они с нами?
2: Ну, на каком-то... Ага. Китарусском.
1: Китарусском, да-да-да, я знала. Я хотела, чтобы ты сам...
2: Рутайском.
1: Нет, тогда уже тайский получается.
2: Да. Так вот, мы заранее вообще, на самом деле, продумали идею о том, что мы с кем-то можем стыковаться. Угу. И тот опас, про который я рассказывал в предыдущей передаче, он претерпевал изменения 1975 года.
1: Угу.
2: И... Он был несколько раз модифицирован, и начиная с 94 года у нас его все закупают. У нас закупают его американцы, они его тоже там дорабатывают, чтобы там проводочки новые сделать. Да, у нас закупают его китайцы, у нас закупили его индусы.
1: Нет, ну закупают в смысле, они могут
2: они ставят,
1: его повторить, но не имеют права, потому что есть патент, да, на него, я так полагаю.
2: Конечно, конечно. Ракетно-космическая корпорация «Энергия» продолжает производить эти стыковочные агрегаты для всех стран. Это крайне удобный стыковочный агрегат для тяжелых разнообразных модулей.
1: А в финале хочу тебе задать вот какой вопрос. Я понимаю, что история не терпит сослагательного наклонения, тем не менее. Если бы вот тогда не случились охлаждения в отношениях между Штатами и Советским Союзом, если бы, наоборот, было наращивание этих космических интернациональных связей, то вот на сегодняшний день на каком бы мы этапе были с американцами в плане космического развития? Может быть, мы бы летели уже хотя бы с 1/10 скорости света?
2: Тут есть очень много разных «но». Потому что если мы говорим про 77-78 год, и если бы у нас отношения не охладили, то, наверное, первым космонавтом интеркосмоса мог стать какой-нибудь американец, который прибыл бы на станцию «Салют-6». Но не забываем о том, что в 80-е Соединенными Штатами Америки рулил Рональд Рейган, и у него был, значит, вице-президент по имени Джордж Буш, старший.
1: Угу, да.
2: И вот, собственно, правление Джорджа Буша, старшего, после Рейгана называют третьим сроком Рейгана. Они были очень жесткие ребята, которые с помощью огромных деньжищ организовали программу СОИ, да, то, что вот эти вот «Звездные войны» знаменитые, когда они грозили Советскому Союзу, что они выведут на орбиту такие штуки, с помощью которых они смогут сбивать любые баллистические ракеты, которые будут запущены с нашей страны и все остальное. Да? Все это было в какой-то мере реализовано, в какой-то мере не реализовано. В ответ на это мы начали разрабатывать там свои системы, которые... якобы были бы мощнее, там все остальное. Но на самом деле это просто... Мы завершаем нашу передачу, потому что СОИ –
1: это отдельный...
2: Это отдельный
1: разговор, да.
2: Это отдельный цикл, мы,
1: так,
2: я думаю,
1: к нему вернемся. Так все-таки вернись к ответу на мой вопрос. Где вы сейчас были? Ну, не только же интернациональный космонавт был бы американцем на нашей станции «Салют». Может быть, какие-то достижения бы случились, которые вот из-за вот этого вот непонятного...
2: Если бы американцы были бы... последовательны в своих решениях, а не то, что давайте мы сначала дружим, а потом мы вас обманываем, говорим то, что не будем расширять НАТО.
1: А мы его расширяем.
2: А мы его расширяем, а потом да. То, все, пятое, десятое. Наверное, мы уже вместе с ними и вместе с Китаем, и вместе с кем-нибудь еще высадились бы на Марс.
1: Вот это вот больно сейчас было. Но все равно надо заканчивать. Болезненная точка, конечно, для человечества. А так-то, конечно, дураки не мы. Вот мой сказ. Согласен?
2: Не надо врать, ребят, не надо врать. Это вот главное.
1: Кстати, мудрая мысль, и она более позитивна, чем та точка, которую предложила я. Друзья, сегодня в передаче данных был научный журналист, автор телеграм-канала «Космический хроникон» Роман Белоусов. Рус, спасибо тебе большое.
2: Пока-пока.
0: Передача данных.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

коснется аспекта темы, но на самом деле Светлана в своем очень интересном сообщении, она как раз показала ряд моментов, которые говорят о том, что вот наука – это такая вообще штука, что по ряду позиций у разных специалистов могут быть разные взгляды. Да, в частности, тема метисировались, скрещивались неандертальцы с кроманьонцами или нет, еще точка в этом вопросе на самом деле не поставлена. И пару дней назад я давал интервью одному телевизионному каналу, и они меня стали спрашивать, так вот, скрещивались неандертальцы с кроманьонцами или нет. Я начал отвечать, что у разных специалистов на этот счет есть разные позиции. Тогда или нет? Нет, вы ответьте. То есть очень важно понимать, что у ученого взгляды на науку, они могут сильно отличаться от взглядов обывателя и взглядов журналиста. Мой сейчас доклад, он как раз о том, что это надо понимать. Если мы этого не понимаем, то с темой популяризации науки у нас наступают большие проблемы. И, собственно, вот я хотел привести пару таких цифр. Известный журналист Андрей Ваганов, он приводит такую цифру, что 70% американцев не понимают новостей, которые публикуют New York Times в рубрике «Наука». Но на самом деле, на мой взгляд, эта цифра слишком оптимистичная, потому что я видел исследование российского психолога Тамары Дридзе, она проводила следующий эксперимент. Значит, бралась группа россиян произвольно, и их просили пересказать газетную статью. Не на тему науки, просто некую газетную статью. Значит, успешно это задание выполнило 12% испытуемых. 12. То есть, еще раз, это значит, что 88% пересказать газетную статью не в состоянии. Россия, 21 век. И это не хорошо и не плохо, это факт. Это та аудитория, с которой приходится работать. Возникает вопрос, можем ли мы с аудиторией такого качества решать какие-то задачи, связанные с пропагандой науки? Ответ – да, можем, и мы должны это делать. Если кто-то думает, что когда-то была ситуация качественно лучше, ничего подобного. Может быть, чуть-чуть было лучше, но ситуация отличается в данном случае больше тем, что конкуренция за информацию возросла в десятки, в сотни раз по сравнению с тем, что было некое количество десятилетий назад. Обратите внимание, я думаю, что вы смотрите какие-нибудь зарубежные научно-популярные каналы типа Discovery, и вы можете увидеть, что там на экране постоянно или что-то взрывают, или что-то сжигают, или вопрос, а вот если саблезубый тигр нападет на велосираптора, кто победит? И вот надо просто понимать, что... А по-другому американский подросток не будет это смотреть. По-другому его не зацепить. Но пусть. Может быть, из 10 тысяч подростков, которые посмотрели, как там взорвали там какой-то большой грузовик, из 10 тысяч один, он не будет ничего взрывать, а может он заинтересуется физическими какими-то опытами. Вот, он пойдет учиться. Из 10 тысяч подростков, которые пошли учиться, один получит какой-то качественный научный результат, может сделать открытие. Понятно, что путь от телепередачи до какого-то важного открытия, он очень большой, но вот без первого не будет второго. То есть это вот тот субстрат, та почва, на которой вообще вырастает уже большая наука. И вот если это провалено, то, в общем, и с наукой все печально. Так почему же у нас ученые часто проигрывают же ученым на телевидении? Почему их редко приглашают? А если приглашают, нередко это заканчивается всякими неприятными ситуациями. Несколько причин. Ну, вот это некая банальность. Да, наука сложна, но важно понимать, насколько она сложна. То есть, я сейчас не говорю про те 88%. Я уверен, что здесь те самые 12, да, то есть здесь качественная аудитория. Я вам не льщу, но это просто, скорее всего, тут некий отбор произошел. Вот. Но даже если каждый из нас берет и читает в научном журнале статью не из своей области, то часто он там понимает только предлоги. Хотя вроде бы это написано на русском языке. То есть, чтобы понять некую научную область, существуют специальные учебные заведения, где надо учиться годами.
учиться долго, постигать, потом проводить какие-то исследования, ездить на раскопки, например, да. Вот. И это длинный, сложный путь. Есть другой путь, более простой. Существует на этот счет научная пропаганда для всех остальных. Кто хочет хоть что-то понять, существует научная пропаганда, которая основана на значительном упрощении. То есть для масс существуют упрощенные модели. Например, мы в школе все прошли, что Земля круглая. На самом деле она не совсем круглая, она имеет более сложную форму. Но в данном случае нам достаточно знать, что она вот такой шарик. И в учебнике мы видели модель атома, но мы знаем, что на самом деле электроны — это не синенькие шарики такие блестящие. Это сделано для упрощения. Точно так же мы знаем, что австралопитек не ходил гуськом за пятикантропом. Да? Но мы помним картинку, которая запала нам в душу. Это упрощенная модель. И это не позволяет человеку, который ты узнал, получать какой-то научный результат. Это простейшая описательная модель. Она для того, чтобы это принять к сведению и сделать что-то непонятное понятным для нас в очень сильном приближении. Но просто если для человека что-то непонятно, это враждебно ему. То есть когда популяризацией не занимаются, когда наука остается непонятной для массового обывателя, что ли так, она становится ему враждебна. Это для него угроза, это опасность. Потому что человек устроен так, это тоже опять же, результат биологической эволюции, он избегает опасности, избегает непонятного. Поэтому если этим не заниматься, наука становится врагом. И эту пустующую нишу мгновенно заполняют различные суррогаты. Вот то, что мы называем там лженаукой, псевдонаукой. И различные формы знания, которые науку заменяют, они хороши тем, что они изначально просты, примитивны. Они примитивны, и это легко усвояемый суррогат. Да, то есть можно приводить различные примеры. Один из моих любимых примеров. У женщины мозг меньше, чем у мужчины, поэтому женщина глупее мужчины. Логично? Ну да, это слишком сложно. Что? Это слишком сложно. Но вот эта модель, она хороша своей простотой, такой одномерностью. И самое, она нравится многим мужчинам, вы представьте себе, и даже многим женщинам она нравится. Таким образом, еще раз, если не заниматься популяризацией, если не создавать простые модели, то задача популяризации, вот она провалена. У нас в стране она, к сожалению, провалена. И ну, еще такой момент замечательный. Врать проще. Замечательную цитату, которую приписывает Роберту Шекли, правда, на самом деле я не уверен, что он автор. Вот. Но цитата прекрасная, которую я недавно прочитал, и она как раз звучит примерно так, что в идеологической войне тот, кто говорит правду, проигрывает, потому что он ограничен фактами, а тот, кто врет, он может говорить что угодно. Абсолютно так же и здесь. Что ученый, добросовестный ученый, он ограничен фактами, даже если они могут быть неприятны для кого-то. Лжеученые, это, в общем, наука, это жанр фантастики, поэтому они ограничены только своей фантазией, и они дают людям то, что, ну, как бы ту пищу, которая имеет спрос. Вы хотите знать, что вы самая лучшая нация? Да? Пожалуйста, это так. Мы вам докажем. Да? Вы хотите знать, что вы жили здесь всегда? Что русский язык самый древний язык в мире? Пожалуйста, мы вам это докажем. То есть это игра на стереотипах, это игра на каких-то комплексах, на каких-то детских психотравмах, что ли. И здесь ученые действительно находятся в более сложной ситуации. И вот еще один важный момент, который вроде бы очевиден, когда, например, некий ученый, папаша, приходит в детский сад на утренник, допустим, новогодний, ему говорят, так, папа, значит, сел сюда, одел маску Мишки, значит, вот тебе там шарик, машем шариком. И он это выполняет, он понимает, что он находится не на родной кафедре, не в лаборатории, и здесь немножко другие правила, тут он папа. Но почему-то этот же ученый, когда он приходит на телестудию, он продолжает играть ту роль, которую он играет, когда, например, читает введение специально для студентов, не понимая, что там правила другие. Придя на телестудию, он почему-то думает, меня здесь все будут слушать, я же умный, я специалист, думает известный палеонтолог, и входя в студию, он слышит, как ведущий кричит кому-то в зале. Но ведь ничего не найдено, никакой эволюции ведь не было, да, это все чушь.
Да, это же бред, какая обезьяна, вы что, ничего не найдено, ничего. Ну, это для ученого это неожиданно. Все надо бы понимать, что, опять же, это не хорошо и не плохо в телестудии, в телешоу, просто другой жанр. И, ну, как же так, да? Как же так, выходит умный человек с одним образованием, там, кандидат наук, доктор наук, и жалко его становится, когда он открывает рот. Ну, потому что публичное выступление – это то, чему нужно учиться. Опыт показывает, я сейчас не буду проводить такой эксперимент, и тем более, опять же, здесь аудитория подготовленная, но на студентах это можно проверить, что если человек специально не готовился, он не в состоянии нормально встать со стула и представиться. То есть, например, у него ноги запутываются в стуле. Вот. То есть надо потренироваться хотя бы несколько раз это предварительно. Тем более, если это телестудия, если ты понимаешь, тебя осветили прожекторами, на тебя смотрят там, сотни тысяч людей. Надо потренироваться, чтобы это получилось. Вот. То есть надо учиться и выступать в том числе тоже. И вот ученый, он вообще другими вещами занимается. Не его задача очаровывать публику. Вот, для лжеученого он пришел на шоу, он как раз, это его хлеб, это его работа, очаровывать, вызывать эмоции. И обратите внимание, что у нас нередко лжеученые, например, еще параллельно или там в прошлом деятели шоу-бизнеса, вот, у которых вообще огромный опыт работы с аудиторией, ученому, по идее, должен помогать ведущий. То есть на хорошей телепередаче ведущий должен помогать гостю. На практике он не помогает, а наоборот мешает. И у ученого, к сожалению, как правило, нету армии поклонников, в студии нету там группы, которая бы покричала, похлопала, нету таких фанаток с влажными глазами, которые на него смотрят. Вот. У лжеученого часто действительно есть какие-то адепты, сектанты, которые молятся на него и дают ему подпитку энергетическую. Соответственно, вообще зачем нужно идти ученому, например, на телевидение? То есть, что дает хорошее выступление? Ну, понятно, что он, во-первых, делает ученому некий пиар, то есть повышает его известность. Еще раз, для этого он должен хорошо выступить. Понятно, что он решает задачу по просвещению, ну и развивает это самого ученого, как ни парадоксально это звучит, но известная многим ученым, которые занимаются преподавательской деятельностью, фраза, что пока объяснял студенту, сам понял. То есть это на самом деле самоорганизует. Вот. Что же касается неудачного выступления, то оно, во-первых, зрители видят человека, который говорит непонятно, который говорит скучно, который постоянно показывает свою неуверенность, свои сомнения. И ну, вот такой стереотип, наука это скучно, непонятно, занимаются этим какие-то странные чудаки. Этот стереотип подкрепляется тем самым. А телевизионщики понимают, что приглашать больше этого гостя не надо, он только портит передачу. А ученый получает стресс. Вот, поэтому, ну, собственно, поговорим о том, какие ошибки совершают ученые, появляясь на телеэкране. Я не из головы это придумал, но мне приходится просто такие передачи смотреть и готовя данное выступление. Мне на самом деле неприятно их смотреть, некоторые из этих передач, но я, пересиливая себя, просмотрел ряд эфиров, где принимали участие и ученые, и различные лжеученые. Вот, поэтому я буду приводить некие примеры, и часто там фигурируют ну, различные одиозные личности. Итак, какие ошибки совершают ученые на телевидении? Значит, во-первых, он просто не готовится, потому что некогда, непонятно зачем, естественно, люди все занятые, вот, поэтому, идя на какую-то телепередачу, не посмотрел заранее в интернете, а что это за передача, а кто ведущий, кто режиссер, а что они раньше снимали, и вот происходит то, что происходит. Не готовится. Говорит сложно. Ну, особенно такие критичные моменты, когда в одном предложении встречается сразу несколько спецтерминов, несколько понятий, за которыми надо лезть в словарь, когда это входит в голову зрителя, у него оперативной памяти не хватает.
Ну, то есть, когда звучит фраза, вот Станислав собирает коллекцию таких фраз, например, положительная доминирующая анаболия приводит к девиации, значит, говорит ученый, а лжеученый говорит, Ра – это солнце. И вот смотрите, Ра-зу, Ра-но, Россия и наше славянское Ура. Все, то есть вам всю лингвистику вам вот как бы раскрыли в виде некой вот такой элементарной формы. Дальше. Ну вот ряд ошибок, которые связаны с отсутствием навыка публичного выступления. Это быстрый темп речи. Выступая, смотрит в пол. Очень низкий уровень громкости речи. Но это все говорит, опять же, о том, что надо тренироваться, надо готовиться. На самом деле здесь в аналогичной ситуации находятся, например, начинающие политики. Но там просто эти задачи более критично стоят, то есть человек либо побеждает на выборах, либо не побеждает. Поэтому там уже в течение, в России в том числе, в течение нескольких десятилетий появилась когорта специалистов, которые занимаются подготовкой людей к публичным выступлениям. Понятно, что для человека, который идет в политику, для него это тоже не является профессиональной областью, ему не приходилось выступать публично. И поэтому он попадает в такие же сложные ситуации. Мой учитель Игорь Викентьев имеет большой опыт подготовки, в том числе политиков, он рассказывал некоторые интересные моменты. Например, характерная ошибка начинающего такого публичного деятеля – быстрый темп. То есть, допустим, ему нужно выступить перед избирателями. Он, значит, выглядит это так. Там, на телекамеру он должен говорить. Дорогие жители округа Отрадное, сегодня, глядя прямо вам в глаза, я должен со всей ответственностью. Значит, и дальше значит, необходимо как-то искусственно замедлить его речь. То есть нужен некий искусственный замедлитель. Дальше, значит, я рассказываю сейчас некий циничный прием, но прошу отнестись серьезно, потому что действительно ни хохма я не выдумал. Значит, дальше ему предлагается. Значит, а теперь после каждой фразы говорите, пожалуйста, нахрен. Нахрен. И значит он говорит, дорогие жители округа, нахрен. Сегодня нахрен, глядя вам в глаза, нахрен, я должен сказать нахрен. А теперь, следующий, а теперь, пожалуйста, нахрен про себя. Дорогие жители округа, сегодня, глядя вам в глаза, я должен сказать. И здесь сразу еще и сверхэффект, появляется интонация. То есть он начинает улыбаться, у него появились паузы в речи, пошла интонация. Но теперь можно включать камеру и это снимать. Это, на самом деле, понятно, что я так, чтобы вас немножко повеселить, это рассказал. Но это просто иллюстрация того, что человека нужно к публичным выступлениям готовить. При этом, если это делать умеючи, то не нужно учиться много месяцев. То есть достаточно некоторых упражнений, которые делают речь человека более, ну, более эффектной, что ли. Безобразие, я бы так сказал. То есть, когда в речи выступающего нет образов, нет каких-то визуальных или таких элементов, которые легко воспринять, которые упрощают восприятие, это то, что я могу понять, это то, что я могу запомнить, и что очень важно, что я могу пересказать другим. То есть это вот еще из теории господина Викентьева такой критерий для проверки любого текста, допустим, элемента публичного выступления, а что зритель из этого может пересказать другим? И еще важно, а хочет ли он это пересказать? Вот когда мы говорим про положительную доминирующую анаболию, это пересказать без подготовки ну, и не хочется, и не может. Вот должны быть какие-то простые, наглядные элементы в выступлении, которые западут в голову.

0: не требует. Но мне напишите, я вам ссылочку пришлю. В ряде случаев, к сожалению, большие проблемы с этим. Вот. Но если мы сузим задачу, например, как отличить добротную научно-популярную книгу, например. Да? То здесь есть некоторый набор критериев, начиная от оформления обложки, регалий автора, аннотации, там, оглавления и даже того издательства, в котором издана эта книга, при некоторой тренировке это вообще делается там, за минуту. Вот. И еще раз, если вы мне напишите, я пришлю вам ссылку, где я подробно об этом рассказываю. Вот. На самом деле, вообще говоря, да, это проблема, которая, еще раз, как-то эта проблема решается популяризаторами. То есть, еще раз, либо знать, либо верить. Вот. То есть человек либо знает науку, либо верит специалистам. Когда специалистом себя называют кто угодно, а никаких критериев в голове нет, к сожалению, у обывателя, действительно, ему можно доказать, что Земля плоская, у него нет оснований парировать вообще этому. Вот. То есть либо некий уровень образования, но это длительный путь. Повышать качество образования, я в России в это пока что не верю. Либо действительно качественная популяризация. Вот этим заниматься можно. Вот так.
1: Можно еще?
0: Да, конечно.
1: А кого из ученых вы можете привести как пример хорошего публичного ученого? Обязательно из русских коллег.
0: Публичного, который выступает хорошо. Здесь можно приводить примеры, знаете, не люблю я приводить примеры, потому что можно приводить примеры хорошего публичного ученого, но не очень хорошего ученого. Но вчера, но если говорить о таких действительно высоких профессионалов, то вчера выступавший здесь Александр Марков, это, в общем, один из немногих примеров такого рода. Тот же упомянутый мной Капица был блестящий популяризатор. И интересно, опять же, посмотреть, хотя, пример с Дугиным, но это такой пограничный пример. Можно посмотреть, как он работает с собеседниками, и как приходит собеседник и говорит ему долго и нудно, тема, посвященная глобальному потеплению, и тот говорит, вот такие-то газы, сякие-то газы, там так, а Капец говорит, как парник, да? Ну вообще всем известен термин парниковый эффект, но это сказано не было ни разу. И вот Капец помогает, то есть он блестяще это делал. То есть примеры, к сожалению, их мало в России, да, на Западе, в общем, я думаю, вы сами знаете, там, на YouTube можно увидеть различных ученых, которые действительно тратят на это свое время. Проблема тут одна, что человек занимает популяризацией, он отнимает время у научных исследований, и одно часто становится в ущерб другому.

0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
2: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова, в эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
1: Здоровые новости.
2: Минздрав снова изменил требования к вакцинации граждан против коронавируса. С 1 сентября она останется обязательной только для уязвимых категорий населения. Ревакцинироваться предлагается через год после последней прививки. Врачи отмечают, что вакцинация против COVID-19 давно перешла в формальный статус и пришло время закрепить это законодательно. В России продажи антидепрессантов и седативных препаратов выросли в 2023 году на 30% по сравнению с 2022. Был проанализирован спрос по двум категориям – антидепрессанты и аналогичные им препараты, а еще гомеопатические седативные лекарства, БАДы и травяные сборы. Спрос на антидепрессанты вырос более чем на 35% в 2023 году, а на успокоительные и седативные препараты – на 25%. Как говорят эксперты, рынок антидепрессантов растет во всем мире. Samsung готовит неинвазивный датчик уровня сахара в крови и артериального давления. Он позволит проводить замеры без прокола кожи. Как сообщает Bloomberg, южнокорейский технологический гигант рассчитывает, что ему удастся создать коммерческую технологию датчиков быстрее, чем это сделает основной конкурент Apple. Новинку рассчитывают представить на рынке в течение 5 лет.
1: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
2: В студии Вероника Борисенкова, программа «Медсовет». В мире началась эпидемия бесплодия. Всемирная организация здравоохранения еще в прошлом году в своем докладе сообщила, что бесплодием страдает около 17,5% взрослого населения. Ну, то есть, получается, примерно каждый 6-й человек в мире. Ну, вот как обстоят дела в нашей стране? Почему складывается такая общемировая тенденция? Что приводит к бесплодию? И как вообще можно решить эту проблему? Об этом мы будем говорить сегодня с заведующей отделением вспомогательных и репродуктивных технологий НКЦ номер 2 Российского научного центра хирургии имени Петровского, врачом-акушером-гинекологом, кандидатом медицинских наук Альбиной Салаватовной Акатьевой. Какая ситуация в России с бесплодием и в целом с состоянием репродуктивной системы? У нас так же, как и в мире, растет число мужчин и женщин, у которых диагностируется эта проблема. Даже вот озвучу еще такие данные, что за последние 10 лет распространенность женского бесплодия в России выросла на треть, а мужского почти в 2 раза. Прокомментируйте.
3: По данным Всемирной организации здравоохранения, нет существенных различий в показателях распространенности бесплодия между различными странами мира и регионами. В странах с высоким, средним и низким доходом показатели сопоставимы, что говорит о том, что бесплодие – это большая, серьезная социальная проблема здравоохранения всех стран мира и всех регионов. Рождаемость в России и в Европе в целом в последние десятилетия, конечно, снижается. Только за 5 лет она уменьшилась на 18%. В 2018 году на одну российскую женщину приходится 1,58 рождения. В 2019 этот показатель 1,5. Однако при сохранении нынешних негативных тенденций нам необходимо достигать суммарного коэффициента рождаемости 2,33. Это необходимо для воспроизводства поколений. Среди других факторов, которые усугубляют ситуацию, является, конечно, смещение пика рождаемости на более поздний возраст. Женщины откладывают материнство, предпочитают построить карьеру, получить образование, приобрести жилье. Также мы можем отметить данный факт и у мужчин. Люди не торопятся вступать в браки. Но с течением лет у женщины снижается способность к деторождению. Не только за счет качества яйцеклеток, но и за счет развития соматических заболеваний, не связанных с акушерством гинекологии, гинекологических заболеваний, проведенных оперативных лечений, гормональных расстройств, наследственности и особенностях образа жизни. Также можно отметить следующее. В нашем обществе сформировалось несколько ошибочное мнение о методе лечения экстракорпорального оплодотворения. В обществе этот метод зарекомендован как метод, который позволяет родить в любом возрасте. Конечно, я бы хотела сказать, что это не так. Репродуктивные технологии, безусловно, помогают родить ребенка женщине, которая находится в репродуктивном возрасте, у которой есть эти возможности, есть сохраненный запас яйцеклеток. Он не постоянная величина. Девочка рождается с определенным овариальным резервом. Да? То есть это и генетические особенности. И как только она входит в репродуктивный возраст, да, она начинает терять овариальный резерв. И к 35 годам потеря овариального резерва, то есть запаса яйцеклеток, происходит ускоренными темпами, что затрудняет наступление беременности. Для зачатия первого ребенка оптимальным считается возраст до 30 лет. А диагноз бесплодия ставится женщинам до 35 лет, если беременность не наступает в течение 1 года при регулярной половой жизни, а после 35 лет в течение 6 месяцев при регулярной половой жизни.
2: Ну, то есть я правильно понимаю, что одна из причин бесплодия у женщин – это вот все-таки поздняя беременность?
3: Скорее, это смещение пика первой беременности и пика первых родов. Если раньше рожали женщины первого ребенка 20-24 года, да, то в настоящее время пик рождаемости первого ребенка смещается с 25 до 29 лет, что, естественно, приводит к тому, что второй и третий ребенок рождаются еще позже, и овариальный резерв уже у женщины может быть снижен, что может не позволить ей, естественно, рожать второго и третьего ребенка.
2: Есть ли какие-то общие причины вообще для планеты, не связанные со здоровьем мужчин и женщин, не связанные с их желанием оттягивать детей в своей жизни? Ну, например, влияет ли на бесплодие такие факторы, как экология, вредные привычки?
3: Здесь хотелось бы сказать, конечно, о факторах риска бесплодия. Они общие для представителей обоих полов, как и для мужчины, так и для женщин. Это возраст старше 35 лет у женщин, хронический стресс, вредные привычки, курение, чрезмерное употребление алкоголя. Алкоголь у мужчин может снизить количество подвижности сперматозоидов. Для женщин безопасных доз спиртного вообще не существует. Курение ухудшает не только репродуктивную функцию, но и снижает эффективность, в том числе и лечение бесплодия, а также повышает риск невынашивания беременности. Это инфекция, передаваемая половым путем, чрезмерные физические нагрузки, употребление психоактивных препаратов и веществ, хронические заболевания, такие как сахарный диабет, патологии сердечно-сосудистой системы, патология почек, расстройство пищевого поведения, это как и нервная анорексия, так и булимия. Среди факторов риска можно отметить риски производственные, например, воздействие вредных веществ, такие как свинец, пестициды.
2: А вот ожирение, растет число людей с таким диагнозом и в России, и опять-таки в мире. Насколько ожирение влияет на репродуктивную систему и каким образом это работает? Почему такая связь?
3: Ожирение, безусловно, является большой социальной проблемой не только в лечении бесплодия, в его диагностике, но и в целом. Когда у пациента есть ожирение, это, безусловно, вызывает некие гормональные расстройства. То есть это может привести к нарушению менструального цикла, к отсутствию овуляции, формированию эндометрия. Ожирение должно, конечно, лечиться совместно с врачами-эндокринологами. Пациенты должны модифицировать свой образ жизни перед лечением бесплодия.
2: А кому вообще чаще ставится диагноз бесплодия, мужчинам или женщинам?
3: В настоящее время известно, что мужское и женское бесплодие встречается примерно с одинаковой частотой. Статистика показывает следующие цифры. Да, в 30% случаев зачать ребенка не удается из-за проблем с репродуктивным здоровьем у женщин. В 30% случаев причиной становится нарушение сперматогенеза у мужчин. В 30% случаев расстройства имеются у обоих партнеров, и у мужчин, и у женщин. И в 10% случаев причины бесплодия установить вообще не удается. Поэтому, если пара не может зачать ребенка, несмотря на многократные попытки, обследоваться, конечно, нужно обоим партнерам.
2: А вот что входит в первичное обследование для выявления причин бесплодия? Как сейчас врачи проводят диагностику и какие исследования предлагают?
3: Для выявления причин бесплодия пациенту прежде всего необходимо записаться к врачу-репродуктологу. Врач-репродуктолог на первом приеме соберет анамнез у пациента, осмотрит пациента, проведет ультразвуковое исследование органов малого таза для оценки овариального резерва, для оценки состояния полости матки, состояния матки, маточных труб. Назначит инфекционный скрининг, проведет гормональный скрининг, и партнеру будет назначена спермограмма. Это основные методы обследования на первичном приеме, которые позволяют установить факторы бесплодия.
2: После вот таких анализов и исследований врач уже может понять,
3: подобрать, да? Однозначно понять и подобрать эффективный способ лечения.
2: А вот расскажите про эффективные способы лечения. Что предлагает современная медицина?
3: Эффективность лечения бесплодия напрямую зависит от факторов, которые вызвало бесплодие, и возраста пациента. Несколько десятилетий назад, там 20-30 лет назад, диагноз бесплодия воспринимался практически как приговор, но ситуация сейчас меняется в лучшую сторону, да, активно внедряются современные методы вспомогательных репродуктивных технологий, которые включают в себя новейшие достижения в сфере генетики, эмбриологии.
2: Читала, не знаю, слишком оптимистично мне показалась эта информация, что 90% случаев бесплодия можно лечить.
3: Это правда так. Лечить бесплодие можно. Можно, нужно, необходимо обращаться к врачу. чем раньше, тем лучше.
2: Хотелось чуть-чуть поподробнее про ЭКО с вами поговорить. Это все-таки одна из возможностей для людей, испытывающих сложности с естественным зачатием. По статистике, доступность ЭКО в нашей стране растет. Кому показана в первую очередь эта процедура?
3: Сегодня Россия занимает одно из первых мест в мире по развитию доступности вспомогательных репродуктивных технологий. В 2016 году вспомогательные репродуктивные технологии вошли в программу госгарантий и стали предоставляться гражданам Российской Федерации в рамках обязательного медицинского страхования. В настоящее время не требуется заключение брака. На ЭКО по ОМС могут рассчитывать одинокие женщины. Бесплатно по полису ОМС проводится у нас базовая программа ЭКО, которая включает в себя стимуляцию яичников, включает все необходимые препараты по назначению врача, УЗИ, мониторинг, пункция фолликулов, да, то есть забор яйцеклетки, анестезия во время процедуры, оплодотворение, культивирование эмбрионов. Отдельно пациент оплачивает хранение замороженных эмбрионов и использование донорской спермы, донорских яйцеклеток. Для того, чтобы сказать о том, кому показана программа ЭКО, конечно, показания определяет доктор на приеме.
2: Очень приятно вас слушать, потому что у многих действительно возникают проблемы, и есть те, кто очень хотят детей, но именно не могут. И здорово, что современная медицина позволяет как-то решить эту проблему. Мы сегодня говорили о бесплодии, о том, какие причины, можно ли с ним бороться, справиться с этой большой проблемой, которая есть не только в России, но и во всем мире. И, как сказала моя гость, подтвердила это, что действительно в 90% случаев бесплодие можно лечить. И это прекрасные новости. Моим гостем была заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий НКЦ номер 2 Российского научного центра хирургии имени Петровского, врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Альбина Салаватовна Акатьева.
1: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
2: В эфире программы «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
1: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
2: Кажется, что в мире изучены почти все болезни, но на планете живет тысячи людей, страдающих очень странными заболеваниями, этимология которых врачам не совсем понятна. И о многих из этих болезней мы с вами даже никогда не слышали. В прошлых выпусках я рассказывала о синдромах чужой руки, взрывающейся головы, Алисы в стране чудес, синдроме иностранного акцента, о болезни каменного человека и многом другом. Сегодня продолжу цикл о необычных и редких заболеваниях. Смеющаяся смерть. Сразу скажу, что смеющаяся смерть или болезнь Куру в наши дни – это уже история. Но при определенных обстоятельствах эпидемия имеет все шансы повториться. Болезнь проявлялась исключительно среди аборигенов Новой Гвинеи, а точнее только среди представителей племени Форе. Впервые о недуге, проявляющемся внезапными всплесками маниакального смеха, стало известно в 1950-х. Группа американских и австралийских исследователей в течение нескольких месяцев наблюдала за людьми со столь странным поведением. У больных в течение 1-3 месяцев начинали дрожать конечности, они теряли способность ходить, стоять, связно говорить, проявлялось косоглазие, а перед смертью возникал неконтролируемый смех. После смерти несчастных ученые обнаружили, что их головной мозг выглядит как швейцарский сыр или поролоновая губка с дырами. После многолетних исследований этого странного нарушения американский врач Карлтон Гайдушек предположил, что возбудитель болезни передается в племени из-за распространенного там каннибализма. Когда каннибализм среди представителей племени был остановлен, эпидемия ушла. Кстати, за это открытие доктор Гайдушек в 1976 году был удостоен Нобелевской премии. Синдром человека-оборотня. Сколько волос на человеческом теле считается нормой? Ну, все, конечно, очень субъективно, но есть люди, глядя на которых каждый с уверенностью скажет, на их телах волос по-настоящему чрезвычайно много. Это касается лиц с гипертрихозом, иногда называемым синдромом человека-оборотня. У них чрезмерный рост волос продолжается даже после лазерных процедур. На сегодня в мире известно около 50 человек с таким расстройством. Гипертрихоз может быть врожденным или приобретенным. Причины врожденной версии болезни называют генетические мутации. Приобретенный гипертрихоз может развиваться вследствие неправильного лечения облысения. Синдром человека-дерева. Как правило, люди решаются на самые разные процедуры, чтобы избавиться от бородавок на теле, даже если наростов немного. Можно себе только представить, что чувствует человек, тело которого полностью или почти полностью покрыто бородавками. Это реальность немногих людей в мире, у которых есть болезнь – эпидермодисплазия вируциформная. Это генетическое заболевание, при котором количество кожных наростов бесконтрольно увеличивается. Кожа людей с этим расстройством напоминает кору дерева. Самый известный человек-дерево – индонезиец Деде Касвара. В 2008 году 95% наростов на его теле было удалено. Тем не менее, большинство из них – появились снова. Чтобы жить без ужасных бородавок, индонезийцу необходимо было делать по 2 операции каждый год. Умер Касвара в 2016-м. К этому времени он уже перенес 16 операций. Хотя изначально бородавки являются доброкачественными, но с годами они имеют все шансы переродиться в злокачественные. Эта болезнь вызвана редкой мутацией генов EVER1 и EVER2. Хотя функция этих генов исследователям не совсем понятна, но мутации в них делают человека восприимчивым к вирусам папилломы человека 5 и 8 типов, которые в обычных случаях не вызывают заболевания.
0: Говорит, что...
2: В российских аптеках сокращается выбор лекарств, причем в основном среди самых дешевых наименований. С чем это связано, выяснял Юрий Кораблев.
4: Ассортимент лекарств в российских аптеках сокращается. За год количество торговых позиций упало больше, чем на 10%. Это данные DSM Group. Сильнее всего сократился ассортимент самых дешевых лекарств стоимостью до 100 рублей. Их стало меньше почти на четверть за прошедший год. С 2020 года ассортимент сократился вдвое. Генеральный директор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк пояснил, что ничего критического не происходит. С рынка уходят аналоги более популярных препаратов. Вот что он рассказал радио «Комсомольская правда».
5: Прежде всего, ассортимент сокращается в генериковом сегменте. Что такое генерики? Это препараты, которые имеют свои аналоги. Дело в том, что российский рынок перенасыщен генериками. Очень много различных заменителей, то есть препаратов с одним и тем же действующим веществом. Иногда доходит до абсурда. Приведу небольшой пример, я его люблю приводить. Есть диклофенак. И вот в России продается более 200 различных торговых наименований с данным действующим веществом, разной дозировки, формы выпуска, да, более 200. Конечно, это много. Какие-то торговые наименования этого препарата продаются хорошо, какие-то плохо. И, соответственно, мы видим, что за последнее время рынок очищается вот от препаратов, которые там немножко продаются, да, производителям невыгодно производить.
4: Правда, в России бывают случаи, когда в аптеках нет необходимого препарата. Так случается, к примеру, когда производитель отказывается поставлять его в нашу страну. Ситуация эта единичная, и в этом случае приходится вести препарат в частном порядке из-за рубежа, отметил Сергей Шуляк.
5: Врач подбирает замену. Есть такая возможность. Действительно, есть возможность в частном порядке для себя привести препарат. Законодательство Российской Федерации не запрещает привести себе из-за границы препарат в случае наличия рецепта, да, если он не входит в список, в российский список сильнодействующих препаратов, оборот который строго лицензирован. Поэтому остальные препараты, да, при наличии рецепта в частном порядке пациенты могут себе привозить.
4: Еще один фактор, повлиявший на сокращение ассортимента в аптеках – сдерживание цен. По словам участников рынка, более трети всех наименований лекарств находится в перечне жизненно важных препаратов. Их стоимость регулирует государство. Цены рассчитываются по специальной формуле. Она не менялась больше 10 лет. При этом себестоимость производства за это время значительно возросла. Для производителей выпуск многих лекарств даже при наличии спроса на них становится нерентабельным, что также влияет на сокращение ассортимента. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: А мы продолжаем эту программу «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
1: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
2: Эксперты назвали продукты, ухудшающие состояние кожи и влияющие на появление прыщей. Молочные продукты, такие как жирные сыры, молоко, мороженое, часто становятся провокаторами более активной работы сальных желез, вызывая появление высыпаний на лице. Сладкое и мучное также негативно воздействуют на кожу. Сахар, шоколад, конфеты, торты и печенье могут спровоцировать появление прыщей. Фастфуд, такой как хот-доги и гамбургеры, содержит много жиров и соли, что негативно сказывается на коже, вызывая сыпь. Кофе увеличивает выработку стрессового гормона кортизола, что тоже считается одной из основных причин появления прыщей. Привычка спать на животе неестественно ведет к появлению отеков и головной боли, предупреждает врач-терапевт Галина Аксенова. По ее словам, во время сна на животе голова повернута вправо или влево, что приводит к нарушению кровотока и повышению внутриглазного давления. В результате этого глаза перенапрягаются, и человек просыпается с головной болью. А голова может болеть из-за недостатка кислорода и скопления молочной кислоты в мышцах шеи и поясницы. Наиболее физиологичной позой для ночного отдыха Аксенова считает сон на левом боку. Также, по ее словам, допустимо спать на правом или на спине. Тем же, кто засыпает только лежа на животе, специалист советует сначала принять привычную позу, а потом перевернуться на бок или на спину. Кроме того, чтобы улучшить положение тела, можно положить между ног, рядом с руками или шеей, небольшую подушку. А еще сомнологи напоминают о том, что люди толстеют из-за недосыпа. Причем на мужчин он действует более пагубно, чем на женщин. Ученые поясняют, из-за недостатка сна меняется гормональный фон организма, а вслед за ним – настроение и пищевое поведение. Специалисты советуют позаботиться о достаточном количестве отдыха в своей жизни. Поэтому старайтесь высыпаться. С вами была программа «Медсовет», Вероника Борисенкова. Не болейте и будьте здоровы!
1: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.

256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: И вот эта ложка, она меня преследует везде. Не поверите, она даже здесь есть. Это, опять же, международная проблема. Это не только в России принято, это в принципе, как только человек с эпилептическим, например, приступом где-нибудь, либо в общественном транспорте, либо на общественном пространстве, либо еще где-то в таком месте, немедленно вокруг образуется толпа людей с ложками.
1: Друзья, прежде чем Алексей Водовозов расскажет о смертельно опасных способах первой помощи, я хочу сказать, что в 2022 году всем нам особенно часто требовалась помощь. Я уже говорю не о медицинской, а скорее о профессиональной и человеческой помощи. Тревожность и напряженность в раздираемом противоречиями обществе. Потоки недостоверной информации. Блокировка соцсетей. Проблемы, с которыми столкнулся, наверное, каждый из вас. Считая задачу просвещения крайне важной для выживания нашего общества, я согласился вести знаковое и очень необычное мероприятие, которое прошло в Нижнем Новгороде в начале ноября. Не форум Homo Science. Событие яркое, и в его важности и актуальности я смог убедиться лично. Это проект, объединяющий популярных блогеров, специалистов по масс-медиа и тех, кто занимается популяризацией науки, чтобы доступно и увлекательно рассказывать о научных достижениях, обращаясь прежде всего к молодежи. Я побывал на многих подобных событиях, но это поразило меня позитивной энергией и очень порадовали выступления молодых авторов. Для организации этого фестиваля объединились два проекта – «Нефорум блогеров» и научно-просветительская платформа «Homo Science». Целый день мы говорили о борьбе с тревожностью, о противостоянии агрессии, о выявлении фейков, о том, что делать, когда энергоносители начнут кончаться, а нейросети вот-вот превзойдут своих создателей. Лично меня особенно порадовали две жаркие дискуссии о правилах и табу в социальных сетях и о том, не вырождается ли наш научпоп в секту науковеров. Это было порой жестковато, порой смешно, но очень свежо и злободневно. Выступали пищевой химик Ольга Костникова, автор канала «Упоротый палеонтолог» Дмитрий Соболев, популяризатор астрономии Дмитрий Селезнев, кардиолог Алексей Утин, биолог и автор блога Антонина Обласова, заместитель гендиректора по развитию технического и нормативного регулирования ветряной электростанции АО «Нововинт» Виктор Свистунов, директор департамента коммуникаций АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Тимонов, химик-разработчик Денис Байгозин, специалист по искусственному интеллекту Сергей Марков, популярный блогер Дмитрий Побединский, автор канала «Химия просто» Александр Иванов, продюсер проекта «Антропогенез.ру» Георгий Соколов, автор проекта «Курилка Гутенберга» Роман Переборщиков и так далее. Все видео вы найдете на YouTube-канале «Homo Science». Там же вас ждут лекции и интервью с учеными в рубрике «Мозги есть?». Обязательно подпишитесь, мы оставили ссылки в описании. А сама онлайн-платформа Homo Science продолжает пополняться интересным контентом и уже превратилась в целую библиотеку знаний. Подкасты, видео и аудиоматериалы, обучающие курсы, квизы и статьи от известных ученых. Регистрируйтесь, это бесплатно. Ссылка в описании. Меня зовут Александр Соколов. Становитесь Homo Science, друзья. Будущее за людьми науки. За людьми созидающими, а не разрушающими. Сотрудничающими, а не разобщенными. Идем на свет науки. А теперь возвращаемся на «Ученые против мифов» к Алексею Водовозову.
2: Есть вещи, в которых разбираются все. Футбол, кино, политика. Кажется, диванный эксперт никому не может навредить. Другое дело, если самоуверенный дилетант рвется опробовать на вас свои познания в области медицины. В лучшем случае будет немного больно. Алексей Водовозов, врач-терапевт и токсиколог, научный журналист, автор книги

0: «Пациент разумный». Призер премии Russian Sign Tech Writer of the Year 2019.
1: Здравствуй, Алексей.
2: Доброе утро.
1: Друзья, давайте-ка проголосуем. Какой из перечисленных необычных способов оказания первой помощи действительно сработал? Утопленника оживили табачной клизмой. Прижатая к ране на горле шаурма помогла остановить кровотечение. Прокол всех подушечек пальцев иглой спас человека от инсульта. Мейн-кун прыгнул со шкафа хозяину на грудь и запустил остановившееся сердце. И, наконец, подавившийся зубными протезами мужчина сам себе провел прием Геймлиха. Друзья, перейдите по ссылке в чате, проголосуйте, пожалуйста. Вот тут нету одного способа, такого, мне кажется, замечательного, когда человек без сознания, ему предлагается приколоть булавкой язык к воротнику. Это работает?
2: Как бы странно ни звучало, работает. Мало того, это цитата из сначала временного руководства, а потом и учебника по военно-полевой хирургии. Но, правда, 1941 и, соответственно, 1942 года. Тогда со средствами восстановления проходимости дыхательных путей именно у людей без сознания важно. То есть именно у людей без сознания. Если их нужно было, например, с батальонного медицинского пункта на полковой, потом на дивизионный, вот на этих этапах эвакуации могло произойти западение языка, и он мог просто задохнуться. Поэтому действительно в этих учебниках было указано либо булавка, либо, как вариант, шелковая лигатура. То есть мы прошиваем язык, пришиваем, скажем, какой-нибудь, ну, не знаю, там, к шине, к одежде, к чему-нибудь прочему, и на одном из этапов потом с него это снимут. В общем, это не самый плохой вариант. Я так, примерно такое слышал еще и при судорожном припадке делать, но это нет, вот это как раз не надо делать, но то есть это не миф, это реальная вещь, которая исключительно потому, что не было средств для восстановления проходимости дыхательных путей именно в этот момент истории, она действительно применялась. Другой вопрос, конечно, что первая помощь, о которой хотелось бы сейчас поговорить, и, как видите, я уже в форуме, да, специально, все-таки медицинский форум, я его еще и открываю. Так самое главное в первой помощи – это знать, когда и как ничего не делать на самом деле, потому что огромная сложность объяснить людям, что вот сейчас лучше человека не трогать. И, конечно, в первую очередь это касается судорожного припадка. Это кошмар какой-то, потому что и коллеги неоднократно об этом говорили, и мне приходилось оказываться в такой ситуации. И вот эта ложка, она меня преследует везде. Не поверите, она даже здесь есть. И что с этим делать? Потому что это, опять же, международная проблема. Это не только в России принято, это в принципе, как только человек с эпилептическим, например, приступом где-нибудь либо в общественном транспорте, либо на общественном пространстве, либо еще где-то в таком месте, немедленно вокруг образуется толпа людей с ложками. Такое впечатление, что они носят ее всю жизнь и мечтают самореализоваться. А тут вот такой вот момент прекрасный, подходящий. И приходилось отгонять, то есть это самое сложное, отогнать людей, которые пытаются что-то между зубов запихнуть. Причем, что интересно, это поддерживается в том числе и кинематографом, и в том числе и медицинской литературой, что самое интересное, конечно, древней. Если эту историю покопать, то можно дойти примерно до середины XIX века. И там описывается, что да, действительно, язык, вот тут я его специально выделил, что язык человек может прикусить во время приступа. Важно, да, то есть не подавиться этим языком, например, что он западет туда, а именно прикусить, откусить кончик или что-то в этом роде. И вот чтобы этого не произошло, между зубов нужно помещать какой-нибудь предмет. То есть откуда взялась ложка, непонятно. Предмет – да. Об этом говорится неоднократно. И вот, пожалуйста, учебник практической медицины, вполне себе распространенный в середине 19 века и не самый плохой, кстати. Тут прямо написано, что, пожалуйста, можно и даже нужно. Но, видите, уточнение, что она должна быть мягенькая. А ложка, ну вот это, конечно, мягенькая, а те, которые пытаются запихать стальные, они совершенно не подходят для этих целей. К сожалению, как я и сказал, кинематограф, в общем, не лучший пример подает. И вот, пожалуйста, «Игра престолов», третий сезон, шестой эпизод. Эпилептический припадок и, пожалуйста, ремень. Ну ладно, хоть ремень. Ничего страшного, но в обязательном порядке, то есть прям с усилием туда все это дело вставляется. И это возникло не на пустом месте, потому что с 45 по 91 год во всех руководствах было прописано, что да, желательно помещать предмет. Но там были уточнения, например, там либо платок, сложенный несколько раз, либо вот, пожалуйста, ремень, либо еще что-то в этом роде. То есть это не мифические знания, но устаревшие. Потому что сегодня мы прекрасно понимаем, что этого делать не нужно. Единственное, когда мы должны действовать, ну то есть что мы должны делать на самом деле? Мы должны просто придерживать пациента. Причем эта мысль появилась раньше, чем мысль «давайте что-нибудь в рот запихивать». То есть примерно с 1796 года, ну по крайней мере, что удалось найти в источниках, говорится о том, что да, нам нужно просто наблюдать за тем, что происходит, нам нужно просто поддерживать пациента, например, под голову или за плечи сзади аккуратно, чтобы он просто не повредился, потому что есть углы, есть прочие травмоопасные вещи и предметы и прочее, прочее, прочее. Вот все, что нужно делать именно в судорожный период. Потому что, как бы это странно ни звучало, у приступа есть несколько периодов. И вот во втором периоде нужно начинать действовать. И что мы здесь делаем? Мы поворачиваем человека. То есть не во время судорожного приступа, когда у него вот так вот все мышцы напряжены и все остальное прочее. А когда он перешел уже в следующий период, мышцы расслабились. И вот здесь возникает как раз, да, тот самый вариант либо западения языка, либо последующая рвота с возможностью ее попадания в дыхательные пути. Вот тогда мы поворачиваем человека в безопасное положение. Вот здесь оно, кстати, очень хорошо показано. То есть мы так аккуратно его поворачиваем, чтобы у него и локоть не мешался, да, чтобы и одна нога была полусогнута. В общем, его освоить не так сложно. Правда, да? Я еще скажу об этом, что это такой практический навык, который нужно потренировать на курсах первой помощи. Так вот, это единственная реальная, настоящая первая помощь при эпилептическом приступе. Что еще важно? Желательно засечь. То есть сколько времени он длится, потому что для пациента это может быть важно. Может быть, это вообще впервые возникший. То есть это, да, нужно зафиксировать. Потом с пациентом нужно постараться поговорить. Потому что он будет дезориентирован, скорее всего, и аккуратно так вывести его в реальность, да, действительно помочь ему именно в этом смысле. Но никаких насильственных действий в его отношении совершать не нужно. Как я и сказал, да, поворот, в общем, вещь, она, конечно, нарисована, с одной стороны, вроде бы понятно, но вот пока не попробуешь, не поймешь, какую ногу за какую заводить и как конкретно эти руки закладывать. Но еще раз, ничего сложного. И это, да, действительно, вы таким образом спасаете человека, в отличие от ложки. Ложки нет. На этом заканчиваем эту тему. А вторая, не менее ужасная в смысле реалий первой помощи, это ожоги и отморожения, да, то есть термические поражения, самые различные. Так вот, здесь доходит до экстремальных вещей. Понятно, что в первую очередь стараются использовать то, что под рукой, ну, то есть то, что, например, человек из себя выделяет. Ну, давайте так, моча – это, в общем, во-первых, не самая подходящая для этого дела жидкость, она, во-первых, горячая, начнем с того. И она, в общем, содержит довольно много раздражающих веществ, а кожа после ожога, например, она, в общем, и так довольно сильно пострадала. Но это ладно. Оказывается, существуют гомеопатические противоожоговые средства. Вот пусть гомеопаты себя и лечат от ожогов такими вещами. Но, я знаю одно реально работающее гомеопатическое средство при ожогах. И всем рекомендую его использовать в обязательном порядке. Основная составляющая – вода. Проточная, либо непроточная. Это может быть фонтан, это может быть, не знаю, бочка на даче, куда дождевая вода собирается и все остальное прочее. То есть просто большой объем воды. Почему? Потому что что такое ожог? Это, по сути, передача избыточного тепла коже и всем подлежащим тканям. Причем есть коварные вещи, например, ожог кипятком. Это очень такая действительно коварная вещь, потому что передача продолжается. Вот вы смотрите на этот ожог, а он утяжеляется постепенно. И да, в данном случае нужно отводить избыточное тепло при помощи холодной воды. Сколько? Ну, здесь есть разные ориентиры. Кто-то говорит, что 10 минут, кто-то говорит до потери чувствительности и прочее, прочее. Но на самом деле, да, минимум хотя бы минут 10. Обычно этого хватает. А не менее, ну, такой он, скажем, не совсем четкий критерий, все-таки в очень холодной воде он наступит довольно быстро. Еще раз повторяюсь, мы стараемся как можно больше тепла отвести, чтобы не происходило вторичного поражения. И здесь важная вещь. Как я и сказал, да, отвод тепла. То есть мы не должны ему мешать. И вот эти все невероятно целебные масла, например, облепиховое масло, или там какие-нибудь бальзамы, мази, специальные какие-то пленки и все остальное прочее, вот это на ожог класть не нужно. Абсолютно. Да, есть, сейчас есть специальные гидрогелевые салфетки. И на мастер-классе я его покажу, этот интересный прибор. Ну, не прибор, медицинское изделие, скажем так, перевязочный материал. Но не более того. То есть мы не создаем препятствия для ухода тепла. Вода в этом смысле действительно прекрасно работает. А вот обратная ситуация здесь сложнее, потому что что начинают делать, когда, например, мочки ушей или щеки, или кончик носа, или пальцы, они чаще всего отмораживаются у нас. Что пытаются сделать? Растереть. И желательно, например, шарфом, но он же шерстяной, значит, теплый. Либо снегом, ну, чтобы как раз стимулировать кровообращение. Ну, идея, в общем, неплохая, но реализация подкачала. По какой причине? Потому что снег – это все-таки кристаллики воды, да, и получается, что это довольно ощутимая режущая поверхность. И таким образом мы повредим кожу. Первое. Второе, если мы будем то же самое делать шарфом, интенсивные вот эти растирания, да, это тоже будут дополнительные повреждения, и это будет больно. Хорошо, предположим, мы все-таки понимаем, что нужно сухое тепло в данном случае. Мы нашли нечто, тот же шарф, например, приложили к лицу, довезли пострадавшего до какого-нибудь помещения. И вот здесь следующая инстинктивная, но неверная реакция. Человек бросается к источнику тепла. Например, пытается обнять батарею, печку там или что-то в этом роде, налить таз горячей воды и положить туда руки. Вот таким образом он воспроизводит абсолютно бесчеловечный эксперимент, который был в арсенале, ну, медиков, да, к сожалению, медиков из отряда 731 Квантунской армии. Они как раз вот такие вещи и практиковали. То есть из ледяного холода как раз в очень горячую воду. Вы почувствуете невероятную боль. Не только за бесцельно прожитые годы, но и вот за то, что вы сейчас делаете неправильно. На самом деле нормальная тактика, опять же, это постепенное согревание. Если мы говорим о воде, то, ну, примерно. Как мы ее можем понять? Вот, кстати, здесь на рисунке 18 градусов не совсем правильно написано. Нам все-таки нужно где-то ближе туда к 40. Как мы ориентируемся? У нас же нет термометра под рукой. Локоть. У кого есть дети, прекрасно помнят, как мы пробовали температуру в ванночке. Да? Раз туда локоть. Нормально. Значит, все хорошо. Вот таким же образом для отмороженных людей. Мы туда помещаем конечность до восстановления чувствительности. Вот здесь мы точно знаем. Что восстановилась чувствительность, да, все хорошо, все прекрасно. Ну, понятно, что лицо туда поместить не получится, либо на очень непродолжительный промежуток. Но руки, ноги, да, подходит. А если говорить об спиртном, потому что, ну, для сугрева уже, как вы понимаете, то вот это вот работает только внутри помещения. Почему? Потому что спиртное и этанол, и его продукты метаболизма, они приводят к расширению подкожных сосудов. Получается так, что у нас начинает массово отводиться тепло, и если это происходит на улице, ну, извините, все, мы получаем еще и переохлаждение организма, и именно поэтому замерзают выпившие люди даже летом. Вот упали на землю и замерзли, потому что земля гораздо холоднее, все тепло ушло туда. Например, человек спасен, он находится в помещении, на нем плед, вокруг работает печка, все хорошо, все прекрасно. Ну, тогда, наверное, можно ему в кофе, там, например, ложку коньяка подлить или дать горячий глинтвейн. Вот только в таком ракурсе, не более того. И то здесь будет работать как раз температурный компонент в первую очередь. Про прием Геймлиха, вот, который упоминался, здесь все довольно сложно. С одной стороны, конечно, все про него знают. Он невероятно распиарен, в «Дне сурка» был, в куче сериалов, вообще везде. То есть это такой прием, который нужно знать всем, чтобы спасти человека, который чем-нибудь подавился. Но здесь не все так однозначно на самом деле, просто потому, что сейчас в руководствах вы не найдете его именно в таком виде, что прием Геймлиха. Это в лучшем случае будут абдоминальные толчки, а в худшем, это, в общем, его там вообще не будет. По одной простой причине. Не очень понятно, а есть ли под ним некая научная база. Если вот эту историю отмотать назад, то Генри Геймлих, довольно известный американский хирург, он не придумал, что важно, он не придумал этот маневр. Он в 1974 году его описал. Он наблюдал, ну или ему пересказали, как в одном американском ресторане повар спас таким образом человека, нажав ему на живот, и там какой-то кусочек из него вылетел. В 1975 году Геймлих написал две статьи в двух крупных журналах, где сказал, что ну вот, вот так нужно действовать. А в 1982 году появилось знаменитое ельское исследование, в котором было показано, что хлопать по спине нельзя, мы таким образом убиваем человека, потому что закупориваем дыхательные пути. Нужно делать прием Геймлиха. Но если мы сейчас найдем это исследование и поищем источники финансирования, то там окажется фонд Геймлиха. Как бы это странно ни звучало. Тем не менее, с 85-го примерно, опять же, примерно по 2005 год, прием Геймлиха безраздельно царствовал во всех руководствах, какие только можно найти. И стучать по спине там было запрещено. Однако, опять же, мы говорим про доказательную медицину. Да? То есть у нас накопился довольно большой пул данных. И проанализировали, а что там с летальностью? Вот мы проводим прием Геймлиха и не проводим. Выяснилось, что не то, что там клинической разницы нет, статистической разницы нет. Что так, что так. И на сегодня, в общем, мы понимаем, что возможны и другие варианты на самом деле. И в американских руководствах, и в руководствах британских, и в руководствах Красного Креста, и все остальное. Постепенно прием Геймлиха стал отходить на задний план. И мало того, как я и сказал, его переименовали, потому что с Геймлихом там не очень понятно. Он, кстати, его активно продвигал, в том числе в качестве средства спасения утопленников. То есть надо и им, в том числе, такие движения совершать. И при приступе бронхиальной астмы, в том числе, для того, чтобы купировать этот приступ. То есть там было довольно много вопросов. И к тому, проводил ли он его сам, тоже, в общем, есть некоторые сомнения. В разных интервью он рассказывал два разных случая, что да, я вот один раз в жизни его применял, но похоже, что и там была выдумка чистой воды. Еще раз повторюсь, у нас нет никаких данных, чтобы мы могли сказать, что конкретно этот прием спасает жизни. Однако, что на сегодня есть? То есть мы начинаем с ударов по спине. Точнее так, нет, все-таки мы начинаем с побуждения человека кашлять, если у него такая возможность есть. А вот дальше удары по спине. Что интересно, как они должны выглядеть? Это по касательной в межлопаточной области. И при этом рекомендуется человека еще и положить себе на колено, чуть наклонив голову вниз. Вот вы потом такие раз, два, три, четыре, пять, то есть пять ударов мы проводим. Если и после этого не помогло, то одинаково примерно можно использовать что грудные толчки, то есть как раз примерно на уровне там, где мы делаем непрямой массаж сердца. Либо те самые абдоминальные толчки, то есть ниже мечевидного отростка на эпигастральную область. И 5 энергичных надавливаний. Вот только так, да? То есть мы выстраиваем вот такой ряд и понимаем, что это должно работать вот именно в такой последовательности. Сам Геймлих, в общем, я бы сказал, что отличался такими довольно альтернативными медицинскими взглядами. Потому что он предлагал вот сейчас... Конкретно сейчас заражать пациентов с ВИЧ, например, с онкозаболеваниями и с другими патологиями малярии. Для чего? Для того, чтобы их вылечить. Откуда взялось, мы знаем. То есть вот, опять же, мы можем отмотать эту ленту истории назад и дойти до Нобелевской премии 1927 года. Фон Яурек получил ее за идею лечить малярией нейросифилис. Но когда это было? То есть тогда других вариантов лечения нейросифилиса у нас не было. А это просто вот уже совсем запущенный случай, когда все плохо, и до 30% психиатрических, даже до 50% примерно процентов пациентов психиатрических стационаров, это были как раз больные нейросифилисом. С этим нужно было что-то делать. Фон Яурек сделал, потому что малярию худо-бедно мы можем вылечить. А вот с этим проблемы. Но Геймлих то же самое до самой своей смерти продвигал и предлагал в отношении, например, ВИЧ-инфекции. А мы прекрасно знаем, что коинфекция ВИЧ и малярии утяжеляет состояние. То есть нам нельзя добавлять этого возбудителя таким пациентам. Ну и со всеми остальными вещами то же самое. Зачем нам вот это вот некий подъем температуры при помощи инфекции, когда у нас есть пирогены? То есть у нас есть препараты, при помощи которых мы можем действительно человеку на некоторое время управляемо устроить лихорадку с откатом обратно к нормальным значениям. А с малярией там, в общем, не все так однозначно. Поэтому Геймлиху вопросов огромное количество. Еще раз повторю, что да, мы применяем тактику при удушье. Важно. То есть не так, что вот он пытался проглотить шашлык и как-то не в то горло пошло. Нет. А вот когда уже совсем все плохо. То есть он уже не дышит, не реагирует, нет возможности нормально сделать вдох. Вот тогда мы действительно начинаем применять вот именно такой метод первой помощи, вот с такими ударами. Вот так мы перегибаем пациента и вот так вот его ударяем. В общем, срабатывает, никаких особых проблем быть не должно. Я понимаю, что в большинстве случаев все-таки навредить человеку довольно сложно при первой помощи, но вполне можно. Именно потому, что вот эти устоявшиеся мифы и заблуждения, они на самом деле побуждают нас проводить опасные в отношении пациента процедуры. Ну, например, казалось бы, прекрасный, знаменитый, прекрасно работающий, да, советский, там, йод, зеленка, метиленовый, синий, что угодно, какие-нибудь красители прекрасными, которыми можно просто заливать рану. Но проблема в чем? Что вот это все было изобретено для других целей исходно. То есть это краситель. Что мы делаем? Мы вокруг раны обрабатываем кожу, здоровую кожу вокруг раны. Для чего? А просто, чтобы те микроорганизмы, которые тут живут, через эту самую прокрашенную территорию не пробрались в открытую рану. Вот и все. Что зеленка так работает, что йод так работает, внутрь раны это лить нельзя. Внутрь, пожалуйста, можно вон хлоргексидин лить, он как бы безопасный и в этом смысле ничего страшного. А та же перекись, например, опять же, мы берем доказательные исследования, все остальное, проводились сравнительные различные эксперименты и прочее, прочее. Да, действительно, если мы обрабатываем открытую рану перекисью, она потом хуже заживает. И выше вероятность образования рубцов неприятных, все остальное прочее. Не нужно агрессивные жидкости туда отправлять, внутрь раны. У нас для этого, ну, в лучшем случае есть хлоргексидин, а иногда даже просто проточной воды более чем достаточно. Достаточно убрать оттуда грязь, а такую вот видимую глазом и все остальное прочее. Еще одна важная вещь – это, конечно, ДТП. И здесь некоторые люди проявляют излишнюю ретивость, пытаясь человека достать из покорежного автомобиля. Вот это не ваша работа, давайте так. Если человек вылетел из машины, да, хорошо, мы можем сделать. Но если он находится внутри и зажат элементами конструкции, то все, что вы можете сделать, это находиться рядом, разговаривать с ним, может быть, какие-то видимые и доступные вам, например, кровотечения останавливать, ну, там, та же рука или еще что-то в этом роде. Но если вдруг в нем торчит, вот так вот насквозь, например, какой-нибудь, не знаю, кусок стекла или еще что-то в этом роде, вынимать нельзя. То есть, если вы даже каким-то образом сможете его транспортировать, нужно вести с этим куском стекла в нем, потому что одновременно, да, это поражающий фактор, но одновременно это и препятствие для массивного кровотечения. Если вы оттуда это изымете, вы не справитесь с этим кровотечением там на месте. Это нужно делать в условиях операционной и никак иначе. И еще одна важная вещь, которая в том числе проявляется, например, при попытках оказания помощи или при электротравме, это не нужно множить число пострадавших. И, как говорят военные медики, лучше один, чем два. Это в смысле трупов имеется в виду. Потому что зачастую бывает так, что люди, опять же, инстинктивно, они видят, человек упал, он там корчится под ударами тока, ему нужно помочь подбежать и лечь рядом. И вот так, ну, приходилось, к сожалению, да, в бытность, в том числе военным медикам, мы приезжали на такую травму, там было 4 последовательно пострадавших, друг за другом. Ну, они же все пытались спасти. В итоге, к сожалению, был один труп и три очень тяжело поврежденных человека. Что мы здесь делаем? Во-первых, мы двигаемся правильно, да, то есть мы не делаем большие шаги, не создаем разницу и не даем проскочить дуге той же самой. Мы выключаем обязательно источник электроэнергии, либо, если он не отключен, то мы берем какой-то длинный шест такой деревянный, и этот